не судьба. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. Все на земле предопределено. Я вырос в христианской семье, я его вырезал. Тыкать пальцем в небо неправильно. Это вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Ну, доктором и доктором, ладно. Что же такое тощий кролик?

Самые отважные и сильные охотники деревни собрались вокруг костра. На их лицах играли отблески огня. Рядом тихо лежали собаки. Они тоже предвкушали завтрашнюю охоту. Великого, великолепного короля оленя видели снова. Крестьяне приметили его на закате. Громадное, гордое животное стояло на холме. Путники говорили, что олень мелькал в лесу между деревьями. Его видели и женщины, и дети. Кто-то утверждал, что олень явился ему на рассвете, а потом исчез. Да что там, охотники сами видели следы животного. Огромные отпечатки копыт на свежеспаханном поле, на размытой дождями дороге. Сомнений быть не может. Олень существует. В глазах охотников отражались языки костра, а еще в них горела надежда. Каждый втайне молил Бога, чтобы именно его собаки взяли след. Чтобы он был первым, кто настигнет великолепное животное. Они отправились на охоту вовсе не для того, чтобы убить оленя. Король олень нужен был живым, ибо легенда гласила, к тому, кто догонит короля оленя, перейдут его сила, мудрость и несказанное богатство. К самому охотнику и к его потомкам. На утро раздался звук рога. Охотники мгновенно собрались, вскочили на резвых коней и ринулись в лес. Они долго скакали сквозь чащи по холмам и долинам. Их путь лежал через ручьи и горные реки. Лай собак, охваченный азартом погони, не затихал. Гонка длилась день и ночь. Порой на охотников наваливалась усталость. Но каждый новый встреченный ими след оленя возвращал силы. Король олень был быстрым и умен. Охотники прекрасно понимали, что им предстоит долгая и трудная погоня, но награда того стоила. Охотники мчались вперед. Много дней охотничья партия

Гвардия пробиралась сквозь кусты, вязла в болотах, собаки устали, да и сами охотники устали, как собаки. Мучил голод, съестные припасы заканчивались, но как только начинал рассеиваться утренний туман, охотники седлали коней и возобновляли погоню. Собаки бежали впереди. «Но что это?» Один из охотников увидел что-то справа. «Какое-то движение, кто-то промелькнул в тумане. Нет сомнений, это король Олег».

был готов прекратить гонку, но мелькавшая впереди тень заставляла его снова и снова пришпоривать коня. Охотник, несясь за добычей, с рвением гончего пса, погоня уводила ее все глубже и глубже в чащу незнакомого леса, все дальше и дальше от товарищей. Но, наконец-то, его упорство было вознаграждено. Он загнал добычу в узкое ущелье. Еще немного, и вот она перед ним. Но это оказался не король. Перед охотником, дрожа всем тельцем, сжался к камню худосочный, облезлый кролик. Возбуждение тут же уступило место усталости. Длинноухий, из-за которого охотник потерял след оленя, был никчемной добычей, тощий, как косица старухи. Из него даже похлебки не свалишь. Охотник грустно опустил голову и медленным движением развернул коня. Он зря потратил время и силы. Кролик сбил его с толку. Он потерял последний след и безнадежно остал от остальных. Спасибо, Игорь. Вот такая история. Я хотел начать именно с ней. Записана она в книге Джона Трента, которая так и называется «Погоня за тощим кроликом». Недавно я перечитал, и советую вам почитать. Я хочу вас спросить, что же такое тощий кролик? Кто этот тощий кролик? Кролик – это символ всего того, что уводит вас от настоящей цели и от реальной жизни. Это все, что если вовремя не остановиться, все то, что если вовремя не остановиться, отделяет вас от людей, истощает ваши силы, убивает ваши мечты, рушит отношения с близкими, вырывает из рук возможность получить и добиться всего, что могли бы. А кто же тогда этот король оленей? А это та мечта и тот смысл, ради чего стоит жить. А в чем же смысл жизни? Этот вопрос, на самом деле, который мы сегодня задаем, который вы задаете себе, наверное, не новый, вообще не новый. Он был предметом размышлений всего человечества всегда, от самого начала. Хочу немножко показать вам, какие были философствования на эту тему, некоторые размышления. Мы знаем древних философов, таких как Сократ. И вот что говорил Сократ о смысле жизни. Главной целью человеческой жизни было познание, в том числе самопознание. И достижение мудрости. Вот это главный смысл жизни по Сократу. А его ученик Платон говорил, если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла. То есть смысл в том, чтобы изучить жизнь. Что говорил Конфуций? Живи так, как хочешь. Ты, как хочешь ты, нет, и никак ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты все равно будешь без них, и свои победы одержишь сам. В чем же смысл жизни по Конфуцию? Живи, как хочешь. Ну, в общем, как хочешь сам. Вот в чем смысл. Ты его сам себе определяешь. Что говорил Аристотель? Счастье есть смысл и назначение жизни. То есть счастье – это смысл жизни. Единственная цель человеческого существования – это счастье. Ну и в конце, вот больше уже немножко наш современник, ну как современник, ближе к нам, Фрейд. Знаете, что Фрейд говорил? А Фрейд говорил, если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. То есть он немножко псих. Вот что думал Фрейд. Конечно, это много-много-много еще можно привести цитат людей знаменитых, которые высказывались, философов, там, мыслителей, да. И все равно, так или иначе, мы к чему-то склоняемся, когда выбираем. Но говоря о смысле жизни, нельзя коснуться и религиозных взглядов на этот вопрос, да, потому что это связано с жизнью, с миропониманием. И я просто для себя так посмотрел и для вас представил несколько, взглядов, религии всего мира на этот вопрос. Первое – атеизм. А что такое атеизм?
свидания.

0: те, которые вообще не верят в Бога, люди, да, то есть, которые живут, и вот Бога нет, для них, получается, смысл жизни, если Бога нет, делай, что хочешь, и живи свое удовольствие. То есть нет никаких абсолютов, нет ни того, ничего, что могло бы тебе сказать, что хорошо, что плохо, ты сам для себя определяешь. Можно так сказать, что ты сам свой Бог, да? А что говорит буддизм? Ну, вкратце, это я прям очень кратко. Смысл жизни в буддизме, я вот прочитаю здесь коротко, да, но доминирующим неотъемлемым свойством жизни каждого живого существа является страдание духа, а смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении страданий. Источником страданий являются, как вы думаете, что в буддизме? Мысли? Почти. Желание. Наше желание. Это источник страданий. Поэтому прекратить страдания считается возможным только по достижении особого принципиального невыразимого состояния, которое называется в буддизме...
1: Нирвана.
0: Там подсказка. Состояние полного отсутствия желаний, а значит и отсутствия страданий. Да? Это цель, к чему должен стремиться каждый буддист. В исламе. Как будто нет смысла жизни. Да? На самом деле я просто в презентации не написано. Смысл жизни в исламе на самом деле очень простой. Это служение Аллаху, да. Драгоценный дар жизни, данный Аллахом, имеет свой смысл. Человек рождается и уходит из жизни, нередко становясь причиной задуматься об этом. Мусульмане верят, что смысл жизни человека заключается в сознательном поклонении Высшему Аллаху, Всевышнему Аллаху. И вот что написано в Коране. «Ни ваши богатства, ни ваши дети не приблизят вас к Богу. Близки к Богу те, которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воздано многократно за то, что они сделали, и будут они почивать в высших покоях». Вот такой смысл жизни. В чем получается?
2: Служение Аллаху.
0: Служение Аллаху, да, исполнение Его воли. Никакие деньги, никакие ваши достижения, ничто в этом вам не помогут, будет стать ближе к Нему и потом получить вот это вот вечное покой. Ну и христианство, конечно, мы не можем не рассмотреть эту теорию христианства. На самом деле очень похоже на ислам. Смысл жизни христианства – это служение также Богу, да, и повиновение Его закону. Знаменитый царь Соломон в Библии, да, в своей книге «Экклесиаст» написал: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, в этом есть все для человека». То есть вот он смысл жизни. А когда Христос пришел на землю, что Он сказал? В чем суть закона? Возлюби Бога, Господа Бога и ближнего своего. Вот смысл жизни от Христа, да, для христиан. И вот мы, смотря на вот эти все философские воззрения, смотря на все те предложенные смыслы жизни, которые нам предлагают различные религии, течения, мыслители, мы все равно в своей жизни стоим перед выбором определить, что для меня будет смыслом жизни, что я выберу сегодня. И, конечно же, говоря об этом, мы чаще всего не думаем вот так вот масштабно, да, я определил для себя смысл жизни, служение человечеству, или, например, вот, поиск удовольствия, да, я себе на стенку написал, все, это будет мой смысл жизни. Но мы же так не делаем, да, мы это делаем подсознательно или несознательно. Мы живем, и для нас смысл жизни то, что нам сейчас хорошо и цель. Ну, от вот этого большого я хочу сейчас перейти к более частному, потому что я уверен, что вы пришли сюда вот на тему смысла жизни для того, чтобы узнать, а в чем же глобальный смысл Вселенной, мира. Наверное, все-таки вы хотите узнать, а в чем мой смысл жизни. И, конечно, я бы хотел сейчас коснуться именно этого. Вот следующий термин, который здесь написан, что это? Предназначение. Что такое предназначение? И тоже здесь несколько таких тегов, подсказки. Это как бы такое, мое предназначение, это мое призвание, моя судьба, моя профессия, да, и мы это связываем с своим предназначением. Вот это, наверное, больше нам интересно, правда? В чем именно мое предназначение в этой жизни? В чем мне мой смысл жизни определить? Знаете, как бы я подумал о том, было бы классно, следующий слайд, я говорю, было бы классно, если бы сегодня ты мог прийти в МФЦ, например, подать заявку и узнать свое предназначение. Да, записаться на то, чтобы тебе... Там, я там профессор Сергей, там года рождения, пожалуйста, записываюсь на то, чтобы узнать...

0: предназначение. Окей, приходите в такое-то время. Приходишь, и тебе выдают такой листочек, там, где расписана вся твоя судьба. От начала до конца. Например, Иванов Иван Иванович, интроверт, расположенность к работе с документами, таланты в науках, математике, физике, биологии. В будущем главный бухгалтер большой компании. Семьянин, трое детей, дом за городом, автомобиль Toyota Prius. Все, взял. А, понятно. Все, пошел. Пошел жить эту жизнь, да? Вот эту. Скажите, вы бы хотели так? А почему? Скучно? Вам нравится Toyota Prius, что ли? Признайся, хотела Mercedes. Ну, конечно, это, с одной стороны, скучно. Но когда мы ищем этот смысл жизни, мы думаем о том, что мне делать, почему-то нам не скучно, а мы страдаем. Мы страдаем, мы хотим знать. Но если бы нам сказали завтра бы, да, то нам бы стало скучно. Неинтересно жить, если бы нам сказали. С одной стороны, мы хотим это узнать, а с другой стороны, боимся. Ну, или не хотим, чтобы было интересно вообще жить. Я не знаю, размышляли бы вы на эту тему или нет. То есть вы хоть хотите узнать смысл жизни, но если вам бы об этом сказали, да, всю вашу судьбу, то было бы неинтересно. Вот такие наши человеческие метания. Так вот, я хочу еще одну фразу вам показать. Есть такое учение, теория предопределения. Что это такое, знаете? Предопределение.
1: Все уже решено.
0: Все уже решено. Эта теория есть, во-первых, в религиозном сознании понятие, есть и в обычном. То есть, когда говорят, все на Земле предопределено, это значит, что ну, вся история человечества, она идет по такой длинной-длинной цепочке, и все зависит друг от друга, и то, что ты сегодня встанешь, то есть родился и будешь сидеть, Миша будет сидеть на этом стуле, это потому что там когда-то 500 тысяч лет назад, ну, образом, да, там родился другой человек, и он сделал то, и это предопределило судьбу всю наперед. И у Миши нет теперь вообще никакого выбора на самом деле. Он живет по четко прописанному сценарию. Кто-то верит в это? Что ж такое, что-то похожее есть? Кальвинизм?
1: Чуть-чуть есть.
0: Чуть-чуть есть, да? Есть такой момент, что ты думаешь, как будто ты живешь, и как будто все уже для тебя, ну, прописано. То есть как будто ты не выбираешь. Так вот, теория предопределения говорит о том, что у каждого человека есть судьба, изначально предопределенная Богом, и он не способен ее изменить. Ты обязательно, например, будешь строителем, твоя судьба умереть там, в 35 лет, у кого-то судьба стать поэтом, у кого-то стать там, художником и так далее. Есть такое выражение, но не судьба. Да? Что это значит? Да, этого не могло случиться. Ну, типа это. А обычно, когда так люди говорят, что они делают? Оправдывают свою лень, свою бездеятельность, не знаю, невозможно это сделать. Просто оправдывают. Поэтому, конечно же, я не верю в теорию предопределения. Да, я убежден, что нету этого. Я убежден, что люди, мы рождены быть свободными, что мы выбираем свою судьбу, что мы выбираем свой путь, и мы влияем на это. Итак, сегодня, друзья, я хотел бы не просто вам, ну, рассказать то, что вы можете в интернете прочитать. Я бы хотел поделиться с историей своей жизни. Конкретно, как вообще я стал тем, кем я стал с самого рождения. И как на этом пути, я, конечно, тогда не думал, но сейчас я оборачиваюсь назад, смотрю и делаю для себя насечки. Ага, вот там было то-то-то. Как на этом пути я мог понять, в чем смысл моей жизни и мое предназначение в будущем и сегодня? Вот это я. Рядом мой брат стоит, но не получилось сделать на одной фотке. Я его вырезал. Вот, он будет на следующей программе. Вот. Моя история. Как я нашел свое предназначение, как я стал тем, кем стал, и как найти свое призвание. Ну, немножко, может быть, какие-то для вас такие насечки. Итак, я родился в обычной семье в 90-х годах. У нас была обычная семья, небогатая. Знаете, в то время вообще жить трудно было всем в Советском Союзе. Да, у меня вот, я не так, ну, давно родился, но все-таки у меня паспорт СССР, да, был вот тогда, с фейсом рождения. Игорь, дальше можно. Итак, да, вначале, что я хотел сказать. Друзья, конечно же, когда я буду рассказывать свою историю, я буду опираться на то, во что я верю и в чем убежден. Ну, как бы, и что я видел в своей жизни. Я вырос в христианской семье, и, конечно, для меня авторитетное понимание всей жизни, что вокруг происходит, это было Библия.

0: Библия, Слово Божие. Я не могу рассказывать им, отбрасывая это. И я действительно пережил на себе какие-то вещи, которые записаны там. А вот я хочу показать один текст в самом начале. Это записано в книге Библии. В Псалтире написано: «Не были сокрыты от тебя», то бишь от Бога, да, в большой букве здесь, «кости мои, когда я в тайне был созидаем, когда был искусно творен недр земли. Ты видел меня прежде, чем я родился. И в книге твоей записаны были все дни, определенные мне». Я верю, что это как будто я говорю, да, то есть я верю, что Бог знал и знал нас еще тогда, когда мы не родились. И написано, что записано в его книге там где-то все дни вообще нашей жизни, что будет происходить. И хочу сказать, что это не теория предопределения. Здесь не написано, что ты определил для меня будет тем, тем, тем. Ты знаешь, написано, да, там написано уже все дни. То есть Бог знает, но он не определяет за вас. Окей, идем дальше. Я родился в обычной семье, в 90-х годах это была семья такая, вот такая. Мама, папа и я с братом. А, кстати, не все узнают вообще, где я здесь. То есть это точно не я. Вот. А это папа. А где я?
1: Слева, но с папой.
0: Здесь, да? А кто считает, что это?
1: Слева.
0: Рядом с мамой. Да, ладно. На самом деле я рядом с папой. Я рядом с папой. Итак, друзья, я родился, мы были жили с братом, мы двойняшки, у нас 5 минут разницы, да, и мы вместе выросли. Обычная жизнь. Учился в школе, как и все трудности, да, проживал эти школы. Сначала учился хорошо, до 4 класса, потом учился среднее. Ну, начиналось уже какие-то там понты с пацанами, там туда-сюда, и учеба начинается запускаться и так далее. Конечно, родители где-то, когда мне было 4 года, они начали ходить в церковь, и мы жили тоже, как бы, вот были верующие, и у меня были ребята, друзья, и христиане, и нехристиане разные были, и вот мы дружили в разных таких компаниях, и мы воспитывались на этих важных таких лестных ценностях. Мама всегда хотела, чтобы я был доктором. И знаете, я так думал, здесь, ну, доктором и доктором, ладно, буду, без проблем. Ну, неплохая профессия, да? Я не думал вообще о тем, знаете, когда спрашивают, кем ты хотел быть в детстве? Вообще не думал. Вот сказали, буду доктором, окей. Вроде бы престижно, вроде бы по-христиански. Вот, и жизнь шла дальше. Родители всегда в нас вкладывали все по возможности. Очень много. С 7 лет мы сразу пошли в музыкальную школу. Мы учились на фортепиано. Потом нас родители, да, еще в 5 классе еще добавочно не саксофон нагрузили. Славику кларнет. У него что-то не получилось. Я также остался на саксофоне продолжать. Мы закончили. Знаете, я так ходил музыкально с таким чемоданом, с саксофоном, я смотрел на улицу, и пацаны играют в футбол, и меня туда тянуло. Но ходил музыкально. В итоге закончил, и футбол играл. То есть мне и то нравилось, как, когда говорят, ну, типа, тебе должно что-то одно нравиться. Неправда. Ты можешь быть, у тебя могут расположиться быть к разным вещам, причем совсем разным. И это нормально. Мне нравился футбол, и очень нравилась музыка. И музыка тогда в школах музыкальная сыграла очень важную роль в моем будущем, то, что у меня большая часть моей жизни – музыка. Это игра на инструментах, там, в группе и так далее, и так далее. И тогда это определило, наверное, мою судьбу. Так вот, мы выросли. И вы знаете, в тот момент, вот в моей жизни, это вот была школа, дальше уже мы были постарше, мы учились в лицее, на английском языке, родители, опять говорю, хотели в нас вот все, знаете, все вложить. А родители, бывает, так делают, что когда они чего-то не добились в своей жизни, они хотят это в своих детях реализовать, чтобы дети там чего-то сделали, чего у них не получилось. Поэтому мама, когда в детстве не смогла поступить в музыкальную школу, поэтому мы поступили, поэтому она нас подтолкнула, давайте, за меня это сделайте, мою... Вот. С одной стороны, может быть хорошо, иногда это и плохо. Так вот, что я замечал в своей жизни? Когда я делал то или иное другое, я замечал, ну, как бы мне что-то нравилось, а что-то нет. И мне в жизни нравилось общаться с людьми и налаживать какие-то контакты. Часто в семье у нас мама же там обиделась на нас, на детей что-то. Или там с папой поссорилась. Папа у нас пыльчивый, в другую комнату уходил, мама в другую, и все. Они не ладят, брат мой вообще, да ладно, там, как это зайдется. А мне это не нравилось. Я ходил и налаживал отношения. Так, мама, там-то что, да-да-да, давай пойдем. Папе, так, папа, ты что-то, да-да-да, давай пойдем. Я брал их вот так, вместе собирал комнату, и давай их примерять. Вот это было у меня в детстве. Я не знаю, мне это нравилось, ну, как бы так, вот таким вот элементом. Потом мне нравилось ходить с преподавателями разговаривать, чего-то договариваться. Класс, там сидел, там что-то, о, надо, вот давай, хотим пораньше закончить. Сереж, типа, говори нам с преподавателем. Я говорю, сейчас, Сереж, им пошел, с преподавателем разговаривал. То есть вот это мне

нравилось, я понимал, что у меня к этому есть какая-то предрасположенность. И здесь я хочу первый важный такой урок для вас, может быть, из своей жизни привести в плане предназначения. Вспомните, что вам нравилось в детстве. Это очень важно. В чем вы кайфовали? Вот когда вы в этом находились, это делали, этим занимались, вы чувствовали, что, ну, вы просто, как будто время останавливалось, и вы, ну, просто радовались. Есть такая книга у автора Макса Лукада, называется «Золотая середина». Он говорит о том, что золотая середина – это то место, где вам и нравится, и где полезно то, что вы делаете, и люди это поощряют. То есть найти в жизни свою надо золотую середину. И первое, что он советует – посмотрите на себя в детстве. Окей? Прямо сейчас загляните в свое детство, вспомните. Идем дальше. Дальше, после того, как мы закончили школу, лицей, мы поступаем в Нижний Новгород. Вот сюда мы приезжаем. Это вот наша первая поездка в Москву. Здесь Кремль стоит, это мы с родителями. Да. И вот мои первые курсы. Политехи, Нижегородский технический университет. Это был 2008 год. Мы приехали учиться с братом. Знаете, специальность вообще не выбирали. Многие там думают, о, куда я поступлю, что же это. Мы на самом деле выбрали просто Россию из-за перспективы. Я приехал с другой стороны. Мы выбрали Россию, потому что там, где мы жили, перспективы нет. Все, едем в Россию. Более-менее хороший город, там, где была возможность. Нам давали два места квоты в одном университете. Все, мы с братом можем вместе учиться. Поехали туда. Попало, что мне строительные дорожные машины специально сниму. Факультет энергетики, там, что-то это такое. Окей, распределили и пошли учиться. Знаете, как-то не было такого, так, а вот может быть я не хочу, а может быть я другой. Просто вот выбрали это два места, поехали туда. Но хочу важно сказать момент такой, что мы всегда, всегда, когда стояли перед выбором, мы всегда с родителями молились. Мы всегда хотели узнать, что вообще, что Бог нас направлял. И, конечно, тыкать пальцем в небо неправильно. Но для нас это не было такое, пальцем в небо. Мы молились, мы верили, что Бог нас направляет. Так мы попали в этот город, так мы попали в политех. Итак, назад немножко. Итак, вот я жил, вот мои одногруппники, до сих пор их помню, редко общаемся, но мы классно проводили время. Знаете, было и учеба, были и выступления. Видите, мы вот там 9 мая стоим с гитарами, выступаем в политехе, поем офицеры. Вообще, ну, то есть вспоминаю эти времена с упоением. Классно было. Это были золотые годы. 6 лет учебы, я закончил бакалавр и магистратуру. Я учился хорошо, на красный диплом. То есть мне это нравилось. Я познавал физику, математику. Для меня это было легко. Техническая специальность. И параллельно мы еще обучались, опять же, это все родители. Мама все хотела нас впихнуть сразу. Мы еще пошли на второе высшее экономическое, закончили. Еще параллельно курсы английского, чтобы было повышение квалификации в английском языке, как переводчик. То есть мы все пытались себя впихнуть. У меня какой-то даже был азарт к корочкам. Даже не к знаниям, а к корочкам, которые я получил. Я не знаю, так бывает. Но вот у меня так сложилось. Вот. И где-то к концу своей магистратуры я начал работать в следующей фотографии. Да, кстати, параллельно, кроме того, что мы учились, мы еще очень активно с ребятами верующими занимались служением социальным. Вот это мы в детском доме проводим там проект для ребят «Пять чувств». Да, на «Пять чувств» мы игры проводили, и с ними занимались, с ребятами. Вот. И таких фоток много, я просто вот не стал все ставить. Да, то есть я как бы жил и учился там в университете, и как бы хорошо учился. И с другой стороны, я жил здесь с ребятами, лагеря, поездки, какие-то социальные проекты по здоровью для детей, домах сирот. И мне это нравилось очень. С одной стороны, учеба рисовать эти купюры в сопромате, если кто знает, да? Вот, рисовать эти проекты там, которые сдаешь. И вот там такая жизнь. И вот я думал, что же мне выбрать в итоге, и то хорошо. И где-то на 6-м курсе я начал работать уже магистром в научном центре нашем политехе. Меня взял мой друг-аспирант Витя. Мы с ним дружили, жили в общаге. Он на 2 года у меня старше был, он уже был аспирант, я был еще магистр. И вот он работал там в политехе, в научно-исследовательском центре автомобильного института. Мы получили проект от государства на работу с «Газель Next». Тогда еще только начали выпускать «Газель Next». И нужно было подвести эту «Газель Next» на выхлоп уровня Евро-5. Ну, короче, как бы ее апгрейдить. Для этого нужно было составить карту демонтажа, чего вообще в России не было на тот момент. И мы этим занимались. Что мы делали? Разбирали «Газель Next», записывали еще сколько входит времени на разборку стекла, на слив жидкости, на тот, каким инструментом, какие там болты.
И вот мы занимаемся, видите, окно сняли, там

одним с парнем, не помню, как уже зовут, в общем, мы этим занимались. Делал я это хорошо, мне это как бы и нравилось, но все-таки больше там, знаешь, поработал, учебы так мало на магистратуре, там на одну пару недель сходил, с преподавателем поговорил так по-свойски и ушел. Вот. И вот такая была жизнь. И в один момент мой друг Витя, аспирант, мне говорит, а я у него очень часто отпрашивался, у нас работал, он мой начальник, но он мой друг, на 2 года мне старше. Я говорю, Витя, вот здесь я не могу, у меня там, мы едем там в детский дом, вот здесь я не могу, у меня там поездка туда-то, в тот-то город, в Казани, у нас там встреча с ребятами, с лидерами. Он говорит, ладно, ладно, что делать. И вот в какой-то момент он мне говорит, Сереж, ты, конечно, свою работу делаешь, ты молодец, но я вижу, что ты душой не здесь и мыслями. То есть ты здесь сидишь, ты этим занимаешься, но ты вообще не здесь. И я думаю, тебе стоит поменять род деятельности. И он был на самом деле прав. И я, послушав его, действительно понял, что сейчас я здесь нахожусь, да, я могу делать это хорошо, но это не мое, это не то, что я должен делать. И он со стороны мой друг это увидел. И он мне это сказал, потому что он меня ценит как друга. И здесь следующий важный момент. Прислушивайтесь к тому, что говорят близкие ваши люди о вас. Только те, кто близкие, потому что очень много людей скажут, да ты, у тебя это не получится, да ты вообще никчемный, вот это вообще не твое. Нет, только те, кто вас очень любит, только те, кто вас ценит, не обидит, и те, кто вам скажут даже какую-то горькую правду, потому что они вас любят, вот их слушайте. И даже спрашивайте, скажите, слушай, вот как ты думаешь, то, что я делаю, это мое, вот как со стороны видно? А со стороны видно. Не всегда, но чаще видно, да? И вот он мне сказал, и я реально понял, что мне надо менять род деятельности. И я заканчиваю эту магистратуру, и то лето 2014 года было переломное в моей жизни. Я хочу показывать фотографию. Это фотография меня, брата и мамы, да, когда мы приехали в Нижний, это была зима. Но я хочу сказать, что лето 2014 года было переломным, потому что мне нужно было решать, что мне делать дальше в жизни. За спиной бакалавр, магистратура, диплом закончен. За спиной экономика, менеджмент закончен. Английский переводчик есть. Надо уже, соответственно, или с этим багажом всем идти работать по специальности, или делать что-то вообще в жизни, что мне делать. И знаете, моя мама в моей жизни играла очень важную роль в этом плане. Она меня часто направляла. Она часто говорила, что для меня лучше. Она молилась за меня. Она переживала. Она меня подтолкнула туда, чтобы учиться, ну, в университете. И когда я все это закончил, ну тоже я приехал домой тогда на лето, на каникулы, как всегда, отдыхать. И я говорил, слушай, мам, ну вот зачем мы тогда это все, если что-то, ну, другое? Потому что я думал, может идти в какой-то автосалон, да, там нужно там общаться с людьми. Я знаю, там разбираюсь там в деталях машины, разбираюсь в технике, английский язык есть. Но я говорю, что не хочу я заниматься, как я сказал, не хочу я посвятить жизнь железкам. Вот для меня это было четко. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Я все-таки хочу работать с людьми. И, конечно, стоял тогда выбор о том, чтобы заниматься служением в церкви, то есть полноценно. И это всегда нужно, и людей всегда звали. И как вы уже сегодня слышали, я занимаюсь служением пастора в церкви, да, с молодежью работаю. И, конечно, всегда был запрос на это. И я понимал, что мне как-то вот это, наверное, больше хочется. Но совесть мучила, что я вот эти 6 лет зря, получается, тут протарабанил в университете. И тогда мне мама сказала одну вещь. Да слушай, если ты чувствуешь, что ты хочешь туда, и тебе это нравится, да забудь, или даже забей на эти 6 лет, ничего страшного. Иди туда, куда тебе нравится. И мы после этого лета приняли решение, пошел учиться на теолога, вот, чтобы заниматься служением полноценно. И я такое крещение получил. И вот здесь третий важный пункт, да, это будет третий. Игорь, включи, пожалуйста. Да, тоже еще один текст из Библии, пророк Иеремия пишет. «Потому что я, то есть Господь, знаю, мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь». Вот я четко уверен, что Господь знает этот замысел свой о каждом из нас, и обо мне в том числе. Он знал, что мне нужно. Вот. Но он, конечно, давал мне выбор, он всегда там направлял, показывал. Но он знает, что лучше для меня, он знает, что лучше для каждого из вас. И вот тогда мы молились, я понял обещание, что мне нужно это выбрать. И это совсем было другое, да, стезя получается, как бы работать с людьми, служение, надо переучиваться, надо новая квалификация, но никогда не

0: Поздно начинать что-то новое. Вот никогда не поздно. И вам вообще сейчас кому-то даже 20 еще нету, да? И может быть что-то вы уже начали, и вы не знаете, то, не то. Я бы, честно говоря, на вашем месте не переживал, не парился, а доделал это и сделал это хорошо, насколько возможно. Вот вы учитесь сейчас на технолога, на психолога, на кого-то. Если пока не знаете, учитесь там, где учитесь. Пригодится. Вот сегодня я в своей жизни, я потом немножко тогда расскажу, я вот все то, что я прошел, музыкальная школа, там, спортивные, технический университет, экономическое образование, оно все реально мне помогает в моей работе, в моем служении с подростками, с молодежью. Я применяю это везде, потому что в церкви, в служении с ребятами все можно применить, все, что я вот выучил, все, что я узнал в своей жизни. Это третий момент, я надеюсь, вы записываете, фиксируете у себя в телефон, да? Конспектики ведете. И хочу привести один пример. Там картинка следующая. Игорек, есть, да? Уже вопросы. Окей. Я всегда такой вспоминаю пример, он где-то в какой-то книге записан. Когда вы хотите разобраться, вот у вас есть часы, сложные часы, когда вы хотите разобраться в том, как они работают, кому вы пойдете?
1: Часовщик.
0: Часовщику, к мастеру, да. Это такой банальный пример. Хочешь разобраться в компьютере, иди к там, тому, кто это сделал, да? Хочешь разобраться в чем-то, иди к тому, кто это создал и кто заложил вообще принцип этой работы. Да, я могу пойти к сапожнику и спросить, слушай, ты не знаешь, как работают часы? Он мне может ответить, в принципе, из того субъективного опыта, который он знает о работе часов, да? Но никто лучше самого мастера мне не скажет, кто как работают эти часы. Поэтому, если я верю, что меня создал Бог, а я верю в это, да, ни от какой ни обезьяны, ни какого-то там взрыва, я точно знаю, что лучше, чем Бог, мне об этом никто не скажет. И мне действительно он там помогал, подсказывал. И я выбрал служение пастором. Да, вот несколько фотографий. Есть там фотографии из моей? Да, это уже больше из работы. Вот несколько фотографий. Это то, чем я занимаюсь в своих служениях. Смотрите, это не только стояние на сцене и говорение там за кафедрой какие-то правильные слова. Да, мы занимаемся, вот смотрите, поездка на турниры с ребят, с молодежью, организация лагерей, зимних, летних, вот проекты по здоровью сверхчеловека у нас был в политехе недавно. Мы с ребятами, с молодым молодежным руководителем выезжаем, это в Москве у нас там была встреча, лагеря летние на базе серф-лагерь проводили здесь. То есть вот такая разносторонняя жизнь, и это все, что я, в принципе, в своей жизни взял, я могу применить в моей работе, в моем служении для подростков, для молодежи. Вот на этом проекте я могу с вами поделиться. Я понял, что все было не зря. Что все то, что я прошел, это было не зря, и оно действительно для этого нужно. Поэтому никогда не поздно что-то менять и действовать. Подытоживая тему предназначения, вы знаете, есть у каждого, я верю, что у каждого человека есть свои дары, таланты, которые заложил в нас Бог. Послушайте внимательно. Вот опять же, в Библии в Новом Завете апостол Павел пишет, что каждому Бог дал определенный талант. Кому-то дал дар служения, кому-то дар помощи, кому-то даже дар зарабатывания денег, есть там такой термин, да, кому-то дар это делать, дар говорить, у кого-то дар поддержки. И этими дарами мы служим людям и миру. Призваны служить, призваны, говоря о призвании, что это такое. И в Евангелии есть такая история, которую рассказывает сам Иисус. Он рассказывает притчу. Ушел хозяин далеко, в другую страну, и оставил своим слугам деньги. Кому-то дал 5 талантов, там называется таланты, талант это мера серебра была, вес серебра. Кому-то дал 5 талантов, кому-то дал 3 таланта, кому-то дал 2, и одному дал 1. Вот 4 человека, да? И он ушел и сказал, чтобы они эти таланты использовали. И когда он пришел через много, долгое время, этот, который дали 5, он подходит и говорит, вот я эти 5 талантов вложил и получил другие 5 талантов. Вот возьми уже 10. И он говорит, хорошо, добрый, верный раб, пойдем со мной, да, войди в радость господина своего. Похвалил его. Говорит, тот, которому 3 таланта, он подходит, говорит, я в эти 3 таланта вложил, использовал и получил другие 3. Вот тебе 6. Говорит, и ты молодец. А подходит тому, кому дал 1 талант, и тот говорит, я знал, что ты злой господин, что ты очень строгий, и что ты спрашиваешь прям со всех очень, очень строго.

Поэтому я этот талант, чтобы его не потерять случайно, да, ненароком, я его спрятал в землю, закопал, чтобы сохранить. И вот сейчас ты пришел, я его вытащил, на, держи свой талант. И ему Господин говорит, ты злой раб и ленивый. Да? Я тебе дал талант, чтобы ты его использовал, а ты его не использовал, поэтому он его выгоняет. Да, там более страшная слава, да, восьмой внешний и так далее. Идея такая, друзья. Эта притча, она с вами и о том, что Господь дает нам каждому талант не просто так, на способности наши, дары, чтобы мы их развивали и использовали. И в конце я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, а вообще, вот я сейчас перечеркну, если вы удивитесь, вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься, потому что мы все равно умираем, и вопрос в том, а что будет дальше? И если вы не ответите для себя на вопрос, что будет дальше, то тогда наша жизнь не имеет смысла, как бы мы круто себя не проявили художником, ведущим, там, спортсменам и так далее. А, опять же, если верить тому, что говорит Слово Божие, Библия, мы все сотворены в один момент, люди. И Бог нас сотворил не для смерти, а для вечной жизни с Ним. И вот эта жизнь наша здесь на земле, это только такое время, когда мы можем подготовиться, когда мы можем как-то использовать свои дары для служения людям, о чем сказала Полина, да? И есть такой текст в Библии, Иоанна 3:16, знаменитый. Многие христиане его знают, но я его прочитаю. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, то есть не умер, но имел, что имел? Жизнь вечную». Что это за жизнь вечная, о которой говорит Слово Божие? Это то, что дал нам Христос, когда умер за нас. Потому что, по сути, у нас бы смысла в нашей жизни вообще не было, если бы не было Христа. И все христианство зиждется на этом. Если бы Христос не умер на кресте, то знаете, чем бы вы ни занимались, хоть вы там классно бы достигли, хоть бы там Юрий Гагарин был второй, да, хоть бы вы там были, не знаю, великими учеными и так далее, все это было бессмысленно, потому что все бы в конце закончилось смертью. Но Христос дал нам надежду на вечную жизнь. То, что там у нас будет то, ради чего мы были сотворены и созданы.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Речь. Нам сложно представить нашу жизнь без нее. Речь – это врожденная способность, способность к усвоению и владению естественным языком. В свое время выдвигалась гипотеза, что человеческий язык является результатом эволюции звуков, издаваемых животными.

животными. В упрощенном виде это можно представить следующим образом. Вообразите себе, что обычная свинья, натолкнувшись на льва, издала крик ужаса. Предположим, что это событие повторилось несколько раз с разными свиньями и разными львами. И другие свиньи, слышавшие этот крик ужаса, привыкли связывать его с сигналом «лев». Так рождается специальный сигнал со значением «лев». На основе этих и других подобных ему примитивных сигналов, связанных с другими реакциями, постепенно в течение многих миллионов лет якобы формируется человеческий язык. Для подтверждения этой теории проводились длительные эксперименты с человекообразными обезьянами, направленные на то, чтобы доказать, что их можно обучить языку. Ни один из них до настоящего времени не удался. Сторонник эволюционной теории профессор Джордж Гейлард Симпсон высказался по этому поводу вполне определенно. Человеческий язык кардинально отличается от любой коммуникативной системы животных. Это становится предельно ясным и в сравнении его с сигналами животных, максимально напоминающими человеческую речь и обычно называемыми языком животных. Звуки, издаваемые животными, представляют собой на самом деле междометие. Различие между междометием животного и языком человека – это различие между нашим «ой» и фразой «огонь горячий». Более того, как указывает в своих новаторских исследованиях языка Ноам Хомски, американский лингвист и философ, сущность человеческого языка состоит не только в использовании произвольных звуков и слов, чтобы представлять вещи и идеи, сколько в способности понимать, а затем выражать с помощью синтаксиса логические отношения между идеями. Поразительно то, что эта способность проявляется у человека в очень раннем возрасте. Какой бы язык ребенок ни начал слышать и усваивать, он уже с самого раннего детства способен понимать внутренние логические отношения между его фразами и предложениями, передаваемыми с помощью синтаксических связей данного языка. Так ребенок может, например, понять такую сложную логическую связь, как гипотетическое условие. Когда мать говорит своему 4-летнему ребенку: «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, то я куплю тебе мороженое». Ребенок может понять логическую связь между главными и придаточными предложениями и прекрасно осознает, что удовольствие от обещанного мороженого он получит только в случае примерного поведения. Ни собаки, ни обезьяны не способны на это, сколько бы слов, звуков, цветов, жестов они не научились распознавать. Логика сложнейшего синтаксиса разговорного языка остается за пределами их интеллектуальных возможностей. Они не обладают врожденной языковой способностью, сравнимой с языковой способностью человека. Врожденная языковая способность человека определяет его возможность выучить любой язык, какой он захочет, и затем выражать свои мысли на этом языке. Дэвид Примак, который одним из первых проводил эксперименты по усвоению языка шимпанзе, критикует эволюционную интерпретацию происхождения и развития языка и говорит, что язык является камнем преткновения для теории эволюции. То, что человек обладает речевыми способностями, является еще одним доказательством того, что мы сотворены Богом. Из всех даров, которые мы получили от Бога, речевая способность является большим благословением. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать свою речь действенной, смотрите программу «В чем сила слов». Помните, что голосом мы побеждаем и убеждаем, и мы произносим молитву и хвалу Богу, и им мы рассказываем другим о любви Искупителя. Поэтому важно, чтобы речь была мощным средством для совершения добра.

0: Есть такая цитата: «Любовь и уважение к родителям, вне всякого сомнения, есть чувство святое». Но в чем должны выражаться любовь и уважение к ним? И как быть, если родители не принимают твои религиозные взгляды? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель из города Орел Евгений Викторович Перешивкин. Евгений Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что приехали к нам.
1: Я тоже очень рад быть сегодня у вас в гостях.

0: Евгений Викторович, я знаю, что вы родились и выросли в семье военного человека. Вот расскажите, как это отразилось на вашем характере?
1: Да, действительно, папа у меня военный, он в ракетных войсках служил. И очень пришлось много мотаться по и бывшему Советскому Союзу, и в Литве были мы, и в Беларуси, и на Украине. Вот. И если говорить о том, как это сказалось, допустим, на моем характере, да, то ну, я бы не сказал, что это как-то кардинально что-то изменило, да, в моей жизни. Старший брат как бы пошел по стопам отца, и он стал военным, да, военным моряком. Вот, я более такой гуманитарий, поэтому, может быть, в маму. И я не связал свою жизнь именно вот, с этим военным делом. Вот. А так, в целом, я не сказал бы, что как-то что-то поменялось в моем характере, и что родители мои воспитывали в какой-то жесткости меня. Такого не было.
0: Тем не менее, ваши родители, они достаточно сложно между собой общались, да? И взаимоотношения были такие проблематичные. Это как-то отражалось на вас?
1: Ну да, время было тяжелое, непростое, 90-е годы. И зарплату месяцами папе не платили. Мама тогда не работала, сложно было и с работой. Вот. И папа нервничал из-за этого и злоупотреблял, так можно сказать. И это все вносил в семью. Были и ссоры. И, ну, сами понимаете, что дети страдают от этого, когда все это происходит на их глазах. И поэтому, может быть, сложилось такое убеждение внутри моем сердце, в разуме, что я бы не хотел так, чтобы моя семья так устраивалась, строилась вот на таких отношениях. Было тяжеловато в этом, конечно, да. И психологически, психически это влияло на меня. Может быть, была некая замкнутость вот в результате этого. Вот, да, можно сказать, что это повлияло.
0: В это непростое время, можно ли так сказать, что вы и ваш старший брат были сами себе предоставлены?
1: Да, да, в какой-то мере, да. Вот. Но мы все равно старались поддерживать друг друга. Видели, как тяжело родителям. Вот я даже вспоминаю момент, когда мы даже с братом, понимая, что даже на завтрак вот реально нечего есть, мы с братом шли, тогда это была популярная тема, собирали бутылки после выходного дня на пруд, на озеро, на речку, когда люди отдыхали, собирали бутылки, шли, сдавали и покупали какую-то еду. Вот. То есть мы старались привносить тоже, участвовать в жизни семьи и облегчать то бремя, которое отец с матерью несли на себе.
0: Евгений Викторович, я знаю, что ваш дедушка был ветеран войны и был очень добрый души человек. А какое влияние он оказал на становление вашего характера?
1: Это самое, наверное, незабываемое время было, когда мы приезжали. Мы каждое лето приезжали вот, к дедушке, к бабушке. И я вот и сейчас, их сейчас нет уже в живых, но я с теплотой в сердце вспоминаю эти мгновения, это время, вот, когда ощущаешь эту теплоту, эту заботу. Вот, вспоминаю, как все время он переживал за меня, спрашивая у бабушки моей, он сытый, да, он накормленный, знал, что тяжелое время. И они тоже поддерживали нас, зная, в каких условиях мы живем. Там посылочку присылали какую-то с вкусняшками всякими. Вот, поэтому я с теплотой действительно вспоминаю эти события. И мне хочется быть похожим таким. Поэтому, несомненно, образ действий, образ жизни и его отношения, они сказались на меня.
0: Я знаю, что ваша мама была достаточно суеверным человеком. Скажите, а в чем это выражалось?
1: Да, это парадоксально, потому что мама считала себя верующим человеком, она ходила в храм, но как-то в ее жизни, в ее вере вот, присутствовали эти вещи, да, там черная кошка, там, с ведром, с пустым. И она и верила и этому, да, подкладывая там какие-то картинки или монетки, там, покупая там денежное дерево. Вот, я думаю, что это мешало обретению, вот, может быть, истинной веры.

0: ней и вот как бы сковывала ее, или она вот находилась вот в плену вот этих вещей, которые не давали свободно жить ей. Mm-hmm. Да.
1: И однажды она принесла билет на одну из проповедей, mm-hmm. собственно, на которую вы

0: вещи, которые были у нее. Она постоянно заказывала что-то, вот какие-то рекламные листовки кидали ее в почтовый ящик. Она обязательно что-то найдет для себя и убедит себя в том, что ей это надо. Да, и в этом была проблема. Но все же, благодаря этому, когда ей вот вручили этот пригласительный билет, приглашение, да, она взяла его и передала мне. Может быть, вот тебе будет интересно, ну, как всегда, она делилась со мной вот этими вещами. И что меня привлекло в этом билете, в этом пригласительном, так это то, что мне была интересна история, мне были интересны пророчества, которые предлагались вот на этих семинарах по изучению Библии, и меня это заинтриговало. И, конечно, вот первая встреча, она дала о себе знать, когда рассказывали об удивительных пророчествах Библии и о том, как эти пророчества исполнялись, да, в жизни. Вот. Это меня, конечно, привлекло, и я вот с этого момента мне захотелось глубже понять и глубже изучить. Хотя я тоже, можно сказать, верил на каком-то интеллектуальном уровне, что да, что-то там есть, Бог есть. И опять же, это заслуга мамы и бабушки, которые научили меня молиться, «Отче наш», у меня была своя иконка. И особенный момент, который сыграл роль свою вот в этом пути к Богу, это были соревнования однажды по легкой атлетике, когда участвовали все школы города. И мама сказала: «Ты помолись, да, перед этими соревнованиями». И я вот как понимал, я помолился, прочитал «Отче наш», зажег свечку, поставил иконку, поставил. Вот, и я помолился вот своей такой, может быть, эгоистичной молитвой о том, чтобы у меня была победа, ну, если не первое место, хотя бы вот в число призеров войти. А там реально были очень быстрые ребята, очень сильные. Вот. И я выигрываю эти соревнования, занимаю это первое место. Я помню, как мама бежала со мной на финишной прямой, размахивала этими штанами. Вот, эта картина до сих пор у меня в моем сознании сохранилась. Но вот с этого момента начался мой путь к Богу. Когда я пересек финишную прямую, я подумал: так что, Бог отвечает, получается? И я начал воспринимать Бога, да, вот в своем понимании, что к Нему можно обратиться, и Он отвечает. Вот, и поэтому вот с этого момента и начинается мой путь к Богу, когда я уже начинаю читать Библию. Ту детскую Библию, красочную, для детей, для малышей, где повествуются эти рассказы библейские. Но вот с этого и начинается мой путь.
1: Мама ваша, она очень гордилась вами. Но мне интересно знать, как ваши родители, тем более если папа был военный, как они отнеслись к вашему выбору?
0: Да, это было непросто. Потому что как бы ходи. Вот. Но когда я пришел с последней встречи, и когда какие-то вещи, какие-то истины стали открываться для меня в Писании, что Бог – это тот же Бог, который жил, да, и во времена Ветхого Завета, и во времена Иисуса Христа, что история, пророчества исполняются. Да. То есть для меня это стало реальностью. Это не просто какой-то миф, это какая-то сказка, в которую верят, да, и которую рассказывают, вот, чтобы убедить в чем-то людей. Для меня это стало реальность. И поэтому, когда прозвучал призыв заключить с Богом завет, да, я задался вопросом: но меня же в детстве крестили, то есть я уже, да? Но вот здесь открылось новое понимание того, что крещение – это, по сути, завет осознанный. Потому что невозможно войти в отношения с Богом, если ты не знаешь Его, если ты не знаешь о условиях жизни вот в этих отношениях, если ты не знаешь о принципах, которые Господь хочет, чтобы ты ими руководствовался. Вот поэтому для меня это по-новому открылось, и я подумал, что да, хорошо было бы вот перезаключить, да, этот завет. Если, ну, тогда-то я не понимал, был это завет, не был завет, просто меня крестили, как, опять же, может быть, суеверный вот этот момент, что, чтобы он был спасен для вечности, да? Вот, поэтому я делаю этот шаг, и я объявляю о нем своим родным.

0: и близким, которые восприняли это с недоверием. Вот. И было очень много вечеров проведено с тем, чтобы разубедить меня в этом, что ты предаешь веру наших отцов. Я опять же задавался вопросом, а что есть вера наших отцов, да? Кого мы считаем своими отцами? И я пытался вот в своем убеждении вернуть их вот к истории Первоапостольской церкви, да? Вот мама, посмотри, там бабушка. Ну, там и со стороны других родственников тоже было влияние на моих родителей, которые, ну, занимали очень ответственные посты в государстве. И поэтому я понимаю их опасения тоже. Это можно понять. Но вот у меня, в моем сердце вот крепло это убеждение, что я на верном пути. Это давало мне покой, это давало мне спокойствие, это убеждало, что это истина. Да, я хочу так жить, я хочу свою жизнь построить и развивать, да, в этом направлении. Им было непонятно, потому что у меня не было как бы таких каких-то жизненных невзгод, проблем. Да, со здоровьем все было хорошо. И, ну, обычно говорят, что приходят, да, к Богу, когда есть какие-то проблемы. Да, это начало этого пути. Нет, все было хорошо, все было устроено, но хотелось бы вот эту жизнь, она только начиналась. Да, 18 лет мне тогда было. И действительно были перспективы разные, очень разные возможности. Но мне хотелось бы продолжить этот путь именно вот в этом направлении с Господом, чтобы Он благословил мой путь, чтобы Он вел, чтобы Он сам направлял меня. Вот. То есть это был какой-то осознанный, взвешенный выбор, взвешенное решение, которое было принято мною. И когда я объявил о том, что я хочу креститься, мне запретили. Несмотря на то, что мне 18 лет, как бы уже взрослый человек, мне запретили. Я помню, как я, находясь в комнате своей, мне пришлось вылезать через окно. Это видела моя двоюродная сестра, которой я сказал о своем решении. Она говорит: ну, это твоя жизнь, да, почему бы тебе и не выбрать. Она в этом вопросе меня поддержала. Вот, вылез через окно, через забор перелез и побежал на это событие, на этот момент, на крещение. Я заключил завет. Потом, когда уже сообщил, я пришел, да, и сообщил, захожу радостный, счастливый. Да, папа как-то, ну, равнодушно к этому, то есть он не ругал меня. Ну вот, да, бабушка с мамой, они вот так немножко категорично восприняли. Вот. Пугая, может быть, и другие родственники пугали, что ты понимаешь, на что ты подписался. У тебя не будет семьи, да, девушки, когда будут узнавать, к какой церкви ты присоединился, да, они будут бежать от тебя. Ты не создашь семью, ты не сможешь жить, тебе будет трудно жить с этими принципами. Сейчас мир не живет по этим принципам, это не модно. Ты не сможешь создать карьеру, ты не сможешь устроиться на работу, да. Ты, ну, то есть показывая вот эти негативные стороны, негативные аспекты вот жизни с Богом, жизни со Христом. И мне приходилось, да, не просто в этом отношении. Я вспоминаю моменты, когда просто, чтобы помолиться, ты уходил, закрывался в уличном туалете. Да, когда вот все это пахло, но была какая-то радость от того, что ты можешь общаться со своим Господом, свободно молиться. Залезал на чердак, да, когда была эта возможность, когда никого там не было. Поэтому мои отношения вот в таком русле и развивались.
1: Евгений Викторович, а вот этот завет, что он значит лично для вас?
0: Да, Господь представил себя мне, Он сказал, что вот я такой Бог, я о нем узнал. И вот как и в истории с израильским народом, народом, которого Бог вывел, да, из Египта. Смотрите, как интересно, Бог вначале выводит его, Он совершает разные чудеса в его жизни. А потом, когда, подойдя к Синаю, Господь говорит: если ты хочешь, чтобы я был твоим Богом, то вот есть такие условия, да? Хочешь ли ты так жить, чтобы я тебя благословлял, чтобы я вел тебя, чтобы я спасал тебя? Поэтому для меня это было действительно очень важно, значимо. Это не было просто каким-то суеверием. Это было осознанным шагом на этом пути с Господом. И поэтому я очень серьезно к этому отнесся. Да, я хотел бы, чтобы Бог благословлял, вел меня и спасал. Кстати, знаете, вот опять же возвращаясь

0: К этому вопросу о тех страхах, которыми пугали сегодня, когда те же самые родственники. Но я немножко попозже еще расскажу о реакции мамы на мою веру, чем закончилась эта история. Но спустя много лет, я в 2000 году заключил завет и присоединился к церкви, стал более серьезно относиться к этим вещам, к религии.
1: Завет — это как раз крещение, да, то есть когда вы покрестились уже.
0: Поэтому, когда родственники по прошествию стольких лет смотрят на мою жизнь, они увидели, что образовалась семья, они увидели, что есть работа, они увидели, что закончил университет почти с красным дипломом, они увидели, что отслужил в армии, будучи опять христианином, пойдя с теми принципами, которые были определены мною в моей жизни. Я помню слова моей тети, которая больше всех протестовала. Она сказала, что ты правильно сделал. Это очень разумный выбор. Несмотря на то, что она не разделяла вот эти моменты. Я вспоминаю, как реагировала мама. А у нас очень сложные отношения развивались в связи с этим. И был такой момент очень болезненный для меня, для моей семьи, когда мои родители лишили меня наследства. Бытовало такое мнение, было предубеждение, что раз приходишь, там, значит, какая-то секта, если не основная церковь, да, нетрадиционная, значит, секта, которая отнимает квартиры, которая изымает деньги, там, ценности какие-то. Вот, и лишает наследства, несмотря на то, что у меня уже были дети, и негде нам было жить, и было трудно с работой. Вот, это очень болезненно сказалось. Опять же, вы знаете, вот мы вчера размышляли, я вспомнил этот момент, когда мы с оператором вашим разговаривали, что дает вера, да, вера в Бога. И действительно, вы знаете, вера, она, Бог дает настоящее прощение. Оно сердце наполняет, Бог наполняет любовью. Той любовью, которую человек сам не может генерировать в своем сердце. Как сказано в Писании, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Господь говорит в 4 тексте: «Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И на самом деле, действительно, Господь очень поддержал, и Он в сердце моем дал эту любовь к родителям, независимо от того, что было такое отношение ко мне. И вы знаете, момент был такой очень болезненный, опять же, для меня, когда мама заболевает онкологией. И несмотря на то, что дом подписала на моего старшего брата, я ее забираю к себе, забираю, чтобы ухаживать за ней. Это такой был кульминационный момент в наших отношениях, потому что я видел в нашем общении с ней, когда она была изрезана, много было операций сделано, и когда моя супруга ухаживала и среди ночи вставала, и я тоже помогал, поддерживал, и нужно постоянно было эту желчь менять, сливать, все это. В общем, очень сложно, очень мучительно сложно было это время, когда нужно было постоянно выводить ее, там, мыть ее, там, высаживать ее. И тогда она спросила меня: почему ты это делаешь? После того, что я сделал по отношению к твоей семье, к твоим детям, а у меня на тот момент уже было трое детей. И она видела и слышала о том, что как мы страдаем, постоянно ища жилье, где жить, и когда с работой было сложно. Вот я ей сказал о том, что Господь, который поселился в моем сердце, который живет во мне, Он делает это через меня по отношению к тебе. И это стало в наших отношениях очень таким поворотным моментом, когда отношения начали налаживаться. Она смогла ощутить и увидеть не просто наигранное какое-то христианство, она смогла соприкоснуться с любовью Божьей. Когда вопреки отношениям, да, вопреки ты поступаешь.

0: поступаешь, ну, иначе. Когда я возил по больницам, когда приезжал в реанимацию, когда ухаживал за ней.
1: Мы какие-то темы с ней поднимали, да? Что-то говорили о Боге, может
0: да,
1: быть,
0: конечно,
1: цитировали, да,
0: да
1: что-то
0: да.
1: из Писания. А может быть, вспомните какие-то вот самые яркие воспоминания?
0: Она сама просила мне рассказать об этом Боге. И очень удивительно, что человек, ну, всю жизнь веря в Бога, она вот не соприкасалась с этим живым Богом.
1: А через вас она лично уже познакомилась,
0: лично, да,
1: можно сказать,
0: да,
1: с ним.
0: И я помню, как она просила меня. Она уже последние полгода перед смертью, она жила у нас, и она лично просила: расскажи мне об этом Боге. Да, почитай. Ведь у нас одна и та же Библия, один и тот же Бог. Да? Поэтому у меня была возможность рассказывать, вместе молиться. И я верю, что она умирала с этой надеждой. Да.
1: На самом деле это великое приобретение. Вот даже в конце своих дней.
0: И, знаете, даже восстановились отношения с братом, на кого было переписано это жилье. Восстановилось отношение. Я ему сказал, что я не держу обиду. И вот интересно, что Господь побудил его переписать на меня часть земли, которую он, ну, приобрел. Да, пусть это не дом, но он пытался как-то компенсировать. Вот. Хотя мама говорит, может быть, подать в суд и, вот, и судиться с братом. Я не буду. Я не буду сейчас ради... Для меня, я пытался объяснить, что для меня дорогие отношения. Да, не то, что, за что мы можем уцепиться здесь, на этой земле. Да? Для меня дорогие отношения. Вот сейчас брат – это единственный родной человек, который сейчас остался. Вот. И у нас хорошие отношения с ним. Благодаря вот этому шагу, опять же. Вот. Поэтому каждый из них все-таки смог оценить вот этот шаг, который был сделан мною. Эти отношения, которые сложились у меня с Богом. Вот. Они видели эти чудеса в моей жизни. Они увидели, как, что я замечательно женился. И мама, когда умирала, она сказала: «Я так рада, что ты мой сын. Я так счастлива. Я так счастлива, что умираю на твоих руках».
1: Евгений Викторович, это такое сильное свидетельство на самом деле, потому что... Ну, зачастую страхи какие-то, да, недоговоренности, они очень мешают, они очень препятствуют на самом деле. Особенно если царит отсутствие взаимопонимания в семье. Но в данном случае, несмотря ни на что, да, вы просто поступаете по Божьей воле.
0: Ну, потому что наши отношения, они складываются, исходят не из отношений к нам, людей. Да, так учит Господь, что наши отношения должны исходить из нашего знания, из нашего понимания Бога, Его воли по отношению к нам, к нашей жизни, к нашему служению. И Господь помог преодолеть этот кризис очень тяжелый, помог дать эту теплоту и любовь родным и близким, которые не понимали, которые препятствовали, как-то старались... Вот, своими действиями, может быть, омрачить мою жизнь. Вот Господь дал эту свободу, да.
1: Знаете, я еще что поняла. Вы ведь особо не афишировались и не говорили о своей вере. Вы просто показывали своим делом. Вот это, наверное, вот, пожалуй, самое уникальное в вашей истории. То, что вы именно своим характером, вот этими добрыми делами, вот этими невероятными поступками, на которые готов не каждый, порой даже верующий человек, но вы... взяли на себя эту ответственность. И вот такими делами именно. Вот это в своем роде тоже Евангелие, свидетельство очень сильное для ваших близких, для ваших родных. Они что-то лично вам говорили, да? Вот брат, может быть, как-то откровенно что-то говорил вам о своих личных переживаниях внутренних?
0: Ну, знаете, у нас в семье не принято делиться эмоциями своими. Поэтому я это воспринимаю абсолютно нормально. Как мой папа и мой брат, они, ну, такие, как можно, как сказать...
1: Консервативные, да?
0: Да, более вот в этом отношении. Вот. Но я вижу по отношению, я вижу...

0: по их общению, по их разговору, да, по их отношениям к моей семье. Когда мы приезжали, потом позже мама с папой, они развелись. Это тоже было очень такой удар для нас, для нашей семьи, для моего брата, для меня. Вот. Но мы старались поддерживать отношения и с одним, и с другим, не осуждая ни одного, и ни другого. Хотя они искали нашей поддержки, как один, так и другой родитель. Но мы, в том числе и я, и моя семья, пытались донести, что вы для нас одинаковы. Да, если произошел такой кризис в ваших отношениях, не думайте, что мы встанем на защиту одного или другого. Мы любим, и мы благодарны вам, что вы подарили нам эту жизнь, и что вот мы появились на свет, вот, и мы старались поддерживать и одного, и другого. И всегда говорили в присутствии одного только хорошее о другом. Да, и старались поддерживать, говоря, допустим, с папой я общаюсь, а ты знаешь, мама вот сказала, и мы говорим, что доброе обязательно, чтобы было доброе восприятие. Поэтому, да, Господь в этом, конечно, помогает, помог.
1: Евгений Викторович, а что делать, если точка зрения родителей и детей не совпадает, и родители пытаются оказать давление на детей?
0: Здесь нужно, наверное, понять, определиться с тем, чего ты хочешь. Да? Если ты понял, определился со своей жизнью, с тем путем, который ты выбираешь, и этот путь, он является благословенным и несет благословение не только тебе, не только твоей семье, но и родным, и близким. Ведь они могут не понимать, многие вещи могут не видеть. Да? Это не отменяет наше послушание, наше повиновение, наши добрые отношения к родителям. Да? Как помните историю с Иисусом Христом, когда в 12 лет он остался в храме, и когда родители приходят и говорят Христу, да, что ты с нами сделал? Да? А он говорит, неужели вы не понимаете, что мне здесь должно быть, что вот моя жизнь, вот моя миссия, вот мое служение. Но дальше интересно написано там в Евангелии о том, что Христос вернулся когда домой, и он был в повиновении. То есть какие-то вещи, которые родители не понимают, да? Но все равно есть заповедь такая в книге «Исход», 20 главе, да, мы читаем с вами о том, что «почитайте отца и мать твою, да, чтобы продлились дни твои на земле». Это, ну, не зря Господь оставил этот принцип, это повеление для детей. И мы руководствуемся, живем этим принципом. Да? Или, например, история вспоминается с Самуилом, который жил, несмотря на то, что у Илии было очень много недочетов, недостатков, сыновья его там тоже что зря творили, но он прислушивается, он повинуется в каких-то моментах, в каких-то вещах. Поэтому, если ты понимаешь, да, волю Божию относительно себя, иди этим путем, не сворачивай, потому что всегда, да, будут, как написано, враги домашние, да. То есть это не говорит о том, что вот ты прямо враг, что ненавижу тебя. Да? Uh-huh. Это говорит о том, что разные принципы, разные подходы к жизни, разная смысловая нагрузка, да, разная. Потому что у нас с мамой очень много было на этой почве недопониманий. Вот, когда она просила меня где-то в чем-то обмануть. Она работала врачом, и она была единственный врач на весь район. И когда звонят по телефону, тогда были вот такие стационарные телефоны, скажи, что меня нет дома. Я говорю, мама, я не могу тогда поднять трубку, я тогда не буду говорить, ну, не буду говорить об этом. И у нас на этой почве возникали вот эти трения. Но я продолжал проявлять свою любовь, да, сыновью любовь к своей маме. Я говорю, мама, я тебя очень люблю, но это моя жизнь, это мои принципы. И вот эти вещи, о которых ты меня просишь, они разрушают мои отношения с Богом. Вот. Но в конце все равно она пришла к этому пониманию, что у меня замечательный сын, да, что ведет здоровый образ жизни, глядя на, там, на окружение, что у него замечательные друзья, у него замечательная семья. Вот. Но вот бывали такие очень напряженные моменты, которые вызывали, создавали эти конфликты на пустом месте. Вот поэтому.
1: Евгений Викторович, есть такая цитата в Священном Писании, я хотела бы зачитать. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домочадцы его».

0: Да, такой, это... да, всем известный текст, угу. Вот кто читает, изучает этот вопрос, и наверняка все как-то по-разному, возможно, воспринимают угу. его. Угу. Вот как лично вы понимаете, и что это значит, что угу. враги, да, домочадцы?
1: Да, это, этот эпизод записан в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и там очень интересно посмотреть на контекст, угу. когда Христос говорит, а кто отречется от меня пред людьми, «Отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». И дальше он говорит, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Это не говорит, опять же, о том, что вот Господь поставил целью разделить, потому что Господь очень много говорит об отношениях между родителями и детьми, между там, мужем и женою. Но, к сожалению, бывают такие моменты, эпизоды в жизни, когда ты принимаешь Бога, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь, а другой родственник не принимает, будь то муж там, или жена, или родители, как, допустим, в моем случае. И всегда возникают вот эти кризисы, всегда возникают эти разногласия. В традиционном моменте, да, в каком-то, в культурном, в религиозном. И я понимаю, да, несмотря на то, что мы живем вот в такой стране, достаточно свободной вероисповедании, но есть более сложные, да, страны, и я понимаю, что там намного тяжелее сохранить веру, допустим, да, и придерживаться каких-то вот постулатов, каких-то принципов и воплощать их в жизнь. В моей жизни я это испытал, когда были вот эти разногласия, когда были эти конфликты. И я ощутил действительно вот это отчуждение, когда родители не принимали и сопротивлялись, и всячески противоборствовали, можно так сказать, в моей жизни. У кого-то это по-другому. Да, где-то, может быть, в других странах, вплоть до того, что изгоняли из дома. Да, меня не изгоняли из дома. И я во многом зависел, меня кормили, поддерживали. Но вот в таком эмоциональном напряжении это меня держало. Поэтому, когда мы узнаем истину, когда мы знакомимся со Христом, когда мы знакомимся с Богом, Господь говорит, что нужно выбрать. Потому что, когда ты выбираешь Христа, Христос неоднократно говорит ученикам, опять же, своим, что в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. О чем это говорит? О том, что мы будем неугодны многим людям, да, и наша, может быть, там, честность. Ведь мы видим на примере Иисуса Христа, как он, как его праведность, как его чистота, как его святость, она всегда вызывала агрессию, потому что его жизнь обличала, может быть, других людей. И поэтому и Христос говорит, что всегда будут разделения, mm-hmm. да, между духовным и плотяным. Всегда будет разделение между теми, кто следует за мною, и те, кто отвергает меня.
0: То есть я правильно понимаю, что, несмотря на разногласия, мы должны mm-hmm. продолжать общаться, да, продолжать да. видеться, встречаться. И, наверное, может быть, что-то и не говорить, но своим примером жизни показывать, да.
1: А это самый наглядный, наверное, пример, угу. да, Евангелия, когда люди читают через твое отношение, через твои реакции, угу. да, через твою жизнь. Мы можем много чего говорить, но когда люди это видят, когда это читают, то это совершенно по-другому звучит.
0: Угу. Евгений Викторович, у вас четверо детей. Угу. Вы прекрасный муж и замечательный папа. И вот это же не просто растить четверых деток с разными мирами, у каждого свой мир, у каждого свой характер. А что вы считаете важным в воспитании детей?
1: Взаимоуважение в семье. Понимаю, что каждый из них является особой личностью, у которого есть свой мир, есть свои какие-то ценности, есть интересы, мечты, желания. И это помогает на самом деле, когда мы в кругу семьи садимся, мы проводим вот такие утренние молитвы, вечерние размышления. И мы стараемся выслушивать каждого. Мы делимся тем, что обрадовало, что было радостного сегодня у каждого из вас, что вас огорчило. И действительно, мы видим, как они раскрываются, мы видим, как они понимают, что они значимы, они занимают какое-то место в нашей семье. Они могут высказывать свое отношение к каким-то вещам, несмотря на

0: на то, что там самому младшему моему ребенку на данный момент времени 6 лет. Но когда она делится, когда она рассказывает, и мы даем понять, что для нас важен ее голос, это, конечно, несет, вносит свою вот изюминку вот в эти отношения.
1: Но вы священный служитель в церкви, пастор, и зачастую наверняка вот эти вот родительские вопросы, да, проблемы отцов и детей, они возникают. Что вы обычно говорите людям, да, братьям, сестрам, когда какие-то конфликты случаются? С чего
0: мы стараемся на собственном примере показывать, исходя из своего личного опыта, исходя из тех ошибок, потому что мы тоже совершаем ошибки, и не просто было, мы поналомали дров и с первым ребенком, пытаясь воспитывать ее там в одном ключе. Вот. Но размышляя и учась, опять же, через, в контексте Священного Писания, и в принципе я посоветовал бы именно учиться этому, потому что дети — это очень сложный вот этот организм, это другой мир, поэтому в него нужно вникать. Нужно размышлять и учиться, как воспитывать детей, потому что у каждого возраста есть свои особенности, свои подходы. Не перегибать палку. Вот, потому что если ты один раз, да, где-то перегнешь, где-то сломаешь человека, то не будет другой возможности. Да, это как ты ходишь по минному полю, не будет другой возможности. Поэтому мы стараемся очень... Вот как написано в Писании, да, трости надломленной не переломят и льна курящегося не угасит. Мы стараемся не сломать личность, да, пытаемся понять, мы пытаемся услышать их, мы пытаемся встать на их стороны и посмотреть их глазами на эту проблему, которая возникла. Вот поэтому, исходя из опыта, исходя из Священного Писания и тех принципов, которые Господь заложил в Слове Божьем, мы стараемся помогать и тем, у которых возникают такие проблемы.
1: Для кого-то Бог — это отец, для кого-то друг. А кто он лично для вас?
0: И отец, и друг, и брат, и учитель, да, и священник. Наверное, в каждый аспект жизни по-разному, потому что Господь открывается разными именами. Да? Где-то Саваоф, где-то Эммануил, где-то Иисус. Вот. В разные моменты по-разному. И я очень рад, что у нас Господь такой, который в разные периоды жизни Он может и утешить, и поддержать, где-то и обличить, где-то и чему-то научить. Слава нашему Господу.
1: Да. Да, слава Богу за вас, за вашу семью. Вы действительно благословение в вашей семье. И хочется пожелать вам, чтобы ваш свет не угасал. И чтобы вдохновение служить Богу и идти с Ним по жизни, оно никогда не угасало. Продолжайте также вдохновляться Господом. И я желаю благословения для вас, для ваших близких, чтобы все укреплялись в вере. Мы можем столкнуться с недопониманием со стороны наших близких и родных. Но важно помнить, что мы, как дети, должны быть проводником от Бога к ним. Ведь они смотрят на нас и также наполняются этим светом. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Храни Господь вас и ваши семьи».

0: и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: Мир вам, друзья! А вы умеете хранить тайну? Вам можно доверить тайну? Бог определенно считает, что можно. И Он открывает тайну. Что же это за тайна? Уж точно она не такая, как у мальчиша-кибальчиша, которую нельзя было говорить никому. Это тайна, которую вы должны все знать. Посмотрите, что записано

Библии, в Священном Писании, послании к Ефесянам апостола Павла, 1 глава и 9 стих. Итак, Бог в преизбытке даровал нам всякой премудрости и разумении и открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. И это тайна того, что хочет Бог в отношении к нам. Тайна, которая передается одним словом – благоволение, желание добра. Бог находится в состоянии постоянной заботы и желания дать лучшего. Это тайна? Конечно же, нет. Это не тайна ни для нас, даже для птичек небесных. Это не тайна. Они летают вот там за окном на небе, чирикают, поют, радуются, потому что и птицы малые знают, что сегодня Отец Небесный даст им пропитание, даст пищу, даст защиту свою, и все у них будет в порядке. Но иногда мы себя ведем так, чувствуем себя так, как будто для нас эта тайна сокрыта, как будто бы мы не знаем, что очи Господни обращены на праведников, на детей Божьих, для того, чтобы наполнять их благословением и любовью. Дорогие друзья, я желаю, чтобы мы с вами каждый день, просыпаясь, напоминали себе, что никакой тайны нет в том, как Бог относится к нам, потому что Его любовь, Его милость, Его каждодневная забота будет всегда присутствовать в нашей жизни. Хлеб насущный на каждый день. И плюс еще много-много того, что в своей бесконечной любви Он хочет добавить, будет частью нашей жизни. А самая главная ценность, самое великое благословение – это радость спасения, которую Он также хочет, желает изо всех Божьих сил, бесконечных и могущественных, направить в нашу жизнь. Наполнить нас радостью спасения, спасти и даровать доброе настроение на каждый день жизни. И в этот день радуйтесь, ибо нет никакой тайны в том, что Бог любит вас.

Ну, у нас сегодня по-настоящему такое знаковое событие, именно событие, потому что в Общественной палате сегодня был представлен проект аудиоверсии современного перевода Библии, Института перевода Библии Михаила Петровича Кулакова. Это такой новый шаг в библеистике, новый шаг в переводах. Перевод задумывался для того, чтобы Священное Писание стало более доступным для самого широкого круга читателей, уже, наверное, людей нашего поколения, говорящих на современном языке. Особенно, наверное, переводчиков волновало восприятие священного текста молодежи. Вот. Ну, мы знаем, что язык со временем меняется, какие-то термины устаревают, да, понятия устаревают. И это именно порождает новые переводы. Они были всегда в течение тысячелетий уже в истории христианства. И они будут, конечно же, и в будущем. Вот. Поэтому это не последний шаг. Вот. Я уверен, что будут и другие переводы в будущем, если, конечно, мы доживем. Вот. Но что хотелось бы отметить, что вот этот проект аудиоверсии, он ценен еще тем, что Библия становится еще более доступной. Потому что ее можно слушать теперь, находясь где-то в дороге, в транспорте, то есть там, где люди сегодня проводят массу своего времени, значит, двигаясь на работу или с работы, или отдыхая где-то, или на машине путешествуя. И так

0: Так или иначе, вот мы сегодня заметили, когда выступал Никита Юрьевич, записывающий, значит, сделавший запись, да, этого аудиоперевода, Никита Юрьевич Семенов-Прозоровский, актер театра и кино. И он, когда работал над этим проектом, мы видели, он как бы заново прочитал для себя Священное Писание. Оно затронуло его душу, его сердце, и мы стали все свидетелями этому, потому что вот когда он выступал, то видно было по его эмоциям. Из чего мы делаем вывод, что где бы человек ни слушал Священное Писание, в дороге или в пути, или там, на отдыхе, значит, или в перерывах между своей работой, или даже, может быть, выполняя какую-то работу, да, которая, ну, позволяет ему слушать аудиоперевод. А в любом случае, Слово Божие, оно не остается без плода, оно затрагивает душу и сердце человека. Вот это, наверное, цель этого проекта — аудиоверсии современного перевода Библии. Ну и, безусловно, мы не оставляем где-то позади синодальный перевод Библии, он будет оставаться у нас, наверное, еще долгие годы литургическим таким переводом, который мы используем в богослужениях, и переводом, который объединяет всех христиан, говорящих на русском языке. Но, тем не менее, вот новый перевод Священного Писания позволяет нам, наверное, что-то для себя новое открыть в Библии, в чтении Священного Писания. Это тоже очень важно.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены? Поддерживая их рублем, зная по себе, каково это — жить на копейки.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И снова обратился Иисус к народу: «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Женщина – существо эмоциональное. Вспоминаете эти ощущения, когда эмоции просто вас захлестывают? Хорошо, если они положительные. А если не так? Об одной из таких эмоций, а именно о раздражении, и пойдет сегодня наш разговор.

0: Пахнет баней.
1: Девочки, вот действительно раздражение – одна из самых таких неприятных эмоций, негативных, да, которые мы порой испытываем. Но если попытаться вникнуть в его механизм, почему же все-таки возникает раздражение? Почему одни люди раздражаются, а другие нет, на одну и ту же ситуацию? Что вы думаете по этому поводу?
2: Мне кажется, вообще раздражение – это когда твои ожидания не оправданы. Ты чего-то себе представляла, у тебя был какой-то образ, и вдруг человек, например, поступает не так, как ты бы хотела. И приходит вот это вот чувство, такое раздражение. По крайней мере, вот у меня.
1: Угу.
3: А мне кажется, потому что мы людей меряем по себе. Ну вот, может быть, это я так делаю. И если мне хочется дома чистоты, мне хочется, чтобы все ее в семье соблюдали. Или люблю приходить вовремя, а кто-то опаздывает, и это меня раздражает.
0: А я думаю, может быть, это из семьи тоже идет воспитание. Если все темпераментные в семье, если все эмоциональные в семье, понятно, что ребенок точно такой же будет, и в жизнь он такой же войдет. То есть... раздражительный, эмоциональный, быстро реагирующий, возможно, негативно на какие-то вещи.
1: А я вот, знаете, замечала, что чаще и легче раздражаюсь, если я, например, устала. Если я устала, мне совсем чуть-чуть, и уже все, да? А если там я с утра и хорошо отдохну, то мне как-то легче на все реагировать с юмором и все как бы вообще так от себя отбрасывать, даже негативное.
4: То есть почему-то так. А еще может запросто нас раздражать даже погода за окном, да? Вот так тускло, особенно вот осенью, да, так тускло, все серое. Думаешь, ну хоть бы лучик солнца. Я не знаю, как вы, но я замечала на себе, что я настолько зависима от солнечных лучей даже, да, вот, что как только вот весной солнце начинает быть активнее, мне прям позитив такой.
1: Девочки, я вам скажу секрет, что на самом деле, хотя Алена так про себя рассказывает, она знает, как надо справляться с раздражением, чтобы оно не выплескивалось на других и не портило собственную жизнь. Чуть позже мы ей дадим слово. А пока у нас сегодня Ангелина, и я знаю, что у нее очень вкусные блюда сегодня.
5: Знаете, как мы выглядим, когда раздражаемся? Самые настоящие, неприступные, колючие ежи. А может быть, даже дикобразы, если сильно разозлить. Итак, как же приготовить такие милые, симпатичные булочки? Для приготовления нам потребуется сахар, растительное масло, вода, ванилин, дрожжи, соль, пшенная каша, курага и мука высшего сорта. Прежде всего, необходимо блендером взбить несколько составляющих. Все, кроме муки.
4: Неважно, сколько мы знакомы со своим мужчиной, каждая из нас хочет видеть в нем благородного рыцаря, галантного кавалера, великодушного мужчину, способного снизойти к нашим слабостям, к нашим капризам. И чем больше женщина общается со своим избранником, тем почему-то все чаще у нее возникают случаи, когда что-то вызывает в ней раздражение. Одним из первых недостатков, о которых говорят женщины, это хвастовство. Когда они только встречаются, мужчина рассказывает о себе и преувеличивает, возможно, свои достоинства, свои заслуги, свои достижения. И это воспринимается женщиной нормально. Ей кажется, что он так хочет ей понравиться. Когда они больше сближаются и переходят на уровень более откровенных отношений, а мужчина продолжает все так же хвастать, это воспринимается как бахвальство. Воспринимается, как будто он павлин, который распушил свой хвост. И женщина все чаще и чаще видит в этом неискренность. Видит, что слова

соответствуют уже тому, что существует на самом деле. Следующее качество, которое раздражает женщину в мужчинах, это критика. Многие из нас сталкивались с такой проблемой, когда мужчина берет на себя якобы способность усовершенствовать свою женщину. Ты много сегодня за ужином положила себе в тарелку. Ты поправишься и будешь по этому поводу переживать.

очень полезна и может действовать нам во благо. Но когда критика является основным способом общения между мужчиной и женщиной, это может явиться причиной не только для раздражения, но и для серьезных конфликтов. Следующие категории, которые мы выбрали, мы назвали условно их мелочи. Сюда входят такие качества, как неаккуратность. Но это качество относится равноценно как к мужчинам, так и к женщинам. Мы должны помнить, что у всех разная мера брезгливости. И планка по отношению к чистоте может быть точно так же разной. Если ваша женщина вылизывает все дома, если она стремится к идеальной чистоте, это говорит о том, что ей это действительно необходимо. Уважайте в ней это, потому что это невероятный труд. К мелочам также мы отнесем такую категорию, как разница в мелочах. Казалось бы, это не так важно. Очень часто мужчины ссылаются на то, что мы, женщины, способны из-за мелочи сделать целый скандал. Действительно, иногда нам кажется, что есть незначительные моменты, которые можно пропустить. Но мужчины должны помнить, что уют, атмосфера дома – это колоссальный женский труд. Ну какая разница, где стояла сейчас эта вазочка? Ну какая разница, на какую полку в шкафу я запихнул эти полотенца? Я же их убрал. Для нас все имеет значение, потому что это наш труд. Мы туда вкладываем свою душу. Уважайте это. Еще одно качество, которое мы выделили, которое может нас раздражать в мужчинах, это акцентирование превосходства. Сюда входят такие категории, как мужланство. Есть такая категория мужчин, которые как самцы. Пусть это даже и неприятное слово, но они именно ассоциируют себя с этим словом. Они более грубы, они считают себя более брутальными, более жесткими. Они не позволяют себе совершенно никакой слабости. Как они выражаются, слезы и нюни не для нас. Мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Это понятие невольно проектируется и на взаимоотношения с женщиной. Каждая из нас, может быть, в жизни встречала подобных. Это ужасно раздражает. Также к акцентированию превосходства мы можем отнести такое качество, как двойные стандарты. Но какую бы статистику вы ни приводили такому мужчине, который использует двойные стандарты, как бы вы ни пытались доказать, он уже заранее лишил вас некоторых способностей, некоторых достижений, некоторых талантов, только лишь по вашему половому признаку, только лишь потому, что вы женщина. Сегодня мы перечислили недостатки, которые нас раздражают, но это совсем не для того, чтобы мы сейчас пришли домой и активно начали пилить своих мужей. Нет. Рассказав им о том, что, возможно, нас беспокоит, мы как бы протягиваем руку понимания. Мы хотим, чтобы они поняли нас, а мы поняли их.

внутрь можно вставить любой сюрприз. Курага, финик, чернослив, что угодно. Вытягиваем нос ежу. Можно вот так его пошлепать немножко для придания формы. И сделать глазки и носик. Ну уж размеры глазиков, носиков вы будете выбирать сами. Зависит все от степени раздражения нашего ежа. И делаем иголки с помощью ножниц. Обращаем внимание, ножницы нужно не вот так держать и не так, а максимально уменьшить угол между поверхностью булки и ножницами. Надрезы делаем в шахматном порядке.

Вот и все. Ёж готов. Осталось дать ему увеличиться в размерах. Для этого оставляем в теплом месте в течение где-то минут 40, может быть, час. Это зависит от качества дрожжей и от температуры. Для того, чтобы тесто не растрескалось в процессе выпекания, необходимо смазать поверхность булочек маслом. А после чего будем выпекать 20-30 минут при температуре 160-180 градусов. Расстаемся временно с замечательными и раздраженными ежами. И переходим к компоту «Экзотик», для приготовления которого нам потребуется яблоки, апельсины, вишни без косточек и сахар по вкусу. Прежде всего необходимо поставить для компота воду. Фрукты необходимо нарезать любыми кусочками, которые нам нравятся.

0: Вот как я уже сказала, мне так очень... Я очень люблю дома чистоту, чтобы был порядок везде, во всем. Но когда все валяется везде, меня так это раздражает. Что делать? Как быть вообще со своим раздражением? Как вести себя и как избавиться от этого?
1: Ну, мы говорили, что одна из статей, которая нас раздражает, да, очень часто, это мелочи.
2: Ну, мелочи, да, это быт, наш дом, это, в принципе, мелочи, действительно.
1: И если в глазах других людей это мелочи, для нас это действительно... Очень важно.
2: Да, это не мелочь.
1: Ну, и поэтому, чтобы вот это не являлось какой-то трагедией для всего нашей, для всей нашей семьи, чтобы это не разрослось в какую-то вот такую неприязнь даже, скажем так, там кто-то взял, выпил воды и поставил кружку и не убрал на место, да, и мы как фурии бросаемся. Я сказала убирать кружку на место. Вот в этой ситуации помогает, к примеру, чувство юмора. Оно действительно сглаживает такие моменты. И то же самое замечание, к примеру, да, мы можем сказать с какой-то шуткой.
2: Позитивно.
1: Да, где-то позитивно. То же самое. И это касается, ну, любых мелочей. Не обязательно, ну, каких-то бытовых, даже каких-то эмоциональных, каких-то межличностных мелочей, которые, скорее всего, лучше не заострять на этом внимание. А посмеяться вместе всегда полезно.
3: А если эта кружка в сотый раз поставлена на этот стол, и чувство юмора уже не работает в этой ситуации?
2: И все-таки порядка ведь дома хочется, понимаешь?
1: Но опять-таки, посмотрите, что в нашем понимании порядок? Да? Все равно, так или иначе, мы расставляем приоритеты. Нужно в этот момент подумать о том, что для меня важно. Вот эти четко выстроенные кружечки, тщательно сложенная обувь в коридоре, полотенчики, разложенные по цветам радуги.
0: Да, и чтобы блузка висела в шкафу, а не валялась под кроватью.
1: Или же атмосфера дома. Понимаете? Когда мы ставим себе очень высокую планку вот в этих мелочах, возможно, мы утрачиваем что-то в большем. То есть давайте поставим на чашу весов. Что для нас важно? То, что на нас посмотрит муж любящими глазами, или что мы будем из своих глаз метать в него молнии, потому что он засунул вещь не на ту полку в шкафу.
2: Но, к сожалению, мы редко когда в тот момент именно вот так вот оцениваем ситуацию, да. Думаю о ней таким образом.
0: Ну вот я знаю, что многих женщин вообще раздражает в мужчинах, когда они ничего не делают по дому. И даже среди женщин бытует такая поговорка: мирно лежащий на диване мужчина по приходу женщины становится нагло валяющимся.
1: Ну, если мы сейчас поговорим, допустим, о том, что говорила Света, да, о лени, да, то со стороны мужчин, то я хочу сказать, что это вообще понятие очень размытое. Понимаете, что в моем понимании лень, в его понимании...
2: Все нормально.
1: Все нормально.
2: Просто отдых после тяжелого дня.
1: И он имеет право на это понимание, потому что он вырос в такой среде, потому что он к этому был приучен, потому что даже чисто физически у него есть определенный предел. Ему нужно восстановить силы. Да, безусловно, существуют крайности, да? Когда, и даже это может быть статьей развода, когда мужчина...

0: мужчина совершенно бездействует, он просто... Но это мы не берем сейчас об этом. Мы говорим о том, что иногда вот эти нестыковки, то есть то, что для меня... Я привыкла, что мой папа всю жизнь пахал, да? Папа приходил с тяжелой работы, брал молоток или там брал лопату, шел еще в огород, что-то делал. Мама огорода не касалась никогда, к примеру, да? И я вот так хочу. Но это ваше желание, это ваш образ, это ваше видение того, что должно быть. Но вы замужем не за своим папой, вы замужем за другим человеком, у которого был свой папа или, наоборот, его не было. И иногда человек просто не знает, что вы это хотите в нем видеть. Слово «лень», слово «безделье» я бы употребляла очень аккуратно.
1: Да. Как быть с таким моментом, когда ты говоришь, а тебя не слышат? Когда ты взываешь... Я тебе не могу, помоги. А тебя не хотят слышать. И это раздражает. Как вот быть здесь?
0: В первую очередь мы должны понять, что мы раздражены. То есть вот само понятие раздражения. Вот я сейчас раздражена. Так,
2: то есть
0: стоп.
2: Мне плохо?
0: Да.
2: И это называется таким словом?
0: Да. То, что я сейчас испытываю, это раздражение. Так, у нас где-то внутри загорелась красная лампочка. Я раздражена. Второе. Я должна понять, что именно меня раздражает сейчас? Что именно? Когда я пойму, что именно, то есть сформулировать то, что меня раздражает. Меня раздражает, что меня сейчас не услышали. Вот в данный момент, вот на данный вопрос, вот по данной теме. Не в целом, что меня плохо слышат, или что у меня что-то со слухом у моих близких. А вот по данному вопросу он не отреагировал так, как я этого ожидал, как я себе запрограммировала, да, он не ответил. И третье, мы должны понимать, что раздражение – это негативная эмоция. И она возникает тогда, когда где-то там давно или недавно образовалась брешь в эмоции положительной по отношению к нам. То есть где-то мы не добрали услышания, не добрали каких-то
2: понимания,
0: да, каких-то комплиментов, принятия, снисхождения. То есть каких-то, может быть, в каких-то тех же самых мелочах, да. То есть мне трудно простить мелочи своему близкому, потому что мне их никогда не прощают, да.
2: Критиковали,
0: да,
2: например.
0: Или критиковали много. Или, например, он выпячивает свои достоинства, а моих достоинств не замечает. А я так бы хотела, чтобы он увидел, что сегодня я изменила прическу, а он этого не замечает, да? И вот когда образуется эта брешь, мы как бы своим раздражением пытаемся обратить на себя внимание. И степень нашего раздражения, она точно так же, можно сказать, проявляет степень той бреши.
2: Очень, очень верно, кстати говоря, действительно. Мы должны понять, где мы не добрали.
0: Да, безусловно.
2: И рассказать об этом.
0: Да, нужно говорить. Конечно, диалог нужен, и невозможно без него. Понимаете, все, мы так мудро устроены Богом, что у нас есть уши, у нас есть глаза, у нас есть определенные сигналы, которые мы можем посылать друг другу и говорить о своих чувствах внутри. Рядом с нами человек, который послан нам Богом. Мы должны это понимать. Следовательно, несмотря на разность в мелочах, несмотря на разность в каких-то взглядах, у нас есть возможность обратиться к посреднику. Если мы сами друг для друга не можем достучаться, у нас есть возможность обратиться к посреднику, к нашему Богу. Я всегда говорю людям, когда беседую с супружеским парой, поймите одно, вас уже он соединил, уже. Следовательно, он создал в вас все то, что вы можете терпеть, если вы будете разговаривать друг с другом и в первую очередь разговаривать с Богом. Это просто уникальная возможность. Потому что у нас есть Бог, который любит и меня, и его. И хочет для нас самого лучшего.
3: Можно я чуть-чуть дополню? Вот мне понравилось такое сравнение, когда сказали, что муж для тебя – это дар от Бога. Просто пойми, что это подарок для тебя. Может быть, женщине, ну, как-то близко по сердцу понять такой образ, как эта дорогая норковая шуба, одета, окутанная на тебя, и ты такая красивая в ней. Мне кажется, вот хорошее сравнение.
2: Так комфортно.
3: Да, комфортно,
2: тепло,
3: красиво.
2: Уютно, красиво, да.
0: И иногда наступает лето, да, и нам немножко жарко, и мы можем даже вспотеть под этой норковой шубой.
2: Это норковая
0: шуба. Но она нам дорога. За нее столько...
3: Очень дорогая.
0: Отдано денег. На нее столько оплачено, да.
3: Ты вот говорил про чувство юмора.

0: Ура. А вот не получится ли так, что мужчина, он будет делать все, что он хочет? А вот, например, там, нам, женщинам, нужно это все в позитив переводить.
1: Только все сглаживать, позитивно.
0: Сглаживать, да, как-то.
2: Ну, так прям идеально, как ты рассказала, Ира, все равно не получится. Мы тоже люди со своими комплексами, со своим набором недостатков и раздражений. Конечно, хорошо, если будет много статей, по которым нам удается сгладить эти моменты. Мы все, как сказать, играем в одни ворота, да? Мы все команда.
1: Все одной команды.
2: Одной командой. То есть, и мы не должны, мы должны понимать, что мы не противостоим друг другу, а играем за одну команду. Тут нет победителей и проигравших. То есть, если проигрывает один, то проигрывают все. Совершенно. То есть, и если вы сейчас... То есть, нет, тут не надо зажимать пальцы. Я сегодня так, знаете, как дети, да? Поэтому, если есть у вас возможность сглаживать, мой совет такой, что сглаживайте до последнего.
1: Слушай, это, наверное, тоже уже, ну, как бы, как привычка тоже формируется, в принципе. Это то, о чем говорила Лена. Если мы раньше имели привычку реагировать на все бурно, эмоционально, то, может быть, пришло время менять просто привычки.
3: Да, у меня бывают такие времена, когда есть ситуации, которые вот-вот я чувствую, что я начну раздражаться, а мне этого делать не хочется, потому что на самом деле я поняла, что раздражение – это все-таки, наверное, слабость какая-то внутренняя, эмоциональная. И когда, например, такие ситуации у меня происходят дома, предположим, с детьми, да, я чувствую, что сейчас я начинаю закипать. Если у меня есть возможность, я просто выхожу из дома. Минут на 10 хотя бы просто выйти, отгородиться от этой всей этой ситуации, прогуляться вокруг дома, прийти со спокойными мыслями, которые по полочкам уже все разложены. Дети уже понимают, что действительно все очень серьезно и ведут себя по-другому.
4: Да, мы с мужем договорились тоже. Я говорю, ну, мы обсуждали эту проблему. Я говорю, ну как же быть? Вот когда я начну раздражаться, ну что же мне делать? Я не хочу этого делать. Но это само собой, это же как вот вулкан откуда-то. Я говорю, ты знаешь, когда я начну раздражаться, ты тихонечко подойди, говорю, ко мне так вот по плечику мне постучи, чтобы я помнилась, чтобы меня это как-то возвратило к нормальной жизни.
2: Точно так же, если мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы избегать вот этих острых углов раздражения, да, чтобы, может быть, где-то жертвовать даже своими эмоциями, своим, может быть, даже где-то самолюбием задетым, да, но выбирать именно дорогу разума, дорогу объективности, да, восприятия ситуации, это возымеет действие в любом случае. И нам принесет очень хороший плод. В этом я глубоко убеждена.
1: Спасибо, девочки. На этой ноте мне и хочется закончить. Думаю, что у Ангелины для нас уже тоже все готово.

0: Мне очень понравилась мысль, что мы одна команда, а не соперники.
1: Я поняла, что раздражение нужно стремиться контролировать.
2: В следующий раз, когда я почувствую раздражение, я постараюсь направить его в позитивное русло и применить чувство юмора.
3: Хочется пожелать нам всем как можно

0: реже выискивать друг в друге поводов для раздражения и как можно больше видеть друг в друге хорошее.
1: Есть много способов подарить друг другу радость. Один только аромат вкусной домашней выпечки создает особую атмосферу.
2: Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками. Так сказано в библейской книге притчей. Будем же мудрыми. Пусть мои эмоции приносят мир и гармонию и в мое сердце, и в мою семью. Всего вам самого доброго. Благословений.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела с нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщины.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Все ли со мной в порядке, если я не верю в Бога? Это вопрос, который звучит особенным образом. Он редко появляется внезапно, до него обычно доходит. И не после одного спора или прочитанной книги, а после долгого внутреннего процесса. После разочарований, потерь, размышлений. После того, как вера, возможно, когда-то казалась очевидной, но растворилась в повседневности. Это не боль, которую можно смыть слезами. Это шрам, который стал частью кожи. И именно поэтому он опаснее. Потому что если человек сомневается, то он ищет. А если не верит, он, возможно, уже перестал искать. Или убежден, что искать бесполезно. Что все религии – сказки, Библия – сборник древней мифологии, а вера – психологический костыль для слабых. И в таком состоянии человек чувствует себя сильным, умным, даже свободным, как будто, наконец, сбросил оковы. Но правда ли это? Рационально ли не верить в Бога? Психолог Пол Витт в своей работе «Вера без отцовщины» отмечает, у многих известных атеистов Фрейда, Ницше, Рассела был общий знаменатель. Разрушенные отношения с отцом. Не просто с родителем, а с самой идеей авторитета и заботы. Идея Бога Отца становится невозможной не потому, что она ложна, а потому, что она болезненна. Витц пишет о том, что

атеизм часто не позиция ума, а защита сердца. Отвержение Бога может быть не только вопросом логики, но и способом справиться с утратой, бунтом, унижением. Мы защищаемся от того, кто мог быть слишком важным. И если так, то отрицание не повод для гордости, а крик души. Этот подход подтверждается и другими современными исследованиями. Так, в работе психолога Джордана Питерсона подчеркивается, что склонность к атеизму может возрастать в культурах, где размыты семейные и ролевые структуры, где у ребенка нет стабильного, заботливого образа отца. Зачастую атеистом становится не из рационального анализа, а из попытки дистанцироваться от эмоционально травматичного прошлого. Это не делает атеиста слабым, это просто показывает, что он обычный человек со своими иррациональностями, со своим прошлым, который оставляет свой след. Эти исследования демонстрируют то, что атеизм не следствие чисто рационального подхода к жизни, как с пеной у рта пытаются доказать атеисты, а нередко следствие психологических травм, которые скрываются за разного рода рационализациями. Неверие – это тоже путь. Он может начинаться с искреннего поиска, но легко становится маской. Потому что в атеистическом сообществе нетрудно получить социальное одобрение. А вот признать, что ты снова ищешь, стыдно. Особенно, если ты уже давно как бы определился и выстроил вокруг этого образа блог или карьеру. Давайте поговорим о внутренних вызовах, с которыми мы столкнемся, если попытаемся построить последовательное атеистическое мировоззрение. Люди, отрицающие Бога, часто сталкиваются с когнитивным диссонансом. С одной стороны, убеждение, что мир материален и не имеет смысла, а с другой – сильное внутреннее чувство морали, стремление к любви и поиск справедливости. Эти интуиции сложно вписать в натуралистическую картину. И потому внутри человека возникает борьба. Либо подавить эти переживания, либо искать объяснение, почему они все-таки есть. Этот конфликт не всегда осознается, но именно он часто становится той трещиной, через которую в сердце входит в поиск. Согласно исследованию Pew Research 2021 года, около 9% атеистов США со временем приходят к вере. По разным причинам. Это немного, но если изучить, что именно толкает их к этому шагу, станет ясно. Почти половина указывает не на эмоциональное потрясение, а на интеллектуальные размышления, часто через философию и чтение. Это уже не просто истории обращения, это такие маркеры сдвига мышления. Интересно и то, как меняется мировоззрение с возрастом. Исследования показывают, что переход к атеизму чаще случается в подростковом и юношеском возрасте, нередко как форма такого протеста, сомнения или интеллектуального поиска. Но во взрослом возрасте, особенно после 30-40 лет, значительно возрастает интерес к вопросам смысла, веры, трансцендентного. Более того, согласно исследованию Гэллоп, проведенного в 2020 году, около 20% тех, кто ранее определял себя как неверующий, в зрелом возрасте переходят к агностицизму или теизму. Это указывает на неспособность атеизма ответить на глубинные запросы человека в долгосрочной перспективе. Ли Стробл был журналистом в Chicago Tribune и атеистом по убеждению. Когда его жена приняла христианство, он решил разоблачить христианское мировоззрение и начал журналистское расследование. В результате произошло то, чего он сам не ожидал. Он стал христианином. Ли Стробл пришел к выводу, что исторические факты о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета настолько сильны, что оставляют крайне мало места для сомнения рационально мыслящему человеку. Его исследование подробно изложено в книге «Христос под следствием», ставшей международным бестселлером. И это не единичный случай. Питер Хитчинс, младший брат известного атеиста Кристофера Хитчинса, в молодости был убежденным атеистом. В своей автобиографической книге «The Rage Against God» Хитчинс открыто рассказывает, как в подростковом возрасте в знак протеста против религии сжег

свою Библию. Но потом столкнулся с вопросами. Как жить в мире без Бога? Почему зло существует? Кто определяет мораль, если нет абсолюта? Он признает, что путь к вере в существование Бога был действительно нелегким. Но он пришел, потому что понял, что в мире без Бога нет ни смысла, ни свободы, ни любви, ни добра, ни зла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Атеизм может казаться логичным, стройным, рациональным, но внутри него тоже есть борьба. Честный атеист не может игнорировать тот факт, что мораль, любовь, надежда, свобода выглядят нелепо, если человек – это просто совокупность химических реакций. И чем острее атеист переживает эти человеческие реалии, тем сильнее внутреннее расхождение между мировоззрением и опытом. Один из таких примеров – Альбер Камю. Он не верил в Бога, но его философия началась с признания, что страдание – это зло. Но если нет того, кто устанавливает, что такое зло, с чего ты вообще решил, что оно существует? Но важно сказать, все эти примеры не просто эмоциональные истории. Эти люди пришли к христианскому мировоззрению, потому что обнаружили, что атеизм – не нейтральная пустота, а система убеждений со своими аксиомами и предубеждениями. Например, аксиома, что материя – это все, что существует, что сознание – это побочный продукт нейронной активности, что мораль – эволюционный инструмент выживания. Эти идеи принимаются как самоочевидные, но на самом деле недоказуемы, а постулируются. Именно эти исходные установки и подверглись сомнению у тех, кто отказался от атеизма. Они увидели, что такие аксиомы не выдерживают столкновения с реальной глубиной человеческого опыта, с переживаниями любви, жертвы, свободы, страдания. И тогда они начали искать более цельную, непротиворечивую картину мира и нашли ее в теизме, в вере в существование Бога. Они поняли, если утверждаешь, что Бога нет, ты должен объяснить сознание, мораль, любовь, жертву, свободу воли, смысл без того, кто стоит выше человека. И здесь атеизм начинает давать трещину. Хочется спросить, если человек просто набор атомов, набор сигналов, зачем он так страдает от предательства, тоски и одиночества? Почему он мечтает, любит, рискует собой? Почему говорит «несправедливо», если все случайный продукт эволюции? Неужели ты уверен, что у тебя нет веры? Или ты просто называешь ее не так? Эти вопросы не закрываются фразой «я рационален», потому что рациональность без исходных аксиом невозможна. Даже у скептика есть то, что он считает самоочевидным, что доказал логик и математик Курт Гёдель в своей знаменитой теореме. Можно было бы вскользь парировать. Да можно все объяснить желанием верить. Но тогда и атеизм – тоже желание верить в отсутствие Бога. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Это видно на примере Жюльена Бенды, философа, который после Первой мировой войны утратил веру не потому, что осмыслил Бога как невозможного, а потому что реальность показалась ему слишком жестокой, чтобы в ней мог быть добрый творец. Его отвержение было не столько рациональным, сколько эмоциональным, как реакция на трагедию. Таких примеров много, и они показывают, атеизм не всегда рожден из логики, часто как раз из боли. А что говорят цифры? Исследования Gallup и Pew Research показывают, среди людей, считающих свою жизнь наполненной смыслом, такой чудесной и счастливой, значительное большинство – это верующие. Также они в среднем устойчивее эмоционально, реже впадают в депрессию и охотнее участвуют в благотворительности. Это не какая-то магия, это следствие целостной картины мира, в которой жизнь человека имеет объективный смысл. Но давайте углубимся. Почему аргументы людей, которые рациональным путем пришли к христианству, могут быть весомыми не только для них самих, но и для внешнего наблюдателя?

Философ и богослов Уильям Лейн Крейг – один из наиболее известных современных апологетов. Он отмечает, что если Бога не существует, то объективные моральные ценности и обязанности также не существуют. А между тем, почти каждый человек, даже атеист, признает, что некоторые вещи по-настоящему являются злом – пытки детей, предательство, жестокость. Но если мир – это просто физическая система, лишенная цели и сознания, откуда возникает само понятие зла? Оно требует стандарта. А стандарт вне системы – это уже метафизика, то есть область философии. Ричард Суинберн, философ Оксфорда, утверждает, гипотеза Бога – это более простое объяснение реальности, чем гипотеза случайного, необъяснимого существования Вселенной. Его работы опираются на бритву Оккама, идею, что простейшее объяснение, объясняющее максимум данных, предпочтительнее. Если Бог существует, логика, сознание, мораль, порядок, красота и личность – все объяснимо. Без него все остается разрозненным. А вот Эдвард Фейзер, современный философ, ставший христианином, обращает внимание на аргумент о существовании самого бытия. Почему вообще что-то существует, а не ничто? Ни одна научная теория не может ответить на этот вопрос, не предположив безначальную первопричину, не зависящую ни от чего, то есть Бога. Даже Томас Нагель, философ-атеист, признает: «Я не хочу, чтобы Бог существовал. Я надеюсь, что его нет. Я не хочу, чтобы Вселенная была устроена так». Это удивительное признание показывает, что за атеизмом может стоять не только интеллект, но и воля. И Энтони Флю, один из самых известных атеистов XX века, в старости изменил свою позицию. После изучения новых данных космологии и современных исследований о сложности ДНК, он заявил: «Мне пришлось следовать за доказательствами, куда бы они ни вели». Он не стал христианином, но признал существование разума, стоящего за нашей Вселенной, Бога, как первопричину. А что насчет сознания? Так называемая «hard problem of consequences» – трудная проблема сознания, которую подчеркивает философ Дэвид Чалмерс, остается до сих пор неразрешенной. Как материя может порождать субъективный опыт? Почему у нас есть внутренний мир, если все лишь нейроны? Натурализм не объясняет этого, а вот теизм объясняет, потому что человек создан личностью по образу Творца. Итак, если мы находим внутри себя разум, мораль, любовь, сознание, свободу, стремление к истине, неразумнее ли допустить, что все это не иллюзии, а отражение реальности, глубже, чем материя? Следующая история – это Дженнифер Фулвиллер. В прошлом активистка-атеиста родом из техасской семьи, где Библию считали сборником мифов. Она вела популярный блог, высмеивая религию. Но потом у нее родился ребенок, и она вдруг поняла, что не может назвать его биомассой. Что ее любовь – это не просто результат гормонов, что страдания, которые она видит, требуют ответа. Не медицинского, а философско-мировоззренческого. Она начала читать, много читать, и в итоге пришла ко Христу. И не из страха, а потому что поняла, что только христианство дает цельную картину мира, где есть и любовь, и логика, и страдания, и надежда. Фулвиллер – не случайный пример. Она отражает саму суть. Вера сегодня – это не пережиток прошлого. Это ответ на самые сложные вопросы современного сознания. Ну а что на это ответит скептик? Ну хорошо, были такие случаи, но миллионы ученых, философов, просто умных людей остались неверующими. И ничего. Этот вопрос честный. Но стоит заметить, среди тех, кто верит в существование Бога, все больше людей с высоким уровнем образования и критического мышления, согласно исследованиям Pew Research и Gallup. Люди приходят к уверенности в существовании Бога не потому, что это удобно, а потому, что иначе не сходится.

0: А если ты все еще думаешь, что «да ладно, можно все объяснить желанием поверить», вспомни, что и атеизм можно объяснить точно так же. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Возможно, ты думал, что вера – это побег от разума. Но, может быть, именно она – единственный путь выйти за пределы той клетки, в которую загоняет холодный натурализм. Может быть, вопрос не в том, веришь ли ты, а в том, действительно ли ты хочешь знать правду.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
3: «Все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».

0: Здравствуйте! Как устроено Царство Божье? Что написано об этом в Ветхом Завете и что мы узнаем о Царстве Божьем из Нового Завета? Сегодня мы продолжаем серию бесед о Царстве Небесном. На наши вопросы отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, подошло время нашей очередной встречи, которую мы снова посвятим размышлениям, ответам на вопросы о Царстве Божьем. Итак, мы что-то узнаем из Библии о том, как устроено Царство Божье?
1: Значит, мы понимаем, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Мы видим создание Царства Божьего в начале книги Библии, в книге Бытие, 1-2 главе. Равно как мы замечаем тему Царства Божьего в завершении книги Библии в Откровении в 21-22 главе. Но есть то, что объединяет в понимании того, что есть Царство Божие,

0: и что есть Царство земное. Надо напомнить и сказать, что в Царстве Божьем есть схожие атрибуты, как любой другой земной власти. А в Царстве Божьем есть президент, есть конституция, есть подданные, есть управители, есть правила, есть законы. Поэтому все то, чем обладает любое государство в Царстве Небесном, все это есть. Но с одним принципиальным отличием. В Царстве Небесном все работает на правде и чистоте, на истине. В земном царствовании немножечко все иначе. Поэтому, когда мы наблюдаем этот мир, мы обязательно столкнемся с позицией того, что нас окружает. А нас окружает не только человеческий мир и земной мир. Нас окружают и всевозможные религии. И если мы обратим внимание фактически на любую религию мира, мы возьмем христианство, традиционное, нетрадиционное, протестантское, обратим внимание на буддизм, на иудаизм, на ислам, и вы увидите, что самое главное с позиции внешнего облика – вести себя правильно. То есть необходимо обязательно иметь внешний вид правильный. Нужно никого не обижать, не гневаться, не раздражаться, не воровать, не убивать. То есть это то, что в любой религии фактически приветствуется. То есть, иными словами, внешне надо выглядеть приглядно. Вот говоря о Царстве Божьем.
1: Потому что, а как тогда люди внешние скажут, да что же ты за христианин, к примеру, если ты это не соблюдаешь, ведешь себя не так, а у вас разве так можно? Ну, то есть люди примерно понимают, допустим, живя в христианской стране, как можно, как нельзя, что можно в пост, что надо в праздники, и сравнивают, конечно же, верующих людей с какими-то своими представлениями.
0: То есть обратите внимание, вот когда мы говорим о Царстве Божьем, там немножко другая природа. А когда говорим о том, что внешнем, то, что видимо, самое главное, выгляди приглядно. И зачастую никого не волнуют внутренние процессы, которые происходят внутри этого человека. Царство Божие пытается ответить именно на этот вопрос, что там внутри происходит этого человека. Именно так. Поэтому, если мы возьмем во внимание библейский текст один, вы обратите внимание, что делает Иисус для каждого человека. Мы возьмем послание к Евреям, 10 главу, 11 стих. Так написано. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Это еще раз наглядно показывает, вне зависимости, что будет происходить с точки зрения внешнего, внутренность не проблемы не решить, человеческую. Поэтому что предпринято было сделано им, то есть Иисусом, 14 стих. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть Иисус производит изменения и перемены не только внешние, но и внутренние.
1: То есть вы имеете в виду то, что внешнее не важно? Ну, то есть вот правил соблюдать, какие-то обычаи, традиции, это вообще не важно? Или вы имеете в виду то, что это важно, но главное, чтобы сердце было определенным чем-то наполнено?
0: На этот вопрос отвечу текстами Священного Писания, когда Иисуса Христа упрекали. А знаете, в чем его упрекали? Почему он ест и пьет с мытарями и грешниками? И почему он назван другом грешников? И он говорит, что эти люди идут прежде вас, ссылаясь на фарисеев, в Царство Божие. Представляете? Поэтому можно было бы Иисуса упрекнуть, но нет. Конечно же, он не умаляет значимости внешнего облика. Все то, что происходит с момента его, скажем, поведения, его облика. А Иисус говорит, не только это важно, но важна и сама суть внутренности этого человека. Что там происходит, потому что, помните, мы с вами, когда читаем Священное Писание, Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих, о чем говорит Иисус? Что Царство Божие внутри вас есть. Скажите, Юлия, а что у вас там внутри сердечка вашего?
1: Много чего. И хорошее, и плохое.
0: И у меня, понимаете? Да. И у каждого, кто задумается над этой темой, и необходимо допустить

0: эту возможность, чтобы Иисус обитал в этом сердце. Угу. И тогда там будет, конечно же, Царство Божие.
1: А как тогда сделать так, чтобы в моем сердце обитал Иисус? Вот, может быть, ну, мне это, например, понятно. Я уже давно в вере, так скажем, да? Я практикую веру, читаю Писание, хожу в церковь. Вот. Человек, ну и то, понятно, что нет предела совершенству. Но вот человек только проявил интерес

0: говорит о том, что человек переживает и думает о чем-то важном. И первый шаг, который он сделал, он уже сделал. И он задал правильный вопрос, а значит, полпути уже прошел. Угу. Полшага прошел.
1: Если его это уже беспокоит, это
0: он переживает, что да. Уже на пути. Угу. Но недостаточно еще полшага, а затем еще полшага, потому что если ты не знаешь концовки, если ты не знаешь, какова цель, куда ты стремишься, и вот темы сегодняшние как раз и демонстрируют, я хочу подвести каждого, и вас хочу подвести, и самого себя подвести к моменту того, что будет в самом конце. В самом конце будет Царство Божие. Если мы достигнем только полпути, то этого, естественно, будет недостаточно. Да, можно относительно, можно решить какие-то свои непростые задачи. Но у Иисуса далеко идущие последствия. Всех Он ведет в Царство Божие. И теперь, вот знаете, хочу обратить ваше внимание, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Как пример, возьмем во внимание Ветхий Завет, пример. Скажем, что житель, скажем, житель Израиля знал о Царстве Божьем? Что вообще он мог знать? И сейчас мы с вами прочитаем Бытие, Бытие 2 главу, 8 текст. Итак, книга Бытие, 2 глава, 8 стих. Что среднестатистический израильтянин мог знать о Царстве Небесном? Читаем. Бытие 2.8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И все. Фактически про Царство Божие в Ветхом Завете мы мало что читаем. Ну, за исключением
1: даже
0: вот
1: здесь,
0: этого.
1: Здесь, простите, и не сказано, что «и это назвал Царством Божьим».
0: Все верно.
1: Мы можем просто... Ну...
0: Но если мы возьмем во внимание контекст, мы посмотрим, как счастливо люди жили.
1: Да.
0: Вот скажите, много ли человеку нужно для счастья?
1: Много.
0: Много?
1: Я думаю, что
0: мы будем еще об этом говорить.
1: Немало.
0: Немало нужно. Но фактически человеку нужно самые базовые какие-то решить его потребности. Вот так скажем так, в Бытие, второй главе, то, что мы читаем, все решается легко достаточно. Вопрос проживания, питания, крова, счастья, чтобы здоровье было хорошее, чтобы там, не знаю, давление не прыгало, коленки не болели, и многое-многое другое, и ты высыпался. Поэтому в среднем человек единственное, что он знал, вот эту самую главную истину. Впрочем, были, наверное, люди, мы можем это увидеть, что они тоже предполагали и понимали. Но в общей массе вряд ли они понимали. Знаете, что они понимали? И самое главное, что знали. Для этого нужно прочитать Второзаконие, 28 главу. Книга Второзакония, 28 глава, начиная со второго текста. Что они знали вообще о Царстве Божьем? Или мы скажем так, о благословениях? Когда нам предлагают благословения, мы же хотим эти благословения сегодня, правда?
1: Да.
0: А нам Новый Завет, Иисус говорит, когда получите?
1: В будущем.
0: В будущем, понимаете? То есть все обещанное нам предлагают потом. То есть, иными словами, когда мы говорим с точки зрения русской поговорки, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Вопрос, что избрать? То, что ты сейчас держишь в руке, или ты получишь потом, но еще это не доказано. Это не точно.
1: Но иногда бывает, что я сейчас и в руке тоже ничего не держу. Поэтому мне Божья помощь нужна в моей жизни. А он говорит, потом получишь в Царстве Небесном.
0: Бывает
1: и вот вопрос. Вот вопрос.
0: Такое
1: да.
0: бывает у людей. Обратите внимание, что о благословениях, о Царстве Божьем, потому что мы ассоциируем, конечно, Царство Божье с радостями какими-то, с вечным удовольствием, жизнь без забот и так далее. Что мы читаем? «Придут на тебя все благословения сии».
1: Это, простите, какой текст?
0: Второзаконие 28.2.
1: А,
0: Второзаконие 28.2. Вот все благословения, вот какие ты хочешь, вот все благословения. И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. У меня вопрос. Нам обещано Царство Божье просто так безусловно или все же на условии? Мы должны что-то же сделать?
1: Ну, написано, если будешь слушать слушаться Бога, да. Так скажем, да.
0: Царство Божие тоже обещано на определенном условии. То есть это не безусловные обещания. «Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих».

0: Обратите внимание, вот должно, я извиняюсь, как маслом намазано.
1: Да.
0: Вот все хорошо. Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. И дальше еще не кончаются эти тексты о том, какие благословения его касаются. Иными словами, надо сказать, что Ветхий Завет больше содержит земные обетования о материальном благополучии, о материальной жизни, нежели о духовном, но будущем событии каком-то неком. Поэтому мы видим, что вот эта благость, она распространяется как раз на твою реальную жизнь.
1: Вот, это и хорошо. Это как хорошо. Раз людям, людям-то это и надо, чтобы здоровыми быть, чтобы твои дети были здоровыми. Вот здесь как бы скот перечисляется, ну, люди скотоводские, ну, как скотоводством занимались, да, как бы они выращивали скот, они выращивали хлеб. И в житницах благословение, и у скота благословение. То есть, ну, как бы ты не прилагаешь особых трудов, ну, вернее, да, ты трудишься, ты трудишься, но ты трудишься не впустую. Господь дает тебе во всем, во всех сферах благословение. Это чудесно.
0: Надо, знаете, да. Напомнить, следует запомнить, что прошлые века, тысячелетия складывались скажем, как верно выразиться, с позиции его благополучия именно в его трудах. Сегодня жизнь немножко устроена по-другому. Мы свои социальные, продовольственные проблемы решаем как? С возможностью заработать и пойти в магазин. Тогда все складывалось именно в такой отрасли. И если неудачный год, недостаток солнца, недостаток воды, мор, голод, все что угодно, и человек оставался голодным. И по этой причине Бог демонстрирует им, что хочешь благословения, слушайся, и ты получишь не потом, но сейчас. Я вынужден еще несколько текстов прочитать. Псалом 102, 3 и 5 текст. Что он обещает? Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Исцеляет все недуги твои. То, что нужно всем. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Скажите, это реально? Касается человека здесь, на земле, с точки зрения Ветхого Завета?
1: Ну, если читать и верить, то так должно быть. Но было ли так на самом деле, это вопрос. Вот то, что в нашей жизни не всегда так, это точно. У нас бывает, что и успех, и все хорошо складывается, и проблемы решаются, а бывает так, что не везет, вот как люди говорят, какое-то дело пришлось отложить, какое-то дело не получилось. Я на что-то рассчитывал, и как об стенку горох, не получилось.
0: Вот заметьте, какое интересное отличие
1: как это понять?
0: Между нашей жизнью, то, что сейчас мы будем читать уже Новый Завет, и то, что мы уже прочитали Ветхий Завет, что благо, они обещаны уже при жизни. И вот это было бы замечательно. Уверовал в Бога, ожидаешь Царство Божье, ты его слушаешься, и тебе все дается для жизни, все необходимое для жизни. Но скажите, а в Новом Завете разве так? В Новом Завете обещано ли? Там немножко по-другому. Я объясню немножко ситуацию, каким образом, задаваясь вопросом. Скажите, а в Ветхом Завете, я назову так, идет монетизация благословений Царства Божьего уже при жизни. В Новом Завете такого уже нет. И это вызывает тоже вопрос. Почему нет монетизации при нашей сегодняшней жизни? Почему нам обещано потом, а не сейчас? И на это есть тоже ответ. Давайте мы посмотрим на Новый Завет. И вот если посмотреть на настроение Нового Завета, то здесь немножко все по-другому устроено. Почему? Потому что кто-то скажет, позвольте, в Новом Завете надежда есть, радость есть, благополучие есть, но достатка нет. Чем ты богат в Новом Завете? Ты богат верою почему-то только. А почему не материально? А нам отвечают, подождите, Царство Божие, вот главная тема Нового Завета. И поэтому здесь стоит вопрос, подождите, кто-то еще некто скажет, так, а нам-то что делать? Вы правильно говорите?

0: говорите. Нам-то что делать в сегодняшней жизни? И как быть в этом случае?
1: Ну, в Новом Завете, да, говорится о том, что гонения будут, например, на верующих людей. Сказано. Они и были.
0: Это вот. Богатство?
1: Бывают и времена более легкие, бывают более тяжелые, да. Богатство, не знаю, наверное, там не обещано богатство.
0: Согласитесь?
1: Я не помню. Оно там не обещано?
0: Вот, может ли это быть богатством? Скажем, богат верою, богат праведностью. Посмотрите, как поменялась ходовая монета Ветхого и Нового Завета. Но неспроста, потому что надо вспомнить, что Иисус продекларировал Царство Божие. А в Царстве Божьем то, что работало раньше, уже не работает. И Ветхий Завет продемонстрировал, с какими проблемами и ошибками столкнулся избранный Божий народ.
1: То есть, получается, Царство Божье, которое описано в Ветхом Завете, оно очень отличается от Царства Божьего из Нового Завета. Потому что если верующим людям были обещаны земные блага в Ветхом Завете, но вопрос, были ли они реально? Ведь и бедные тоже были у израильского народа, богатые и бедные.
0: Чаще всего мы говорим, видеть, какой Авраам состоятельный был.
1: Да, а Авраам был состоятельный. Да,
0: и многие другие были.
1: Патриархи.
0: И Лот был, хотя все оставил там. Вот, и многие другие истории демонстрируют как раз о богатстве.
1: Да, да. А тут в Новом Завете по-другому, поэтому люди и говорят, вы христиане, бессеребреники. У вас аскеза, я не хочу. Угу. Вот если бы ваш Бог обещал и выполнял вот свои обещания относительно того, что даст и богатство, и здоровье, то я бы, может быть, и пришел. А так, значит, я от многого должен отказаться, еще готовься к гонениям.
0: Скажите, зачем мне неужели правдива поговорка «Бог терпел и нам велел»? Неужели это правильно? Но это в простонародье опять так же говорят.
1: Поговорки, они просто так не возникают. Они из опыта,
0: вот, из возвращаемся к тому тексту, который мы вспоминали. Это Лука 17:21. «Ибо Царство Божие внутри вас есть». Какая является самой главной ценностью у верующего человека? Что является? Материальный или достаток? Хотя, надо сказать, впрочем, неплохо было бы, но что самое интересное, он обращает вновь внимание всякого своего слушателя к тому, что является истинной ценностью. А этой истинной ценностью является сам Он, то есть Иисус Христос. Давайте мы еще прочитаем один текст. Титу, 1 глава, 2 и 3 текст. «В надежде вечной жизни, которая обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Вопрос, что же Он обещал? Значит, он обещал, получается?
1: Что-то он обещал, но вопрос...
0: Спросите у меня, что обещал?
1: Да. Что?
0: Что? Дело все в том, что Бог обещал самое благословенное, что может быть для человека. Вопрос не снабдить его материальными ресурсами для решения его повседневных задач. Мы должны вспомнить, он ушел оттуда. Его прогнали из Царства Божьего. Он возвращает его только домой. Он возвращает его в Царство Божие. Это самая великая ценность, какая может быть для решения человеческих потребностей. Поэтому самая благая новость, какая может быть от озвученной из Священного Писания, возвращаемся домой в Царство Божие. Там, где есть все необходимое для жизни. Но не надо этого ожидать и ждать уже сейчас, когда это будет, как с точки зрения будущего события. Оно уже сегодня есть, если человек желает этого в своем сердце.
1: Но вы имеете в виду, его выгнали, человека выгнали из Эдема, да, после грехопадения?
0: Фактически, да.
1: Виду, да. И сейчас Господь возвращает человека в Эдем, но до возвращения в Эдем небесный человек должен, естественно, верой принять Бога и должен там раскаяться в грехах.
0: Если допустить, скажем, вот с таким испорченным характером, как человека в это Царство Божие, он испортит это Царство Божие своим поведением, своими правилами жизни. Поэтому нас воспитывают сегодня. Нас воспитывают для того, чтобы мы были пригодны для этого Царства Божьего. И для этого Священное Писание нам помогает.
1: Но все-таки вопрос тогда, что же изменилось? Ведь во времена Ветхого Завета человек тоже был таким грешным, земным, плотским. Да, потому что это все происходит после грехопадения. Но Господь обещает благосостояние, а в новом ничего не обещает.
0: Ничего не обещает.
1: То есть что меняется после, собственно говоря, со смертью Иисуса Христа? Что меняется? потому что Новый Завет – это как раз водораздел.

0: сделал. Христос принес себя в жертву, Голгофа. Потом начинается проповедь Евангелия. Что там поменялось? А может быть, Господь не упоминает о благах, ну, земных, потому что это все-таки подразумевалось? Это не перечеркнутое, это подразумевалось, что они будут? Или все-таки уже
1: знаете,
0: нет?
1: Знаете, вот это все обзорная информация, которая необходима mm-hmm. человеку, но он должен понимать, что является самоцелью здесь. И ученики ждали, что он установит новое царство. И искали себе возможности быть в теплых местах. Угу, иудеи ожидали другого иного царства, что он восстановит, и они отобьются, скажем, фактически от власти Римской империи. Угу. То есть каждый имеет свое представление. Когда мы приходим к Богу, люди приходят к Богу, они тоже имеют свои представления. Вот сейчас, если в Боге жить, значит, что-то должно происходить, нечто лучшее. Ну и оно происходит, оно на самом деле происходит. Бог не против правды и благополучия человека. Но а если этого не произойдет, мы же здесь на земле еще. Угу. И поэтому он заранее, заблаговременно предупреждает всякого, кто слышит его, к чему готовится. А знаете, к чему нужно готовиться? Обратите внимание, что говорит апостол Павел в послании к евреям, 12 главе. Послание к евреям, 12 глава, 26, 27, 28 тексты мы с вами прочитаем. Как здесь написано? «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вы чувствуете здесь два царства?
0: Я вообще ничего не поняла, если честно.
1: Вот я вам сейчас объясню. То есть, обратите внимание, значит, есть колеблемое.
0: Так.
1: Колеблемое, то, что можно поколебать, то, что временно,
0: что-то неустойчивое, временное, да?
1: И это земное.
0: Так.
1: Это земное. То есть, однажды придет Господь во втором пришествии Иисуса Христа. Он что-то будет производить. Он поколеблет землю. А с какой целью? Чтобы осталось только одно непоколебимое Царство Небесное. Что интересно отметить здесь, я вам сейчас прочитаю еще кое-что. В Институте перевода Библии оно звучит немножечко по-другому, как здесь написано. 28 стих, чтобы понимали, о чем идет речь. «Но царство нас ожидающее нерушимо, потому что будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет». Вот здесь прямо уже говорится, грядет это царство. Это царство грядет. Поэтому здесь нам остается только подобно Аврааму, когда мы читаем в послании к евреям в 11 главе, когда он ожидал небесного города. Не было никаких признаков внешних, чтобы в это поверить. А он знал. Он ожидал не просто своего конца, как он уйдет из жизни. Он доверял ему в слове, ожидая, что это точно произойдет, без даже внешних доказательств.
0: Угу. То есть получается, что во времена Нового Завета, в которые мы сейчас живем, то есть после смерти Христа, Господь не обещает нам всех земных благ, ну то есть полный пакет. Но самое главное, что Он обещает, это Царство Небесное. И, конечно, в любом случае благословения в нашей жизни присутствуют. Потому что если мы действительно к Богу прикасаемся всем сердцем, мы умеем находить радость и в духовных благословениях, даже больше, чем в земных. Потому что, да, мы можем полагаться на земные богатства, но земное богатство временно. А вот когда мы научились на небесное богатство, на опыт с Богом полагаться, этого никто не отнимет, это, ну, вне времени, вне разных, ну, как бы, жизненных проблем, это всегда с нами. И это то, что действительно нас ведет дальше.
1: Об этом
0: цели.
1: И говорим.
0: Да. Итак, мы с вами много чего успели рассмотреть, тем не менее еще немало вопросов остается по Царству Небесному. Мы продолжим их задавать, рассматривать, продолжим их уже на нашей следующей встрече. За эту встречу я вас благодарю, Сергей Юрьевич, спасибо вам. Так. Дорогие друзья, благодарю и вас за то,

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Как вы считаете, откуда распространяется Евангелие? Есть ли какой-то центр, откуда оно исходит? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. И мы с Еленой с большой радостью вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александр, за новую встречу. Александр пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий, очень глубоко, интересно, очень так целостно исследует Священное Писание. Для нас большое благословение записывать с вами программы. Лена, вот как ты считаешь, существует ли какой-то центр, откуда распространяется Евангелие?
2: Ну вот мне сразу на память приходят тексты Священного Писания, когда Иисус говорит, что приблизилось к вам Царствие Божие, когда Он пришел сюда на землю. А в начале Евангелия от Иоанна вообще написано, что Он является Словом. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас.
3: Да, то есть вначале было у Бога, да?
2: Да.
3: То есть автор Слова – это Бог, потому что это Слово Божье. И благая весть Евангелия – это Слово,
2: да, Слово Божье. Да.
3: Вот. И мы с вами уже прошли, просмотрели, да, вот эту длинную серию видения Иоанна, которое называется «Видение о семи печатей». Да, то есть целая серия видений.
1: Если в общий контекст это поместить, то это речь идет о святилище, небесном святилище Нового Завета. То, как оно описано в Новом Завете, в видении Иоанна Богослова в книге Апокалипсиса.
3: Да, все то, что происходило на небе, это как бы небесная перспектива. Все то, что происходило на земле в этот момент, это небесная перспектива. Давайте с вами сделаем такой обзор. Вот проповеди Евангелия, да, давайте посмотрим.
1: Спасибо большое, Александр, что вот вы готовы повторять, потому что сложный такой материал, очень своеобразный, и очень полезно то, что мы повторяем, как-то с разных сторон на него смотрим.
3: Да, мы сейчас сделаем общую картину, чтобы увидеть общую как бы это, цепь наших рассуждений.
2: Да? И вот очень важно, да, то,

0: То, что мы смотрим как бы в перспективе и тех событий, которые происходят на небе и которые происходят на земле, да? Да. То есть это вот, ну, важно этого понимания. То есть мы не оторваны от событий на небе.
1: Мы почему так не оторваны? Потому что это план Божий, да? Он открывается вот как раз в этих семи печатей. Ну, давайте посмотрим. Вот. Первое, с чего все начинается, 4 глава Откровения, где нам описан престол Бога.
2: Угу. То есть,
1: драгоценная
2: вот вами,
1: для нас информация.
2: Да, да, говорили о Ветхом Завете, где описан престол Бога, а вот в Новом Завете это описан престол Бога. Да. Я это подчеркиваю, потому что некоторые в комментариях пишут, что не надо Бога ограничивать, Он везде, а вот видите, в Священном Писании написано, что у Него есть престол.
1: У Него есть престол, это Его совершенно не ограничивает, да? Потому что престол – это вообще у нас центр Вселенной, да, и там 7 светильников огненных горели пред престолом, как написано у нас, да? Откровение 4.5, которые 7 духов Божьих. Да? То есть мы видим вокруг престола.
2: Это символ церквей? Можно сказать, что это символ всех христианских церквей?
1: Но мы с вами уже говорили в ранних передачах о том, что как устроена скиния Моисеева. И мы говорили, что как раз вот этот светильник, да, это символ народа Божьего. Символ народа Божьего. Свет – это символ Духа Святого, того, что Израиль там или церковь, да, теперь это свет миру. Вот. И мы с вами о нем много очень говорили. Это символ народа Божьего, то есть семь духов. Также вокруг святилища мы с вами видим есть...
2: Вокруг светильника?
1: Да, вокруг престола Божьего. Есть четыре херувима, да? Вот. Они исполнены глаз. И мы с вами вспоминаем и видение Иезекииля, да, и вспоминаем то, что мы раньше проходили. Мы с вами говорили о том, что вот именно эти глаза означают всеведение Божье, все его знания. То есть он смотрит в каждый уголок Вселенной. Престол Божий, он не слеп, он все прекрасно знает, что происходит, где и когда.
2: Про каждого человека?
1: Про каждого человека, про каждую планету в нашей Вселенной, я уверен. Все известно Богу.
2: В каждое мгновение?
1: В каждое мгновение.
2: Что происходит?
1: И он еще знает будущее, о чем нам как раз и говорит вот это видение о семи печатей. Мы с вами видели еще 24 старца, престолы которых находятся на стеклянном море. Да? Вот. И мы с вами делали специальное ударение и пытались запомнить этот момент, что стеклянное море в начале видения о семи печатях, оно...
2: Пустое.
1: Оно пустое, да. И кажется, чего-то там не хватает, да? Чего-то там не хватает. То есть престол Божий, херувимы, ангелы служат, люди, да, вот эти старцы, священники. Чего же там не хватает? Вот давайте посмотрим. Оказывается, когда начинается вот видение о семи печатей, да, оказывается, в руке сидящего на престоле у Бога Отца есть план нашего спасения. Книга, которая записана изнутри и извне, да, то есть она полностью заполнена.
2: Свиток такой.
1: Полностью заполнен заранее, то есть он, план написан заранее. То есть в плане спасения жертвы Иисуса Христа, его служение в новозаветнем небесном святилище предусмотрено, запланировано еще до создания нашего мира. И здесь вот она открывается, да, то есть эта книга.
2: То есть книга в виде свитка. В то время был вот свиток, да?
1: Был свиток,
2: не
1: да.
2: Не книга это, в переплете.
1: Да, да, да. И видите, она запечатана семью печатями. И, конечно же, Бог хочет показать, что же там написано. И для этого приглашается кто-то, кто может открыть, кто может взять у сидящего на престоле эту книгу, кто может открыть ее, кто может снять с нее вот эти семь печатей. Для этого выходит сильный ангел, да, вот как у нас написано. Видел я в десницу сидящего на престоле книгу, написанную внутри, и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати.
2: То есть не любой.
1: Да.
2: То есть кто-то должен быть достойный.
1: Ну, вот здесь подчеркивается, что кто-то должен быть достойным.
2: А еще раз, книга, вот этот вот свиток, который мы видим, это да. План спасения.
1: План спасения.
2: План спасения человечества.
1: Это замысел Божий. Кто может проникнуть в разум Божий? Кто может быть ему советником, как пишет в Священном Писании?

0: Только Бог. Только Бог. Кого можно найти? Вот, смотрите, написано: «И никто ни на небе, ни на земле, ни под землею не мог раскрыть сию книгу и посмотреть на нее, даже посмотреть на нее не мог». И Иоанн, когда вот это видение ему было показано, он много плакал об этом, да? Что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее.
1: А книга-то настолько важная. То есть это, вот мы поставили вопрос, откуда, где источник Евангелия, да? Где центр спасения? Вот в этой книге ведь он был написан, да?
0: Представьте, то есть престол Божий, сидит сам Бог, Отец, да? Ему нужно, чтобы кто-то эту книгу взял. Важно это или нет? Конечно, важно. Ангел могущественный просит, спрашивает, кто достоин? Нет никого достойного. Нет никого, нет такого, как Бога. Как у Исаии написано, никого не знаю, как себя, да? Никого не нахожу. Вот.
1: Нет иного, кроме Бога.
0: Да. И тут ему один из старцев говорит, что не переживай, вот лев от колена Иудина, он победил и достоин взять и открыть эту книгу, да? И вот у нас Откровение, уже 5 глава, 6 стих, да, смотрим мы. И нам написано так: «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». То есть обращается внимание на Агнца достойного. Да, то есть он же Агнец.
1: А почему «как бы закланный»?
0: «Как бы закланный»? А потому что он уже воскрес.
1: Ага.
0: И вознесся,
1: Иисус Христос,
0: да, к престолу Бога Отца, но подчеркнуто, что он закланный. Закланный, то есть он победил. Старец сказал, что он победил, что он лев, и он агнец. Он победил. И теперь он подходит к престолу Отца.
1: Он победил сатану.
0: Да, и нам подчеркивают, что у него тоже есть 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю.
1: А
0: и 7 врагов, да. А мы с вами говорили, что почему именно 7 духов, да, то есть потому что у нас в книге Откровения есть, как бы перебирается 3 раза история, и каждый раз отмечается 7 этапов. Например, 7...
1: История человечества или история
0: человечества,
1: христианства?
0: История христианства, да, после распятия Иисуса Христа как раз, да, то есть его подвига на Голгофе, как раз делится на 7 этапов. Например, 7 церквей, вот 7 печатей, потом 7 труб.
1: То есть это все вот развивалось в истории, так?
0: Это в истории, да, 7 этапов.
2: А они параллельно? То есть если вот, например, 7 духов, да? Ну, то есть это церквей, да? 7 печатей и 7 труб. Да. То есть первая печать и первая церковь.
0: Вот они... Точно ли они соответствуют?
2: Да,
0: нет,
2: вот
0: немножко
2: они...
0: не точно, на самом деле.
1: Не параллельно, не совсем.
0: Ну, они похожи, да, то есть они также примерно двигаются, но не совсем.
1: То есть не одновременно все это движется?
0: Ну, да, то есть видение о 7 церквах, которому дано было в начале, это видение о духовном состоянии церкви.
2: Народа Божьего,
0: народ,
2: да?
0: Божьего, да.
1: На протяжении всей истории
0: 7 этапов, да. На 7 этапов оно подразделяется. А здесь 7 этапов работы святилища. Что происходит во святилище, что происходит на земле, да? То есть 7 духов. Народ Божий постоянно исполнен Духом Святым, посланным во всю землю. Отче видит, 7 очей означает то, что Бог видит все, что происходит, все контролирует. Особенно контролирует он свою церковь. И он начинает снимать печати. Первая печать, и мы с вами...
1: Агнец начинает снимать печать.
0: Да. Агнец начинает, Христос начинает...
1: А почему Агнец именно? Только почему именно Христос достоин открыть вот эту книгу, снять с нее печать?
0: А мы же с вами говорили, только сам Бог может проникнуть в разум Божий.
1: То есть здесь... И раскрыть план спасения.
0: Да, здесь подчеркивается то, что именно вот Иисус и является Богом, равным Отцу. Ведь как написано, сиди десную меня. То есть где-то где десную сиди?
2: На престоле.
0: На престоле. На престоле. То есть что здесь показано? Христос сел десную Бога Отца на престоле. И ходатайствует за нас. Ну, если мы как бы синтегрируем все то, что нам говорится в Священном Писании, о ходатайственном служении Иисуса Христа, то он сел десную Бога Отца и приступил к своим обязанностям

0: первосвященника в небесном святилище. Любое святилище работает на жертве. Угу. Как земное, так и небесное. Это основа его работы, основа его прощения. То есть надобно, чтобы и этот священник что-то с собой принес. Вот он принес самого себя.
1: В жертву.
0: В жертву, да.
1: В жертву за нас. И причем это вот не просто вот жертва была принесена, благодаря которой мы прощены.
0: Да.
1: Но это же ведь еще и вот его ходатайственное служение в святилище, это же наше постоянное очищение, да?
0: Да, да.
1: Вы
0: да.
1: Вот это подчеркивали, что спасение и очищение.
0: Да, да, да, да. Именно.
1: То есть его смерть – это спасение нас от греха,
0: да.
1: Он взял наши грехи на себя, а его жизнь после воскресения – это его служение за нас, то есть служение нашего очищения, да?
0: Да, но введение о семи печатях подчеркивается нечто другое, нечто немножко, еще одна функция новозаветнего святилища. Вот давайте посмотрим. Это центр проповеди Евангелия. Посмотрите, почему. Когда он снимает первую печать, то есть Христос, да, то один из херувимов, который есть ангел, а ангел это кто? Буквально.
2: Посланник. Посланник.
0: Вестник.
2: Ну, вестник.
0: Вестник, вестник, да. Именно вестник, да. То есть говорит эрхоу, да, вот греческое слово, означает приходи. Приходи, да. И у нас мы с вами видим, как поэтапно приходят кони, да?
1: Да.
0: Первый белый конь с белым всадником, затем конь, значит, огненно-красный, затем конь вороной, да, затем и так далее, да? То есть и мы с вами искали, чтобы разобраться, зачем эти кони и что они делают с всадниками, да? То есть мы нашли ветхозаветный образ. И мы нашли его где?
2: Захария.
0: Пророка Захарии, да. Тоже там колоритный образ, да. И посмотрите, как это все описывается. Книга пророка Захария, 6 глава, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». И вот, посмотрите, вот эти кони, да, смотрите, рыжие, вороные, белые и пегие. И задача этих коней... И он сказал им, идите, пройдите всю землю. Да? И они что сделали?
2: Прошли.
0: Прошли. И они прошли. То есть задачу свою они выполнили.
1: Они несли проповедь Евангелия?
0: Проповедь Евангелия.
1: То есть вот опять же центр
0: да.
1: Евангелия, это вот от Бога.
0: Да.
1: Бог им сказал, идите.
0: Да.
1: Ну,
0: идите,
1: символично, да.
0: Да?
1: А на самом деле это же ведь были люди, да, которые
0: пришли
1: на землю.
0: Конечно, конечно. Ведь что произошло в тот момент, когда он снял первую печать? На земле произошла Пятидесятница, помните, да? Мы с вами это изучали.
1: Излитие Духа
0: Святого. Излитие Духа Святого на апостолов. Это начало христианской церкви, да, когда они получили Духа Святого. И мы с вами достаточно подробно изучали эту печать, как Евангелие начинает распространяться по Римской империи. Три путешествия апостол Павла, да, апостол Петр, апостол Филипп и все прочее, все, что нам написано. Иисус говорил, не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете
2: силу
0: и будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, значит, где там еще, в Иудее, затем в Самаре и
2: до края
0: земли. Вот эта задача, вот это образ этих коней. Вот что делает святилище, вот что в планах у самого Бога Отца. Это распространить благую весть о смерти Иисуса Христа. Что она, благодаря ей, наши грехи прощены. Мы можем получить прощение грехов. Благодаря ей Иисус Христос, наш первосвященник, может очистить наш разум, очистить наше сердце. Да? То есть вот они обошли всю землю, и каждый по-своему, да, мы сейчас не будем на этом акцент делать, белый конь у нас идеален, да, дальше, конь похуже.
1: Это вот. Все было на протяжении земной истории.
0: На протяжении, это история церкви, угу. Это история церкви. И вот на протяжении всей этой истории шла проповедь Евангелия.
1: Угу.
0: Шла проповедь о спасении.
2: И часто ведь книгу «Деяния апостолов», да, которая есть в Священном Писании, ее называют «Деяния Святого Духа». Да, то есть вот эта вот сила и слава, да. И величие, которое, ну, действительно без свидетельства Божьего... Да,

0: Да, невозможно было бы человеку это сделать.
1: Распространить евангельскую весть. Да.
2: И вот посмотрите слайдик, вот слова Иисуса Христа, вот его повеление распространять Евангелие, быть свидетелями ему, да. Вот святилище, все то, что происходит на небе, это центр нашего спасения, центр нашего очищения, это центр суда, как мы говорили, будем говорить, да, и это центр проповеди Евангелия. Потому что именно выходи, вот этот вот эрхоу, говорит сначала первый херувим, ангел, да, вестник, затем второй херувим. Голос слышится от престола, нам подчеркивается в каждой печати. Это первая печать, это вторая печать, это третья печать, и это
0: четвертая
2: печать. Вот мы примерно сегодня вспомнили, что происходило на небе во время четырех печатей, что происходило на земле во время четырех печатей, а что будет происходить во время пятой и седьмой печати, мы, вот, наверное, поговорим на следующей программе.
1: То есть, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале, где центр Евангелия, где центр нашего спасения? Он у Иисуса Христа,
2: Иисуса,
1: да?
2: Христа.
1: Это правильно.
2: Святилище занимается этим. Святилище еще будет заниматься.
1: Да, святилище не перестает работать. Оно работает. Оно работает и сейчас. Иисус Христос в нем наш первосвященник.
2: Наш,
1: да?
2: Первосвященник ходатай.
1: Он, когда мы его принимаем, мы получаем спасение, а затем из своего небесного святилища он очищает нас от наших грехов. Это тоже происходит через покаяние, да?
2: Конечно, конечно.
1: Ну что же, Александр, спасибо огромное. Лена, очень интересно, да, очень познавательно. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
2: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправдушную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: И ты это называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя кондиционер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, я знаю правила. Красный свет дороги нет, желтый свет подожди, а зеленый свет иди.

0: Иди, иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дядя комиссионер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую взаправдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог. Ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую взаправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надя, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь третья загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю, знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Неужели в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго? Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь в самой заправдочной книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши

0: ответили царю так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся».
1: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел

0: и так сильно была раскалена, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авдинага.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: «Не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу четырех, которые ходят среди огня, и вид четвертого подобен Сыну Божьему».
2: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
1: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
2: Тогда царь подошел к печи и позвал: «Месах, Сидрах, Авдинага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежда не опалились, даже запаха гари не было.
1: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
2: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его».
1: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдушную книгу и знали, как надо поступать.
3: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
1: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, сделаем маленькие заправдушные книги в подарок.
3: Как это? Сами?
1: Очень просто. Берем, ну, может быть, листочка 3.
3: Угу. Небольшие, да, листочки?
1: Да, ну, таких вот.
3: Угу.
1: Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
3: Шилом, да?
1: Да.
3: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
1: Еще как понадобится.
3: Ну, тогда держи.
1: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
3: Помочь тебе или справишься?
1: Справлюсь.
3: О, появился кончик.
1: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные.

0: Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг к другу добры, прощайте друг друга.
1: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
0: Смотри, как здорово получилось.
1: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
0: Ну тогда запевай, Марк.

0: Ну что, все в сборе. Кирилл, Света, Наташа. Ой, а дальше-то пустое место. Кто же там? А, не хватает Насти с ее замечательной корзинкой. Точно.
1: Ребята, Дима очень такой озадаченный, потому что сегодня он за главного. Он раздавал нам разных заданий. Мы придумывали вопросы, а потом вешали их на деревья. И вы, кажется, сегодня без дела не останетесь.
0: Наташ, что-то произошло?
1: Нет пока.
0: Значит, уже пора. О, Настя, мы так рады тебе. Особенно твоей корзине.
1: Хорошо оказаться в компании, где тебя только и ждут.
2: Да, наша компания всегда друзьям рада. Даже друзьям без клубники. А клубника – это я попросил Настю принести ее. И не просто так. Помните, мы как-то перед собой ставили один знак вопроса?

0: А сегодня мы их развесили целое множество перед вами.
1: Перед собой один, а перед ребятами множество. Вот для вас дело и нашлось.
0: А что, зато не скучно. Правда, ребят?
1: Да, с тобой точно не соскучишься.
2: Дим Луч, а зачем нам клубника-то?
0: А вы знаете, как по-другому называется клубника?
2: Виктория.
0: Точно! А вот сзади нас висит целое множество на деревьях. И оно называется викторина.
1: Между словами есть сходство. Виктория и викторина. Слушай, а между прочим...

0: победы ребятам пожелаешь.
1: Ничего себе! Мы будем клубнику есть, а ребята на вопрос отвечать?
0: Ну, мы только по одной ягодке. За их победу. А ребятам призы поинтереснее придумаем, чем клубника.
1: Поинтереснее. Ладно. Может быть, они и не против будут твою викторину сыграть?
0: Нет, совсем не против. Давайте лучше время не будем терять. Объявим викторина! Ребята, правила викторины очень просты. Кто на большее количество вопросов правильно ответит, тот и победитель. Начнем?
1: Первый вопрос розовый. Он принадлежит тому, кто сделал, а вернее сказать, сделала все, что только возможно для нашего с вами хорошего настроения. За это ее по праву называют продюсером. Правда, мне больше нравится, когда это звучит так. Мастер хорошего настроения Света.
2: Привет! А вопрос мой поможет задать мне моя обезьянка. Очко с полдюжины она себе достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Как не полезна вещь. Цены не зная ей, растерянность случается и у людей. А вот и мой вопрос. Зачем нужны розовые очки? И какое отношение к ним имеет невидимка? Вспомните, ребята, историю хныкалки и невидимки. А тем, кто ее не слышал, маленькая подсказка. Они имеют отношение не к улучшению зрения, а скорее настроение. Вот и все, что я могу себе позволить с подсказкой. Удачи!
0: Второй вопрос.
1: Полосатый вопрос. Полосатый, как маратовые клавиши, на которых он наиграл мелодию, которую придумал специально для вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Марат. У меня для вас совсем простой вопрос. Скажите, о ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию? Удачи!
0: Я думаю, подсказка здесь тоже не помешает.

0: играть, со всех сил в небо мяч бросать.
1: Опять какой-то невидимка. Кто он? Невидим и всегда рядом.
2: Догадались? Ну тогда третий вопрос.
3: Желтый вопрос, правильнее солнечный, от мастера солнечных зайчиков и хозяина этого замечательного огорода Тёмы.
4: А сейчас вопрос. О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа? Такой большой, что можно купить целый мир. А теперь картинка-подсказка.

0: кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
1: Пятый вопрос.
2: Зеленый вопрос. Посторонний. У нас найдется посторонний человек?
3: Я? Говорят, что в вашей компании посторонний в любой момент может стать другом. Конечно, если захочет. Посторонний вопрос для простора фантазии. Почему не летают ли лягушки?
1: Еще осталось пара вопросов.
2: Может быть, хватит? Мне кажется, 5 вопросов вполне достаточно.
4: Зачем нужны розовые очки?
5: О ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию?
6: О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа?
7: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
0: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
3: Почему не летают лягушки?
2: Пора представить главный приз викторины. Игорь, представь льва, пожалуйста. Ты по должности, ну и по гриве, подходишь для этого, как никто другой.
8: И что ты хочешь?
2: Поменяйтесь с Димой местами. Лев, не правда ли хорош приз?
8: Да, неплох. Вот он. Так сказать, стимул для победителя одного. Того, кто ответит на самое большое количество вопросов. Но, ребят, открою вам по секрету. Те, кто не получат льва, все равно не останутся на нас в обиде. Дело в том, что каждому, кто ответит хоть на один, самый маленький вопрос, мы приготовили сюрприз.
2: Итак, ребята, лев ждет победителя викторины. У нас сегодня много, потому что все хотели проститься с вами. А цветные вопросы помогли нам на прощание приготовить для вас сюрприз.
1: Надеюсь, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. А сейчас пришло время прощаться.
2: Но как бы то ни было, вы о нас помните. Ведь друзей не забывают. Будем писать друг другу письма.
1: Ребята, и помните о друге, самом настоящем, только невидимом. К счастью, с Богом не надо прощаться. Он ведь всегда рядом. Вот такой он, диковинный друг. Один такой, на всем белом свете. С ним у нас все будет.
9: Хорошо!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи – история церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы – Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники, так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот, кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет. Когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда.
0: Да.
1: Знаете, как?
0: Вот... Любопытство не исчезает.
1: Да. Да.
0: В хорошем
1: Ребенок
0: смысле.
1: Ребенок с детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения,
0: книги
1: возможность
0: Откровения, да.
1: Заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда и... ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы
0: да,
1: было
0: да, да,
1: непосредственное да. знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читали.
1: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да.
1: Так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет, хотя бы чуть-чуть.

0: Вот так появился интерес.
1: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу «Откровение», и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы...
0: Не сразу.
1: Не сразу. Но я... первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой? Уже, ну, ясности, понятности.
0: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, ну, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Ну, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите. Чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
1: Согласитесь? Конечно.
0: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, ну, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, солей, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
1: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу «Откровения», вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим,
0: да,
1: изучением,
0: да,
1: так?
0: Но... Готов.
1: Хорошо, Александр. Вот касаясь нашей темы. Вот в книге «Откровения» могли бы мы увидеть историю церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем церкви, о ее, да, жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
0: Могли бы, могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли?
1: Ой.
0: С каким чувством вы возвращаетесь назад?
1: Ну, огорчением, досадой. Что, ну, вот
0: раздражением? Жалко. Есть такое?
1: Бывает.
0: Огорчение,
1: конечно.
0: Досада,
1: конечно.
0: Раздражение.
1: Конечно.
0: На себя, в первую очередь.
1: Конечно. Ну, а если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там на поезд.
0: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
1: По крайней мере...
0: Но уже с тем, что надо.
1: Но уже, да, с тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем,
0: конечно,
1: забытым чем-то.
0: Итак, в книге «Откровения» о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
1: Даже так.
0: Рассказывается история церкви, но история — это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, что еще, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то
1: свершилось.
0: Я сразу,
1: Александр, вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
0: Да.
1: То есть,
0: да,
1: еще вот получается...
0: Для нас это история.
1: Да, да.
0: А для... скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
1: Хорошо, Александр, мы готовы.
0: Давайте откроем книгу «Откровения». 12 главу откроем.
1: Давайте.
0: Нас будет интересовать такой женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
1: На древнем...
0: Помните? Сейчас, вот так, подождите. Вот сходу. Я знаю, что...
1: Я вспомнил на древнееврейском,
0: на
1: это точно.
0: Древнееврейском?
1: Иша.
0: Иша.
1: Да. А древнегреческое, знаете, я вот не его сейчас не могу вспомнить.
0: Но не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
1: Замужняя.
0: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. Очень легко, очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители или смотрящие в интернет, канале, они знают древнегреческий. Знают древнегреческий.
1: Но я думаю...
0: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
1: Ну, и какое же слово?
0: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач

0: гинеколог. Так вот, гюнне на древнегреческом женщина. Mm-hmm. Этот образ очень интересен в Откровении. Он, слово гюнне в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
1: 14 раз?
0: Из них,
1: из
0: да,
1: 19?
0: Из 19 в две главы.
1: Это очень
0: 22
1: такая
0: главы.
1: Большая концентрация, да. То есть что-то здесь не зря это встречается.
0: Вы абсолютно правы, вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной в главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюнны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
1: Интересно, почему?
0: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем, ну, давайте первые три текста.
1: Давайте.
0: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца, младенца хочет погубить дракон, но младенец родится. И дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным. А дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищен к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто?
1: Наверное, Иисус.
0: Конечно, Иисус Христос.
1: Если он восхищен к ним.
0: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Угу. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого хочет родить. Должна родить Мария.
1: В принципе, и погибает.
0: Но дракон — это младенцев. Больше, чем Ирод. И жена — это больше, чем Мария. Вот образ женщины — это эдакий прозрачный палимпсест.
1: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
0: Как да, конечно.
1: Мы с вами говорили.
0: Вот здесь маленький нюанс. Давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены — это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
1: Нет, я думаю, что и не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
0: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
1: Да.
0: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
1: Конечно.
0: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
1: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это же затрат, столько это время, столько это дорогостоящее все. Это
0: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент, а использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
1: Даже так.
0: То есть было написано, стерто, написано заново.
1: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
0: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета.

0: это. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
1: Так, вот о ком это?
0: Хороший.
1: Кто это? Вопрос замечательный.
0: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
1: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
0: Образ откуда взять? Нет, давайте
1: пока. А, женщины?
0: Да, да, вот просто первый текст. Да.
1: Может быть, к Ветхому Завету имеет отношение?
0: Вы правы, а к какому месту Ветхого Завета?
1: Адам, Ева,
0: планета. Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
1: Это, может, просто символизм?
0: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе, быть... давайте вместе, хорошо.
1: А не песни это?
0: Нет.
1: Где вот со знаменами? Там...
0: Нет, нет, там да. Не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Там... Давайте Бытие откроем, 37 главу. Бытие, 37 глава.
1: 37, да?
0: Бытие, 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Смотрите, помните, Бог обещал Аврааму семя.
1: Да.
0: Потомство, из которого произойдет великий народ.
1: Да.
0: Ну, у Авраама родился сколько детей?
1: Один.
0: Обетованный один. Да, один. Да, мы не берем
1: от наложницы.
0: Измаила и не берем, да, от Хитуры. Один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
1: Исаака.
0: Да. У сына Авраама. Сколько было детей? Помните? От Ревекки. Близнецы.
1: А, близнецы, да.
0: Двое.
1: Яков и Исав.
0: Яков и Исав, да, да, абсолютно, да, верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова
1: уже 12.
0: 12 мальчишек.
1: Да.
0: И вот как-то уже пошел народ размножаться. Да?
1: Еврейский народ. Да.
0: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе. Образ народа Божьего. Этакий космос. Солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
1: Ну, и образ женщины, да, в Ветхом Завете, это к Израилю всегда,
0: да,
1: относится?
0: Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и угу. Израиль и Иудея,
1: да,
0: которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
1: Да.
0: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон

0: на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, дракон гонится за женой, хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? Продолжение. 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово. В 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены. Нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 16 главе 6 раз слово «жена».
1: 16, да?
0: 8 в 12, 6 в 17 и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с первого текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Угу. Женщина
1: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
0: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание? Внутреннее.
1: В 17 главе.
0: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
1: Удивился, да.
0: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
1: В пустыню.
0: В пустыню. От кого?
1: Дракона.
0: Дракона. Дракон что делает?
1: Преследует ее.
0: Преследует каким образом?
1: Пускает воду.
0: Воду как реку откуда?
1: Из пасти своей,
0: чтобы увлечь, погласить, сбить, погубить жену водою. Так?
1: Так.
0: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав, на 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала, образ, который пропал. Где же эта жена?
1: На звере.
0: В пустыне.
1: Пустыне.
0: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
1: На звере.
0: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена. В пустыне, зверь, на водах. Вы понимаете?
1: Вы что-то, Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же, вот где может это быть начало, продолжение и настоящее?
0: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон. Гонится за ней, хочет погубить.
1: Ну, а пустыня, мы можем сказать, что церковь река, это же народ Божий, так? Это,
0: народ Божий. Это, а церковь христиане. Это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, угу, примерно.
1: Хорошо.
0: Да? Народ Божий это более широкое наименование.
1: Да. И дальше, Александр.
0: Смотрите, возникает вопрос: а это та же самая женщина? Это та же самая.
1: Из 12 и 17 главы. Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
0: Но и вы что же?
1: Ну, мы же читаем. Я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь, ну, невооруженным глазом.
0: Абсолютно не похожи.
1: Не похожи.
0: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
1: И та, другая.
0: Понимаете?
1: Ну.
0: Повествование. Вот идет нарратив. Повествование.

0: повествование.
1: Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
2: Что-то вы хотите сказать, Александр?
1: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
2: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
1: И все, исчезло. И вот понимаете как?
2: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже появляется в 17-й
1: году. Простите, да? вот просто такой, может, многим будет близкие иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
2: В 5867-й
1: серии. 5867-й серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует, что их интересует?
2: Да.
1: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения. Жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды. Она в светлой, она в чистом, она в белом. Она родила младенца. За ней гонится дракон. Она бежит в пустыню. За ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей. Пускает воду, как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее. Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем, что следующий след...
2: Александр, момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот от семени
1: ее. Да, семь потомков. Это отдельный момент, чтобы нам... Это другой же образ, да. Семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене. 14 ничего. 15 ничего. 16 ничего. И вдруг 17 возвращается. И мы видим, жена в пустыне. На звере. Кстати, помните, как выглядел дракон какого цвета?
2: Красного.
1: Красного. А здесь зверь какого цвета?
2: Также.
1: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
2: Здесь не обратил внимания.
1: Тоже столько же.
2: Столько же.
1: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
2: Александр, вы готовы сказать?
1: Он догнал ее.
2: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
1: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
2: У нас уже, Александр, времени все
1: откройте,
2: меньше и
1: пожалуйста,
2: меньше.
1: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
2: Какая глава?
1: 1.21. Начало книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
2: 1.21, да?
1: Во имя продолжения своей миссии, своего дела, проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
2: Я прочитаю, да? Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
1: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
2: Вновь повторяется, да.
1: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
2: Александр, спасибо.
1: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
2: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в
1: поиске. Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
2: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать. И время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать. И время говорить. Время любить. И время ненавидеть. Время войне. И время миру.

0: Победитель. Какой он? Бог через пророка Захарию обещает своему народу царя, который, с одной стороны, описан как кроткий, сидящий на молодом осле, а с другой стороны, как истребляющий грешников. Так какой же он на самом деле, этот грядущий царь? Об этом мы узнаем из 9 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем сегодня с вами 9 главу, и я прочитаю первых 3 текста, чтобы мы начали с вами потом разбираться. Первый текст. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно становится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева. И на Ямав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И строил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи». Вот такое интересное описание и сравнение главное, что серебра, как пыли, да, золото, как уличной грязи.
1: Да, вот. Особенно если вспомнить, что Господь говорит, что мое золото и серебро здесь как раз говорит. И в этих населенных пунктах богатства очень много есть.
0: Да, да, мы читали ранее, что золото, серебро. Господи, что за пророческое слово это было? Можно ли как-то это пояснить? Потому что мы до этого в предыдущих главах разбирались с и видениями, да, и с пророчествами, что им Господь обещал, как их приободрял. Что здесь? О чем здесь ведется речь?
1: Хотелось бы еще раз подчеркнуть тот момент, что мы с вами в исследовании книги пророка Захарии переходим к тем главам, которые рассказывают о том, чему надлежит быть после, что будет дальше. Конечно же, у народа иудейского остается много вопросов к другим народам. Те народы, которые здесь перечисляются, они были вовлечены в процессы притеснения и угнетения народа израильского. Они притесняли, они нападали на них и войнами. Это Дамаск, центр, столица Ассирии, да, Сирии. И цари ассирийские приходили, они угнетали народ иудейский. Поэтому вот прошли годы, они вернулись из плена Вавилонского. Вопрос остается открытым. А какова судьба будет вот тех угнетателей? Они снова придут, они снова начнут здесь чего-то творить, притеснять, угнетать, и все, что мы сейчас построим, мы восстановим, они придут и будут разрушать и захватывать. Каково будущее?
0: Да.
1: И поэтому у пророка Захарии Господь, передавая весть своему народу, дальше идет переход к тому, что Бог народу иудейскому сказал практически все, что касается вот их дней, как это в их дни будет, что Господь готов для них сделать. Господь готов миловать, Господь готов благословлять, Господь будет поддерживать, они будут иметь успех. И в том, что происходило дальше с царями Дарием, царем Артаксерсом,

0: которые такие благословенные письма, указы издают в отношении восстановления храма, в отношении восстановления города. Все угу. это как бы уже заканчивается. И дальше, начиная с 9 главы, здесь идут пророческие ответы или сообщения Господа для народа иудейского. Вот 9 глава начинается как раз прежде всего с того, что Бог говорит в отношении окружающих народов.
1: Угу.
0: Мы, к примеру, знаем, что царь Дарий, он входит в список царей медоперсидских.
1: Угу.
0: И последний царь медоперсидский также будет Дарий, который вступит в войну... Это не этот Дарий.
1: Другой
0: уже. Угу. Который вступит в войну с войсками Александра Македонского. И здесь мы читаем с вами о падении города Тира. И смотрите, да. третий стих. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыль и золото, как уличной грязи». О крепости города Тира пишет пророк Захария. А что реально было? Тир, город, у него была материковая часть, а также они себе построили островную часть, где на острове сделали крепость.
1: Угу.
0: И добраться туда можно было только лишь водным путем. Крепость была защищена, подступить к ней было сложно, но Александр Македонский захватил эту крепость, и действительно она была позже разрушена. И угу. здесь идет именно речь о тех народах, о тех городах, о тех землях, которые на севере, которые причиняли нередко
1: вред.
0: Вред народу израильскому. Да, мы видим здесь Емав, смежный с ним. Емав – это территория, которая на сегодняшний день рядом находятся так называемые Голландские высоты, о которых постоянно идет спор у государства современного Израиля с Сирией, да, конфликтом. И вот Господь говорит, все эти города, они, конечно же, сделаются бедными. Смотрите, четвертый стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Это сказано, конечно, описание, как будто вот панорамное показывается, как падет город Тир. Потому что реально он с моря был захвачен, был разрушен, стены его пали, и пали в море, и он был сожжен огнем. Так завоевал Александр Македонский. И все это должно было произойти через 200 лет. Но Господь уже пророку Захарии это показал. На тот момент этого еще не было. Это еще один раз говорит о том, что Бог является тем, кто знает историю, видит историю, открывает историю, чему надлежит быть.
1: Если мы переводим параллель с нашей современностью. То есть получается, там, где идут войны, конфликты, к сожалению, не везде происходят. Да, и у нас где-то есть победитель. То есть победитель – это всегда получается тот, кто очень верен Богу? Или сейчас это работает иначе, не как это было раньше в истории?
0: Ну, можно ли сказать, что тот же Навуходоносор был верным Богу от того, что он победил и завоевал Иерусалим? Я бы такого утверждения не сделал.
1: Угу.
0: Можно ли сказать, что были верными Богу цари ассирийские, когда завоевали Северный Израиль? Я бы такого утверждения не сделал. То, что в тот момент они были орудием в руках Бога, да, это так. И даже мы читаем с вами в 50 главе книги пророка Иеремии, Господь через пророка Иеремию говорит, что и Вавилон под правлением Навуходоносора является орудием в руках Бога, орудием наказания для Божьего народа. Хотя, с другой стороны, Господь говорит к Вавилону, что «тебе было доверено, мой народ, наказать, но ты со своей стороны превзошел то, что было тебе разрешено, и ты стал их угнетать. За это ты падешь, за это ты будешь разрушен». Я бы не сказал, что победитель – это всегда только тот, кто находится под именно благословением Божиим, выполняет волю Божию под защитой Бога. Нет. И иногда мы видим, история вершится так,
1: иначе,
0: как она вершится. И Бог в этой истории вершится.

0: Аскалон и ужаснется.
1: Пятый текст.
0: Да, это пятый текст 9 главы. Что такое город Аскалон? Вам доводилось слышать в Израиле город Ашкелон? Вот это оно и есть. Газа, говорит, и Газа вострепещет сильно. Вы слышали, в Израиле есть так называемый сектор Газа?
1: Да.
0: Это тоже там же. А смотрите, здесь же мы с вами видим в 6 стихе. «Чужое племя будет жить в Азоте». Да? А вы слышали, в Израиле есть город Ашдод? То есть эти города, это города, которые древности, они сегодня тоже есть в Израиле. Но что это за города? Это, я бы так сказал, районные центры филистимии. Филистимляне – это народ, который жил по побережью Средиземного моря. Они оттесняли народ израильский от Средиземного моря, и они оттуда очень часто нападали на народ израильский. И Господь говорит, что вот эти города, они посрамятся. Пятый стих, смотрите, «Ибо посрамится надежда их, не станет царя в Газе, Аскалон будет необитаем». Да? Шестой стих. «Я уничтожу высокомерие филистимлян». Седьмой. «И исторгну кровь из уст его, и мерзость его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как тысяченачальник в Иудее, и Екрон будет, как Иевусей». Мы видим, что Господь говорит, что все эти народы, которые когда-то причиняли страдания, боль народу иудейскому, они будут ослаблены, они будут посрамлены, их история тех, кто является угнетателями, закончится.
1: Ну, а что это для нас сейчас говорит? Какую, может быть, параллель мы можем провести для современного человека? Что Бог всегда с нами, что Он всегда будет, так скажем, вот как в 8 тексте, да, Он все равно будет нам стражем? Ну, для нас лично, для каждого получается?
0: Вы знаете, прежде всего, давайте попробуем, читая пророчество, иной раз не спешить все это перекладывать на себя. Это первое. Потому что мы можем увидеть, из этого мы можем увидеть несколько факторов. Первое. Бог историю видит, и Бог историей управляет. Бог допускает какие-то события для верных своих детей и для неверных своих детей. Бог допускает что-то. Почему мы читаем с вами, Господь говорит, в Новом Завете мы читаем, «Ибо кого любит Господь, того и наказывает». И когда Господь видит, что каким-то путем, через какие-то трудности, испытания, потери, это путь, которым Он может остановить свой народ, остановить своих детей, остановить нас, Бог может допускать нам какие-то потери, какие-то трудности, какие-то бедствия. Все это может быть. Но при этом Господь призывает нас: не бойтесь, не бойтесь тех, кто причиняет вам страдания. Не бойтесь их, потому что они души вашей коснуться не могут. И во всем этом Господь показывает, что те, кто были угнетателями народа иудейского, они не останутся ненаказанными. Особенно, если они превзошли то, что было Богом им допущено. Бог допустил, мы уже говорили с вами, Вавилону стать тем, кто пленит народ иудейский. Но при этом Господь говорит: ты почему переходишь до разрешенные для тебя? Так как ты, помимо того, что выполнил миссию того, кто должен был пленить и захватить, но тебе не было разрешено угнетать, притеснять и причинять боль и страдания народу моему. А ты сделал больше, чем тебе разрешено было. Поэтому ты будешь разрушен. Это было сказано Вавилону. И, конечно же, это показывает о том, что в нашей жизни происходит та история, та, которую мы читаем у страдальца Иова. Когда сатана пытается причинить боль, страдания, потери Иову, Господь говорит: хорошо, доселе ты можешь прикоснуться и сделать ему проблемы, но дальше тебе не позволено.
1: Да.
0: И таким образом мы можем увидеть, что Бог все-таки остается тем, кто может сдерживать зло ради того, чтобы была спасена наша душа. Вот. А давайте мы с вами посмотрим дальше и увидим, что здесь Господь дает...

0: надежду и откровение о том, чему надлежит быть в будущем, когда вот в этот город, который будет еще восстановлен, город, который лежит в руинах, город Иерусалим, когда-то наступит день, когда в этот город войдет царь этого города, и его восшествие, его приход будет просто необычным. 9 стих говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремны».
1: Такое интересное описание. Почему именно молодая, молодой осел, ослица? Это какой-то, что, это какой-то прообраз? Это важная часть или нет? На что здесь стоит обратить внимание?
0: Смотрите, прежде всего, здесь речь не идет о конях. Угу. Кони чаще всего это животные, которые используются в войне, угу, в завоеваниях каких-то. А здесь мы видим осленка. Ослицы.
1: Да, маленькие.
0: Это
1: вообще
0: хозяйственные, домашние, трудящиеся животные. Животные, которые исполняют обычные повседневные трудовые дела. Угу. И Господь здесь показывает, что царь, который придет, он не будет как воин, а он будет как миролюбивый царь, близкий к тем людям, которые будут его встречать.
1: Получается просто, да, он кроткий, сидящий, ну, то есть
0: кроткий,
1: нет такого, да, праведный, спасающий.
0: Да.
1: То есть нет какого-то такого помпезности и величества.
0: Да, он не воинствующий. И это было пророчество. Потому что если мы с вами посмотрим, к примеру, Евангелие от Матфея, 21 главу, мы здесь можем прочитать, как это событие произошло. Наверное, многие из нас и знают эту историю наизусть. Она является частью так называемого сегодня в России празднуемого, да и в мире, праздника за неделю до Пасхи, вербное воскресенье.
1: Да, конечно.
0: Вот. И мы можем прочитать, как здесь также описывается эта картина, что Иисус Христос за неделю до Пасхи въезжает в Иерусалим. И он дает повеление, чтобы ему привели ослицу, привязанную, вот второй стих 21 главы, и сказал им: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И евангелист Матфей говорит: «Все это было, чтобы сбылось реченное через пророка, который говорит: скажите чере Сионовой, се царь твой грядет тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вот через пророка Захарию было дано предсказание тому, чему должно было произойти чуть позже, когда Иисус Христос придет через 5 столетий. Через пророка Захария было предсказано, как это произойдет событие, когда Иисус въедет в Иерусалим. И мы знаем, что действительно его встречали как царя, постилали одежды, постилали пальмовые ветви, восхваляли, пели «Осанна сыну Давидову», то есть «Слава сыну Давидову», воспевая торжественный въезд Иисуса. Это было предсказание пророческое, и пророки, евангелисты позже, говоря об Иисусе Христе, цитируют пророка Захарию. Да. И вот эта идея спасения, которую дает Господь, эта идея очень ярко здесь выражена. Почему, смотрите, вы задали вопрос, почему ослица и ослик? А 10 стих говорит: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Смотрите, что будет истреблено? Конницы. Конницы, как раз кони. Почему? Здесь речь, конечно, не о животных, в смысле, что Господь животных уничтожит. Угу. Здесь речь идет о том, что войны все будут Богом остановлены. Господь останавливать будет войны. Бог не есть Бог войны. Угу. Бог есть Бог мира. Бог не желает, чтобы мы воевали. Угу. И, конечно же, сегодня мы видим, на нашей земле идут войны.
1: Ну,
0: да, Бог не поддерживает их, но Бог констатирует факты. Мы читаем в пророчествах Иисуса.

0: Иисуса Христа, когда Господь Иисус говорит о событиях последнего времени, Он говорит: «Сему надлежит быть, и будут на земле войны». Вы услышите об этом. Это реальность событий на земле перед пришествием Иисуса Христа. Вот так Господь через пророка Захарию описывает вот это вот его стремление к миру. Бог не желает войны. Бог готов и хотел бы, чтобы война остановилась, чтобы все перешло в русло мира. Бог со своей стороны готов сделать все. Господь отдал свою жизнь за нас. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, для того, чтобы войны не было, чтобы страдания прекратились. Но, к сожалению, люди не слышат Господа. К сожалению, даже сегодня народы, которые иной раз воюют друг между собой, друг с другом, при этом они говорят, что они исповедуют одну веру.
1: Да.
0: Христианский народ воюет с христианским народом. И тот во имя Христа, казалось бы. И тот идет молиться Христу в своих храмах, и другой народ молится Христу. А что Христу делать? Для него так и те, и другие его дети. Вот она как раз трагедия того, что мы видим сегодня в нашем мире, делает сатана. Настолько извращает сознание человека, извращает отношение к всему происходящему, что люди, не задумываясь, произносят имя Бога, молятся Богу, а после этого идут убивать друг друга.
1: Это ужасно.
0: И это проблема. Да. Этим сатана стремится сегодня уничтожить род человеческий. Но Господь со своей стороны сделал все для того, чтобы спасти нас. Да, для Бога свойственно спасать. Да, Бог является кротким, прощающим. Бог желает подарить праведность. А праведность, она не в насилии. Праведность в милосердии, праведность Божья в любви. И это то, что свойственно Богу. Бог желает, чтобы это было и в нашей жизни. Вот если еще посмотреть на 9 главу, давайте посмотрим с вами и прочитаем 16 и 17 стих. Вы могли?
1: Давайте, да, конечно. «И спасает их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц».
0: Мы видим с вами здесь, Господь через пророка Захарию опять-таки говорит о том, что Он спасающий Бог.
1: Что Он спасает, да.
0: Он спасет, и спасет их Бог, Господь Бог их в тот день, как овец, как пастух овец спасает. Он их собирает со всех сторон, ведет в загон, там, где безопасно. Если он знает, что наступит сейчас, идет дождь, ветер сильный будет, пастух собирает своих овец там, где безопасно, в стойло, для того, чтобы они могли быть там. Он дает им пищу, он дает им воду. И поэтому здесь говорится такой образ, как раз опять-таки Господь соберет их, как овец, народ свой.
1: Мне понравилось еще потом: «подобно камням в венце, они высияют на земле его». То есть вот интересное такое сравнение, такой вот некий интересный символ, что высияют, да, на земле его. Как вот он любит, как он порой... Вот классно мы прочитали в начале главы, что вот он... Ой, в середине, да, про то, что он кроткий, спасающий, а здесь, как он говорит, и воссияют они, подобно камням в... Именно в венце.
0: Камням, да? Драгоценным.
1: Драгоценным. Который... То есть, ну, венец же мы не
0: венец,
1: складываем
0: корона,
1: какие-то.
0: Венец – это корона, может, да. Да, такая царская.
1: Да, и там используются такие камни, да, самые драгоценные, да, то есть... И здесь вот интересное вот это описание такое вот именно у людей, да, вот как своих детей, точнее, как он превозносит, как возносит, как он любит. Мне кажется, это тоже один из жестов, который напоминает о том, что Бог очень к нам милостив и очень сильно нас любит.
0: Заканчивается вот эта 9 глава такими словами: «Как велика благость его». Слово «благость» – это милость, справедливость, праведность Божья. Как она велика по отношению к нам, людям. «Хлеб одушевит язык у юношей, вино у отроковиц». То есть Господь говорит: еды

0: будет достаточно, я обеспечу, я позабочусь. Все это будет вам дано.
1: Угу.
0: И это все Господь дает как обетование будущего. Но эти слова через пророка Захарию слушают современники пророка Захарии, угу. которые на тот момент перед собой видят что? Разрушенный город. Вы знаете, эта картина напоминает мне события, которые были буквально за каких-то 70 лет до этого. А именно что? Был пророк Иеремия, угу. и этот пророк, мы читаем, у него есть книга, которая называется «Плач Иеремии». Эта книга написана Иеремией как раз практически там, где теперь Захария пророчествует. Только Иеремия это пишет в 586 годах, в 586 году до нашей эры, а пророк Захария пишет в 500, получается, где-то 515 год до нашей эры. То есть где-то 70 лет между этими событиями. Но тогда пророк Иеремия остался в Иерусалиме после того, когда Навуходоносор, его военачальник, разрушил город Иерусалим, камни разрушены, где-то, возможно, еще дым поднимается, пыль стоит над разрушенным городом. Всех людей, кого можно было увести в плен, увели. На территории Иерусалима иудеи остались люди, только лишь беднота, те, которые не имеют пристанища своего, дома нормального.
1: Угу.
0: И вот только они остались. И на всем этом сидит на камнях пророк Иеремия и плачет. И пишет вот эту книгу «Плач Иеремии». У него много вопросов Господу. Он задает Господу вопросы, почему так все, то, что в его жизни есть. Но при этом мы с вами видим, что пророк Иеремия в плаче своем поет такие слова, песнь «Плача Иеремии», 3 глава, с 21 стиха. «И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому я уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». 70 лет между Захарией и Иеремией. Иеремия находится на развалинах Иерусалима, и Захария находится на развалинах Иерусалима. Иеремия плачет, и утверждение одно мне очень нравится. По милости Господа мы не исчезли. Да, мы в плену, да, город разрушен, но мы живы. Значит, у нас есть еще будущее и надежда. И спустя 70 лет Господь через пророка Захарию говорит, Иерусалим будет восстановлен, и я своей любовью и благодатью буду поддерживать, и хлеб будет, и вино будет, и стада будут, и забота моя будет о вас. Господь говорит, я вас не оставлю, несмотря ни на что. И более того, и придет даже царь, который является спасающим царем. Не цари плотские, земные, но тот царь, который царь вечности. Мне очень нравятся эти слова. И эта глава книги пророка Захарии, которую мы сегодня с вами читали, она говорит нам о надежде. Даже тогда, когда кажется, ты все потерял в своей жизни, когда кажется, что у тебя нет ничего больше, дальше, движения вперед. Но, дорогие друзья, Господь оставляет нам обетование. Он совершил для нас великое. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом есть любовь и милость Господа. Идите к Иисусу. Обращайтесь всем сердцем к Нему. Молитесь Богу. Бог любит вас. Он совершил ваше спасение. И Он желает, и Он ждет, когда вы Его примете как Господина своей души. Да благословит вас Господь в этом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что вы вместе с нами читали и изучали 9 главу книги Захария. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большие.

режиме. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума, и он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен. Но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и 2 пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его

честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызгивает.

брызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи – это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней.
1: Ангел – небесное существо, созданное Богом и наделенное волей, умом и могуществом. Ангелы занимают более высокое положение в ряду творений, нежели человек. В 12 главе послания к евреям говорится о тьмах, а в 26 главе Евангелия от Матфея – о легионах ангелов, составляющих небесное воинство. Все они Божьи посланники и вестники, чья роль заключается в прославлении Бога

0: и спасении человечества. Апостол Павел называет ангелов служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы бывают разных видов – херувимы и серафимы. Во второй главе второго послания Петра говорится также о согрешивших ангелах. Злые ангелы, в отличие от добрых, подчиняются не Христу, а сатане и преследуют цель погубить людей. Верующие, вооруженные Словом Божьим и молитвой, защищены от злых сил.
1: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Мы поговорили о том, чем жертвы не являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертвы не приносят. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
1: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
0: Какой выход теперь?
1: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, с 24 по 27. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки,

0: реки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
1: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
0: То есть получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
1: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
0: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
1: как необходимость в жертвах исчезла.
0: Предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства, и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
1: Свои толкования.
0: Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили, и теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нету ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, «не убавь, не прибавь» и так далее. Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую,

0: не христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
1: А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
0: Конечно же, нет.

0: Дальше: «Зато они пойдут и упадут, и разобьются». Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея. Говорил: «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен, у каждой деноминации, у каждой конфессии христианской, вот из числа ортодоксальных, есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там. И когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок относящимся к Мессии. И вот цитата. Что есть «правда вечная» или «праведность вечная»? Ответ – «царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе Мессию или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит: «раздался бат-коль». Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. «Раздался бат-коль и сказал ему: „Довольно“». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
1: Это в Мидраше вот это все описывается?
0: Это написано в Талмуде.
1: А, в Талмуде.
0: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований. Кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
1: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
0: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано: «выйдет указ о восстановлении Иерусалима». С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано: «отстроятся улицы и стены». Угу. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
1: То есть где-то это шестой
0: век до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество: выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха,

0: Мессии Христа, помазанника, и потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически, в плане последовательности событий, прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит: «Эти времена давным-давно прошли». То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее: «Даниил открыл для нас знание конца времени. Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет». То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
1: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
0: да,
1: запретили толковать,
0: вот,
1: чтобы не смущать никого.
0: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
1: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
0: Безусловно, безусловно. Но исследование текста беспристрастное на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Рабби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так: «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились. И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
1: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
0: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так: «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике мужчина. Да? Мужчина, скорбей и изведавший болезни. Он был презираем и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином.

0: слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других – грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12. Давайте прочитаем.
1: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
0: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание». И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения. И он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления». Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас, и в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе.
1: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
0: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе. Он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, mm-hmm. истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, mm-hmm. да, ведущих, богословов, мудрецов, Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, о мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит: «Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ,

0: вот представлен, отнюдь не...
1: И он и есть раб Божий.
0: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует: «Презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет: «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле раби Ионатан бен Узиэля – это 32-й год до нашей эры в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за 3 века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
1: Перед самым пришествием Христа толкует.
0: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». Смотрите эти передачи. И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Я не могу у тебя попросить прощения, ну, потому что у меня даже права такого нет. Бог должен действовать вот только так.
1: Если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, мы с тобой затронем сегодня сложную тему. Я думаю, для многих она будет актуальна. Тема так и называется «Разочарование в Боге». Ты знаешь, я прочитал одно название в статье «Разве жизнь справедливо обошлась с Богом?». Когда мы говорим об этой цитате, это подразумевается о жизни Иисуса Христа. Но мы сейчас не будем сразу о Христе говорить. Это просто тот намек на том, что даже Христос, который пришел в наш мир, который был идеальный, устроил для людей идеальную жизнь, лечил, восстанавливал, заботился. И даже этого идеального человека, Бога, распяли. И я думаю, что очень много людей сталкивалось с таким понятием, как разочарование. Но не просто разочарование в жизни, а именно в Боге. То есть это то, когда мы на что-то надеялись, ожидали, а это не сбылось. И я думаю, ты как священнослужитель сталкиваешься, наверное, часто с этим. Может быть, поделишься опытом, какие ты моменты видишь в этой теме и как вот быть человеку, который разочаровывается в Боге?
0: Спасибо, Игорь. На самом деле тема очень непростая, очень глубокая. И вся ее трагедия заключается в том, что эта тема сегодня становится актуальной все больше и больше. Люди не просто разочаровываются в людях, не просто разочаровываются в своих каких-то взглядах, привычках, не просто разочаровываются там даже в пасторе церкви, в священнослужителе, хотя это тоже имеет место быть. Они разочаровываются в вере, они разочаровываются в Боге.
1: В церкви.
0: Однажды у меня был такой случай, когда я приехал в один город, тоже посетить церковь для того, чтобы поддержать, вот, провести богослужение, я узнал, что одной посетительницы, так скажем, постоянной церкви, ее нет. Город небольшой, и я поинтересовался, что случилось с человеком, давно ли ее нет. Мне сказали, что ее уже нет больше полгода. Что-то произошло серьезное с ней. Вот. И я созвонился, потому что мы с ней были знакомы. Она очень активна была в служении общины самой этой. Вообще в целом, как бы, да, на этой территории была таким социальным человеком. И я созвонился, говорю, так и так, можно ли приехать будет, посетить, встретиться, пообщаться. Она говорит, да, конечно, можно приехать. Я приехал к ней, мы пообщались, поговорили в целом сначала, да, и потом я спросил, самый главный вопрос задал. Что случилось у тебя, так скажем, вот не видно тебя было в церкви. Она говорит, знаешь, Василий, я пережила несколько что-то такое необычное в своей жизни, вот, чего раньше не переживала. Она мне сказала, что я разочаровалась. И она сказала, что я разочаровалась. В этот момент я подумал о всем или о ком угодно. Вот, что это могут быть, да, священнослужитель церкви, в которой она разочаровалась, там, может быть, люди в церкви, а вот, может быть, сама церковь, в которой разочаровалась.
1: В родных, близких, да?
0: Да, близких, родных. Ну, так как она не посещала церковь, это было по-любому с церковью было связано. Вот, она говорит, я разочаровалась в Боге. И я тогда ей сказал такие слова, говорю, знаешь, говорю, я могу у тебя попросить прощения.

0: за, возможно, членов церкви, которые могли бы где-то обидеть себя, где-то, может быть, так скажем, каким-то словом, поступком, делом, невзначай. Я могу, как служитель церкви, попросить прощения, извинения за, может быть, того служителя, который, может быть, обделил вниманием тебя, на который, может быть, ты обиделась. А вот я не могу у тебя попросить прощения за Бога, на которого ты вот именно, скажем, вот в эти как-то, может быть, ну, в обиде на него, да, в разочаровании в нем. Ну, потому что у меня даже права такого нет. У меня даже такой нет такой привилегии, такого преимущества. Потому что мы как люди, даже служители, мы не адвокаты Бога. Мы должны это понимать. Mm-hmm. Вот. Я говорю, это ваша юрисдикция, вот этот вот ваших отношений с Богом, твоих и Бога. И вот тут, наверное, скорее всего, нужно тебе эти вопросы с Богом решить. Знаешь, Игорь, я к чему пришел, мы с ней общались, вместе молились. Я об этом тоже размышлял, думал, почему человек разочаровывается в Боге.
1: Но можно я только, знаешь, какой момент дополню? Дело в том, что вот когда изучаешь людей и сталкиваешься с людьми, с которыми разочаровываешься, ты всегда видишь конкретную проблему. Не буду приводить примеры, которые я тоже и множество видел, вот, потому что мы в свое время работали с детьми с ограниченными возможностями, и я помню вот этот активный год, но столько всего насмотрелись, что у людей иногда вызывает это отчаяние. Хотя много людей, которые наоборот вот еще помогают людям, у которых нет таких проблем. Но вот смотри. Марк Твен, да, известный писатель, написал много интересных книг. И я, когда изучал его внимательно биографию, нашел такую деталь, что у него произошло очень глубочайшее разочарование в Боге. Он же был одним из самых таких острых, можно сказать, комиков, в кавычках, да, который постоянно как-то пытался задеть Бога или чувство верующих людей. Хотя, что интересно, его жена была глубоко верующим человеком. И всего одна причина, почему он разочаровался. Он вырос в верующей семье, изучал Священное Писание и Ветхий и Новый Завет. Но когда заболел его двоюродный брат, и он очень долго молился и просил Бога его, чтобы Бог его спас и исцелил, а, как мы говорим, чудо не произошло. И вот он сам об этом говорит, что вот здесь произошел надлом. То есть я так понимаю, что за каждым разочарованием стоит конкретное обстоятельство. Помнишь, как, допустим, Мария и Марфа, умирает Лазарь, и Марфа выходит, и Мария, и они говорят, если бы ты был здесь, он бы не умер. Окей, там произошло чудо, но мы знаем столько историй, даже не со смертью связанного.
0: Где чуда не было.
1: Да, где чуда не было, и человек говорит, вот если бы Бог, вот он сейчас встал бы на это место, то как бы ситуация выровнялась. И я знаю таких, ну, и людей, с которыми я общаюсь, и вроде все молились и просили, и как бы ты видишь, что человек правильно живет. То есть не живет, как многие люди мира сего, но мы не видим вот этого чуда. И вот как нам быть, когда вот мы сталкиваемся вот с этой жестокой реальностью в нашей жизни?
0: Вот как раз-таки вот к этому моменту я сейчас тоже и подводил. Спасибо, что ты тоже момент как бы обратил на него внимание. А, оказывается, мы разочаровываемся не в вере в Бога, а мы разочаровываемся в тех иллюзиях, которые мы нарисовали в своем сознании, и тех ожиданиях, которые мы ожидали от Бога. То есть, грубо говоря, мы написали Богу план действий, как ему нужно действовать в ситуации, в которой оказался я, может быть, мои близкие, может быть, мои родные. И я Богу отдаю этот лист бумаги, мною подписанный, и не просто говорю, Господи, действуй сам по воле своей, а я говорю, Господи, я как бы хотел, потому что мы с тобой выстроили отношения, я уже в церкви давно, я уже совершаю служение, я очень надеюсь, что я и мой голос, это голос не последний, и что ты меня услышишь и, конечно же, мне поможешь. Это может быть не только лишь чудо, о котором мы просим. Это может быть даже доктрина, это может быть даже какое-то понимание ситуации, что мы видим, Бог должен действовать вот только так. А когда этого не происходит, потому что Бог не марионетка. Бог, он гораздо имеет более высокий уровень вот в этом вопросе. И он понимает, что ответив тебе именно так на твою просьбу, возможно, ты будешь считать, что Бог совершил чудо, да, и будешь благодарить Его. Но не всегда то, о чем мы просим Бога, в данный момент необходимо для нас

0: вообще в целом, на всю свою, на всю нашу жизнь. Могут быть ситуации, когда, допустим, к примеру, это чудо, оно нас приведет к другим таким неприятным последствиям. Одно из таких, один из таких примеров – это царь Езекия, который просил о здоровье. Он был болен, Господь ему дал силы, дал ему здоровье. Он прожил еще 15 лет. Но мы видим о том, что добавочные 15 лет,
1: не послужили, да?
0: По большому счету, они, его жизнь в конечном итоге, они привели к еще более лучшим отношениям с Богом. А наоборот, они показали, что Езекия полагаться стал на себя, на свои силы и на свой успех. И вместо того, чтобы прославить Бога в этом, он прославил себя.
1: А вот скажи тогда такой момент. Вот исходя из этого, что нам не следует ожидать определенных иллюзий, вот не может ли у нас тогда, как у людей даже и верующих, да, и развиться, ну, может быть, и тех людей, которые не особо верят, такой момент, что зачем как бы мне тогда просить, да, если оно может все равно не сработать. То есть ты понимаешь, ну, из этого тогда вообще может такое вытекать, что ты говоришь, слушай, окей, если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Зачем читать? Зачем вообще там в церковь ходить? То есть, ну, такой может идти откат. Хотя я понимаю, что там, как правильно, если сказать, что мы не должны быть к этому всему привязаны, но все равно мы люди, мы ожидаем. Вот как тогда нашу веру с этим совсем соотнести?
0: Я скажу два момента очень важных. Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого человека, потому что он невиновен. Когда мы говорим о наших отношениях не с человеком, а именно с Богом сейчас, то я думаю, что в этой ситуации нам важно, чтобы мы, когда мы просим Бога о чем-то, о чуде, об исцелении, о чем-то, о том, что мы считаем, ну, необходимым для нас. Очень важная рекомендация, хороший совет. Господи, пусть будет в этом Твоя воля. Когда мы в том, что мы просим, ищем не своей воли, а говорим, Господи, Ты знаешь, что будет лучшим для меня в этой ситуации. Я Тебе отдаю право действовать, принимать окончательное решение. Мне нравится пример, который очень интересный, но, с другой стороны, и провокационный. Произошел в жизни Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 26 главе. И вот, что мы читаем здесь в 31 стихе. «Тогда говорит им Иисус», он говорит ученикам, которые были у него, «все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Другими словами, он говорит, все вы в эту ночь потеряете в меня веру. А еще другими словами, этой ночью сегодня вы разочаруетесь во мне. И не просто он говорит, что вы разочаруетесь во мне, а он говорит, я создам такие обстоятельства, которые вас разочаруют. То есть Христос не занимался очарованием людей, которые были вокруг него, в том числе учеников. Он, наоборот, показывал и допускал ситуации, которые делали учеников крепче, делали их сильнее, они их закаляли. И в этой ситуации мы видим о том, что произошло. Христа схватили в Гефсиманском саду, его воины, написано, избивали, ругались над ним, да, и в конечном итоге потом прибили к Голгофскому кресту. Что самое удивительное, ученики на протяжении предыдущих лет они неоднократно слышали, как Христос предупреждал о том, что будет с Ним. Ученики это слышали. Но, к большому сожалению, мы видим картину в Гефсиманском саду, мы видим картину, которая была во дворе первосвященника. Не было ни одного ученика. Где они? Куда они делись? И мы видим следующее. Когда уже Христос, написано, воскрес, два ученика идут в Эммаус по дороге. Они размышляют, им является Христос, и Он говорит им такие слова. Что случилось? Они говорят, а разве ты не знаешь? Был такой человек. Мы его ученики. Он многому нас научил в этой жизни. А сегодня мы поняли, что мы в нем разочаровались. Мы столько времени потратили зря. Мы столько времени, мы вложили такие надежды. Мы-то думали, он будет царем в Израиле, а он им не стал. И потом мы читаем в другом месте. Ученики сидят, говорят, Петр говорит, я сдаюсь, я пошел, возвращаясь к прежнему своему ремеслу, я пойду рыбачить. Ученики другие говорят, мы тоже возвращаемся. Нам нечего делать. Мы потеряли всякий смысл, потеряли всякую надежду. И Христос при разговоре с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, говорит, ребята, постойте, ведь вы же слышали все это.

0: Ведь он же вам, ну, как бы рассказывал о том, что с ним должно произойти, ну, так вот, от третьего, как бы, лица. До тех пор, пока не увидели, да, его раны на руках, они не поняли, что именно он является Христом. Христос в этой жизни допускает определенные моменты, чтобы мы могли стать сильнее, стать крепче, стать устойчивее на ногах. Он дает нам для этого и допускает испытания, сложности, трудности, с одной стороны. А с другой стороны, он протягивает к нам свою руку и говорит: «Я готов тебе помочь. Я готов тебе протянуть руку, чтобы ты не упал, чтобы ты не сломался, чтобы ты не утонул вот во всем этом, а чтобы ты мог понять, что ты теперь сегодня повзрослел духовно, внутренне и личностно».
1: Скажи, пожалуйста, вот давай такой момент еще обсудим по поводу той помощи, которую мы можем оказать человеку, который разочаровался. Вот смотри, бывает так, что и я в своей практике это проходил, когда заболел, да, близкий человек, вот, начали лечение, молились, просили. Ну, в общем, человек умирает через время, молодой человек. И тот близкий, который рядом с ним находился, он мне говорит, что я так надеялся, так ждал. И у человека происходит надлом. То есть у него происходит надлом веры. И мы можем таких людей встречать, и мы не знаем, когда сами можем оказаться, да, в такой же ситуации. Как мы можем, вот как люди верующие, находящиеся рядом, какую-то оказать человеку поддержку, чтобы вот это разочарование, оно вообще не настолько усугубилось, что когда уже человек становится, ну, как бы жесткой противоположностью, как с Марк Твеном произошло. Вот что здесь мы можем посоветовать, если в нашем окружении есть такие люди?
0: Вот лично я, Игорь, когда общаюсь тоже с людьми, находящимися в подобных ситуациях, что я говорю, что я советую. Я лишь спрашиваю, да, человек, если он, конечно, верующий еще, да, если даже если он не знаком с Евангелием, не знаком с Богом, я об этом говорю. А где был Отец Небесный, когда умирал его сын? Это очень непростая сцена, непростой момент и непростой период жизни, когда человек теряет своего близкого и родного человека. Но именно вот ответ для меня, он очень важный. Он помогает и мне лично, и в целом я верю, и другому человеку понять ситуацию, что Отец Небесный был рядом, когда умирал его единородный сын, Иисус Христос, на Голгофском кресте. Мы не знаем до конца планов Божьих, мы до конца не знаем Его воли. Но мы знаем одно и должны быть в этом уверены, что Бог все делает нам к лучшему. Все делает для того, чтобы наша жизнь, она могла обрести определенный смысл. Я что скажу, когда у человека нет Бога, когда он теряет близких, когда он теряет работу, когда он теряет здоровье, для него это очень серьезная катастрофа. Когда у человека есть Бог, у него есть тот, кто может его поддержать, кто может его услышать, кто может помочь ему преодолеть это кризисное время и двинуться дальше. Когда у человека никого нет, он говорит: «Мне незачем жить больше, мне нет смысла двигаться дальше, я выбираю другой путь». Бог же предлагает нам свою руку помощи, говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, разочарованные, находящиеся в отчаянии, я готов вам помочь». Мы можем воспользоваться этим шансом.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Мы сегодня затронули непростую тему. Дорогие наши зрители, мы бы хотели закончить одним очень интересным библейским текстом, который записан в книге Притчи. «Потому что твоя будущность и надежда не потеряна. Пусть Господь вас благословит иметь добрую надежду в Боге».

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать.

0: Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим. –

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Должен ли верующий человек исполнять государственные законы? Как быть, когда какой-то закон противоречит моим убеждениям? У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Есть такое понятие «правовая культура». И, собственно, ну, сразу же к этому понятию подразумевается, что в России она как-то вот традиционно не очень хорошо развита. То есть мы юридически плохо подкованы, или, может быть, это из другой немного области. То есть вот что это такое, зачем нужно быть в правовом отношении культурным?
1: Ну, у нас цикл передач как-то связан с нашей страной, да? Вот, с развитием страны. И развитие любой страны в современном мире, оно невозможно без соблюдения гражданами этой страны законов. Потому что если у нас низкая правовая культура, она влияет на все сферы жизни человека. Вот. И на экономику, и на религию. Ну, на экономику, если постоянно законы меняются, да, вот, если их никто не соблюдает, то как вести бизнес, да? Это же вот, ну, простой как бы пример. Вот, это, его просто невозможно будет бизнес вести. И так во всех других сферах. Вот, соблюдение законов очень и очень имеет большое значение для развития общества и страны. Это вот первое, что я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос. Что касается России, у нас, конечно, непростая история была. И в нашей стране традиционно к законам относились... Ну, по пословице закон, что дышло, да, куда повернешь,
0: туда
1: и вышло, да. У нас больше люди ориентировались, ну, сейчас это называют телефонное право, да, раньше, когда не было телефонов, это были просто, ну, некие взаимоотношения, да. То есть люди больше опирались не на законы в решении своих проблем, а на какие-то связи там с начальниками, с князьями, если там Древняя Русь, да, родство там.
0: Есть еще одно как бы понятие, ну, тавтология такая, жить по понятиям. То есть,
1: да, вот по понятиям, да, но это уже из другого лексикона.
0: Это из другого лексикона, но тем не менее подразумевается следующее, что вот есть закон, а есть некое понимание того, как правильно. Или там справедливость.
1: Как
0: там,
1: его
0: еще
1: обойти или как его...
0: Ну, может быть, обойти, а может быть, даже не то, чтобы обойти, а есть понимание несовершенства закона. И я-то лучше знаю, чем... Ну, или там, может быть, не я, может быть, там какая-то совокупность, ну, не знаю, какое-то собрание.
1: Ну, да, и я считаю, что это, конечно, плохо для страны и отдельно взятого человека, вот такое отношение к законам. Примеров тому немало, то есть у нас такое очень было негативное отношение к праву собственности, да, то есть люди владели землей, но приходили какие-то новые правители, эту землю отбирали, да, вот как пример, и человек не мог вести свое хозяйство спокойно. Вот. Ну, в истории как бы 20-го столетия мы это видим на примере советской власти, которая там отобрала все, что можно было, да, у людей в плане собственности.
0: Ну, кстати говоря, не сразу, а так как-то вот в один момент одно, в другой,
1: ну,
0: момент,
1: да,
0: другое.
1: И люди привыкли уже не на законы ориентироваться, а вот на вот эти понятия, на свои связи, потому что законы постоянно меняются, и никто их особо не соблюдает. И это плохо.

0: для всех нас. И мы привыкли к низкой правовой культуре, как вы сказали, мы привыкли к несоблюдению закона. Вот, то есть я вот помню, ныне покойный такой был юморист Задорнов, да? Вот, он как-то говорил, что только в России существует три вида запрета. Что он имел в виду? Есть просто там табличка «запрещено», есть табличка «строго запрещено», а есть «категорически запрещено». И он, значит, так, ну, в юмористической форме, он, конечно, смеялся. Вот. Он говорил, иностранцы этого не понимают. Что, ну, и запрещено, значит, запрещено, да? А у нас просто запрещено, строго запрещено и категорически. То есть, ну, если запрещено, читают люди, ну, это так, как говорится, всегда можно обойти, там, войти, куда нужно, да, это. Если строго, начинают задумываться, да, стоит ли это делать. А если категорически, ну, это означает, что уже, ну, вот, ну, никак, да?
1: Стой, стрелять буду.
0: Вот, стой, стрелять буду. То есть вот этот пример, он показывает отношение, понимаете, к законам. И мы сами от этого страдаем, сами страдаем. Потому что, ну, вот элементарный пример, меня он всегда беспокоит, люди нарушают закон о тишине, да? Где-то там многоквартирный дом, к примеру, там есть закон о тишине, который говорит, что в выходные там, ну, нельзя после 10 вечера, да, там, до 8 утра, там, в будние дни там, с 11, по-моему, до 8, я не помню точно. Но суть не в этом. И вот соседи устраивают какую-то гулянку или там ремонтные работы ведут. Вот. А что им этот закон, как бы? Вот, мешают этим.
1: Не, ну, может быть, просто не успели, и надо
0: закончить. Да, не успели, там много разных причин, вот они нарушают. Там после обеда тоже какие-то часы нельзя это делать. А что, мы наняли, вот наши это. Но когда они, отремонтировав помещение, начинают там жить, и кто-то другой из соседей начинает то же самое делать, мешая уже их покою, они начинают возмущаться. Как это так? Как это вот вы тут нам... Или вот на отдыхе мы сталкиваемся очень часто с этим примером. Там кто-то громко включил какую-то музыку, там люди отдыхают, лето, природа, там пляж или водоем. Да, а вот нам наплевать, мы вот, вот хотим так вот, да, вот, вот. Но если они отдыхают, кто-то другой включит чуждую для них музыку еще громче, да, они начнут возмущаться. Как это вы так вот делаете? То есть это везде. На дорогах у нас тоже... аварийность повышенная именно в связи с тем, что мы привыкли не соблюдать правила дорожного движения, хотя, в общем-то, эти правила установлены для нашей же безопасности. Вот. А мы предупреждаем там водителей, да, вот, о нарушении скоростного режима и так далее. Нет, и мы это делаем все уже вот, ну, автоматически. И я это тоже за собой наблюдаю.
1: Существует, понимаете, кстати, мнение, что, ну, например, знаки дорожные некоторые, не говорю, что все, но ставят не для того, чтобы обеспечить безопасность, а для того, чтобы кому-то заработать.
0: Вот, это проблема, потому что мы имеем историю в нашей стране, когда мы видели со стороны многих правителей, чиновников вот эту нечестность, да, то, как вы говорите, знаки они там устанавливают, или какие-то законы специально вводят, чтобы там себе прибыль иметь какую-то, кого-то оштрафовать. Мы к этому привыкли. И получается такое... замкнутый круг. Потому что ведь эти чиновники, они же не с неба на парашютах к нам спускаются. Они-то выросли из нашей же среды. Это те же люди.
1: Ну, разумеется.
0: Вот. И вот эта низкая правовая культура, она как раз влияет на всех. То есть человек, имея низкую правовую культуру, становясь чиновником, он начинает эти законы использовать тоже в корыстных для себя целях. И вот замкнутый круг, понимаете, который необходимо нам... каким-то образом разорвать.
1: Вот. Что делать с низкой правовой культурой?
0: Что делать, да. Но первое, что нам помогает этот круг разорвать, это знание и исполнение Божьих законов. Угу. Божьих законов. Бог нам дал заповеди. 10 заповедей прежде всего. Кроме 10 заповедей есть еще и как бы, ну, их трактовка в самом Священном Писании. В виде различных там повелений, да, советов, которые дают и апостолы, и пророки до них. Вот. И когда мы читаем Священное Писание, и принимаем решение исполнять Божьи законы, вот, это очень влияет на, и в том числе, нашу правовую культуру в плане соблюдения законов нашего. Мы становимся законопослушными людьми, людьми ответственными. Вот, поэтому...
1: А неужели можно вот проецировать Божий закон на законы государственные?
0: Мы не проецируем законы.
1: Ну, хорошо,
0: речь идет о другом.
1: Я неправильно выразился. Авторитет Божий.

0: в нем нет. То есть это действительно закон, как вот о нем написано, что заповедь свята, благо, она для нашей пользы дана и так далее. То есть поэтому авторитет ее вот
1: Вот если велик. Мы соблюдаем Божьи заповеди, если мы понимаем, что Божьи заповеди даны для нашей пользы, Господом, то мы начинаем понимать, что и многие государства, я не хочу сказать, что все, да, мы об этом говорим, но многие законы в нашем государстве, они тоже даны для нашей пользы, так же, как Божьи 10 заповедей. Конечно, мы, может быть, чуть позже сейчас поговорим о приоритетах, да, вот, если вы зададите вопрос, я отвечу на него. Вот. Мы сейчас не на один уровень не ставим божественные законы с земными, ни в коем случае. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что человек, который соблюдает Божьи законы, он в своей жизни будет соблюдать и законы земных правителей. Хотя бы потому, что так написано в Священном Писании. Угу. «Бога бойтесь, царя чтите», да? Так написано. Вот. И мы, это относится и к земным законам. Господь говорит: кесарю кесарево, Божию, Богу Божию. Вот. То есть Библия говорит, что нам нужно платить налоги, например, учит нас апостол Павел в послании к римлянам, 13 главе. Налоги, подати, да? А это как раз речь идет о земных законах. То есть, о земных законах.
0: Да? Есть же представление при этом, что ну хорошо налоги платить там, где не воруют. Вот. А здесь же украдут.
1: А так, дело в том, что, понимаете, мы в таком случае становимся судьями. А Господь говорит: не судите, дабы и вас тоже не судил Господь. Да, не судимы будете. Да? Так, вот. И молитва наша, Отче наш, говорит о том, что прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы не судили прежде времени, не осуждали других людей. Мы не можем судить о том, по какой причине приняты те или иные законы, да, вот, и правила там те же дорожного движения. Может быть, эти знаки установились с целью оштрафовать, а может быть, эти знаки спасут нашу жизнь. Мы же не знаем об этом, так ведь? Как мы можем знать? Мы не
0: специалисты. Ну, как сказать, если я по этой дороге проехал много раз, то я уже могу так, ну, примерно представить, что вот здесь стоит знак 40, вот, а там ничего не происходит.
1: И поэтому человек, который послушен Божьим заповедям, Божьим законам, записанным в Священном Писании, ему легче будет соблюдать и земные законы, которые не противоречат, конечно, Божьим заповедям, которые тоже на благо. Кстати, в Священном Писании, в Ветхом Завете, ведь Бог давал не только 10 заповедей, Он давал и законы для жизни израильского общества, израильского народа. В то время, мы знаем, в Ветхом Завете Израиль представлял из себя не только ветхозаветную церковь, но и государство. Там были цари, там был государственный аппарат. Соответственно, там были законы определенные. В Ветхом Завете мы читаем: строишь дом, нужно перила сделать, чтобы кто-нибудь там не упал, да? Вот. Это...
0: Охрана труда.
1: Охрана труда, да, возникает. Вот. Не задерживай плату работникам своим до захождения солнца. Это тоже определенный закон, который побуждал работодателю расплатиться с наемными рабочими, да, вовремя. Это ответственность накладывал. И не передвигай там межи, да. Пусть там гири твои будут верного веса там записано, да. То есть мы очень много можем перечислять вот таких повелений, которые, в общем-то, отражают земные законы, ныне до сих пор существующие. Они в Священном Писании находятся. То есть эти законы, они в обществе вырабатываются, в государстве, для того, чтобы мы тут не подрались между собой, да, вот, чтобы так порядок
0: может,
1: был.
0: Может, и достаточно было законов, но ведь сегодня, если посмотреть на объемы кодексов государственных, штука в том, что человек их даже и знать-то все не может.
1: Не может, и более того, что...
0: А как же тогда к ним относиться, если я их и знать не могу? А мне говорят, что вот незнание закона, оно не освобождает от ответственности за его нарушение.
1: Но это целая проблема, потому что нередко и сами законы нашего государства, они вступают в противоречие. Вот, это уже проблема, связанная с законотворчеством, да, то есть это в адрес депутатов, там, различные

0: законодательных собраний и федерального, и там, регионального уровня, нужно задать вопросы, почему они принимают такие законы, которые вступают в противоречие друг с другом. Это угу. тоже бывает, такие проблемы бывают. Но все же, я уверен, что многие законы, которые существуют вот, в государстве, в обществе, они тоже, как и заповеди, направлены на то, чтобы у нас был порядок, для того, чтобы сохранить нашу жизнь, для того, чтобы обезопасить нас. Ну, простой пример. Вот мы строим дом, например, да? Угу. Многоквартирный или частный дом, неважно. Если мы не будем соблюдать законов, связанных со строительством, там, жилых объектов, да, или производственных, неважно, если это производственный дом, то этот дом может разрушиться, люди там получат увечья, покалечатся и так далее. Вот я помню, один комплекс строили там в христианском учебном заведении спортивный и не рассчитали снеговую нагрузку. У нас же зима, тут снег. Угу. А строили по там, западному проекту, на юге строят такие дома, да, где снега нет. И вот выпал снег определенной толщины, а правила по обслуживанию этого здания не были установлены, они не соблюдались. Снег этот надавил на крышу, и это здание развалилось. Хорошо, что там никого не было. Вот. То есть, понимаете, если бы соблюдались эти правила строительства для нашей страны, для России, да, и обслуживания этого объекта, mm-hmm. то этого бы не произошло. Слава богу, что никто не погиб, там, ну, не было. А сколько же ведь трагедий происходит, да, по причине вот такого нигилизма, такого отношения к законам. Реальных проблем происходит. Когда кто-то наплевал на законы строительства, построил это здание, завалилось, развалилось, погибли люди. Вот аквапарк у нас был пример в Москве, да? Вот, что-то они неправильно сделали, нарушили, и он, там погибли люди. Или школа, вот я помню, там где-то на Урале, да, даже не помню город, вот, ну, неправильно строительство.
1: Но там ведь еще ситуация-то была, наверное, просто в большей степени с просчетом проектировщиков, чем с несоблюдением каких-то законов.
0: И в том числе и законы, в том числе и несоблюдение законов приводит к таким трагедиям. Ну, есть же законы угу, вот, угу. по строительству. Это я просто как пример говорю.
1: Ну, понимаете? Понятно.
0: Уж не говоря о правилах дорожного движения, с которых мы начали, потому что если мы их сами не соблюдаем, вот, то и мы можем погибнуть, и встречный транспорт, да, и невинные люди могут погибнуть, если мы не соблюдаем. Другой угу. вопрос, что иногда эти законы земные вступают в противоречие вот, со Словом Божьим.
1: А что делать?
0: Вот, это проблема. И что вот, какой пример можно здесь привести? Книга «Деяния апостолов». Однажды Петра и Иоанна пригласили в Синедрион, в то время это было правительство Израиля. Вот. И, значит, они проповедовали о Христе, Евангелие. Вот. Но им повелели. Вот. Повелели, чтобы 18 стих, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Им запретили проповедовать об Иисусе Христе. Вот они верующие, Петр и Иоанн, а государство угу. в лице Синедриона угу. запрещает им проповедовать. Что говорят Петр и Иоанн? Они сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Это риторический вопрос, на который только один ответ. Несправедливо. Угу. То есть они говорят этим правителям, что для нас превыше всего Господь и его законы.
1: Ну, тут, в общем, надо еще понимать, а на чем основывались эти правители, на законе ли? То есть получается, что их, вообще говоря, их повеление было незаконным. А в нашей ситуации бывает так, что...
0: Незаконным почему оно, это повеление было? Угу. Потому что... Для верующего человека приоритетом является Господь, его заповеди, его повеление.
1: И я думаю, что они это прекрасно должны были знать.
0: Вот, должны были знать, но они поступили по-другому, вот эти правители, они запретили проповедовать. И тогда Петр и Иоанн им говорят, что это...
1: Прямо не... сказали, что вы от нас требуете незаконного, ну, то есть того, что не имеете права требовать.
0: И в книге Откровения один из титулов Иисуса Христа – это «Царь царей». Вот, то есть Христос стоит над земными царями, и божественные законы стоят над законами государства. И поэтому, если земной закон, ну, закон какого-то правителя или правительства, да, начинает вступать в противоречие с законом, данным нам Богом, конечно, верующий человек, тоже как Петр и Иоанн, скажет, это несправедливо. Слушать вас более чем Бога. Такое иногда... бывает. Ну, в частности, в нашей стране в советское время запрещалось проповедовать об Иисусе Христе, как вот в этой истории, да? Вот. Угу. И сажали в тюрьмы там, и даже во время Сталина репрессировали людей за проповедь об Иисусе Христе. Но это все было несправедливо, это было, как вы говорите, незаконно.
1: Вот. Ну, как сказать, законы-то соответствующие были.
0: Вот нет, законы были, да, в государстве, но перед Богом было незаконно. Вот. И верующий человек, конечно, в приоритете в своем всегда соблюдает прежде всего Божьи законы. Божьи mm-hmm. законы. Это мы должны все это четко понимать. Просто на практике сегодня мы живем в то время, когда таких противоречий у нас немного. Но они бывают. Ну, вот еще один пример из современной жизни. Например, четвертая заповедь. «Помни день субботний». Да? Mm-hmm. Вот. А в школе, там, в институте говорят, ты должен прийти и сдавать экзамен.
1: Субботу. Да вообще говоря, государство устанавливает, например, график выходных дней на следующий
0: день. Ну или график выходных дней.
1: Говорят, и там переносят, вот, да, там ради какого-то праздника, например, государство,
0: да, переносит выходные. Рабочая суббота, и работодатель говорит, вы должны вот в субботу выйти, вот, значит, такие правила, вот вы должны работать, да. Вот. Должен ли верующий, значит, соблюдать эти законы? Вот. Священное Писание говорит, нет. В приоритете у нас соблюдение Божьей заповеди. Ну, если, конечно, речь не идет о спасении человеческой жизни. Потому Понятно. Что бывают такие службы, когда в субботу просят выйти на работу не для того, чтобы работать, спасать жизнь человека. Ну, там, ну, врачи,
1: например. И этих служб, надо сказать, очень много.
0: Их есть... много, я согласен, но если речь идет о спасении человеческой жизни со стороны врачей или каких-то спасателей, специальных служб, конечно, он и в субботу будет спасать, понятно. То есть речь идет не о повседневной работе, да, об обычной работе. Вот. И в этом случае верующий человек говорит, нет, для меня приоритетом является Божие повеление.
1: А вот здесь стоило бы, наверное, поподробнее остановиться. Как верующий человек должен поступать в такой ситуации? Что он должен сделать? Потому что, ну, наверное, по-разному можно сказать, и по-разному можно к этой ситуации подойти. То есть вот каков правильный подход с точки зрения вот...
0: Ну, если все зависит от, ну, как бы того... В какой сфере возникают, да, вот эти противоречия? Если, допустим, в сфере образования, вот этот пример я привел, я рекомендую своим единоверцам хорошо учиться. То есть, если ты хорошо учишься в школе, там, в институте, то эту проблему легче гораздо решить, потому что учителя, преподаватели видят, что человек стремится к знаниям, что для него пропуск, скажем, в субботу, это не... повод для там, лени, да, безделия. Да? Угу. Вот. А это действительно его вера. Вот. И они всегда пойдут навстречу, и человек сдаст экзамен там, или предмет в другой день недели, проблема будет решена. Ну, как правило, конечно, бывает исключение из любого правила, так решается проблема. Если человек работает, то же самое. Если он будет отличным работником, честным, который в других вопросах выполняет, да, правила там, работы, законы, вот, и ценным работникам, то работодатель, он быстрее пойдет навстречу Вот, для него будет важно сохранить этого работника.
1: Ну, то есть, вообще говоря, фраза вот «пойдет навстречу». То есть, на самом деле, наверное, не стоит задним числом человеку говорить: «А я вот не пошел, потому что вот принцип религиозной свободы для меня важнее, чем соблюдение каких-то там, ну, я не знаю, внутренних правил, внутреннего распорядка там или еще чего-то».

0: То есть, наверное, этот вопрос надо ставить заранее.
1: Ну, конечно, заранее. И, скажем, соблюдение четвертой заповеди, оно, в общем-то, является стимулом для верующего человека к более ответственной учебе и труду в другие дни недели, кроме суббот. И люди это замечают, люди это видят и идут навстречу. Так эти проблемы решаются, да?
0: Речь, наверное, все-таки не только о четвертой заповеди.
1: Ну, и другие заповеди.
0: Верующие часто сталкиваются с ситуациями, когда просто по службе их заставляют что-то выполнить, что противоречит их убеждениям.
1: Да.
0: То есть вовсе не обязательно это там какое-то прямое нарушение заповеди. Но, ну, хотя, наверное, заповедь там не лжесвидетельство,
1: ну,
0: или
1: да,
0: еще что-то. Это
1: не,
0: тоже заповедь.
1: Не укради. Нет,
0: да, то есть получается, что часто, ну как, мне представляется, что чаще, чем прямое вот столкновение с какими-то государственными вот такими законами, гораздо чаще случается столкновение служебное интересов, ну, скажем, там, организации или там вышестоящего начальника или еще кого-то, и столкновение с личными убеждениями работника, когда его принуждают что-то сделать. Вот как поступать в этой ситуации?
1: В этой ситуации как поступать? Конечно, верующий человек будет руководствоваться Божьими законами, но это немножко другая ситуация. Это, в общем-то, не законы государства, о которых мы говорим, а это, как вы правильно сказали, это какие-то правила там внутренние, да, или это какие-то убеждения со стороны начальства, там, руководства или предубеждения. То есть это больше речь идет сейчас не о каких-то государственных там законах,
0: ну,
1: да?
0: Все-таки это так или иначе влияет на уважение наше к, ну, вообще к правилам, ну, к закону.
1: И более того, допустим, если кто-то кого-то заставляет нарушить заповедь, там, не укради, так это как раз соответствует государственному, ну, не соответствует, точнее, государственным законам, потому что за государстве за воровство-то тоже предусмотрено наказание.
0: Ну, за воровство, да,
1: понимаете,
0: за какие-то вещи
1: и за нечестность тоже, да, и за лжесвидетельство тоже есть наказание. То есть, иными словами, вот, ну, если как бы резюмируя, так скажем, нашу беседу, я бы так сказал, что, конечно же, верующий человек, который соблюдает Божьи заповеди, должен соблюдать и законы того государства, в котором он живет.
0: Только соблюдать, потому что они, да, по большому счету,
1: защищают
0: в том числе и
1: человека,
0: его самого.
1: Да. Ну, а в тех случаях, когда эти законы вступают в противоречие с Божьими заповедями, конечно же, приоритетом для верующего человека является все-таки Божий закон. Поэтому я призываю всех наших слушателей и зрителей быть законопослушными людьми с высокой правовой, как у нас говорят, культурой.
0: Спасибо, Олег Юрьевич. Мы не можем жить вне человеческого общества, а значит, вне правил, по которым это общество существует. Правил, которые призваны защитить граждан от зла. Мы понимаем, что законы бывают несовершенными. Мы понимаем, что также несовершенны люди, которые следят за исполнением законов и часто оправдываем этим собственные нарушения. Этот замкнутый круг можно разорвать, только начав с себя, соблюдая законы даже в отсутствии контроля. Как, например, правила дорожного движения в отсутствии камер. Всего доброго. До свидания.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что белки, оказывается, отличные пловцы? Единственная сложность для плывущей белочки – удержать над водой хвост. Ведь если он намокнет, он потянет ее на дно, как якорь. Сведениями об этом забавном зверьке с нами поделится наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А скажите, пожалуйста, у всех белок такой шикарный хвост?
1: К сожалению, не все белки обладают таким шикарным хвостом. Есть виды, у которых хвостик совсем не заметен.
0: Значит, нашим белкам повезло больше других. А какие бывают белки?
1: На данный момент ученым известно три вида белок. Это белки-летяги, древесные белки и земляные белки.
0: А с каких мы начнем?
1: Вам какие больше нравятся?
0: Наши, древесные, наверное, да?
1: Давайте с древесных.
0: Давайте.
1: Древесные белки, те, которые нам чаще всего мы встречаем в лесу, по внешнему виду мы знаем, что они в основном такие оранжевые.
0: Такие
1: имеют
0: рыжие.
1: Пушистый хвостик и кисточки на ушках. Чаще всего мы можем наблюдать белок, прыгающих с ветки на ветку. Для того, чтобы парить с одной ветки на другую, белкам помогает именно, как вы думаете, что?
0: Наверное, хвост.
1: Наверное, хвост, да, вы правильно отгадали. Именно хвост помогает белкам парить и, как бы сказать, планировать свой полет с одной ветки на другую. То есть хвост, он является типа рулем, который помогает белке.
0: А вот в маневрах, ведь белки, они очень ловкие. Вот кажется, что она может за одну секунду много-много дел переделать. А хвост не мешает вот именно в таких вот мелких маневрах увернуться от кого-то, догнать кого-то?
1: Нет, конечно. Белка родилась с таким хвостом, она умеет им пользоваться. Конечно, убегая от кого-то или догоняя кого-то, или даже бегая друг за другом, они тем же хвостом также пользуются для маневренности.
0: Чтобы изменить направление, наверное.
1: Да, чтобы резко поменять направление своего движения.
0: А белки живут в дуплах или они какие-то гнезда строят?
1: Чаще всего белки, они предпочитают строительство гнезд. Это могут быть ветки, которые они используют, но также белки, они и живут в дуплах. Но вы знаете, что многие птицы тоже живут в дуплах, как дятлы, допустим. Белки тоже выбирают дупла для жизни в них, для выращивания там своего потомства.
0: А у них бельчата, наверное, беспомощными рождаются, да, раз у них такое хорошее укрытие?
1: Конечно, бельчата, они рождаются беспомощные. Чаще всего они слепые, то есть они не могут себя обеспечить, не могут убегать от хищников, поэтому они находятся вот в дупле, и мать постоянно их кормит там молоком. Конечно, мы не видим там пушистого хвоста и тех кисточек на ушах, которые напоминают нам белку. Это маленькие, слепые детеныши, которые нам, простым людям, они как-то вот мы их не видим.
0: А вот иногда думают, что кисточки на ушах помогают белке ориентироваться в пространстве. Это так?
1: Не сами кисточки, а именно на теле белки есть такие чувствительные волоски, которые помогают им ориентироваться при полете в пространстве. То есть это скорость ветра, поток ветра. Даже пролетая между ветками, конечно, экстремальные такие прыжки, пролетание между ветками, помогает им вот ориентироваться, что я сейчас не задену что-то, когда буду лететь. А хвост интересен тем, что белка, она не только вот для красоты имеет такой хвост.
0: И для маневренности.
1: Да, и для маневренности.
0: А для чего еще?
1: Белка такое же млекопитающее животное, которое имеет температуру тела около 37 градусов. И, конечно, чтобы его эту температуру тела поддерживать

0: в своем организме, ей необходимо регулярно питаться, угу. То есть хорошо питаться. Это поддерживает температуру тела, но в условиях, допустим, если зима, не всегда же находится пища рядом, приходится где-то поголодать. Поэтому белка замерзает. Но вот в чем секрет хвоста? Хвост, в отличие от тела белки, он не нуждается в таком приливе крови, как, вот, допустим, мозг, как желудок, как сердце. Ведь согласитесь, что...
1: Ну да, если даже белку, наверное, лишить хвоста, она не умрет, я так думаю. Конечно, ей будет уже не так комфортно.
0: Конечно. Именно вот в строении белки вот интересен момент тем, что белка имеет такую сложную структуру артерий и вен, которые помогают именно вот избирательно регулировать температуру тела по всему организму. Кровь, она подходит к хвосту, и здесь вот включается такой вот процесс, который называется противоточная теплообменная система.
1: Очень сложно называется этот процесс.
0: Очень сложно.
1: А его объяснить просто можно?
0: Можно, сейчас я объясню. Кстати, люди научились это тоже использовать в инженерии. Как же белки используют? Кровь подходит по артериям к хвосту, и там она, то есть вот это тепло, которое содержится в крови, оно задерживается. И в кровь, кровь поступает в небольших количествах к хвосту.
1: А, то есть основная кровь-то теплая-то,
0: да, остается в
1: белке
0: организме.
1: Остается.
0: Когда кровь возвращается от хвоста в белку, то есть в организм, она же возвращается более охлажденной.
1: Да.
0: И здесь ее как раз вот ждет вот это тепло, которое осталось в артериях в данный момент вот в белке.
1: То есть кровь опять согревается.
0: Да, и она опять согревается, и тем самым белка, она экономично расходует тепло, не тратя на вот, допустим, на хвост зимой.
1: Вот поэтому он у нее такой пушистый, да, чтобы он не замерзал.
0: Конечно,
1: так сильно,
0: да.
1: А то будет все время хвост мерзнуть. Понятно. А вот раз мы заговорили о подготовке к белке к зиме, она ведь запасы делает, да? Я слышала, что они так много всего запасают, что даже потом иногда найти не могут эти свои запасы.
0: Да, это можно было наблюдать, когда белки, буквально вот орехи, грибы, они везде прятали и закапывали листиками, где-то веточками и забывали об этом. Это можно наблюдать, допустим, у ворон, у сорок. Как-то гуляя с мужем по парку, мы увидели, что ворона под листиком что-то закапывает. Я это заметила, говорю, давай поближе подойдем, посмотрим, что там такое. Он говорит, да там ничего особенного нет. Я говорю, да нет же, она что-то закопала. И вот мы вороне пришлось, конечно, отойти, она не хотела,
1: конечно,
0: этого.
1: Конечно, она была не рада.
0: Вот. Я вот чуть-чуть буквально, убрав листики, увидела, что там хлеб. А что же говорить про белку, которая также прячет орехи, грибы, различные ягоды. Ну и вот что самое интересное, что вот эта вот способность прятать запасы вместо своем обитания, угу, способствует к тому, что белки, они забывают все свои кладки, где угу, что спрятано. И где-то когда-то вот тот же желудь, который она спрятала, он прорастет потом в дуб. Или, допустим, кедровый орешек. Мы видим здесь, что белки, они очень...
1: Они нас сажают
0: распространяют,
1: леса.
0: Да, они распространяют семена, и благодаря им, конечно, лес, вот он способен расти.
1: Ну, давайте теперь поговорим о земляных белках. Кто это такие?
0: К земляным белкам относятся сурки и бурундуки. Вы их наверняка встречали.
1: Нет, встречать не встречала, но слышала и видела.
0: Да. Это те белки, которые живут, ну вот как вот, допустим, сурки, они живут в норках, угу, то есть они копают себе норки. Ну вот что хотелось бы сказать о представителях земляных белков. Допустим, это капская земляная белка. У капской земляной белки есть хвост. Он очень пушистый, и это помогает белкам в условиях того места, где они живут, а это жара. Днем очень угу, жарко, очень сильно жарко, и белка создает себе зонтик.
1: То есть она хвостом так?
0: Да, прикрывается хвостом, такая, свое тело молодец, она прикрывает. И это позволяет ей как бы вот снизить температуру тела своего. Ну, вы же понимаете, с зонтиком все равно проще в жару, даже летом, когда... Солнце очень сильное. И она может дольше находиться в поисках пищи.

0: То есть не перегреется на солнце.
1: Не перегреется, она ищет свою еду, и при этом у нее есть собственный встроенный зонтик.
0: Угу, здорово. А как вот белки ближе к концу лета понимают, что скоро осень, пора делать припасы, приближается зима?
1: А у белок есть такие встроенные часы. Они еще называются циркадными часами.
0: Они, наверное, не только у белок, да? И каких-нибудь других зимующих животных есть, да?
1: Конечно, и не только у животных зимующих, но и у человека.
0: Да? Не замечала в себе.
1: Циркадные часы, они помогают животному, а также человеку определить, в какое время сейчас вот он находится, будь то это день или ночь. Угу. То есть в нашем организме происходят определенные процессы. Допустим, мы хотим с вами спать. Наши процессы внутри они замедляются, пищеварение замедляется, нервная система тоже замедляет свое действие, нам хочется спать. Вот это и есть циркадные часы. А к утру мы уже с вами начинаем бодрствовать.
0: А к зиме белки?
1: Белки зимой, они имеют встроенные уже календарные часы. Ага. То есть, допустим, если мы с вами возьмем лесного сурка, все лето лесной сурок питается травой, но к концу лета он начинает усиленно питаться ягодами, травой то же самое, но уже в более усиленном режиме.
0: Чтобы жирку запастись.
1: Конечно,
0: да?
1: Ему нужно запастись жирком для того, чтобы лечь в спячку, чтобы прожить эту зиму. Ну вот некоторые виды белок, они впадают в спячку. Ну вот давайте сейчас с вами посмотрим на арктическую земляную белку. Она является рекордсменом среди белок по спячке.
0: Ну, правильно, там зима-то долгая.
1: Конечно, это Арктика. И мы с вами знаем, что в Арктике есть такая вот особенность этой Арктики, то есть это вечная мерзлота.
0: Да.
1: Почва, она с самых верхних слоев до низа, она очень мерзлая.
0: Да. А то это земляная лёд. Белка, да, вы сказали?
1: Это земляная
0: белка. То есть
1: белка.
0: Ей как бы положено в земле норки рыть, да?
1: Конечно, как и другим белкам, ей бы хотелось вырыть себе норку, залечь туда в спячку и снежком как бы припорошила бы, и она бы спокойно бы там спала. Но здесь не так, здесь не получится. Дело в том, что в данном случае она находится на поверхности почвы.
0: Ну да, это морозы.
1: И здесь холодно, и, конечно, тут, если даже ее снегом где-то заметет, или она найдет какое-то укрытие, то температура, она будет ниже нуля. Угу. Но как же белки в этих условиях зимой не превратиться в ледяной шарик? Температура белки...
0: Как? Да. Мне уже как-то не по себе становится.
1: Температура белки падает от 37 градусов до нуля. Сердце, оно почти что останавливается, то есть его почти что оно не ощущается. Мозг тоже отключается, ну и, соответственно, кровь, желудок, все тоже они останавливаются. И белка находится в таком вот анабиозе, то есть это состояние между жизнью и смертью.
0: Но, тем не менее, она не замерзает насмерть,
1: нет.
0: Она вот при этом...
1: Но что интересно, ученые обнаружили, что белка, она в течение зимы несколько раз просыпается.
0: Вот это вот полузамерзшая, да?
1: Да, то есть биологии. Из состояния смерти, вот как бы, когда все отключено, она набирает температуру до 37 градусов. Это, для этого ей нужен целый день, чтобы набрать эту температуру. И потом, опять же, целый день, чтобы эту температуру опять опустить до нуля.
0: То есть это так, белка включилась,
1: да.
0: Белка выключилась.
1: Опять выключилась.
0: А зачем ей это надо?
1: Ну вот ученые, конечно, для них это тоже является загадкой, но они предполагают, что белки, эта способность необходима для того, чтобы во время спячки, когда у нее отключен мозг, то есть в мозг поступает достаточно небольшое количество крови, кислорода,
0: да.
1: Вот. В условиях, когда белка включается, как вы сказали, это помогает, опять же, мозг
0: снабдить кислородом,
1: да, и учитывая, что белка это делает несколько раз за зиму, это помогает вот именно сохранить мозг в здравом уме.
0: Дарья, у нас до конца программы осталось немного времени. Я хотела бы задать еще один вопрос. Ну, если верить теории эволюции, то у каждого современного животного должен быть какой-то предок, какая-то переходная форма от более низшей, я не знаю, как это сказать, расы к современной.

0: Вселенной. Существует ли такая форма у белки?
1: На данный момент ученые они не смогли обнаружить окаменелости, которые бы говорили о том, что это были прародители белок. Единственное, что они смогли найти, это останки, и эти останки указывали на белок по их зубам.
0: Всего-то?
1: Да, по их зубам. Зубы именно вот они говорили о том, что в данном случае это вот белка, которая жила раньше. Поэтому...
0: Но была ли эта белка такая же или другая, по зубам, наверное, определить сложно?
1: Конечно, это бы сложно определить, тем более, что мы знаем, что Бог сотворил животных по роду их, и здесь мы видим, что один род, возможно, это та белка, которую вот нашли ученые, именно ее окаменелости, она говорит нам о том, что она была прародителем, а потом от нее уже возникли вот те виды, которые мы в данный момент сейчас имеем с вами.
0: То есть мы имеем основание считать, что Бог сотворил белку, которая в процессе жизни на Земле в разных условиях, переселяясь, может быть, по всему миру, вот приобретала такие формы, которые встречаем мы сейчас. И сложно, наверное, предположить, что вот такие вот сложные механизмы, которые до конца не изучены, которые позволяют белке оживать зимой, снова застывать, при этом не погибать, что они могли возникнуть в результате случайной цепи каких-то там мутаций, событий и так далее. Uh-huh. Дарья, спасибо большое. Очень интересно было узнать о таком близком и родном, можно сказать, с детства зверьке, как белочка. Я думаю, что даже детям, которые смотрят нашу программу, будет это интересно. Дарья, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

осень пришла и в московские парки. Хотя трава остается зеленой, но деревья и кустарники начинают желтеть. И не только желтеть. Да, береза у нас желтая, американский клён просто золотой, а боярышник оранжевый, красный, такой вот яркий, красивый. Вот мы с вами находимся в Кусковском лесопарке. Как и во многих других лесопарках Москвы, здесь много деревьев широколиственных пород. Вот всем известный платановидный клен. Неравнобокие листья у вяза. Такие вот асимметричные. Не столько желтеют, сколько буреют листья дуба. Сердечками листья у липы. Это все широколиственные породы. И сейчас начинается их листопад. Но возникает вопрос. А как деревья узнают, когда им сбрасывают листья? В этом году в определенные сроки наступил листопад. В другой год, может быть, раньше или позже. Но в целом примерно в одно и то же время. Чем определяются сроки пожелтения листвы и листопада? Вот перед нами куст боярышника. В целом листья еще зеленые. Но какие-то листья уже успели пожелтеть, а какие-то покраснели. Что происходит с листьями? Зеленые – это всем понятно. Зеленые листья, потому что в них есть хлоропласты, а в хлоропластах находится хлорофилл. Но осенью хлорофилл разрушается, превращается в другие пигменты –

И хлоропласты заменяются хромопластами, иначе окрашенными пластидами, это такие части клеток. И лист постепенно меняет окраску. Происходит это довольно быстро, и уже в конец пожелтевшие листья потихонечку опадают. Интересно, что же служит сигналом к этим удивительным превращениям, к изменениям пигментов, к изменению окраски листьев, к листопаду? Может быть, холод, но сейчас довольно тепло. Может быть, дожди задержались. Да и вообще, когда лето сухое, листопад происходит несколько раньше. Конечно, погода влияет на сроки листопада, но все-таки ключевой момент здесь в другом. Важнейший фактор – это изменение длины светового дня. В природе действует важная закономерность, которую ученые называют фотопериодизмом. Иными словами, жизнь организмов, их биологические ритмы зависят от длины светового дня. День становится длиннее, возвращаются птицы, распускаются почки. День становится короче, меняется пигментный состав, и листья опадают. Но в городе условия несколько иные. Есть уличное освещение с фонарями, идет свет из окон домов, и получается так, что вечер в городе светлее, чем в глубине лесопарка. И для деревьев возможность немножечко подождать. Да, они сбросят листья, но все-таки это произойдет несколько позже. Желтеть они начнут позже, они дольше постоят зелеными. Например, на улице Юности в Москве можно видеть такую картину. Ряд лиственниц высажен между улицей и границей Кусковского лесопарка. Но осенью листья, точнее хвоя, у лиственниц желтеет. Лиственница, хотя и хвойное дерево, но оно листопадное. Хвоинки желтеют, хвоинки должны опасть. Но между фонарями все уже пожелтело. Над фонарями хвоя тоже желтая, а под фонарями она еще какое-то время остается зеленой, потому что свет от фонарей продлевает для лиственницы день. В итоге длина светового дня – это действительно важнейший фактор. Когда деревьям распускаться, когда деревьям зеленеть, а когда напротив желтеть. То есть всем руководит свет. Итак, изменение длины светового дня служит сигналом к изменению в жизни и растений, и животных. Птицы ведь улетают и возвращаются тоже по сигналу изменения светового дня. То есть получается, что в природе жизнью многих организмов руководит свет. Жизнь человека тоже регулируется светом. Но свет этот особый. В Писании сказано: «Заповедь есть светильник, и наставление – свет».

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью. А наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу

образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая, чашечка чая, к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча, с чашечкой чая, с чашечкой чая мне все

0: Когда люди говорят о совместимости, чаще всего они подразумевают нечто легкое, приятное, ну, чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе, вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере. Угу. Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу, угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою,
0: да.
1: Добра и зла.
0: Угу.
1: Апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
0: Угу.
1: Верующий и безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
0: Угу.
1: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
0: Угу.
1: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
0: Угу.
1: У которого вообще другой путь. Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам, угу. Соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
0: Угу,
1: вот
0: угу.
1: Это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения, когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая есть история интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
0: Угу.
1: Он жил с ней, он обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала его, шла друг к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
0: Да. Да, это правда.
1: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической какой-то биологической несовместимости.
0: Угу.
1: Лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу,
0: угу.
1: если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком.
0: Угу.
1: Вот, если ты будешь стараться пытаться. Просто с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то будет легче. А здесь уже

0: от менталитета зависит, от каких-то взглядов, воспитания. Но можно, но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще Библия говорит, что можно только из-за прелюбодеяния да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там, и то даже, если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были, вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа, а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения, как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
1: Спасибо, спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар, утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке, по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого. И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос. Почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
0: Ирина, это очень важно. Это архиважно. Потому что любой такой вопрос, он упирается в практику, он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию, на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения. Если у людей разные взгляды на это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет. А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь там ближе к 40, но может быть там, а может быть мы да сделаем ребенка, и то не факт. Мир сейчас какой вон сложный, сейчас столько проблем. Ну в общем, вот это об этом надо говорить. И очень странно, когда ты узнал уже в семье, то оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей. А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характер, мы не сходимся. Причем здесь характеры? Вы уже столько повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали, просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает тебе, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда, такой наш организм, так устроен, и он тебе включает, ну, тогда, может быть, надо расстаться, может, разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны, и здесь должно быть единство. Пример, люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно,

регулярно молится, для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. Угу. И поначалу, может быть, все...

0: и я устал, я останусь дома. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере, он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь там мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть, почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи.
1: Да.
0: Вот, поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете.
1: Да.
0: Намного будет проще. Вот. И жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь. И если он выбирает вас, он автоматически выбирает весь багаж, который с вами. И ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно. Это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
1: Еще есть... семьи.
0: Семьи, да, родителей, понятно. Вам с ними взаимодействовать. Да. Поэтому это архиважно.
1: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположность, они действительно притягивают людям. Хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», а другому – комедии. И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает сплочению. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей. А может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
0: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы люди Его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божие желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него ответы, да, чтобы Он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать Его, и читать, и что Он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в Нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне Твои силы, дай мне. И он дает, и Он даст обязательно, потому что Он хочет, чтобы мы... строили брак и были счастливы. И поэтому нужно приходить к Нему, нужно просить Его об этом, о том, чтобы Он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться, Может быть, нам стоит измениться и принять

0: понять человека, вот, и полюбить. Вот, и, соответственно, ему тоже. Это обоюдная работа. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держась за руки. То есть это, так, это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Вот, это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. А и молитва нужна и отдельно. Тогда ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все, все это помогает, действительно.
1: Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, или когда вы уже в браке, и вы задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся, работая над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
0: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в том время, народ Божий, да, среди язычников, и Господь говорил, что вам нужно жить по моему закону, я ваш единственный Бог. Не живите, как народы вокруг вас, а как народы жили. Они искали ответы где угодно, у природы, у вселенной, обращались к ворожеям, гадалкам. Все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной. Именно мерзость. Да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот, вот там, вот, обращаться, ну, к чему-то мистическому, потустороннему. Вот, это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там, у карт, у бумаги, у звезд, у чего-то такого, и это своего рода переклад ответственности.
1: Да, да.
0: Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех. Библия говорит, что это грех, обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет. Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени. Знаете, я говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды. Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим. Она есть такой творческий человек. Пишет песни, стихи. Вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет. У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот, я такой стремлюсь к цели, двигаюсь, и мне очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее, вот такой, как она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Я думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, как она мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга. То есть она взрослела, я взрослел, и мы, мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может. То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать, ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой. Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга. Не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
1: Да, да, это правда.
0: Действительно, и поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
1: Повадки.
0: Поэтому эта совместимость, она в процессе...

0: сессии может, да, в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
1: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Какая сильная воля, думаем мы порой о ком-то. А я вот слабовольный, что же мне делать? Можно ли усилием воли менять свои мысли и привычки? И как это делать? Сегодня поговорим об этом. На наши вопросы отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада снова вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте. Итак,

0: Так, Ирина, вот действительно ли человек способен выбирать, на чем фокусировать свое внимание и свои усилия с помощью силы воли, так скажем? Способен ли он на это?
1: Способен. Однако это просто тема научной дискуссии, которая длится очень-очень долго. В советское время считалось, что мы можем просто все. Мы наш новый мир построим. И там и на березах можно растить арбузы. То есть если приложить чуть-чуть воли, вот это все возможно в этом мире сделать. Ну и был прямо образ идеального человека. Это человек такой волевой, который может напрячься и сделать невозможное просто. Сейчас в научных кругах очень популярна точка зрения, что наоборот, как будто бы свободной воли и не существует вообще. То есть как будто бы каждое наше решение – это лишь результат множества факторов, которые сложились. То есть наш характер, наше образование, наш темперамент, который есть. Есть эксперименты, которые часто приводят в пример, в защиту этой точки зрения. Эксперимент такой, когда перед человеком ложится несколько вариантов, ему нужно совершить выбор, ну, потянуться рукой к одному, к другому или к третьему. И оказывается, до того, как человек принял решение какое-либо сознательное, он, его тело, его рука уже начинает двигаться к одному из вариантов выбора. И этот эксперимент множество раз повторяли с разными условиями. И вот вариация все равно примерно от 8 до 3 секунд до решения мы уже тянемся к одному из вариантов. И часто это приводит как аргумент в пользу того, что ну все, наше тело уже решает, и мы как будто бы здесь и вовсе даже и ни при чем. Вот. Но я больше склонна считать, что даже если представить, что это так, то как-то зачем тогда вообще мы живем? Зачем моя профессия нужна? Зачем к чему-то стремиться, если нет никакой свободной воли? Невозможно ничего изменить, если мы не будем хоть немножко верить в то, что в наших руках хоть что-то да есть.
0: Ну, то есть, как бы я так понимаю, воля, она все-таки есть у человека, потому что тогда бы мы никогда не могли ни работать, ни учиться, ни рожать, воспитывать детей, ни строить дома, ни решать сложные семейные и несемейные вопросы, если бы вообще были всегда безвольными. Но просто, с другой стороны, вот есть люди, я иногда восхищаюсь просто людьми, которые ставят какие-то очень сложные цели, идут к ним, и ничего их не может сбить с этого пути. Например, человек решил перейти на правильное питание, там, считать калории. Я вот не представляю, чтобы я считала калории. Мне это тяжело очень. Вот как бы такой напряг каждый день считать. Но есть люди, которые реально это делают. Или там выучить язык какой-то с нуля. Но это тоже непросто, когда ты еще и работаешь, у тебя семья. Или ну, просто поставить какую-то цель, да, ну, получить образование, сделать тот же капитальный ремонт своими силами в своей квартире и множество-множество других целей, которые люди ставят. Вот. И есть люди, которые действительно обладают более сильной волей, чем другие. Как вы считаете?
1: Действительно, такие люди восхищают, вызывают просто уважение, какой-то восторг даже. Действительно, мы можем видеть, что кто-то много говорит, обещает, mm-hmm. и действительно хочет этого, и действительно даже загорается на какое-то время, но быстро сдается. И есть точка зрения, что у нас есть множество способностей, и воля, сильная воля, это тоже как некий дар, да, при рождении. Вот у кого-то больше способность удерживать что-либо в своем внимании, стремиться к этому, у кого-то меньше. Но это не значит, что все, мы должны сдаться, раз там я слабовольный человек, и не идти вперед. Потому что к цели можно идти совершенно разными путями. Не обязательно за счет воли всегда это делать. То есть, кстати, вот про калории вы сказали. Есть интересный пример исследования. Как раз оно касалось диет и контроля питания. И оказалось, что всего лишь 5% всех людей могут именно на силе воли изменить свое питание, да, и продолжать вот эту диету, которую они задали изначально. И 95% людей, это подавляющее

0: большинство, они, как правило, срываются, и у них начинаются как бы такие качели, да, то есть срыв, и им, наоборот, еще сложнее себя потом контролировать. То есть вот всего лишь 5% людей обладают, можно сказать, что такой выдающейся силой воли, на которой они могут сделать это преодоление. Но мы видим, что есть много других путей. Можно менять образ жизни не через волю, не через насилие над собой. Да, часто с волей ассоциируется некое такое насилие над собой.
1: Да, да.
0: А через удовольствие, например, через... Есть такая эмоция, которая мне очень нравится – любопытство. Любопытство, оказывается, очень движет. Когда человек, например, а вот интересно, если я буду делать так, что изменится в моей жизни? То есть им движет не усилие, а интерес, любопытство. Или я люблю своих детей, я хочу, чтобы они видели счастливую маму. И вот напоминая себе, погружаясь вот в это чувство любви, заботы, можно многого достичь.
1: Вот мне интересна очень эта мысль, что не только на силе воли можно действительно выехать, так скажем, можно достичь цели, а на любопытстве, и вы еще сказали, еще на чем?
0: На любви.
1: А, на любви. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, потому что вот для таких, например, может, слабачков, как я, да, у которых не очень сильная воля, вот, и как бы которые вот ставятся, ой, ну зачем я вот в это ввязалась, батюшки, у меня и так вот и работа, и семья, и все еще, вот мне это надо, да. А вот что вы посоветуете конкретно, может быть, по шагам каким-то простым, как не через волю, а через что-то другое достигать своих целей?
0: Ну, это такое некое искусство мотивации, да, придумать себе, скажем так, поощрение, которое бы заставило меня встать с дивана и начать шевелиться. Ну, предположим, есть такой прием. Это значит, нам нужна какая-то большая цель, которая где-то далеко, глобальная, когда там я представляю, что через 20 лет я там звезда какая-нибудь, или у меня свой бизнес, или я свободно говорю на английском, и я поехал в Англию, да. То есть большая глобальная цель, которая отдаленная, которая мной движет, и маленькая цель, которая в зоне доступа. То есть вот я буду идти к ней, и вот, скажем, через месяц, то есть хотя бы 30 дней я продержусь, и я себя вот чем-то поощрю, чем-то порадую.
1: Например, чем вот можно себя поощрить?
0: Чем можно себя
1: поощрить? Допустим, я выучил за месяц столько-то слов, столько-то фраз на том языке, который решил учить, да, или чего-то там еще достиг за месяц. Вот чем можно себя порадовать, допустим?
0: Это должно быть что-то, что именно для меня подходит. То есть вот что я люблю. И плюс еще к этому это должно быть нечто конструктивное. Ну, то есть, если я, например, я сижу на диете, а люблю тортики, то лучше себя тортиками радовать. Это будет странно и противоречить как бы общей задаче. Но, например, это может быть посещение какой-нибудь, не знаю, интересной выставки, поездка куда-нибудь. Это может быть встреча с другом. То есть я давно не общался, вот я расскажу, например, другу или там, своей маме через месяц, какой я молодец, какого результата я достиг. То есть такое некое... И еще меня этот друг или мама похвалит за то, что я такой молодец. То есть получение некой эмоции, удовольствия очень важно. Еще один из приемов, кстати, вот этих, как достигать, связать позитивные эмоции с тем, что я делаю. Вот у меня сейчас в голове яркий пример, потому что недавно мы это обсуждали, про учебу. Для многих детей и подростков особенно учеба — это что-то, что нужно терпеть, что-то такое вот груз тяжести, который нужно тащить. Но очень важно сделать так, чтобы учеба ассоциировалась с позитивными эмоциями. То есть, допустим, мама садится с ребенком делать уроки. Вот в моей семье это вообще замечательно сработало. Для меня была цель не сделать классные уроки, а была цель, чтобы нам было хорошо вместе, и чтобы у нас было как раз таки позитивные эмоции, познание в этом процессе. Мы там с ним смеялись над задачками, там, допустим, не знаю, там, что мне вспоминается, было 10 яблок, 5 я отдал, сколько у меня яблок осталось. И мы там, например, хихикаем, что я бы вот не отдал целых 5 яблок. Или, может, я бы отдал больше, еще вот там одно там папе, одно маме, одно бабушке, там еще кому-нибудь, друзьям. мы насыщаем эмоциями вот этот вот познавательный

0: длительный процесс. И постепенно учеба и домашние задания – это не что-то сухое, тяжелое, негативное, а становится временем как раз-таки общения, близости, хорошего времяпрепровождения. И мы там, ух ты, узнали интересный факт. Вот изучали там историю Древнего Рима. Там, как интересно, там, я восторгаюсь, задаю вопросы своему сыну про эту историю Древнего Рима. А вот что было тогда? И мы там даже в этом процессе интереса даже какие-то новые факты достаем, там, задаем Алисе, да? А почему именно так было там, и так далее? И вот уже это не требует такой большой воли, потому что ребенок... Для ребенка это удовольствие будет делать домашнее задание.
1: Ну вот еще как бы можно понять, что когда ребенок, который не может еще себя так контролировать, как взрослый, речь идет о ребенке, если, то тут мы включаем игру, тут мы как-то вот, ну вот тогда там получишь, я не знаю, пирожок, конфетку, ну в некоторых случаях, да, может быть, можно это предлагать как вариант, вот. Но понятно, что ребенок еще не может взять себя в руки, да, но вот мы растем, и мы взрослые, как бы, и тут вроде бы взрослый человек, ну, как говорится, у него префронтальная кора, да, сформирована уже, которая отвечает за целеполагание тоже, и, наверное, за волю в том числе, вот, вроде мозг сформирован, и тем не менее со взрослыми тоже не всегда вот работают какие-то способы, когда нужно тренировать волю. Ну, вы уже, конечно, частично ответили на этот вопрос, что через поощрение действовать, через награду, да-да-да, удовольствие.
0: Есть еще интересная такая тоже особенность воли, которая, ну вот я когда ее открыла, я стала пользоваться, и мне прям очень нравится. Да. Важно уважать волю. Что я имею в виду? Что у особенности, оказывается, есть такая штука, как объем внимания влияет на волю. То есть мы в фокусе можем держать всего лишь несколько объектов или там, ну, то, на чем мы фокусируемся. То есть обычно это там 3 плюс-минус 1-2. То есть кто-то 5 может, ну вот троечка есть золотая такая цифра, да? Очень часто, когда мы решаемся изменить свою жизнь, у нас сразу куча всего. Мы, значит, и правильное питание, и пробежка по утрам, и, значит, мы смотрим какие-нибудь передачи о здоровом образе жизни, и так далее, и так далее. А еще у нас там на работе отчеты какие-нибудь. Слишком много всего, где нужно прилагать усилия над собой. Неизменно что-то выпадает из фокуса нашего внимания. Мы просто не выдерживаем как бы того напряжения, которое мы сами себе создали. Поэтому, если хотите изменить хоть что-нибудь, важно сфокусироваться вот на чем-то одном. То есть выбрать сначала изменить, например, там, просто гулять каждый день там, по сколько-то шагов. И причем нужно выбрать что-то, что как бы в зоне возможного для вас. То есть если я возьму цель нереалистичную, мой мозг просто не поверит в это. А что-то, что для меня... И плюс еще приятное. То есть я гулять люблю, я могу добавить сюда еще какую-нибудь приятную музычку в наушниках, и вот эта прогулка будет приносить мне радость и удовольствие. Если мы все сразу меняем, ничего не получится. Точно, стопроцентно будет срыв. И еще одна особенность – это важен эмоциональный фон спокойный. То есть если в вашей жизни происходят какие-то тяжелые события, депрессия, утрата близких, переезд, свадьба, даже, кстати, позитивные, слишком сильные эмоции тоже могут выбить. То есть ваша психика и так занята, скажем так, переработкой того, что происходит в вашей жизни. В этот момент лучше сильно ничего не изменять в жизни. То есть, когда вы чувствуете, что вам стабильно, вам хорошо, спокойно, вот в этот момент золотое время, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Вот это очень интересные советы. Вот я думаю, они очень полезны, действительно важно чувствовать свое состояние, понимать, в какой ты находишься ситуации. Спасибо за подсказку. И вот я еще подумала, а всегда ли хорошо, когда у тебя очень сильная воля? Вот мы вроде бы привыкли считать, что слабовольным людям тяжелее живется, они не могут многого достигнуть, что достигают, чего достигают люди с сильной волей. Но всегда ли действительно хорошо иметь сильную волю?
0: Я замечаю такой момент, что люди, у которых... Ну, это не только воля, кстати, касается. Люди, у которых есть какая-либо способность, они склонны либо ее обесценивать, либо считать, что другим это легко дается.

0: человек, который имеет сильную волю, он считает, ну что ж ты такое, ты почему ты продолжаешь там пить, почему ты продолжаешь набирать вес? Ну просто чуть-чуть постарайся, просто чуть-чуть прояви воли. Ну, как бы не оценивая возможности и способности других людей, что далеко не все люди, вот как я уже говорила, всего лишь 5% людей обладают такой вот прекраснейшей силой воли. Возможно, это твоя особенность, это тебе на воле достаточно легко. И вот этот барьер в понимании других людей, в снисхождении к другим людям, к тому, что им приходится как-то научаться обходиться с собой. Вот он действительно существует.
1: Ну, так или иначе, мы все разные, и возможности у нас разные. Наверное, не нужно прыгать выше головы, ставить себя намеренно в какие-то очень сложные условия, чтобы чего-то достичь, понимать себя и бережно к себе относиться.
0: Можно чуть-чуть поспорить даже с вами?
1: Да, пожалуйста, с удовольствием.
0: Иногда... Вот, как я сказала, если у вас спокойный фон, вы уже себе обеспечили базовую стабильную жизнь, вот стабильность очень важная, ключевая. Иногда можно взять вызов, который как будто бы выше головы. И это как раз духовная даже тема, что-то, что мы чувствуем как внутренний призыв, внутреннюю миссию. Вот, ну, допустим, я знаю, что мне тяжело дается путешествие, что я там не могу спать в чужих местах, у меня начинается бессонница, там, не знаю, аллергия на другую воду какую-нибудь, то есть множество препятствий. Но вот я чувствую, что я хочу там побывать в какой-нибудь стране, другой мир. Вот прямо все время смотрю про это место, вот душа туда тянется. Иногда в своей жизни можно сделать вызов, который как будто бы даже выше наших возможностей. Но помним, что надо фокусироваться на этом вызове и сделать все возможное, чтобы все-таки как бы минимизировать дополнительные факторы, которые перегружают.
1: Да, это интересно. Большое спасибо вам, Ирина, за ваши советы, за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.

0: «Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Как родителю научить своего ребенка-подростка быть дисциплинированным?
2: Самый сложный вопрос. Слово «дисциплина», во-первых, дети вообще не любят это слово. Мне кажется, и взрослые не любят этого слова.
1: Ну, скорее всего, да.
2: А почему? Оно же отличное, если в переводе посмотреть с латинского, это учиться, учиться новому.
1: Ну, это, может быть, ей очень даже интересно.
2: Да, учиться новому, плюс еще, конечно же, мы, когда говорим про дисциплину, это значит придерживаться каких-то правил, каких-то норм. Ну, как без этого?

0: Вообще самому человеку очень важна дисциплина, самодисциплина, я бы так сказала.
1: Ну, вот представь, но не все это понимают, не все это чувствуют.
0: Ну смотри, сам родитель недисциплинированный. Ну как он научен дисциплине? Дает обещание, не выполняет его. Ну это тоже, и соответственность...
1: Опоздание, наверное, тоже относится,
0: ну, конечно, к дисциплине, это, да? Связано с такими качествами взрослого человека, как ответственность, самостоятельность, самоконтроль. Угу. Как бы все входит, да, в эту самодисциплину. Когда говорим, я ответственна за дисциплину в классе. Это значит, учитель стоит, и все сели, встали, там ручки. Это, ну, так учились раньше. Сейчас более как-то свободно, но это не значит, что анархия должна быть. Поэтому, когда человек, особенно подросток, ты с подростку говоришь, давай загляни в словарь, посмотри, что такое слово за дисциплину, найди. Кстати, ребята очень любят заглядывать в словарь. Не знаю, как я с внуками, они у меня подростки, они говорят, слушай, посмотри, что там в словаре.
1: Как, ну, вообще, что это значит?
0: Что это значит? И когда он сам открывает и смотрит, у него снижается уровень как бы сопротивления.
1: А у нас снижается уровень давления.
0: Конечно, да, это автоматически, да, автоматически. Сам понял, что, оказывается, вот так. Теперь, а зачем нужна дисциплина? Опять тренерский вопрос.
1: То есть что мы такое только узнали? Вопросы задаем, получается.
0: Конечно. Что такое дисциплина, он понял.
1: То есть нужно найти время, чтобы поговорить, задать вопросы какие-то, да? Ну, в спокойной обстановке, ну, поговорить. Не в тот момент, когда дисциплина уже страдает,
0: нет,
1: и все плохо.
0: Это все заранее. Причем лучше всего это сделать за вкусным обедом или ужином. Такая расслабляющая.
1: Путь к сердцу подростка.
0: Конечно. Причем сделать по его заказу. Сегодня ужин в честь тебя. Какое-то уважение проявить, понимаешь? Это такие неизгладимые впечатления оставляют. Если ты никогда еще это не делал, точно будет иметь результат. Потом вот поговорить, что такое эта дисциплина. Первый вопрос всегда предметный, да? Что это такое? Дальше, зачем она нужна, дисциплина? И нужно быть самому готовым сказать. Вот мне, например, дисциплина нужна, чтобы многое успевать. То есть быть успешным. Быть успешным, быть профессионалом и быть надежным человеком в своей компании, предположим. Ну, я была руководителем, поэтому, ну как, если я сама не буду дисциплинирована, как же я могу это требовать от других людей, да, в моей команде? Дисциплинированных уважают. То есть как бы показать некие последствия и некую перспективу будущего человеку, подростку сегодня, каким он может стать. Вот эти планки надо кому ставить? Конечно, родителю. И привести примеры своей жизни очень хорошо было бы. Ну, как бы, вот, когда дисциплинированный я много успел, посмотри, у меня и карьера выросла, да, я и зарплата выросла. Ну, и вообще, самооценка повышается.
1: Да, ты
0: управляю.
1: Как ты будешь к себе относиться, да, если ты...
0: Да, я управляю собой,
1: да.
0: А это знак и признак взрослости. Вот. Поэтому этот разговор не случайно на эту тему, ты можешь сказать, издалека. Если он что-то нарушает, еще что-то. Давай посмотрим последствия. Вот в вашем классе. Кто такие ярые нарушители дисциплины? А вот такие-то, такие-то. Что они делают вот конкретно? Вопрос, что они делают? Вот так-так. Зачем они это делают? Какая потребность у них есть? Оказывается, они там хулиганят или перебивают учителя, или обзывают кого-то, или дергают. Они хотят привлечь внимание к себе. Так что им не хватает?
1: Внимания.
0: Внимания не хватает. А может, каким можно другим способом внимания? Ты понимаешь, когда идет вот такая работа, это интеллектуальная работа.
1: Да. Подросток справится с такой работой?
0: Так главное, чтобы родитель справился. Он вовремя вопросы задавал и приводил примеры из своей жизни. Они очень любят слушать, как
1: про
0: у тебя,
1: жизнь,
0: когда,
1: да,
0: у тебя получалось и когда у тебя не получалось. И тогда ты не святой, но ты развивающийся. И рассказать опыт в конце, когда получилось, и это здорово.
1: Да, Оля, спасибо. Это, мне кажется, вообще установит такие уважительные отношения между родителями и подростком.
0: Авторитет. Да. Авторитет родителей поддержится.

0: Библия — это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия — книга богатая, естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
2: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с... скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
5: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот. И пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя... По-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
2: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами. Достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
5: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел, Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана.

0: Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там, проектов было, сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая, то есть... Язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский, вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользоваться комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
0: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. А у нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все казалось бы понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который

хороший филолог местного языка, он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и ну, проверить орфографию. Там. А плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод, ну, перевод Кулакова.

0: процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор. Делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов. Он уже переведен, все. И даем местным людям. Причем лучший результат получается у людей, незнакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, ну, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. Ну, и там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
1: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
2: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание,

0: что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем. Мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют оленей, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
1: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
2: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
0: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека. Но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
3: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству. И иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сын в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что плените не чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
1: Поклонение – выражение глубокого почтения и преданности Богу. В Библии говорится, что поклоняться следует только Богу и никому иному. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». В разные периоды библейской истории поклонение Богу совершалось в разных местах. Авраам строил жертвенники и приносил Богу жертвы там, где Бог являлся ему. Во времена Моисея поклонение Богу совершалось в Скинии, переносном святилище израильтян, странствовавших по пустыне. Позднее Скинию сменил храм в Иерусалиме, построенный Соломоном. Суть поклонения составляли слушание Слова Божьего, молитва и жертвоприношение, как указание на последующую жертву Иисуса Христа, Спасителя мира. Доступ к Божьему присутствию для поклонения возможен только при условии исполнения Божьей воли. В Новом Завете верующие получили непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа, который провозгласил себя храмом Божьим. «Бог есть Дух, — говорит Христос, — и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Апостол Павел призывает верующих отдать себя полностью Богу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Петр также призывает своих слушателей приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Христиане собираются вместе для поклонения Богу, ожидая второго пришествия Христа и наступления вечного Божьего Царства. Подданные этого Царства с радостью и ликованием будут поклоняться своему Господу, которого увидят воочию.
0: «Престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их».

Зинаида Серебрякова появилась на свет в декабре 1884 года в родовом имении Нескучное Курской губернии в творческой семье. Ее мать Екатерина Лансере была одаренным художником-графиком. Отец Зинаиды Евгений Лансере прославился как скульптор-анималист. Только дочь его совсем не знала. Он умер, когда девочке едва исполнилось 2 года. Семья зимовала в большой квартире деда, знаменитого архитектора Николая Бенуа в Санкт-Петербурге, а на лето отправлялась в любимое Нескучное. После окончания в 1900 году женской гимназии Зинаида училась в художественной школе известной меценатки княгини Марии Тенишевой, а затем стала посещать мастерскую знаменитого портретиста Осипа Браза. В 1905 году Зинаида выходит замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, своего двоюродного брата. Сразу после свадьбы молодые отправились в Париж, где начинающий

0: Художница стала брать уроки живописи в легендарной академии де ля Гран Шамьер. Однако Серебрякова хотела вернуться в нескучное. Только там художница чувствовала себя по-настоящему счастливой. Через год молодые возвращаются домой. В имении Серебряковы стали родителями. В 1906 году родился первенец Евгений, а через год второй сын – Александр. Борис работал инженером путей сообщения и по долгу службы пропадал в командировках порой по полгода. Художница в это время воспитывала детей и неустанно работала. В 1910 году Зинаиду Серебрякову ждет настоящий успех. На московской выставке «Мир искусства» выставляются две ее работы – «Зеленя осенью» и «За туалетом». Обе получили хвалебные отзывы художественных критиков и других живописцев, а вскоре были приобретены советом Третьяковской галереи. Автопортрет «За туалетом» сделал художницу знаменитой. В большом зеркале отражается молодая женщина, занятая утренним туалетом. Быстрым движением руки перехвачены каштановые волосы, которые она расчесывает гребнем. Большие карие глаза приветливо всматриваются в собственное отражение и одновременно в зрителя. На туалетном столике расставлены нехитрые предметы дамского обихода. Флаконы, шкатулка с бусами, подушечки с булавками. Рядом подсвечник со свечой. Зеркало показывает нам и часть комнаты. Интерьер заполнен белым цветом. В него окрашены стены и дверь спальни. Он в фаянсовом умывальнике, кружевной салфетке столика, покрывале и накидке на кровати, в нижнем платье девушки. Белизна здесь выглядит символичной. Она – метафора чистоты и утренней свежести, ясности взгляда на мир и гармонии, царящей и в этой светлой горнице, и во внутреннем мире героини. Вскоре родились еще двое детей – девочки Татьяна и Екатерина. Одна из ее самых известных работ – портрет детей за завтраком, созданный именно тогда. Детские лица, обращенные к художнице, стол, белая скатерть, кольца для салфеток, фарфоровая супница, руки бабушки, разливающие суп по тарелкам. Мирная домашняя сцена на картине контрастировала с надвигающейся на Россию бедой. В это время уже шла Первая мировая война. Революционные события застают художницу в нескучном, откуда вскоре ей придется переехать из-за начавшегося разорения усадьбы. Она живет с матерью и детьми на съемных квартирах в Змееве и Харькове. Самым страшным становится 1919 год. Весной умирает от цепного тифа Борис Серебряков, приехавший на Украину навестить семью. Осенью окончательно разграблено и сожжено нескучное. Зинаида с семьей возвращается в Петроград, фамильный дом Бенуа близ Никольского собора. Борьба за выживание и тревога за близких становятся постоянными спутниками Зинаиды в быту. Столь страшные жизненные перемены, казалось бы, должны были отпечататься в ее работах или даже вообще сделать занятия искусством невозможными. Но мы видим совершенно обратное. Ее картины по-прежнему исполнены добра и спокойствия и не таят в себе следов пережитого. Неземной свет исходит не только от картин художницы, но и от ее внешности.
1: Я до сих пор не забуду, какое сильное впечатление на меня произвели ее прекрасные лучистые глаза, несмотря на большое горе и непреодолимые трудности житейские. Четверо детей и мать. Она выглядела значительно моложе своих лет, и ее лицо поражало свежестью красок. Глубокая внутренняя жизнь, которой она жила, создавала такое внешнее обаяние, которому противиться не было никакой возможности».
0: В 1919 году Серебрякова пишет групповой портрет всех своих детей – «Карточный домик». Взятые крупным планом, девочки и мальчики вместе сосредоточенно предаются игре, складывая из игральных карт домик на большом столе. Здесь мы видим вновь утверждение ценности семейного круга, вопреки всем трагическим обстоятельствам. Дорогое и милое сердцу становится еще более драгоценным из-за осознания хрупкости человеческого счастья. Художница не допускает своей картины горечь утрат и лишений, демонстрируя удивительную доброту в своем искусстве. А в реальной жизни семья бедствует. В письме к Александру Бенуа Зинаида пишет.
1: «Если бы вы знали, дорогой дядя Шура, как я мечтаю и хочу уехать, чтобы

0: как-нибудь изменить эту жизнь, где каждый день только острая забота о еде, всегда недостаточный и плохой, и где мой заработок такой ничтожный, что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше, чем портрет готов.
1: В 1924 году Серебрякова в поисках заработков уезжает в Париж, надеясь на продажи своих картин зарубежных выставок. В России художница оставила самое дорогое – 74-летнюю мать и всех детей – Женю, Сашу, Тату и Катю. Серебрякова рассчитывала уехать на время, но судьба сложилась так, что в эмиграции во Франции художница провела большую половину своей жизни – 43 года. Зарабатывать деньги живописью в Париже оказалось вовсе не так просто. Публика с каждым годом становилась все равнодушнее к творчеству художницы. В 1925 году Серебряковой с помощью дяди Александра Бенуа удалось добиться выезда в Париж младшего сына Александра, а в 1928 году младшей дочери Екатерины. В 1928 году удача все-таки улыбнулась художнице. Богатый заказчик, бельгийский барон Броуэр, спонсировал два ее путешествия в Марокко в 1928 и 1932 годах. Во время двух поездок по Марокко Серебрякова сделала около 60 набросков и этюдов, которых точно и убедительно передала душу Востока. Художница организовала парижскую выставку своих марокканских работ, которая собрала множество восторженных отзывов, но продать практически ничего не удалось. Денег по-прежнему не хватало, хотя дети Серебряковой тоже работали, не покладая рук. Саша делал кинематографические декорации, а Катя мастерила восковых кукол. Но детям и матери в России было еще хуже. Они все время недоедали, втроем ютились в одной маленькой комнатушке. Вплоть до 1940 года Серебрякова оставалась советской гражданкой и хранила надежду на воссоединение с семьей. Но во время оккупации Франции фашистами ей грозил концлагерь за связь с СССР, и ей пришлось отказаться от советского гражданства. И только в мае 1960 года старшей дочери Татьяне разрешили посетить мать в Париже после 36 лет разлуки. После этого свидания Татьяна Серебрякова обратилась в правление Союза художников СССР с просьбой организовать выставку произведений матери на родине. В 1965 году наконец-то открылись сразу три ее выставки – в Москве, Киеве и Ленинграде. Успех был оглушительным. Толпы у входа на выставки, восторженные отклики в газетах. Десятилетиями забытая, она стала знаменитой. Советские музеи скупали ее картины, которые вернулись на родину вместо нее самой. 19 сентября 1967 года Зинаида Серебрякова скончалась в возрасте 82 лет. Зинаида Серебрякова жила в тяжелое время и испытала множество бед. Смерть мужа, бедность, разлуку с детьми, но не позволила себе озлобиться на жизнь и людей. Она умудрялась подмечать в своей жизни доброе и изображать это на своих картинах. В Евангелиях есть два стиха, которые как нельзя лучше иллюстрируют жизнь и творчество Зинаиды Серебряковой. Один стих о глазах, а другой – о сердце. Я прочитаю их в современном переводе. «Глаз есть светильник тела. Если глаза твои беззлобны, все тело твое будет во свете. Добрый человек выносит доброе из хранимого в его сердце добра, ибо чем полнится сердце человека, о том и уста его говорят». Я желаю всем вам, несмотря на жизненные обстоятельства, видеть мир беззлобными глазами, хранить в своем сердце добро и делиться им с другими людьми.

0: Его едва ли не самого несоветского подданного СССР назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире, в том самом питерском доме, где до революции жили Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию. В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет Нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
1: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
0: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком, выбрав для себя самообразование, главным образом – чтение. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя при ленинградской тюрьме «Кресты», где помогает анатомировать трупы. За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – технико-геофизика, санитара, кочегара, фотографа и так далее. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством. Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет.
1: «Прощай, позабудь и не обессудь, а письма сожги, как мост, да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост».
0: На рубеже 50-х-60-х годов изучает иностранные языки – английский и польский, после чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта, метафизика Джона Дона, которому посвятил большую элегию Джону Дону в 1963 году. Показательно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, которые были связаны с чтением Библии.
1: В возрасте лет 24 или 23, сейчас уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это произвело на меня, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после этого мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно.
0: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Чем замечательно Рождество? Для Бродского это праздник каждого конкретного человека, повторяемость которого является единственной альтернативой неумолимому поступательному ходу времени.
1: В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности, более чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Бальтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь

0: Облака, лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
1: В этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца вселенной, которая здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве. Его размышления о Боге иногда довольно необычны.
0: Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык.
1: Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека. Его позиция приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой – духовного состояния времени и человека.
0: «Нынче поклонники оборота – религия опиум для народа – поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека».
1: В начале 60-х годов круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой. Она одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном. Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата. В 1964 году он был арестован. Для Бродского характерна честность до конца, беспощадная честность перед собой и людьми, которая помогла ему выстоять в гонении, ни на йоту не отступив от своих убеждений. Его показания в суде – самый яркий тому пример. И еще одно подтверждение неложности евангельских обетований. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Вот стенографическая запись позорного процесса над поэтом, сделанная журналистом Фридой Абрамовной Вигдоровой.
2: А вообще, какая ваша специальность?
3: Поэт. Поэт-переводчик.
2: А кто признал, что вы поэт? Кто причислил к поэтам?
3: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
2: А вы учились этому?
3: Чему?
2: Чтобы быть поэтом, не пытались кончить вуз, где готовят, учат.
3: Я не думал, что это дается образованием.
2: А чем же?
3: Я думаю, это от Бога.
1: Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством. Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие. Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград. В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в США, где он до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах.

0: не разрешили приехать на родину, даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать Россию в 90-х. В декабре 1987 года Бродский становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как было сказано в официальном постановлении Нобелевского комитета, за всеохватное авторство, исполненное ясности, мысли и поэтической глубины. Поэзия Бродского зачастую настораживает неискушенного читателя. На первый взгляд избыточным глубокомыслием, сложностью ритмики, неотчетливостью ассоциаций. Но при более пристальном знакомстве с его стихами понимаешь, что в них содержится глубоко прочувствованное мироощущение поэта. В поэзии Бродского счастье, как правило, сопряжено с печалью. Оно возможно лишь как наслаждение уникальностью жизни, обреченной прерваться. Всякий миг бытия ценен своей безвозвратностью.
1: Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И к пригоршне завтра добавь на глазок огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится, заны чудеса, к земле тяготея хранят адреса. Настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находит жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она, во след тебе глядя во все времена.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Жить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть. Можно помогать друг другу. А можно также...
1: Играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
3: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
1: Как это?
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первый мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
2: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
3: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
3: Это будет ушко.
1: Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
3: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать
1: крокодил? Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надеж, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может быть,
1: понадобится?
0: Побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот это вот вам понадобится?
0: Да. Складываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все...
1: Лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим или спичками, у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда, сюда и лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага, хвостик давай соедини.
1: А ты когда-нибудь, Вить, так делала?
3: Да. Приходилось так соединять.
0: Вот. И голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
3: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О, уже на что-то похоже.
3: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?

0: глазок.
1: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одну. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
0: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
1: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как, вам крокодил?
0: Красиво.
1: Очаровашка?
0: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. У него уже не маленькие.
2: Похоже на кенгуру.
1: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать кружочки из морковки. Этот отрезай.
0: А что это у нас будет?
1: Это будут лапки. Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
0: На клюв.
1: Ага. Надюш, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
0: И так?
1: Или зубочистку, да.
0: Так, прям большой?
1: Да, посерединке. Держи. Так, еще покрепче, вот, еще до конца, твой, чтобы он у нас не падал потом.
0: Да вот до конца.
1: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
0: Это будет туловище?
1: Это будет туловище.
0: А вот это грудка.
1: И беленькая грудка.
0: У нас будет можно такой маленький пингвинчик.
1: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. В который нужно вставить вот этот треугольничек.
0: Это клювик.
1: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
0: Да, симпатяшка.
1: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
0: Дядя Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
1: Да, чуть-чуть. Чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
0: На Северном полюсе.
1: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
0: На юге же тепло.
1: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
0: Да, там холодно.
1: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
0: Откуда? С севера или с юга?
1: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
0: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
1: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Но наша компания растет?
0: Ну, вот такой получился.
1: Ага. Добавляем.

0: Для его в дружную компанию.
1: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка никак не складывается. Да?
0: Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, держи.
1: Вот, и мой пингвинчик готов.
0: Ну вот и собралась.

0: сделаем им подарок.
1: Давайте.
0: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
1: Вот такие?
0: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так.
1: Две.
0: Дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
1: Большой?
0: Да, попробуй-ка.
1: Вот столько достаточно, дядя Леш?
0: Да, хорошо.
1: Пять штучек.
0: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать два треугольничка. Один и второй.
1: Что это будет, дядя Леш?
0: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
1: Вот это
2: цветочек.
0: И поставим на подставочку. Здорово?
1: Да.
0: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
1: Да.
0: Давайте.
1: Можно?
0: За дело. Ага. Молодец, Вить.
1: Один, два маленьких треугольника.
0: Давай, я тебе помогу. Листочки ставлю, а ты на них цветочек.
1: О.
0: Хорошо.
1: Вот.
0: Покрепче.
1: Можно мне листочек?
0: А так. У них будет прямо целый лес цветов.
1: Да, которым это только нельзя заблудиться.
0: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
1: Угу.
0: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
1: Не знаю.
0: Может быть, это лилия?
1: Возможно.
0: Или нарцисс?
1: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
0: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребята, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
1: Пока.
0: Пока.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя история будет большим плюсом к нашей зарядке. Слушайте. Когда Господь создал людей, Он сказал: «Я даю вам все злаки и фруктовые деревья, которые будут приносить плоды с семенами. Зерно и плоды будут вашей пищей. Предлагаю сегодня сделать фруктовую зарядку, а помогут мне в этом юные гимнастки Катя, Лера и Вероника». Девочки, а вы хотите увидеть, какие фрукты и злаки сотворил Господь?
1: Конечно!
0: Ну тогда начнем. Сегодня мы начнем нашу зарядку с массажа рук апельсином. Кладем наш апельсин на правую ладонь и массируем круговыми движениями нашу правую ладонь. Давайте сделаем 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы! Теперь перекладываем апельсин на левую ладошку и тоже делаем круговые движения. Давайте 1, 2, 3. Спина при этом ровная. Дышим спокойно. 5. Молодцы! Теперь перекладываем наш апельсин на правое предплечье и массируем круговыми движениями правое предплечье. Потихоньку поднимаемся наверх. Теперь массируем наше плечо, поднимаясь еще выше. А теперь мы массируем плечевой сустав. Давайте также 5 кружочков. 1, 2, 3, 4, 5. А теперь спокойно, медленно спускаемся вниз. Сначала на плечо, также круговыми движениями.

ниже, ниже, ниже. А теперь на предплечье. Массируем, массируем. Молодцы. Перекладываем наш апельсин на левую ручку и массируем наше левое предплечье. Круговыми движениями медленно поднимаемся наверх. Дышим спокойно, ровно. Теперь массируем наше плечо, потихоньку поднимаясь к плечевому суставу. И вот мы уже на плечевом суставе. А теперь мы массируем плечевой сустав. 5 кружочков вокруг плечевого сустава. 1, 2, 3, 4, 5. И потихоньку спускаемся вниз на плечо, а затем на предплечье. Молодцы, отлично. Закончили. Можно убрать наши апельсины. Давайте посмотрим, какие еще фрукты и злаки выросли в Эдемском саду. Ну-ка посмотрим. Смотрите-ка, это же арбуз. Ой, какой он большой и круглый. Исходное положение стоя, ноги вместе. Давайте мы покажем всем, какой большой арбуз растет в Эдемском саду. Руки поднимаем в сторону на 1, на 2. Поднимаем вверх, на 3. Возвращаем в сторону, на 4. Возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, спина ровная, 2, макушка наверх, 3, 4. Дышим ровно, спокойно. 2, 3, 4. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И последний. 1, 2, 3. Закончили. А теперь упражнение «Вишня». Она тоже круглая, но маленькая. Исходное положение стоя, ноги вместе. Руки согнуты в локтях перед грудью. Пальчики зажаты в кулак. На 1, 2, 3, 4 крутим запястьем к себе. На 5, 6, 8 двумя запястьями крутим от себя. Приготовились. Зажали в кулачки и показали вишенку маленькую. Начали. К себе крутим. 1, 2, 3. Двумя ручками. 4. От себя. 5, 6, 7, 8. Молодцы. К себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 5. Дышим спокойно, ровно. 7, 8. 1, 2, 3, ровная спина, 4, 5, 6, 7, закончили. Теперь сделаем упражнение рис. Девочки, наверное, все очень-очень любят рисовую кашу. Я думаю, что любят. Прежде чем нашу рисовую кашу сварить, нам для этого необходимо рис собрать. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На 1 делаем глубокий вдох, на 2 наклон вниз, тянемся ручками к полу, собираем наш рис с пола. Молодцы! Снова возвращаемся в исходное положение, вдох и наклоняемся вниз, выдох. Приготовились, начали. 1, глубоко вдохнули, выдохнули, наклонились. 1, 2, спина ровная. 1, колени не сгибаем. 2. 1, 2. Отлично. 1, наклон как можно ниже. 2. Достать ладошками до пола. 1, 2. 1, 2. И закончили. Самое солнечное растение в Эдемском саду – это виноград. Виноградная лоза всегда тянется к солнцу. Исходное положение стоя, ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На 1 поднимаемся вверх, руки через сторону, встаем на носочки, тянемся наверх. На 2 возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. 1, 2, молодцы. 1.

Два. Отлично. Раз глубоко. Два. Выдыхаем. Глубоко вдыхаем. Выдыхаем. Отлично. Раз. Два. Еще раз. И закончили. А еще в Эдемском саду росли бананы. Давайте мы с вами покажем, какие бананы большие, длинные. Исходное положение – лежа на спине. Ложимся на спинку. Ручки над головой, наверху. Прямые, ручки прямые. На раз глубоко вдыхаем. На два тянемся к носочкам, поднимаем ножки. Раз, два. И возвращаемся. Два. Приготовились. Начали. Глубоко вдохнули. Раз, два. Тянемся к носочкам. Раз, глубоко вдохнули. Два. Раз, два. Не кидаем ноги на пол, сдержанно опускаем. Раз, два. И последний разок. Раз, глубоко вдохнули. И два. Молодцы, закончили. А вот и мексиканские бобы. Их особенность – они очень-очень прыгучие. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки на поясе. 8 счетов мы прыгаем наверх, а следующие 8 счетов маршируем на месте. Приготовились? Начали. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, руки на поясе. Пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, стой. И последнее упражнение. Давайте мы с вами немного позаиграем на солнышке, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотой. Исходное положение лежа на спине. Расслабились, расслабили ножки, расслабили ручки. Дышим ровно и спокойно. Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Вот и вспомнили мы некоторые фрукты и злаки, которые сотворил Господь и определил нам в пищу. А большим плюсом будет то, что апельсин после зарядки можно будет съесть. Девочки, разбирайте апельсины. Всем до новых встреч. Пока! Пока!

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях, и недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной для нас, отвечать на наши самые важные запросы? Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю...

0: свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли, особенно вот тот момент, когда их изгнали из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз познакомилась с Библией?
1: Как раз я хотела, да, сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии, но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю, можно верить этой книге.
0: Да, вот такой опыт. Итак, вот, Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни, как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель.
1: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
0: Да.
2: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу да, начало, да, конец. Но я думаю, дело еще в картинках. Это, скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они вот тоже меня где-то смущали, даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот как есть выражение, заканчивался фильм: если эта дорога не ведет к храму, то зачем она вообще нужна? И можно сказать, путь человека к Богу – это также такой непростой путь. И чтобы человек дошел до того, чтобы взял в руки Слово Божье, мы говорим о сознательном подходе, наверное, в его жизни должны произойти ряд каких-то сложностей, переживаний. Ну, может быть, и положительные какие-то моменты, когда нам из любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще, зачем оно необходимо, когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
1: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно, так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. То есть нельзя ее читать просто, ну, как сказать, для отдыха, для удовольствия.
0: Утром, ну, то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
2: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, То есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, оно где-то фоном может звучать.

0: Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
1: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
0: «Живые помощи». То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того, кто очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества и из своего непонимания в этом мире, даже в порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мысли, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. Слово Божье пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать, но это не работает. И вот можно сказать...
2: То есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения.
0: Абсолютно.
2: То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то слова, как ученые ее исследуем, да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию, это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил
0: нас. Да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
2: Да.
0: Но говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слово Божье, после того, как мне пастырь ее представил, это тоже были пророчества. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился и в книгу Откровения. Но когда я стал, скажем, связку ключей взял и стал подбирать каждому символу определенное понимание. Вы знаете, эта книга стала такой интригующей. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание как инструкция к жизни, тогда я сказал, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием, таким источником счастья.
1: То есть... Вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
0: 100%.
1: А это касается, как сказать, любого места Священного Писания?
0: Конечно.
1: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
0: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами, казалось бы, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда, уже

0: на съемке таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Угу. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину, и ему не возвращают деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня. Но когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать, и пишет сообщение ему со службы такси, доставки. И он одновременно пытается и со мной разговаривать. Ну, вы знаете, как водители маршруток. Одной рукой задачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
1: всей жизни.
0: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
2: Ну, мы сейчас вот говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как нечто направляющее нас, да. А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, ну, о ее структуре, что ли, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Но если так скажем, что автор – это Бог, да, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал, да? И поэтому у многих вопросы. Ну, автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я вот открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн там… пророческие книги. Вот как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Угу. Вот это интересно еще знать.
0: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, да, скажем так, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, скажем так, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно поднять структуру. То есть, садясь в машину, да, нужно знать и ее устройство. Говоря словами Федора Михайловича Достоевского, гибель народу без Слова Божьего. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
1: Очень метко.
0: То есть, что значит «откровение свыше»? Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы в чем-то запнулись или сбились с этого курса. Но соблюдающий закон блажен, то есть эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. И писалась она на протяжении 1600 лет.
1: То есть авторы даже не пересекались во времени, эти
0: ну,
1: авторы.
0: Ну, столько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божье. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они только оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте.

0: вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что-то, что такое царские палаты. Но, к примеру, пророк Амос, пастух. Апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал. Петр, Иоанн и Иаков. Рыбаки. Не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня? Как вы думаете, что для него дорого?
1: Искренность, может быть, отклик.
0: 100%.
1: Желание тоже. Желание.
0: Открытость.
1: Да.
0: Желание помочь, постичь точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги, библиотека, отсюда же идет у нас слово, 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть, когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги.
2: Оглавление, да, вы имеете?
0: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое. Да. Канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает, вернее, издатели подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца второго века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 – Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытый тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь не является таким прозрачным, вот как вы и подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, ну, допустим, книга Сирахова, Маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
2: Они не соответствуют остальным книгам.
0: Несоответствие. Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр, вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг, они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенную единство, монолит, и когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная. Не видишь ли ты, что вот он как какой-то отросток, которому здесь не место. И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка, перевод с греческого. Перевод с греческого.
2: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце второго века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
2: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, первая глава. Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Бог сам руководил. Что включить, а что не включить.
2: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
2: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.

0: соответствует. Да. А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке, конечно, не писался Ветхий
1: Завет. Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
2: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно. Для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «так говорит Господь», мы не можем под этими книгами так сказать.
0: То есть это не навигатор?
2: Нет.
0: Это
2: уже будут определенные помехи.
1: Ради любопытства почитать, для сравнения почитать, но как бы основное...
2: Как афоризмы определенные, очень мудрые вещи.
1: Это канон.
2: Но оно будет выбиваться.
0: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
2: Да.
0: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос перевод. Канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. Угу. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
2: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы. То есть множество фактов, там Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
0: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный перевод, они правильные.
2: И греческие.
0: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
2: Да-да-да.
0: И вот это искажение.
1: Сейчас же много доступно переводов разных.
2: Да.
1: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
0: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь, понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
2: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы
0: добраться до...
1: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели. Ну,
2: нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, ну, я не знаю, там какая-то сотая, совпадало.
0: То есть путь спасения веры
2: раскрыт здесь. Но вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину.
1: То есть допускается в других
0: переводах. В плане спасения мы не заблудимся.
2: Нет.
0: Какой бы
2: мы раскроем Спасителя нашего Иисуса Христа, главного персонажа.
0: Спасибо большое, да, это важно.
1: Роман Владимирович, ну вот, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
2: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня», когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал. Это мой Спаситель, это с которым я должен разобраться.

0: развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Mm-hmm. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
1: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен. Потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с Божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
0: Что-то пугающее.
1: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
0: Это ключевая линия.
1: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Почему Бог в книге пророка Захарии обличает духовных лидеров, пастырей народа Божьего? Принято считать, что ответственность за ближних несут священнослужители. А какую ответственность несут все христиане? На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Сегодня мы будем изучать 10 и 11 главу книги Захарии. И поговорим о духовных лидерах-наставниках, да, и как в дальнейшем складывалась история. Давайте я зачитаю первые два текста 10 главы и уже начнем размышления. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Здесь появились у нас, если в предыдущих главах мы еще не встречались с лжецами и такими вещунами, то здесь почему-то глава начинается с того, что Господь побуждает обращаться к нему, да, а не к идолам и всяким вещевателям. Почему вообще с этого начинается глава и о чем она говорит здесь для нас с вами?
3: Мы с вами подходим к завершению уже пророческой книги.

0: И все предыдущие главы, мы с вами говорили много о том, что было сказано непосредственно современникам пророка Захарии, то, что было понятно им, исходя из того, что они видели вокруг, и с чем они сталкивались, о чем они переживали, как бы ответы Бога в конкретно их ситуации. Угу. И это были первые, буквально первая половина книги пророческой. Дальше Господь начинает уже говорить предсказание через пророка Захарию о том, чему надлежит еще быть в будущем. Мы видим, что у пророка Захария в последующих главах, во второй половине, появляются некоторые даже тексты, которые в дальнейшем становятся частью евангельских повествований, когда евангелисты, рассказывая уже в своих Евангелиях, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они рассказывают об Иисусе Христе, они используют цитаты из пророческой книги Захарии, говоря, что пророки в древности говорили. Ведь между тем, когда Господь через пророка Захарию дает вот эту вот весть, пророческую книгу пишет пророк, и Иисусом Христом, его приходом в этот мир первый раз, пройдет 500 лет. То есть очень многое удивительным образом указывало тогда на Мессию. Но я 100% уверен, что даже сам пророк Захария, когда записывал эти слова, когда он говорил об этом, он не понимал и не до конца глубину того, что в его словах это весть не только для его современников, но в его словах то, что он запишет, в дальнейшем будет исполнение даже в жизни Мессии, которого они все ожидали, того, что Захария об этом уже говорит. И вот теперь, переходя к 10-11 главе, мы видим, как Бог через пророка Захарию начинает говорить о пастырской, пастушеской, наставнической ответственности тех, кто несут эту ответственность, кто должны были бы заботиться о тех, кто находится в их попечении.
1: Поэтому он говорит, здесь, что у них нет пастыря.
0: Да, здесь мы с вами видим, используются такие слова, как пастырь, пастух, но речь идет здесь не только о людях, которые несут эту работу, да, но речь идет о тех, кто являются лидерами, кто являются ответственными за попечение о какой-то группе лиц. А тех, кто в их сфере ответственности находится. И одна из проблем, которую Господь здесь показывает, что среди народа иудейского, среди народа израильского и вообще среди людей очень часто есть склонность искать ответы у каких-то, скажем, предсказателей, у каких-то людей, которые, может быть, чародеи какие-то. Сегодня люди пользуются всякими гороскопами, да, предсказаниями.
1: Ну да, предсказания всякие.
0: Почему?
1: Разные, да.
0: Потому что пытаются найти ответы, а что же дальше? Вот почему здесь в 10 стихе, во 2, в 10 главе 2 стих сказано, ибо терафимы, кто такие терафимы? Это башки. Это маленькие идолы, которые использовали народы, окружающий народ израильский, народ иудейский, поклоняясь этим идолам. В каждом доме был свой бог, свой терафим, которых хранили, которых держали в особых местах, куда приходили, спрашивали у них о воле терафима для дома. Знаете, сегодня, я удивляюсь, очень много среди христиан появилось, по крайней мере, я вижу в России, веры в всяких домовых. И вот можно увидеть в магазинчиках, сувенирных магазинчиках, где цветы продают, много разной тематики, связанной именно с верой в домовых. Домовых ублажают, домовым какие-то подарочки делают, какие-то открыточки, какие-то мешочки развешивают. Некоторые люди, которые в это более глубоко верят, они даже разговаривают с домовыми. Есть у них такая практика, что человек заходит домой, «Здравствуй, домовой, я вернулся, как ты тут?» И вот они, как бы получается, вот такая их духовная жизнь, потому что это мир духов домовые, да?
1: Да. Да.
0: А здесь Господь через пророка Захарию говорит, терафимы говорят пустое, вещуны видят ложное и рассказывают они лживое, они утешают пустотою, Поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. Потому что Бог говорит:

0: люди увлекаются разными вот такими тайными верованиями, и верят в это, следуют этому, но, говорит, за этим ничего нету, все это пустое. А почему так? Потому что нет у них духовного стержня.
1: А мне казалось, что у них есть духовный лидер, это сатана, нет?
0: Ну, вы уж так глубоко берете, если уж говорить, что в этом мире есть Бог, а есть другая сторона – сатана, то, безусловно, все, что не Божье, это сатанинское. С этим я соглашусь с вами, конечно. Но так далеко люди не смотрят. Чаще всего доходят до домовых, до водяных, что-нибудь вот такое, да? Вот, про сатану уже это кажется слишком далеко. И здесь... Здесь Захария подчеркивает именно терафимов, то есть вот личностных каких-то башков своих, каких-то личностных своих идольцев, которым люди верят. Но Господь говорит, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда оно вам нужно, не ходите к разным всяким домовым гороскопам, предсказаниям, гаданиям, чародействам. Не ищите там. Есть нужда? Просите у Господа. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому даст злак или плод на его поле. В чем у тебя есть нужда? Проси. Обращайся к Богу. Почему у одного из пророков Господь говорит так, что если ты захочешь обратиться к кому-то духовному, обращайся ко мне. И я тебя услышу. И я дам тебе ответ. А так как люди не находят для себя вот этого духовного стержня, они ищут где угодно, потому что у них нет этого стержня.
1: Ну, а дождь здесь, наверное, потому что для них это было самое актуальное, да, я так понимаю, из потребностей. Он же не говорит про другое что-то, он вот именно говорит про что-то более яркое.
0: В данном месте, в данный момент, да, вот Господь говорит именно о дожде, потому что, если говорить о Палестине, эта местность очень сильно зависит от дождей. Очень сильно зависит от того, что если выпадет дождь в нужное, смотрите, как здесь, в время благопотребное. Обычно время благопотребное – это когда? Тогда, когда завязывается зерно, когда формируется росточек у этого зерна, которое попало в почву, и этот росточек должен, завязавшись, пустить корешки, для него нужно больше влаги, для него нужно, чтобы земля была увлажнена. Просите в благопотребное время дождя. Не ищите помощи где-то в другой стороне. Идите к Богу. Это обращение Господа к людям связано с тем, что каждый сегодня ищет себе своих богов.
1: Да.
0: Но Бог говорит, не ищите где-то, придите ко мне, и вы найдете решение ваших проблем.
1: Ну, раньше были, допустим, пророки, раньше были у людей видения, а сейчас, ну, как бы людям же негде искать, они обращаются поэтому ко всяким астрологам или гадалкам разного рода. Поэтому, да, Бог, мне кажется, и для нас в этом тексте говорит о том, что не обращаться к ним, так как они не несут вообще, мне кажется, даже ответственности за то, что, ну, говорят, у них нет действительно истины того, что действительно было бы нам для нас важно, и они не смогли предугадать, так скажем, будущее.
0: К сожалению, люди на сегодняшний день не склонны идти к Богу. Людям больше свойственно какие-то вот тайные такие манипуляции, что-то вот загадочное. А вот самое что-то простое, о чем Господь говорит – придите ко мне, веруйте.
1: Все труждающие времена.
0: Да, веруйте и получите. Но расскажется, что такое верить? Ну, это же ничего. А вот если я что-то вот сделаю, какие-то действия, которые там мне скажут там, чародеи, ну, тоже, что мне нужно сделать, там что-то повесить, что-то принести, что-то куда-то отнести, вот это уже я чего-то сделал. Господь иной раз говорит, веруй, молись, ты увидишь. И это есть духовная жизнь наша, человеческая. Поэтому вот проблема, которую поднимает здесь Господь, это проблема духовная. Бог дает обещание, что со своей стороны Он будет благословлять Иуду. Посмотрите, с 4 стиха, 10 глава, да? «Из него, то есть из кого? Из дома Иудина будет краеугольный камень». А

мы читаем с вами в Евангелии, что краеугольным камнем назван Иисус Христос. Он является основанием. Апостол Павел очень часто использует этот образ и говорит об Иисусе Христе как о краеугольном камне веры нашей.

0: Иуды, Давид, он происхождением из колена Иудина, из дома Давида, из колена Иудина. Из него будет гвоздь. Ну, вот здесь русский такой перевод «гвоздь». А что это слово? Это не просто гвоздь, который мы для себя представляем, там гвоздь дерева забивать, да? Здесь используется в оригинале слово «крюка», который натягивает это палатки. Шатры. Угу. То есть, вы знаете, даже когда мы сегодня занимаемся туризмом, когда мы палатку ставим, то нужно растянуть на растяжке. Да. И вот этот вот штырек,
1: колышек,
0: который мы в землю втыкаем, и на него вот шнур, растягивающий, натягивающий палатку. Вот именно вот это слово здесь используется, гвоздь. Это не в смысле гвоздика сбить там дерево, прибить куда-то. А именно то, что является опорой. Говорит, из дома Иудина будет гвоздь, из него будет лук для брани, из него произойдут все народоправители из дома Иудина. Они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними. И дальше читаем 6 стих. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифа, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и я услышу их». Здесь дается Божье обетование дому Иудину. А из плена Вавилонского в основном вернулись как раз потомки колена Иудина, потомки дома Иудина. Поэтому вот эта весть через пророка Захарию, которая звучала в то время, для его современников она была очень актуальна. Но, с другой стороны, здесь закладывается предсказание того рождения Мессии. Мессии, который станет основой, краеугольным камнем веры для каждого христианина. Каждый, уверовавший в Иисуса Христа, будет строить свой дом духовный на твердом основании. Вот. И смотрите, давайте здесь увидим еще 9 и 10 стих. Почитайте, пожалуйста.
1: Помогите. Да, хорошо. «И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую на Ливан. И не достанет места для них».
0: То есть мы видим, здесь Господь говорит, что сначала за непослушание народ Божий будет рассеян, а потом Господь говорит, а я их потом соберу снова. Соберу со всех краев, где они рассеяны. Ассирия, Египет, где бы они ни были, Господь говорит, я их соберу, чтобы они были со мной. И смотрите, 12 стих. «И укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». То есть вот эта 10 глава, которую мы читаем у пророка Захарии, она говорит о том, что есть нужда в духовном стержне. Люди ищут у разных гадателей, чародеев, терафимов, да, своих каких-то башков, которых они себе придумывают. Господь говорит, просите у меня во время благоприятное, я дам вам дождь, я дам вам то, что необходимо для вас. Ибо Господь говорит, у меня есть план. У меня есть план, чтобы у вас был в вашей жизни духовный краеугольный камень.
1: И мы к этому подходим.
0: И мы с вами сегодня понимаем, что этот краеугольный камень – Христос. И в этом есть основа, которую Господь еще предсказал через Захарию за 500 лет до Иисуса Христа. И мы с вами сегодня, 2500 лет спустя, читая это, начинаем понимать, соотнося одно с другим, соотнося историю, книги Библии с тем, что было, происходило, понимаем, что за этим всем стояло. Но проблема отсутствия вот этого духовного стержня в жизни человека, она присутствовала как в те дни, скажем, и в наши дни эта проблема. Я очень часто и детям своим говорю, что очень важно для вас заботиться о том, чтобы у вас был ваш личный духовный стержень. Ваш личный духовный стержень, если в основе вашей жизни, ваших ценностей, ваших исканий будет Иисус Христос, если вы будете в своей жизни бороться, самое главное, за то, чтобы держаться за руку Бога, то все остальное, оно будет вокруг этого складываться. Вы будете иметь успех и в образовании, и в профессии, и в материальных доходах, и в устроении семьи, и в созидании дома.

0: дома своего, если вы женаты, замуж вышли, вы строите дом свой, вы будете иметь благословение. Почему? Потому что у вас твердый духовный стержень Христос. Здесь проблема, которую подчеркивает Господь через пророка Захарии, то, что пастыри, те, кто являются духовными наставниками, мы пишем пастыри, и дальше вот интересно почитать бы нам еще 11 главу, то да. Мы видим, там говорится о пастухах также. Угу. Каждый из нас, он является в своей сфере или в своем кругу ответственности пастырем или пастухом, который несет ответственность за тех, кто в твоей сфере попечения. Я как отец, я являюсь пастырем для своего дома, для своей семьи. И от меня зависит то, насколько я забочусь о том, чем будет насыщаться моя семья. Насыщаться не имею в виду, что я пойду в магазин, в Пятерочку, в Магнит, там куплю какие продукты и принесу ли я хлеб, гречку, рис, да, молочко, кефирчик. Не от этого вопрос зависит. Да, это нужно, это важно. Но самое главное, созидаю ли я в семье духовный стержень? Помогаю ли я моей семье видеть Бога, искать Бога и держаться за Бога? Направляю ли я свою семью к Богу? В этом моя ответственность. В этом ответственность матери. Когда меня дома нету, моя супруга, она для семьи моей является пастырем. Угу. Пастухом для детей. Угу. Почему иногда я бываю, беседую с супругой, говорю, моя дорогая, я уезжаю, а ты вот это, общаясь с детьми, поддерживай, укрепляй вот то, о чем мы говорили. Мы о многом с ней беседуем, о наших вопросах, вызовах жизни, которые есть. В жизни одного нашего ребенка, в жизни другого. И всегда мы вместе обсуждая, молимся за детей. И когда я говорю, а другой раз ей нужно что-то сказать, где-то направлять. Но еще одно важное. Своей жизнью показывать пример. И Господь как раз подчеркивает проблему отсутствия духовного наставничества.
1: Мне кажется, это очень актуально и в наше время.
0: 100%. И 11 глава, которую мы с вами сейчас читаем дальше, давайте посмотрим у пророка Захарии, она очень много и ярко говорит относительно проблемы отсутствия или же неправильного пастырства, неправильного попечения. Давайте мы посмотрим, может быть, несколько текстов прочитаем с вами из 11 главы. Угу. Давайте посмотрим 3 и 4 стих.
1: Давайте. «Слышен голос рыдания пастухов», 3 текст 11 главы, «потому что опустошено приволье их. Слышно рыканье молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание». Которые купившие убывают не наказано, а продавшие говорят: «Благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них». Это 5 текст.
0: Да.
1: Так интересно вообще описано, да, про то, что Господь дает вот это направление, назидание некое, о том, что должно быть с овцами. Да, но овцы, это, как мы уже знаем, это не только про овец, да, это про людей, которые... Да, это насказания, которые очень часто используются в Библии. Вот здесь так интересно, далее мы посмотрим про гнев на неверных пастырей, как не стоит делать. Вот здесь как интересно говорится, да, про то, что Бог благословляет, да, тех, кто продавших. Да, говоря, да, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. О чем этот текст? Что вот здесь говорится?
0: Здесь дальше продолжается тема духовного наставничества, духовного попечения. И говорит, что страшная атмосфера присутствует. Почему? Потому что слышно рыканье молодых львов. Вот, и есть нужда в том, чтобы был на месте своем пастырь, пастух. Угу. Почему? Потому что когда вокруг ходят львы, вокруг ходят волки, миссия и задача пастуха своевременно собрать стадо и спрятать его в загоне, спрятать в закрытом помещении, чтобы не было ему причинено этому стаду, этим овцам никакого вреда. Но вот этот образ овец, он, конечно, некоторых

0: людей начинает смущать, когда люди в гордыне своей говорят, ну, я же не баран. Но дело в том, что, безусловно, это образ. Когда речь идет о пастухе, ну, пастух обычно пасет животных, либо это овечки, либо это козы, либо это крупный рогатый скот. И здесь не должно быть у нас никакого смущения в этих образах, потому что эти образы, они показывают духовную зависимость. Как от вот животные зависят от своего пастуха, от его заботы и попечения, так и люди, которые находятся в сфере ответственности кого-то, либо это сфера ответственности отца, матери, либо это сфера ответственности какого-то руководителя, начальника на предприятии, либо это сфера ответственности какого-то духовного лидера над кругом людей. И Господь говорит: «Паси обреченных на заклание». Мы видим, вот здесь используется образ того, что животные, чаще всего для чего животных выращивают? Ну, шкура и мясо.
1: И еда.
0: Да, ну, еда и одежда. Вот это то, для чего выращивают животных. И поэтому животные обречены на заклание. Это так. Реальность, если уже называть...
1: А мы разве не обречены на смерть?
0: Возмездие за грех – смерть. Да. Когда-то Адаму было сказано, если ты согрешишь, то смерть войдет в этот мир. И смерть войдет в жизнь всех людей. Мы тоже обречены на смерть. И мы нуждаемся в том, чтобы были те, кто будут вести нас к Богу, кто будет заботиться о том, чтобы мы не потерялись в этом мире. И это проблема, что у Бога, к сожалению, среди людей так мало тех, кто заботится на самом деле о духовном попечении и не думают чисто о своем интересе. Почему у Бога есть претензии к духовным лидерам, мы можем найти через других пророков, Господь говорит, у меня претензии к вам, духовные пастыри, что вы занимаетесь своими интересами и не пасете стадо мое, и не заботитесь о тех, кто в сфере вашей ответственности. И здесь та же самая претензия. Претензия к тому, что пастухи занимаются каждый своими интересами, своими делами. И Господь говорит, я займусь тем, что буду пасти. И да. Смотрите, Он говорит...
1: Горе негодному пастуху, оставшему стадо, Он говорит, да. Также здесь, это у нас был 17-й, конечно, текст, да. Также Он говорит о том, что «и возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Да, это если вы...
0: Да, Господь говорит, что Он берет два жезла.
1: Да.
0: А жезлы пастушеские обычно они нужны не для того, чтобы бить, а для того, чтобы направлять животные. Пастухи, они как раз используют жезлы для этого. Господь говорит, я сам уже возьмусь за то, чтобы заботиться, опекать своих подопечных, людей, заботиться о них, потому что те, кто должны нести ответственность, к сожалению, они эту ответственность не несут. И Господь говорит, ну а чем вы заплатите мне за то, что я буду нести эту миссию пастуха? И говорит, и они дали мне и заплатили мне 30 серебряников. И вот этот образ 30 серебряников, он исполнился в жизни предателя Иуды, который за Иисуса Христа получает 30 серебряников. И это, опять-таки, тоже вспоминается позже, когда это происходит. Мы видим, как здесь исполняется предсказание того, что в жизни нашей будет. Сегодня Господь желает, чтобы каждый из нас мог понять и осмыслить себя, что мы несем ответственность за тех, кто рядом с нами. Мы несем эту ответственность, и мы можем либо эту миссию выполнить достойно, либо мы можем оказаться как неугодные пастухи. Да, Господь будет со своей стороны продолжать опекать тех, кто должны были быть под опекой нашей. Мы ответственность эту несем в разных обстоятельствах. Даже некоторые друзья дружат, и в кругу своей дружеской компании кто-то есть лидер. Так вот, да. От этого лидера очень много зависит, будет ли компания иметь духовный ориентир, духовный стержень. Господь же со своей стороны сегодня продолжает, как в древности, как через пророка Захарию он говорил, продолжает сегодня обращаться к нашему сердцу. Красивый образ мы можем

0: найти в книге Откровения, когда Господь говорит: «Се стою и стучу в двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду и буду вечерить с тобой, а ты будешь со мной». Дорогие друзья, сегодня вот это слово, которое мы читали в этих двух главах у пророка Захарии, с одной стороны, это обличение к пастырям, пастухам, но с другой стороны, как мы уже сегодня говорили, каждый из нас имеет свою сферу ответственности. И Господь желает меня и вас увидеть теми, кто будут достойно нести свою заботу о тех, кто рядом с нами. Для этого нам нужно Иисуса Христа пустить в свою жизнь, Его ценности, Его принципы. И в этом случае мы будем иметь мудрость поступать правильно, и другим сможем помочь. Иисус говорит: «Се, стою и стучу у двери сердца твоего. Если ты пустишь меня, я войду, и я буду с тобой, а ты будешь со мной». Это слово Господа к нам сегодня. Если вам нужна эта помощь от Бога, чтобы быть мудрой, поддержкой для тех, кто рядом с вами, впустите Иисуса в свое сердце. Вы обретете мир для себя и поможете другим. И в этом Господь на вашей стороне.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за ваши мудрые мысли и разбор. Дорогие друзья, спасибо, что это время в размышлениях над 10-й и 11-й главой книги Захария вы провели вместе с нами. Мы желаем вам всего доброго и Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады вновь приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы коснулись темы распятия Иисуса Христа и сказали, что несмотря на то, что и в Коране, и в Инжиле, в Евангелии четко сказано о его смерти и воскресении, все-таки в исламе бытует традиция, не имеющая основания на тексте Корана или Евангелия, что это событие лишь показалось иудеям, очевидцам тех лет, тех событий, которые произошли в первом веке нашей эры. Но ведь в христианстве жертва Христа на Голгофе — это считается жертвой, заместительной за грехи всех людей. Угу. И именно благодаря этому Бог осуществляет план спасения человеческого рода от вечной погибели. И благодаря этому восстанавливаются отношения с Богом, и человек обретает право вернуться в тот рай, Эдемский сад, да, как по-разному называется, чтобы восстановить вот первозданные условия жизни,
1: для
0: которых,
1: взаимоотношения
0: с Богом, которые были. И в исламе мы знаем о том, что есть понятие некой великой жертвы. Угу. Но получается, если большинство исповедующих ислам не верят в реальное распятие, то и под великой жертвой, значит, подразумевают они нечто иное. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да. Вот вы хорошо сказали, что именно большинство не верит, потому что, да, в исламе существует две теории. Первая теория — это теория замещения, что на кресте умер похожий на Иисуса Христа,

0: В основном говорят, это Иуда, некоторые говорят, это Симон Кириенянин, который нес крест. Угу. Некоторые доходят даже до Пилата, что это Пилат там был распят.
1: Интересно, но всему ведь этого абсолютно нет никаких оснований.
0: Да, потому что Пилат царствовал после этого, да, он был прокуратором Иудеи, есть реальные документы, показывающие, что его еще прокураторство продолжалось. Поэтому есть еще одна группа, небольшая, мусульман, которые верят, что все равно распятие осуществилось, но Христос выжил, и он ушел в город Кашемир, и это в этом городе он потом и умер. Угу. То есть вот такая, тоже, такое представление. Ну, давайте мы немножко опять вернемся к Корану, только с некоторого иносказания, с некоторой истории. Один человек научил поклоняться всемогущему Аллаху одного язычника. Этот язычник, он долгое время, на самом деле, поклонялся идолам, делал многое непотребства, различного рода грехи. И вот он полностью обратился к Аллаху, но у него было чувство, что Аллах так его не простит за те ужасные грехи, которые он делал до этого. Угу. И вот он решил уйти в пустыню, уйти от людей, чтобы уже жить отдельником, отшельником, и там полностью просить только, чтобы Аллах проявил к нему свою милость. Угу. Но у него была одна жемчужина, которую он хотел подарить именно вот проповеднику ислама за то, что он его познакомил с живым и истинным Богом. Он приходит к нему и говорит: я принес тебе подарок, хочу подарить вот эту жемчужину, прими от меня как вот знак почтительности, знак признательности. И тогда этот божий человек смотрит и говорит: о, это классная жемчужина, очень дорогая, слушай, давай я тебе дам за нее 10 монет. Он говорит: нет, слушай, я тебе принес ее как подарок, возьми от меня ее просто. Тогда этот человек говорит: хорошо, если ты не хочешь 10 монет, я тебе могу дать 30 монет за нее. Этот человек опять заявляет: ты меня не понимаешь, я хочу тебе просто ее подарить, как милость мою. И тогда уже проповедник ислама достает полностью весь свой кошелек и говорит: я тебе отдаю все, что у меня есть за эту жемчужину. Забери, это твое. И тогда этот человек буквально в слезах рассказывает свою историю и говорит: я и мой сын были ловцами жемчуга. Мы ныряли очень глубоко, мы брали камни, чтобы погружаться гораздо глубже, чем все остальные люди. И однажды мой сын нырнул с большим камнем очень глубоко. И он не смог вынырнуть. Ему не хватило воздуха. Он утонул. И когда нашли его тело, в его руке была зажата вот эта жемчужина. И она для меня самая великая драгоценность, потому что она досталась мне жертвой моего сына. И я не могу просто так вот тебе ее продать. Я могу тебе ее просто подарить. И тогда этот проповедник ислама говорит: вот в этом и есть милость Аллаха. Ты не можешь ее заработать. Ты не можешь ее купить, ты не можешь ее получить. Ты не можешь долго молиться в пустыне просто для того, чтобы Аллах тебе явил ее, потому что Аллах и так милостивый и милосердный. И Он тебе эту милость оказывает. Но в чем же Его милость? Человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? Если кто добавит что к словам книги сей, на того Бог наложит язву. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. И есть уникальный текст в Коране, который показывает четко и ясно, что значит милость Аллаха. Это сура Майрам, 19-я сура. Можно прочитать 21-й аят. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим, и событию сему свершится». В данном тексте мы читаем, что Иса – это милость Аллаха. Он знамение для людей. Он знак Аллаха. Он признак часа, как есть другие еще тексты, которые показывают о Исе Масихе, его статус. Само даже слово «Иса Масих», оно означает, что он отделенный. Некоторые говорят, он поглаженный, там Бог его погладил.
1: «Иса Масих» — это на арабском?
0: Да.
1: Очень похоже, на иврите звучит «Ишуа Гамашех».
0: Да. То есть вот «Масих», «Машех», это «Шибалет», «Сибалет», ну, варианты произношения.
1: По-гречески просто «Христос».
0: Да, по-гречески просто «Христос».
1: И помазанный.
0: Помазанник. То есть это однозначно человек, который был выбран Всевышним для особой миссии. В чем же была эта миссия? Мы видим в Коране очень похожую историю грехопадения, которая есть в книге «Бытие». Там сообщается о том, что Адам и Ева, они не соблюли Божье повеление, они сорвали запретный плод, они послушались шайтану, он их искусил, и в результате они потеряли свою славу. Им нужно было во что-то одеться. Это не значит, что климат изменился, что стало холодно или еще как-то. Это говорится о том, что они впервые увидели свой стыд и позор, и этот стыд и позор кто-то должен был закрыть.

0: То есть Коран – это всегда книга чести и позора. Ислам точно так же – религия чести и позора. Вот именно грех рассматривается всегда как позор, а восстановление всегда как честь. И Адам не мог сам восстановить свою честь. Позор был на нем. И тогда Аллаху нужно было дать ему особую одежду. И в Коране мы читаем, что Аллах дал эту одежду.
1: Да, а вот где это сказано? Потому что в одной из предыдущих программ мы также касались этой темы, но наши телезрители, которые с удовольствием смотрят эти программы, написали в комментариях на нашем канале YouTube, что нигде в Коране не сказано, что Бог сам, Аллах сам сделал одежды кожаные, например, и дал их. В Библии мы знаем, да, что Он одел их в одежды кожаные, в книге Берешит, Бытие.
0: Да, да.
1: А вот где в Коране такое?
0: Сура Аль-Араф, 7-я сура, можем прочитать. Ответ Адама и Евы, они говорят: «Господь наш, мы сами погубили наши души. И если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем урон поистине тяжелый». Угу. Мы понимаем, Иса – милость Аллаха. Угу. Вот в этом значении тоже надо смотреть этот текст. Угу. И дальше уже ответ Всевышнего, 26-й аят этой же суры. «О дети Адама! Мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, но благочестие есть лучшее среди всех одежд».
1: Если мы сравниваем этот текст с текстом более древним, библейским, да, то мы понимаем, что это были те кожаные одежды,
0: да,
1: которые...
0: Да, да. Именно Бог жертва одел. Была принесена, угу. И вот эта жертва, она покрыла позор.
1: Да,
0: Адам и Ева достойны были смерти, но жертва жертвенного агнеца, ягненка или барана, она вот как раз-таки покрывает этот позор Адама и Евы. Угу. И в данном случае мы видим, что вот они получают не просто одежду там, от Пьера Кардена, от Гуччи или еще от кого-то, они получают одежду благочестия. То есть ему нужна была та одежда или та милость, которая закроет вот этот позор. Угу. И дальше мы видим историю опять Каина и Авеля. Она точно так же и в книге о Коран встречается. И дальше мы везде мы видим, что люди стали приносить жертвы. Вот сразу после этого события. Мы видим Ибрагима, то есть Авраама, который точно так же приносит жертву Всевышнему. И интересно, что в Коране идет особая история об Ибрагиме, когда он тоже должен был принести своего сына в жертву, потому что Авраам, хоть он и отец всех верующих, хоть это и великий человек, но у него были некоторые ошибки, благодаря которым он тоже, точнее, не благодаря, а из-за которых он точно так же, ну, потерял или, может быть, не сохранил свою честь до конца. Потому что по Библии мы видим, что он там все-таки женился еще на другой женщине, на Хетуре, да, и на Агаре. А помимо этого, была ситуация, когда он выдавал Сару за сестру, а не за жену, а тем самым как бы очень сильно подавляя.
1: То есть он не был безгрешным человеком?
0: Да, были проблемы. И в результате этих проблем Всевышний дает ему задание для того, чтобы окончательно проверить его веру.
1: Испытать его,
0: да. До конца ли он теперь будет верен ему, и будет ли он заново повторять эти ошибки или нет. Он тогда предлагает ему принести своего сына в жертву.
1: Кстати, вот говоря об этом, это события, которые произошли на горе Мария,
0: да,
1: где сегодня расположены, да, в Иерусалиме также и купол, не купол на скале, а там...
0: еще одна мечеть, да, в сторонке немножко стоит.
1: Там же рядышком стена плача, так называемая, да, иудейская святыня. И именно на этом месте Ибрагим или Авраам должен был принести в жертву своего сына. Но спор идет между как раз иудаизмом, христианством и исламом. Что это был за сын? У него же было двое, да? Исхак
0: да.
1: или Измаил?
0: Измаил, да. Именно все-таки непосредственно исламская традиция говорит об Измаиле. Но это традиция, поскольку...
1: А что Коран говорит?
0: 37-я сура. Если прочитать контекст этой главы полностью, то вот эта сура, которая называется Ас-Сафат, в контексте этой суры конкретно говорится все-таки про Измаила.
1: Но, может про быть... Измаила или про Исаака?
0: Ой, извиняюсь, я говорился, дорогие мои телезрители. Да, это говорится про Исаака. Да, это однозначно говорится про Исаака. Надо читать просто всю суру до конца. Именно в этой суре говорится, что именно Аллах дает повеление, чтобы Авраам принес вот это.
1: Ну, прочтите, вот где там слово... Имя Исаак упоминается в этой суре. И где вообще говорится, что этот сын и есть Исаак?
0: Ага, хорошо, тогда надо два текста прочитать. Угу. Сура 37. «Мы не спослали весть ему благую о добронравном кротком сыне. И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: мой сын, я видел, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал ему: отец, делай то, что велено тебе, и ты найдешь, коли я угодно Богу, найду себе смирение и твердость». И прочтем еще один текст из суры «Ас-Сафат», «Вставшие ряды».

0: это же та же самая сура, здесь ниже говорится: «И мы обрадовали его вестью об Исааке, который был пророком и в числе благочестивых».
1: То есть, и говорит... контекст показывает о том, что именно выше о нем говорится.
0: Да, что все, что было говорилось выше, это говорится о нем. Поэтому все-таки Коран сообщает нам непосредственно вот о том, что именно...
1: А как это связано с великой жертвой?
0: Да, посмотрите, то есть на тот момент, когда Исаака Авраам приносил в жертву, он уже положил его, уже занес свою руку, чтобы вонзить нож. Ангел удержал руку и говорит: «Все, теперь вижу, что ты из благочестивых». И дальше в этой же суре сказано, сура Ас-Сафат, 37-я сура, 107-й аят: «И искупили сына моего великой жертвой». В чем же было величие этой жертвы? Сколько вообще у Авраама было скота?
1: Чтобы... Ведь там был на горе обычный агнец.
0: Да.
1: Он никакого величия он из себя не представлял.
0: То есть это не был большой баран. Авраам бы мог всех своих овец отдать за жизнь за одного своего сына. Но этот агнец почему-то был назван великим. В чем же величие этой жертвы? И мы уже говорили о том, что вот эта вот идея заместительной жертвы, она встречается в Священном Писании, именно в Библии. Коран показывает об Исе Масихе, о том, что у него было особое предназначение. Сам, будучи в колыбели, он уже говорил о том, что мир мне, когда я родился, мир мне в тот день, когда я умру, и мир в тот день, когда я буду воскрешен. Иса назван признаком часа, и Иса назван милостью Аллаха. То есть именно через Ису Аллах должен был явить свою милость ко всем остальным людям, чтобы именно благодаря милости Исы их позор был бы сокрыт. В Коране есть такое представление вообще в исламе, как фарс, то есть определенный долг, то есть то, что должен делать мусульманин. И даже когда мусульманин умирает, то первым делом сразу спрашивают, кому он был должен, чтобы родственники могли максимально быстро отдать все долги, чтобы душа покойного не мучилась где-то, не застревала где-то, может быть, между мирами. Но это только если мы говорим, допустим, о каких-то финансовых долгах. А сколько у нас личных таких долгов? Я пообещал что-то купить сыну, не исполнил. Пообещал погулять с дочерью или поиграться с ней, она приходит: «Папа, ну ты обещал». «Ну я не могу, я сейчас занят, у меня работа, у меня то». Я пообещал кому-то встретиться с ним и совершенно забыл об этом. Сколько у меня вот этих долгов, сколько на каждом человеке вот этого позора, этих невыполненных обещаний. И кто-то должен все это снять с нас. У нас нет какой-то особой силы все это решить, потому что сколько раз ты не изменяй себя, сердце человеческое греховно.
1: Ну, наверное, не только обещания, эти долги, и любой грех.
0: Да, любой грех – это точно так же долг. Это то, что ты должен исправить в своей жизни. И не все решается только молитвой, покаянием. Поэтому именно Библия показывает идею жертвы, что обязательно нужно приносить жертву. Но любой баран, который был принесен в жертву, все равно указывал на более великую, на ту, которая однозначно покроет все грехи остальных людей.
1: В те ветхозаветные времена.
0: Да. И она как раз-таки, вот эта жертва, должна быть милостью Аллаха. И поэтому здесь мы видим, что Иса является признаком часа. Иса является милостью. Иса является тем, который вот и являет собой особую вот эту жертву.
1: То есть те жертвы сами по себе, они не могли искупить те долги, которые были у людей,
0: а
1: лишь
0: хватало.
1: Как указание на великую жертву,
0: которая должна была однажды принестись.
1: И этой жертвой есть жертва Иисуса Христа, Иешуа.
0: Да, если мы сопоставляем две книги, то мы видим, что однозначно вот эта жертва. А Коран заявляет, мусульмане говорят о том, что он не умирал, мы уже говорили несколько об этом, что он не был распят. Но опять мы читаем, что он себя отдает добровольно. Он не был убит в прямом смысле. Его там не застрелили стрелой, его не насильно водрузили на крест. У него была сила
1: его
0: избавиться.
1: Воля была для этого,
0: у него было множество ангелов, которые могли прийти в защиту, но он, наоборот, удерживает даже руку своих апостолов. И когда Петр хватает меч, он говорит: «Нет, положи снова меч в ножны». Так должно совершиться. Это воля Аллаха, чтобы она осуществилась через меня. Потому что нужна была как раз вот эта заместительная жертва. Нужен был пострадать безгрешный, праведный пророк для того, чтобы все остальные люди, видя его жертву, могли бы увидеть милость Аллаха. И в этом и видна милость Аллаха. Аллах готов пожертвовать самым дорогим, что у него есть, своим посланником, самым чистым, самым пречистым мальчиком, как мы читаем, которому не прикасалось никогда никакое зло, который никогда не был замешан ни в одном грехе. Аллах специально жертвует им для того, чтобы другие люди могли видеть его милость. Всегда мусульмане заявляют, что Аллах милостливый и милосердный. И вот история Исы, она очень наглядно показывает милосердие Аллаха. Она раскрывает его душу, раскрывает его сердце. И более того, сам Иса назвал,

0: душой Аллаха. То есть, отдавая Иису, Аллах отдает свою душу людям.
1: Интересно, да, что любое духовное размышление, любое чтение Корана начинается сразу бисмилля рахмани и рахим, во имя Аллаха, милости и милосердного. И вот самое величайшее проявление этой милости и милосердия как раз и было по отношению к человеческому роду в том, что принесена была истинная жертва.
0: Это был Иса-Масих. Это был Иса-Масих в данном случае. Поэтому здесь я бы хотел бы обратиться к нашим зрителям. Мы понимаем, что эта тема довольно сложна, она очень остра сегодня. Но я прошу вас, чтобы вы сопоставляли и ложили рядом две книги, поскольку они дополняют друг друга. И Коран всегда говорит, обращайтесь к людям Писания, читайте и их Писание тоже. Поэтому смотрите более внимательно на милость Аллаха, в чем она проявлена. И поймите, что сегодня милость Аллаха обращена к каждому из вас. Поэтому не злоупотребляйте этой милостью, цените ее, дорожите ей. И помните, что наивысшее проявление милости, оно все-таки дано в Иса-Масихе, и об этом мы видим в Коране.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. И я также хотел бы обратить ваше внимание на то, что несмотря на то, что христианство и ислам — это разные религии, но у нас есть очень много общего. И вот эти вот общие моменты, которые содержатся в Коране и в Священном Писании, мы как раз и предлагаем вашему вниманию, чтобы мы могли обращать внимание на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Пусть Господь благословит вас в этом. До свидания. Всего доброго.
0: Он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Любой мусульманин, когда произносит молитву Аль-Фатиха, а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «Веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И не будет стремления к богатству.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Привет! Привет! Господа, всем привет! Это программа «Пит-стоп. Наш гараж». Вы заехали к нам сегодня. А здесь у нас Богдан, Наташа, Надя, молодцы, улыбаются, и я, Сергей. А и мы сегодня будем говорить с вами о мыслях. О наши мысли. Я не знаю, что здесь смешного, это такая серьезная тема. Вот. Мы, наоборот, должны настроиться так в юмор и сразу думать, о чем же я думаю сейчас. Вот, Надя, я у тебя хочу спросить, о чем ты думаешь? О чем ты думала, пока начиналась наша программа сегодня?
1: Ну, просто я знаю, о чем я думала, когда ты сказала, что она должна быть серьезная, а мне вроде хорошо было, и я решила такая, нет, надо быть серьезной.
0: А, тебе было хорошо, ты улыбалась, а тут,
1: да,
0: когда Сережа сказал...
1: Сказали, что нужно быть серьезной, такая, надо быть серьезной.
2: А почему мысли — это серьезная тема?
0: Так.
2: Мысли разные бывают.
0: Так.
2: Позитивные, негативные.
0: А серьезные — это значит негативные, да?
2: Ну, все серьезные бывают.
0: Отлично. Вот, Богдан, тогда скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, а откуда источник мыслей у человека вообще? Откуда появляются у тебя мысли?
2: Ну, это вот эти все связи, как там, нейронные.
0: Ага.
2: Вот, и все там, и все импульсы идут, и возникают мысли. Мысли возникают из-за того, что мы что-то видим, что с чем-то у нас ассоциации формируются, какие-то воспоминания из старого прошлого, чего-то еще мы, в общем, там... В общем, это очень сложно. Я же не биолог Сергей.
0: Ты не биолог Сергей, да? Ты человек Богдан. А, хорошо. Наташа, как ты думаешь, на что влияет... Вернее, что влияет на твои мысли обычно вообще?
3: Ну, конечно, окружающие меня люди, какие-то определенные обстоятельства, которые со мной происходят, они, естественно, влияют на то, о чем я буду думать или думаю сейчас. То есть, если, допустим, сейчас я, ну, вот, снимаюсь в программе, я думаю о программе, о том, что говорить,

0: или думаю о том, чтобы не думать, что говорить, чтобы говорилось само. На самом деле, у меня все сложно там. У меня прежде чем...
1: Девушке всегда сложно.
2: Да, мы туда...
0: Нет, на самом деле, я не знаю, есть у вас такое или нет, но прежде чем подумать, ну, в мыслях я еще где-то думаю перед...
2: Перед мыслями.
0: Да, там как будто какие-то такие ступени, что... Да. Потому что, ну, чтобы... Даже чтобы... Думаю перед чем подумать что-то. Вот, потому что такое бываешь иногда, да. Как бы мысли — это же не грех, по сути. Ты же думаешь, ну, когда ты мыслишь, допустим, о чем-то, ну, нехорошем. Ты же это не говоришь, ты же это не делаешь. Но иногда нужно контролировать себя еще до того, как ты подумаешь об этом. Вот.
2: Интересно. Ты сказала, мысли — это же не грех. Получается, есть плохие мысли, и это тоже не грех, да? Имеется в виду?
0: Ну, это грех.
2: А.
0: Но это не мысли? Грех.
2: Это плохо.
0: На вид. Ой, на вид, на общее обозрение. Угу. Внешне это не грех, а внутренне.
1: Ну, как в Библии записано, посмотришь, да, девушку, на девушку с вожделением, то есть вожделение же в голове у тебя появляется. Угу. Вот. Значит, уже...
2: Уже согрешал. Да. Надь, а на что влияет? Что влияет на твои мысли обычно?
3: На мои мысли влияют мысли, которые были до. То, что вообще происходит, и угу. Ну, намного что.
1: То, что хочется, много может что. Быть. Вот,
3: да.
1: Или хочется поспать, думаешь, а...
3: На привычки какие-то у тебя есть, и они влияют.
2: А было ли такое, что вот тебе пришли какие-то плохие мысли, прям ужасные, и что вы с ними обычно делаете?
3: Ну, мне кажется, плохие мысли просто так не приходят. Просто...
2: Ну, вот откуда они приходят?
3: Ну, из образа жизни или на то, что ты смотришь. То есть, если бы я никогда не знала, что там можно делать, оказывается, что люди там делают то-то, то mm-hmm. мне даже в мыслях бы не пришло, mm-hmm. что здесь возможно сделать то-то, то-то.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Мне вот иногда приходят такие мысли, какие-то поступки или действия, которые совершаю я, либо которые совершают... по отношению ко мне, такие, которые для меня вот вообще, вот как бы я уже знаю, что я, например, очень не люблю или очень не хотел бы. И у меня прям как-то автоматически генерируются мысли, что как вот это, ну, как бы проигрывается ситуация, как это происходит. И мне сразу так плохо становится. И я,
0: да.
1: Ну, я просто как бы, ну, все эти мысли просто, ну, как, ну, они возникли и ушли. Вот, как бы, и ничего, ну... Не побуждает никто.
2: Но оно же оставляет на тебя какое-то влияние. Вот скажите, мысли бы могут на нас влияние, наши мысли повлиять,
0: конечно,
2: на нас?
1: Ну, смотри, какие, да.
2: Ты даже сказал, что ты сейчас от тебя же самого прям в мыслях, ну, ты, ну, прокрутил ситуацию, да. Тебя может прям так, как будто это реально с тобой случилось, да? Бывало такое, я даже сказал, что ты в мыслях обычно себе начинаешь накручивать. Почему люди уходят в депрессию? Почему люди начинают, так скажем, ну, из ничего делать проблемы? Потому что в мыслях они себе доводят там, до такого состояния, что, например, они уже как будто с ними это сделали на самом деле.
1: Ну, конечно,
2: может быть, плохо, они могут плакать.
1: Это же наш мозг, он же, это же все наше, что у нас вообще есть. Понятное дело, что все как бы идет...
2: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих «Бытие», 6 глава, 5 текст?
1: Так, 5 текст. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
2: Значит, говорится, что Бог увидел, что у людей мысли и помышления зло во всякое время. Оно было тогда, когда вот после этого потоп на землю Бог наслал, и всех людей уничтожил. Остались только некоторые, которые в ковчеге спаслись. Это знаменитая история, ее знают даже многие те, кто Библию не читал. Вот. Но после этого люди так жили и также творили плохие вещи, но Бог уже не уничтожал. Но остается действенным эти слова и для всех нас сегодня, что мысли у человека всегда злые. Почему?
1: В смысле всегда? Как всегда?
3: Не всегда, но могут появляться.
2: Могут появляться, да. Могут появляться злые. В данном случае, почему тогда это было? Потому что тогда люди довели себя до такой ситуации. То есть,
1: ну, у них и образ
2: самых
1: жизни
2: аморальных
1: такой же
2: вещей.
1: Был,
2: конечно. Да, образ жизни, конечно же, влиял. Но сегодня, скажите, если мы, получается, живем в самом ангельском обществе, в обществе интеллигентов, в обществе хороших людей, никто никого не обижает, никто никого плохого слова не назовет, да, не скажет. Могут ли появиться плохие мысли?
0: Ну, да, и на самом деле сейчас даже вот наше ангельское время...
2: Ангельское время?
0: Нет, ты сказал не ангельское.
2: Ну, я говорю, ну, в ну, самом да. ангельском обществе.
0: Да, вот, то есть люди как бы, ну, публично, как раньше, допустим, на арену выводили люди, друг друга там терзали, угу. Вот. Сейчас такого нет, допустим, вживую, но такое есть в фильмах, что угу. еще в большем количестве.

0: человечества. Допустим, вот лично на меня, допустим, какие-то страшные фильмы или сериалы, они очень сильно влияют. И даже появляются такие мысли, которых я боюсь, просто которые мне страшно, что они у меня есть в голове. То есть, допустим, мы с мамой готовим салат на кухне, и вдруг мне приходит мысль в голову, то есть я беру нож и всех там убиваю. Ну вот да, даже такое. И как бы...
1: Наташа.
0: И вот воздействие...
1: Смотрела
2: и такая...
1: Да, такое.
0: Вот, и вот это вот воздействие, на самом деле, это очень страшно. И... Нужно думать, прежде чтобы у тебя не появлялись такие мысли, нужно думать, в каком-то обществе, что ты смотришь, и ну, что на тебя вообще влияет.
1: Короче, влияет, как я понял, как ты сказала, все влияет, все, что ты смотришь, да. Сериалы, ну, по телевизору, в компьютере, все, что ты слушаешь.
3: Просто лично мне кажется, то, что сказали, какое-то ангельское время, ангельское общество. А. Но это неправда. Сейчас, в принципе, происходит то же самое. Те же самые искушения. И как там просто это было развращено. То есть там появлялись у них мысли, они это сразу же делали. И, то есть у них эти мысли появлялись еще, потому что они начали этим жить. Но здесь, ну, сейчас тоже есть какие-нибудь... Ну, довольно много людей, которые у них появляются мысли,
1: и они сразу
3: а почему бы и не сделать?
1: Хотели и сделали.
3: И у них также начинается вот это вот какое-то развращение.
1: Ну. И вы тут сразу немножко начинаете отвечать на мой вопрос. Как нам можно контролировать свои мысли? Получается, и ограждать себя от плохих мыслей?
3: Стараться бороться с ними, как бы не делать.
1: Ну, как, ну, не то, как ты будешь бороться? Ты будешь это... быть,
2: ограничить... Ну, ту информацию, которая к тебе приходит, не смотреть там, ну, эти страшные фильмы. Да. Ну, не то чтобы страшные, а там какие-то жестокие, вот. И, ну, как-то самому, понятное дело, ну, держаться. Ты же, ну, не какой там дурак, чтобы тебе там взбрело в голову там убить, и ты идешь убивать. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, это очень легко контролировать. Я вот легко контролирую.
0: Контролировать мысли на самом деле сложно.
2: Нет, ну как, мысли контролировать...
1: Ее попадание к тебе или ее развитие?
2: Попадание ты никак не проконтролируешь. Это только, ну, если ты заранее об этом позаботишься, чтобы тебе потом не с чем это было вдруг, ну, вспоминать. Хотя все, что мы уже насмотрелись, оно у нас все равно уже записано. Вот, просто, ну, как бы не давать этой мысли как-то развиваться. Ну, пришла, ушла, все. Это несложно, на самом деле, ну, по крайней мере.
1: Научишь потом, Богдан, всех нас,
2: да? Конечно.
3: Ну, просто когда лелеешь эту мысль внутри себя, ну, я же просто подумаю, мне приятно об этом подумать. Ну, ты думаешь, а потом такой, а что бы это не сделать? А в чем тут проблема? И начинаешь как-то себя вот в этом смысле оправдывать. И
1: было
3: так
1: такое у тебя в твоей жизни?
3: Ну, наверное, было. Ну, если самый простой пример, ну, как бы, я, по-моему, уже рассказывала про то, что мне нельзя было шоколад в детстве. И ты как бы говоришь, нет, мне нельзя, мне мама запретила, я не буду это делать, я не буду. Но она лежит такая...
1: Я не буду есть этот вкусный шоколад, я не буду этот красивый шоколад.
3: Да, но ты все равно о нем думаешь, и все равно ходишь, где он рядом там лежит. И ты просто, ну, как бы развиваешь эту мысль, а потом, а что такое, ну, как бы, я тихо, никто об этом не узнает, и все.
2: Вот, вот как раз то, о чем я хотел сказать, то, что мы, ну, люди любят сами себе как-то, ну, накручивать, сами в это погружаться. Ладно, у тебя шоколадка, да, была? А ведь, ну, люди там вообще заходят в такие, ну, там, эти, в такую там, ну, обиделись, например, просто на кого-то. Это все начинается ком, и потом там просто уже загоняют всякую такую прямо ловушку, уже не видит другого выхода, как пойти там и, не знаю...
1: И закончить
2: там, самоубийством. Ну,
1: самоубийством,
2: ладно, а так, может быть, взять
1: другого
2: и ехать на машине в толпу людей, например.
1: Я фразу одну вспоминаю, я, если не ошибаюсь, это сказал Мартин Лютер, что мысли — это подобно птицам, которые летают над нашей головой. Но мы способны, так скажем, на власти нашей позволить им свить гнезда в нашей голове. То есть они могут летать вокруг нашей головой, но свить гнездо на нашей голове только мы можем позволить. Вот. То есть я считаю, это очень хорошо описывает этот процесс, что мысли на самом деле летают разные. И вот мы не зря прочитали текст, потому что на нашей земле сейчас мы знаем, что и Библия нам говорит об этом, что есть две силы. Есть силы зла и силы добра. То есть есть Бог, который помогает нам, так скажем, ну, также себе развивать положительные мысли. Вот. А есть силы зла, которые сегодня могут, ну, попадать, могут в нашу голову помещать разные, различные плохие мысли. Это понятно, что они ниоткуда просто не приходят. Вот. И даже бывает, что люди, которые на самом деле вот в хорошем обществе он живет, у него все хорошо, но мысли о том, чтобы где-нибудь сделать что-то плохое, она не может не появиться, потому что грех

0: повсюду. Вот. И в такой ситуации я, не знаю, хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали какой-то опыт, может быть, когда у вас были, когда у вас плохие мысли вот наполнили вас, уже прям полностью все вы его развили, и как вы смогли вот в тот момент себя остановить, может быть, или даже когда вы что-то сделали, избавиться от этой мысли полностью?
1: Ну, бывает такое, что

0: вот то все, у тебя все вот накипело внутри, mm-hmm. и ты вот сейчас просто понимаешь, что ты сейчас будешь орать. Вот. Но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, ну, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ну, ты покричала. Ты, допустим, испортила, ну, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, ну, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы твои, ну, чтобы твои действия, чтобы твои мысли, ну, они были, ну, по его воле, угу. то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о том, о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот, и мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
1: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила да. Бога, он тебе
0: смотрел с другой стороны,
1: смотрел на последствия, которые могут принести да. этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой враг, с которым непонятно, как бороться. Ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить, его, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь. В принципе, вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, ну, что я не знаю, что мысли вас наполнили, что еще, не знаю, как-то, что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
0: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился. Или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, ну, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
1: Получается, мы просим, Бог, помоги, но на самом деле сами
0: может,
1: хотим.
0: Ну, может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот, и, ну, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов, и мы все равно стоим на своем.
2: Сами ничего, короче, да. не делаем. Просто понадеемся.
0: Мы просто для галочки помолились,
1: попросили. Это то же самое,
0: попросили.
1: Что мы сидим рядом с шоколадкой, Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку, и дальше сидим рядом с ней.
0: Да, а потом мысль, ну, я пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
1: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
0: Вот, как бы, ну, все равно первое — это Бог, а все остальное, если у тебя не, ну, не, у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, ну, может, неискренне или... Ну, в общем, нужно смотреть уже на себя, угу. опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слилеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально как бы, нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, о, да, съесть бы сейчас шоколадку. И думаешь на протяжении уже час как бы съесть эту шоколадку, и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, как бы там не просил бы и так далее.
2: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты, ну, загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья. Куда-то просто с ними съездить, проветриться. Mm-hmm. Ну, отвлекает, и потом, ну, уже как бы можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что как бы все на самом деле не так плохо и, ну, и не так уж и нерешаемо.
1: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые, на самом деле, может, помогли и вам справиться с плохими мыслями. Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрите, также будете бороться, чтобы в вашу голову не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы он помог вам избавиться от них. И с его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пит-стоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо

0: Как вообще понять, чего ты по-настоящему хочешь? Каковы твои потребности? Можно ли считать способность ставить свои цели критерием взрослости? Иначе говоря, мы продолжаем разбираться с основными способами, как стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Мы продолжаем разговор о том, как стать взрослыми. В прошлый раз мы говорили о важных составляющих взрослого человека. Мы говорили о самостоятельности, об ответственности. Сегодня мы продолжим разбираться, что же делает нас по-настоящему взрослыми. Мне здесь вспоминается сразу цитата из Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как можно ближнего возлюбить, если я сам не умею себя любить? А что я должен в себе любить? Что я должен в себе исследовать? И это очень важное понимание, что я должен исследовать и знать свои базовые и важные потребности. Да, потребности бывают разные, да? Каждый человек нуждается в чем-то. Если говорить про потребности, что такое потребность? Это нужда. Я в чем-то нуждаюсь. Каждый день с самого раннего утра мы удовлетворяем свои потребности. Давайте поразмышляем, какие вообще бывают потребности.
1: Потребности в еде.
2: В жилье. Ну, где жить.
3: Потребность в отдыхе.
4: Потребности в финансах.
1: Духовные потребности.
5: Потребность в самовыражении каком-то.
1: Потребности в общении.
6: Потребность в любви.
0: Да, потребность в любви, конечно. Поэтому говорит: возлюби ближнего, как самого себя. Исследуя свои потребности, тогда мы можем понять, каковы потребности и другого человека. В прошлый раз мы говорили с вами о четырех составляющих целостной зрелой личности, да? Вспоминаем. И говорим о том, что и потребности тоже в разных сферах нашей жизни касаются этих четырех составляющих личности. Давайте посмотрим с самого фундамента. Вы уже начали говорить, что каждый человек нуждается в удовлетворении физиологических потребностей. Да? Какие мы перечислили? Это еда. Да, Ульян, ты видишь, что там написано?
3: Дыхание, пища, питье, сон.
0: Да. Мы говорим о самых базовых, да, без чего мы не можем жить. Нам необходимо дышать, нам необходимо спать, нам необходимо есть, нам необходимо двигаться.

0: Следующий уровень, следующий этаж у нас, Лика, какой?
1: Потребность в безопасности.
0: Да, потребность в безопасности. Нам хочется чего? Стабильности, да? Чтобы нам ничего не угрожало, да? Причем безопасность, она не только физическая, но и психологическая безопасность. То есть как она может проявляться, эта опасность психологическая? Кто-то накричит на нас, да? Кто-то оскорбит нас, нам будут угрожать что-то, пугать нас, да? У нас сразу страх возникает, и все. То есть это очень важная потребность. Следующий этаж.
2: Причастность.
0: Так, что это значит? В чем человек нуждается?
2: В дружбе, в семье, в любви.
0: Да, он нуждается в других людях. Человек не может жить один. Человеку нужен человек. И, конечно же, это великое благо, когда у нас есть семья, когда у нас есть друзья, когда у нас есть коллеги, да, на работе. Мы выбрали такую работу, что очень хорошее окружение. И это очень важно. Следующий какой у нас этаж?
1: Уважение.
0: Уважение. Признание. Что там? Какие еще важные составляющие этого уровня?
1: Самоуважение, доверие, уважение других и другими.
0: Мало того, что ты сам себя уважаешь, очень важно получить это уважение от других людей. Признание, похвалу, одобрение. Это важные составляющие именно вот этого уровня потребности. И следующий у нас какой уровень?
3: Самореализация.
0: Да, самореализация или Маслоу назвал это самоактуализация. То есть реализация чего?
3: Морали, творчества, спонтанности.
2: Реализация цели.
0: Реализация тех даров, которые были получены от Бога. Каждый человек получает и дары, и способности, но нужно обязательно их развивать. Посмотрите, вот как поэтапно развивается человек. Мы на прошлом занятии с вами говорили, да? Вот точно так же мы говорим про потребности. Каждый уровень потребностей помогает нам чувствовать себя и счастливым, и радостным, и удовлетворенным. Я хотела бы, чтобы мы с вами потренировались в изучении и исследовании своих базовых потребностей. У вас есть раздаточный материал, и мы назвали его «Круг баланса» или «Круг гармонии». И Богу было угодно, чтобы мы были счастливыми. А если счастливый человек, то он в балансе живет, у него удовлетворены его базовые потребности. Давайте посмотрим на этот круг, какие там составляющие, да, сколько там секторов. Посмотрите.
1: 8.
0: 8 секторов. Это название сфер жизни, где хотелось бы и изменений, да, получить, и вместе с тем и развивать эти сектора. Сейчас, пожалуйста, отметьте, заштрихуйте каждый сектор, который у вас нарисован на этом листочке, да, насколько вы удовлетворены. И, пожалуйста, отметьте от 0 до 10.

0: все готовы, начнем. Я хотела бы спросить, в каком из этих секторов вы поставили меньше всего баллов?
1: Отдых.
0: Отдых, ага. Сколько там баллов, Лик, у тебя? Из 10?
1: 5. Остальные? Здоровье.
0: Здоровье. Сколько?
1: 3. Спорт.
0: Спорт. Сколько?
1: 3.
2: Отдых и спорт одинаково. 5.
0: По 5, да? Угу.
3: Творчество. 0.
1: Отдых.
0: Отдых.
1: 7.
4: Спорт. 3.
3: Творчество. 3.
0: А теперь я хочу вас спросить, что вы конкретно можете сделать уже в ближайшее время, чтобы вы именно в этом секторе улучшить, удовлетворить свои потребности?
1: Меньше всего у меня в здоровье. Угу. Я могу заниматься больше физическими упражнениями и пить какие-нибудь витамины.
0: Вот смотри, больше мне непонятно. Сколько больше? Через день, каждый день, сколько времени?
1: Угу. Например, каждый день делать зарядку или 15 минут спорта после школы.
0: Вот, это уже конкретно.

0: Ретика пошла. Витамины конкретные, ты уже знаешь, да, какие витамины? Ага, отлично, спасибо большое.
1: Я бы могла каждый день 15 минут гулять на свежем воздухе.
2: Спорт, ну, это заниматься упражнениями разными где-нибудь, либо на спецоборудованных площадках, или искать подручные.
0: Сколько раз в неделю и сколько времени?
2: Каждый день неделю, по крайней мере, минимум рабочие дни.
0: Так.
2: По часу-два.
3: Отдых. Меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать.
0: Раньше во сколько?
3: 11.
4: У меня меньше всего в спорте. Я думаю, ну, нужно больше гулять и заниматься физическими упражнениями.
0: Вот это нужно, это хорошо. Нужно или желание. Теперь сколько и когда? Реально. Ты же учишься.
4: Ну, хотя бы через день.
0: Через день. Да.
4: Возможно, ну, 30 минут.
0: 30 минут утром или вечером?
4: Днем.
5: У меня меньше всего в отдыхе. И, скорее всего, нужно, ну, пораньше ложиться спать. И если так пошло уж, ну, меньше себя нагружать, скорее всего, чем-нибудь.
0: Во сколько ложиться? Раньше это во сколько?
5: Ну, раньше это часов в 10, в 9.
0: Так, а нагружать?
5: Если хочешь пойти куда-то погулять, то лучше это не делать. Конечно, это тоже отдых, но одновременно с этим это и нагрузка.
0: Ну, ты уже должен сам соизмерять, да? Что уместно, что нет. Пожалуйста, кто еще? Натан.
6: Творчество. Можно посмотреть разные картины и ходить на изобразительное искусство или еще какой-то кружок по творчеству.
0: Да, смотрите, когда мы говорим про сектор творчества, это что? Это и... Можно попеть с кем-то, да? И мы можем поиграть на каких-то инструментах или учиться, да, этому. Это может быть действительно рисование. Кто-то занимается скульптурой, да, кто-то еще чем-то занимается. Но в любом случае это тоже хобби, как отдых, да, получается. Кто еще хотел бы поделиться?
7: Да. Спорт. У меня всего 3. Я могу либо каждый день, либо через день заниматься по 40 минут спортом. Либо записаться в какую-нибудь секцию, либо проходить онлайн-уроки, занятия.
0: Вот конкретика пошла. Спасибо, Алю. Скажите, пожалуйста, вот важно, когда мы хотим изменить что-то и удовлетворить какие-то потребности в разных секторах, четко определить, что я буду делать, когда я буду делать, да? Поможет это вам улучшить ваши показатели в этих секторах? С 3 до 6 там, или до 7, с 5 и выше. И получается, это показатели взрослости. Вы сами удовлетворяете свои потребности, а значит, самостоятельно принимаете взрослые решения. Ну, вот такие молодцы, такую тщательную работу сейчас проделали. Теперь четко вы знаете, в каком секторе и над чем вам нужно работать, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну и, конечно, чтобы удовлетворить свои потребности, как вы поняли, надо ставить конкретные цели. Да? Но сначала давайте определимся, что такое цель.
7: Это то, чего мы хотим добиться. Это то, для чего мы проделываем какой-то путь или какие-то действия, чтобы получить.
0: Выбирается некая стратегия, чтобы это достичь, получить. Точно. Пожалуйста, еще.
1: То, к чему мы стремимся.
0: Да, это то, к чему мы стремимся. Можно ли сказать, что цель в итоге – это конечный результат? Да? Мы задумали, у нас было желание, какая-то неудовлетворенная потребность, а может быть, даже мечта была какая-то. И потом у меня это желание превратилось в намерение. Я готов действовать. Намерение, когда я готов действовать, я готов идти. И вот после этого как раз-таки и возникает необходимость поставить цель. Скажите, пожалуйста, какие бы вопросы себе задали, чтобы достичь желаемого? Пожалуйста.
2: Зачем мне нужна эта цель? Как мне ее выполнить? Как я до нее дойду?
0: А первый вопрос самый. Что я хочу сделать? И обратите внимание, что я хочу сделать? Глагол «сделать» законченного действия. Не «делать вообще», а «сделать», чтобы получить конечный результат. Мы будем сейчас с вами тренироваться, задавать эти вопросы самому себе и ставить свои цели. И вот на слайд.

0: Олимпиаде вы можете их увидеть. Но мне для этой тренировки нужно два волонтера, два добровольца. Кто хочет? Ага, есть такие смелые люди у нас. Ну, сначала один, а потом второй. Пожалуйста, кто первый выйдет? Алена, ты первая. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя такое сильное желание чего-то достичь? И в какой области?
1: Да, в области учебы.
0: Обучение по какому-то конкретному предмету?
1: Если можно, я расскажу.
0: Да,
1: я конечно. Учусь в Менделеевском классе. Это класс с наклонностью в химию. Вот. И ежегодно менделеевские классы пишут проекты. И если этот проект выигрывает в конкурсном отборе, то человек, который писал этот проект, может поехать в экспедицию.
0: Как интересно участвовать в проектной деятельности. Так, ты уже выбрала тему проекта своего?
1: Пока что нет, нам еще не рассказали все темы.
0: А, еще не рассказали. Но у тебя уже есть сильное желание участвовать в этом.
1: Да.
0: Как мы можем сформулировать, что ты хочешь делать? Первый вопрос.
1: Я хочу отлично написать проект, чтобы попасть в экспедицию.
0: Угу. В течение какого? 3 месяцев? Или тебе 1 месяца достаточно, чтобы написать хороший проект?
1: Наверное, около 3, потому что этот проект пишется с титрами из других институтов.
0: Правильно я тебя поняла, что вот буквально там с середины ноября, с 10 или с 15 или с какого-то числа, мне важно число, ну то, чтобы фиксировалось, да? И мы отчитываем 3 месяца, и за эти 3 месяца ты уже в результате достигнешь этой цели. Ты можешь сейчас сказать, с какого момента, с какого числа? В ноябре или в декабре как-то?
1: С 5 ноября.
0: Ага. С 5 ноября ты готова двигаться к цели своей.
1: Да.
0: Угу. Значит, 5 февраля ты хочешь получить конкретный результат. Я правильно тебя поняла?
1: Да.
0: Отлично. А вот для того, чтобы начать писать проект с 5 ноября, что тебе необходимо сделать? Какую предварительную работу?
1: Изучить материал. Угу. Написать примерный план, как я хочу и когда это все сделать, написать, распределить опыты, эксперименты, и когда я буду писать текст, чтобы я не уставала, но при этом работа была, вот, и начать делать эту работу.
0: А вот смотри, изначально мне кажется, что ты пока не выбрала тему, да?
1: Выбрать тему, разобрать ее и вот идти по плану.
0: Чем ты будешь руководствоваться при выборе темы?
1: Наверное, какая больше понравится.
0: Понравится в плане будущего или легкости?
1: Ну, какая заинтересует, вот какая будет прямо интересна.
0: Да.
1: Может, это будет то, о чем я хочу узнать. Может, что-то новое.
0: Итак, получается, чтобы попасть в экспедицию, за 3 месяца нужно написать проект. Скажи, пожалуйста, если ты выберешь сложную тему, успеешь написать проект? Сделать все эти эксперименты и так далее?
1: Думаю, да.
0: Вот, Алена, сейчас попробуй, пожалуйста, сформулировать, как ты поняла. В одном предложении сформулируй, и потом запишешь, потом мы узнаем, как это у тебя удалось осуществить.
1: В течение 3 месяца, с 5 ноября по 5 февраля, я хочу написать проект на тему изучения молекул воды, выиграть и попасть в экспедицию.
0: Давайте сейчас мы как эксперты. Скажите, пожалуйста, на вопрос, что будет Алена делать? Кто может озвучить, что будет Алена делать?
2: Писать проект.
0: За какой срок? Кто запомнил?
2: 3 месяца.
0: Да, даже конкретно дается с 5
2: ноября по 5 февраля.
0: Для чего все это ей нужно? Вопрос зачем? Какой у нас?
3: Для того, чтобы отправиться в экспедицию.
0: Точно. Цель у нее ясна? Конкретно? Измеряемо? Ну что же, скажи мне, пожалуйста, Алён, тебе было полезно вот сейчас, ответив на эти вопросы, в одной формулировочке эту цель поставить?
2: Да.
0: Ясно, чем заниматься?
2: Да.
0: Отлично. Тебе спасибо. Хотим потом узнать твои результаты. Пожалуйста, у нас Слава еще хотел. Ну расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь и какую цель будем формулировать?
3: Я хочу попасть в художественный университет в Нижнем.
0: Поступить туда?
3: Да.
0: Да. Вы в каком году?
3: Это, получается, год 27-й.
0: Ага, то есть, получается, через 2 года, да?

0: получается,
1: это полтора, да?
0: Да?
1: Июнь, май. Когда экзамены или что-то, поступление, как это происходит?
0: Ну, там проходной экзамен пишется, но до этого там, ну, проходной балл еще нужен, как ты в школе учился.
1: Какой балл должен быть?
0: 4,8.
1: А, 4,8 ты должен набрать. То есть сегодня у тебя задача так некоторые предметы подтянуть, да? Ты знаешь, какие предметы?
0: Я знаю.
1: Ты знаешь, какие предметы. Чтобы был такой балл, да, у тебя? А там какие факультеты? Ты уже выбрал факультет?
0: Ну, на веб-дизайн не хочу пойти.
1: Скажи, пожалуйста, а какой конкурс обычно? Вот, например, в этом году ты можешь поинтересоваться, сколько ребят хотело бы поступить туда?
0: Не знаю. Ну, наверное, много. Потому что, в принципе, я знаю то, что он один в Нижнем Новгороде, так что там
1: конкурс
0: большой спрос.
1: Большой, да?
0: Да.
1: Ну, вот у тебя еще есть 2 года. Есть ли что-то дополнительное, что тебе поможет наверняка поступить именно на этот факультет?
0: Ну, я хожу в художественную школу. Вообще, наверное, все. Но я участвую в конкурсах некоторых, так что это тоже плюс.
1: Ага. Сколько ты тратишь время на подготовку к поступлению уже сейчас?
0: Я хожу 3 раза в неделю по 2,5 часа.
1: По 2,5 часа. Отлично. Ну что, давай формулировать цель.
0: В течение 2,5 лет я буду учить несколько предметов школьных.
1: Ну, так, в скобочках напишешь, да, алгебра, геометрия, там что там, так.
0: Чтобы повысить проходной балл, который необходим при поступлении.
1: На какой факультет?
0: На веб-дизайн.
1: Эксперты, пожалуйста, ваша оценка. Понятно ли в этой цели, чем будет заниматься эти 2,5 года Слава? И есть ли гарантия, что он туда поступит? Пожалуйста, какие у вас есть?
2: Я думаю, что гарантия есть, потому что я видела его рисунки, это очень красиво.
1: Рисунки красиво. Дальше.
3: Конкретика есть, он будет подтягивать предметы в школе.
1: Конкретные предметы, ясно какие. И по сколько часов он будет, да, заниматься? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас мы немножко потренировались ставить цели. Слава, ты сам сейчас увидел ясность и четкость, как цель ставится?
0: Да.
1: Тебе поможет это достичь,
0: да,
1: своей
0: очень
1: цели?
0: Помогу.
1: Мы будем очень рады, если у тебя все получится. Да не если, а точно получится. Спасибо тебе.
0: Спасибо вам.
1: Алёне. Постоянное изучение своих потребностей и удовлетворение их самостоятельно за свой счет является одним из основных качеств взрослого человека. Желаю вам, мои дорогие, в этом труде успехов.

течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями. Помни, что первое впечатление очень важно. И важно показать себя с правильной стороны.

0: Девчонки, может, чаю?
1: Да, может, да.
0: О, сюда, Лут. Девчонки, печенье будете?
1: А, нет, спасибо.
0: Ойш.
1: Нет, спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее.

0: Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит? Привет, я Миша, мне 18 лет, холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией, творчеством Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле, вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

К сожалению, так случается, что в отношениях проходят чувства. Из-за этого многие пары принимают решение разойтись. Но вот беда, находясь уже в других отношениях, все повторяется снова. Каким бы хорошим ни было начало, чувства все равно пропадают. Что делать, если остыли чувства? Что ж, давайте разбираться. Причин может быть много, и все они субъективны. Многие совершают ошибку, когда принимают решение разойтись, так и не разобравшись и не попытавшись все исправить. Предлагаю снять так называемые розовые очки и посмотреть на реальность. В первой неделе отношений может казаться, что между вами сильное, глубокое чувство любви. Вы еще не знаете друг друга достаточно хорошо. Закрывайте глаза на некоторые моменты, которые позже все равно дают о себе знать. Жизнь не кино. Не зря говорят, что не нужно носить розовые очки и опираться лишь на одни бабочки в животе. Настоящая любовь – это тяжелая работа, которая формируется годами. Нередко пары сталкиваются с тем, что в какой-то момент нежные слова и встречи друг с другом уже не вызывают такого трепета, как раньше. Кажется, что с этим человеком уже невозможно встречаться дальше, но это не так. Влюбляйтесь друг в друга каждый день. Это реально и возможно. Ваше восприятие – это то, что вы сами формируете. Не стоит засорять подсознание идеологией романов и фильмов, в которых не показывается и половина реальной совместной жизни, где все не так просто. Воспринимайте трудности как возможность преодолеть все вместе, как новый уровень, который вы успешно прошли, и тогда наградой за него будут самые сильные чувства. Не нужно сразу опускать руки и искать кого-то другого, просто потому что вы столкнулись с трудностями. Боритесь за свои чувства. Если это любовь, то она все перенесет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: прости меня, нелюбящую трудность, крутых дорог и длительных подъемов, рутинность дня и переломов судеб. Мне бы взамен беспечного огня в груди и крылья в спину, счастьем, чтоб маня летать над трудным серым миром, над людом, что и слеп, и нем, а не ползти в рутинный плен, где финиш — тлен. Но воля в том и есть твоя, и свята вековая мудрость. Лишь трудность создает меня, лишь трудность.
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: человек может думать, говорить, находиться под воздействием Духа Святого, или же, к сожалению, все то же самое может происходить под воздействием нечистого духа. Очень важно уметь это отличать. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?» «Что есть Евангелие в нашей с вами жизни сегодня?» Исследуем книгу «Деяния апостолов», мы в 16 главе, да?
1: Да.
0: И вот к такому очень важному вопросу подходим. Вот, Лен, ты как считаешь, существует ли еще и третья сила, или человек всегда находится либо под воздействием Святого Духа, либо под воздействием нечистого духа, либо вот сам по себе?
2: Ну, вообще, я думаю, что сам по себе человек не может находиться, потому что он находится или под влиянием Духа Святого, или под влиянием другой силы, противоположной. Потому что, ну, мы уже неоднократно говорили о вот той великой борьбе, которая происходит, и эта борьба происходит именно в сердце человека, когда человек выбирает или путь Божий, или путь его противника и следует от Бога. Угу. Поэтому я думаю, что именно вот эти две...
0: Коль, ну мы к этой мысли постепенно будем подходить, потому что мы еще только в начале 16 главы, да, и как вот она нас ведет по этой теме.
1: Мы начнем с того, что Павел продолжает свое путешествие, Павел и Силуан, его спутник, два апостола, они идут по своему маршруту, как они задумали.
0: Это называется второе миссионерское путешествие Павла, правильно?
1: Да.
0: По Европе.
1: Да.
0: Нет, даже не только в Европе. Там
1: была Малая Азия, это сейчас нынешняя Турция. Угу. А потом, да, они переключаются уже на Грецию и европейские страны. Но вот написано, что дойдя до Мисии, Мисия – это провинция Малой Азии, это современная Турция, по-моему, в запад Турции, северо-запад даже. Мисии предприняли идти в Вифинию. А вот Вифиния
0: предприняли?
1: То есть идти, решили. Да. Угу. Они предприняли. Это их было решение, это их было желание. Угу. Идти в Вифинию. Вифиния – это уже ближе к нашей стране.
0: Это к России.
1: К России, да. То есть в противоположную сторону от Европы. Он описывает.

0: написано, но Дух не допустил их.
1: Угу. Но Дух не допустил их.
0: Как это он сделал, мы не знаем, каким образом, как они почувствовали это, или было какое-то событие.
1: Какой
0: Дух Святой.
1: Дух Святой.
0: Потому что, ну, они были движимы Духом Святым. Угу. Люди, которые посвятили себя на служение Богу, и имея дар Духа Святого, да не один, у Павла был масса даров Духа Святого, и вот они под воздействием Духа, они путешествуют и крестят людей, делают учениками все народы, всех национальностей. То есть
1: меняют мир, как вот мы говорили на прошлой программе, да, что христиане изменили весь мир, перевернули весь мир, потому что обрели точку опоры во Христе. И нам с вами это сегодня тоже, да, дано, иметь точку опоры во Христе и влиять на весь мир.
0: Но и вот Дух их не допускает. Почему? Ну, очевидно, есть у Бога план. Есть план человеческий, есть план Божий. Они должны, конечно, идти вместе, у апостолов, да? Но вот
1: Бог... План человеческий, план Божий.
0: Они же по Божьему плану действуют, да. Но Бог иногда не допускает человека действовать по собственному плану, потому что у него есть план гораздо лучший. И если Павел не был допущен в Вифинию, значит, это не его была задача туда идти. Туда у Господа были свои люди. Вот меня все время восхищает история Ионы, пророка, когда Бог избрал такого строптивца. Так, он был пророк, да, Божий, он верующий был, конечно, но он был вот настроен против этих вот народностей, особенно вот этих вот ниневитян, такие злобные, такие, как, нет, не, и Бог его посылает именно к ним.
1: Ниневия – это где примерно?
0: Это Ассирийская, это, по-моему, в Междуречии находится, столица Ассирии была когда-то, одно время. И вот туда направляет Бог вот эту Иону, потому что именно он был там нужен. Вот именно этот строптивый пророк, которому поверят ниневитяне. Угу. Бог это видит, и он это знает, точно будет. Но этого не знает пророк Иона. Ему противно туда идти. Он идет в другую сторону. И Бог направляет его, и Бог такие события производит в его жизни, что все-таки Иона оказывается в Ниневе. Но здесь вот обратность.
2: Вообще рекомендуем прочитать нашим зрителям эту книгу. Она очень короткая, там буквально 4 главы, но можно увидеть каждого себя в этом пророке. Да. Да,
0: эту книгу даже детям можно читать, потому что там история такая увлекательная очень.
1: Это как раз про Иону, как в чреве кита он был.
2: Оказался, да.
1: Ну, то есть то, как он противился Божьей воле, хоть и был пророк.
2: И это не сказки. Это события, которые были точно.
0: Похоже,
2: потому что, они описаны в Священном Писании, в каноне.
1: Они описаны как реальные события,
2: да,
1: а не как,
2: да,
1: притчи.
2: Да, да.
0: Но здесь вот...
1: Мы просто не знаем, какая это была рыба. Кит или не кит?
0: Кашалот. Там у него в пазухе есть как раз воздушный в передней части головы. Ну, это ладно. Вот тут немножко другая ситуация, но, тем не менее, все-таки... Принцип тот же самый. Когда Богу нужен определенный человек, он посылает определенного человека в определенное место. У каждого человека свой дар. Как Иисус говорит, свой крест неси. Неси свой крест, следуй за мной. У тебя есть свое предназначение. У тебя есть, может быть, свои какие-то, ну, не знаю, страдания свои, в конце концов, у каждого. И сила страданий у каждого своя тоже.
1: И свое страдание дает свой опыт, которого нет ни у кого другого.
0: Да, и этим опытом ты можешь делиться, да, но это будет твой багаж, твое сокровище, что ли, которым ты можешь поделиться с другим, и люди тебе поверят, потому что ты в этом был, ты погружался в эту атмосферу, ты был в этой ситуации. И вот у Павла была задача идти на Рим. У него стрелка показывала туда. То есть Бог изначально туда направлял.
1: Мы читаем об этом, сторону. Да? То есть где-то это написано, что время ему надо было оказаться.
0: Он глубоко проникся этой мыслью. Мне нужно быть время. И вот последнее.
2: Но он и был римским гражданином.
0: Он был, во-первых, римским гражданином, да. Во-вторых,

0: Во-вторых, он был из рода Вениаминова, из колена Вениаминова. Как раз вениаминтяне-то и населяли Рим. Именно они даже его, по-моему, даже обосновывали в свое время.
1: Это вот в результате рассеяния колен израильских, да. А ниневитяне это как раз...
0: Вот современные исследования подтверждают, да, что вот по генокодам, вот этим гаплогруппам, так называемым...
1: Каким группам?
0: Гаплогруппа. Такая вот, это генетический код. И вот по этим группам вениаминтяне как раз вот в тех местах обитали. И империя этруссков тоже там свои колонии образовывали вот на этом...
1: Это где?
0: Полуострове итальянском. Как он называется-то? Италия – это вот этот полуостров.
1: Сапожок.
0: Сапожок, да. Ага. Вот они там имели...
1: Пиренейская?
0: Нет, Испания. Вот, имели свои колонии там, этрусски. А этрусская империя основная была... Последние исследования показывают, что это наша территория, этрусская империя. Ну, это, опять же, очень интересно.
1: Этрусски, надо же.
0: Этрусски и русские, они как бы однокоренные названия народностей. Вот. Миновав миссию, сошли не в Траду. То есть, вот дух не допустил их, и они миновали миссию и сошли в Траду. Это к побережью уже Эгейского моря.
1: То есть, вот они поняли, что это Святой Дух, да? Видимо, это было, потому что у них был мир и покой в сердце. У них не было беспокойства, у них не было сомнений. У них была уверенность и вот такой вот внутренний мир, внутренняя убежденность, что нужно вот поступить... Именно таким образом. И так они и поступили.
2: И не было сопротивления этому.
0: Там могли быть какие-то события, которые можно было истолковать, что Бог
2: направляет,
0: хочет, чтобы
2: изменяет.
0: Мы туда шли. Например, какая-то угроза жизни, может быть. Или препятствие создавалось. Или, может быть, я не знаю, что может быть вообще. Да все, что угодно. Чтобы человек понял, что ему туда просто доступа нету. Я туда не могу попасть. Никак, в ту страну. И человек понимает, да, промысел Божий, наверное, в этом есть.
2: Это как написано, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да, что если бы писать все подробно, то не хватило бы никаких книг, чтобы все это описать. И если каждый бы случай, который происходил с Павлом, описать подробно, то точно деяния апостолов не убрались бы в 28 глав, а был бы еще отдельная книга более, чем все священное писание.
0: Итак, миновав миссию, сошли не в Траду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам.
1: Видение ночью.
0: Сон, да.
1: Сон.
0: После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.
1: То есть вот они сделали вывод, что это призывал их Господь.
0: Конечно, вот опасно вот, полагаться на сны. Тоже Писание нам говорит, во многих сновидениях много суеты, но ты бойся Бога. Тем не менее, вот Бог работает с человеком через сны таким образом, что он понимает, да, это Божий сон, это не какой-то там мои там что-то, разум придумывает там что угодно, может быть, какие-то кошмары ночные, нет. То есть человек понимает.
1: Мне кажется, что все-таки вот этот вот критерий, вот внутренний мир и покой, да, вот уверенность, ну, что это...
0: Убежденность,
1: что это Божье.
2: Ну, и это
1: ошибиться все равно ведь можно.
2: Ошибиться можно, но это все-таки еще очень тесное отношение с Богом. То есть тогда, когда Павел понимает, что это действительно ему говорит Бог, что это от Бога. И это, но это очень вот такие отношения на уровне того, что лицом к лицу. Так, как у Моисея
1: как
2: было.
1: Как их иметь? Ведь вот мы говорим о Евангелии в нашей с вами жизни сегодня. Вот апостол Павел имел эти отношения, другие апостолы имели. Как нам иметь эти отношения? Как нам иметь такие отношения с Богом, чтобы вот быть уверенными, что это Он сейчас
2: говорит
1: мне
2: нам.
1: Говорит, да.

Опять же, это нужно уединиться с Господом, просто уединиться и помолчать в молитве, обратиться к Нему и просто предаться размышлениям в Его присутствии, вот так вот. Господи, я Тебя призываю сейчас вот в мои мысли, в мои, вот, давай сейчас вот мы с Тобой вместе подумаем, что происходит, и замолчать. Я часто так делаю утром, когда просто предаюсь вот своим размышлениям в

0: послушать, что скажет во мне Господь.
1: Во мне.
0: Во мне там написано.
1: А правда? Ты при этом задаешь какой-то конкретный вопрос?
0: Нет.
1: Нет.
0: Никакой. Угу. Я просто думаю вот, о тех событиях, которые вот недавно происходили, о той ситуации, которая вот, опять же, со мной произошла вот так. Или вот кто-то мне что-то, какую-то мысль подал, и мы сейчас обдумываем как бы с Богом вдвоем. И я ее обдумываю, и мне накладываются какие-то другие мысли, какие-то другие там, я не знаю, чувства.
2: Все. Но это все равно, Николай Генрихович, какой-то анализ все равно происходящих событий с вами. Это же ну, не просто...
1: Просто он говорит, да, что он не один это делает, даже. А вместе с Богом.
2: Я понимаю.
0: Я даже выводы не делал никакие. Я просто размышляю об этом. Вот об этом я просто размышляю. В молитве к Богу. Я начинаю молиться, Господи, там, да, слава Тебе, хвала Тебе. То есть, ну, я его призываю.
1: И начинаешь думать о каких-то событиях.
0: Какое-то время я говорю, да, а потом замолкаю. Угу. И вот просто слушаю, мысли свои слушаю. Что там, о чем я сейчас больше всего переживаю, оно всплывает как в голове.
1: То есть все-таки вот это я хотела услышать. То, о чем ты сейчас больше всего переживаешь. То, что тебя вот сегодня беспокоит, волнует на данный момент, да? И ты вот наедине, в спокойном состоянии, ты выделяешь это время, чтобы послушать Бога.
0: Чтобы об этом подумать, да. Но это вот я и называю послушать, что Господь скажет во мне. То есть послушать, подразмышлять, успокоиться, да, от всего. То есть вот об этом, да, сейчас. И мы эту ситуацию как бы обдумываем вместе. Вот такое ощущение, что какая-то она по-другому. Я на нее смотрю, может, по-другому уже, каким-то другим взглядом. И это все это в молитве происходит. Угу. Очень интересно, кстати, опыт вот такие вот.
1: И ты на потом... коленях стоишь в это время?
0: Я стою на коленях, да, дома, как удобно. Как тебе удобно. Если я не могу встать на колени, я могу лежать просто на кровати. Но это будет скорее вечером, чем утром. Утром лучше всего, да, мне на коленях молиться. Кто-то может сидя, кто-то может стоя молиться. Это совершенно не принципиально. Но вот главное, чтобы успокоиться и отдать вот это время, просто предаться размышлениям в присутствии Божьего.
1: А тебя начинает что-то отвлекать? То есть это все-таки ведь вот со всеми нами происходит. Мы начинаем молиться, начинаем к Богу обращаться о чем-то. И еще это надо сделать. Ой, вот надо не забыть, еще вот это. То есть всплывают какие-то вещи. Или нет? Или ты приучил уже, что ли, свой разум, чтобы он только Бога в это время слушал?
0: Я не знаю, но ко мне что-то не приходит. Вот если я о чем-то одном думаю, вот об этой ситуации, она, вот пока я к какому-то решению не приду, она не уходит.
1: Угу. Ничто тебя не отвлекает.
0: Обязательно какой-то...
1: Или это уже
0: какой-то
1: опыт,
0: новый
1: это
0: взгляд, или какое-то решение приходит вот здесь, вот в это время, что я понимаю, о, все, я дальше, идем дальше. Все, эту ситуацию мы обдумали, как бы Господь мне дал новый какой-то взгляд на нее, какое-то видение. Вот все, об этом можно дальше не думать.
2: Вот интересно, у Николая Генриховича такой опыт, а у меня вот, ну, как бы он изнутри себя чувствует. А я обычно, читая Священное Писание, помолясь предварительно о действии Духа Святого, то есть мне вот наоборот тексты Священного Писания, которые я прочитала, они помогают мне в решении тех задач и вопросов, которые встают передо мной в течение дня. Угу. То есть они вот как будто эти тексты были вот именно сегодня написаны для того, чтобы помочь мне в жизни, в выборе...
1: Там, получить ответы.
2: Получить ответы и как бы толчок к действию. Угу. То есть вот именно основываясь вот на тех текстах Священного Писания, которые я прочитала. Хотя, ну, как бы я читаю подчас книги последовательно, глава за главой, но... Вот мысли и вот какие-то иногда обличения, иногда наставления, иногда это, вот они прям вот так вот
1: интересно
2: происходит. То есть вот у каждого из нас вот свои опыты, то есть вот
1: общение
2: с Богом. Да, оно сочетается, но вот как бы чаще вот я как-то черпаю вдохновение из слова. Больше вот не из того, что как бы вот Господь скажет во мне изнутри, вот из

0: Его слово, то есть внешнего влияния Бога.
1: Ну, люди все...
0: Да, все разные.
1: ...имеют свои опыты, да, в отношении. Главное, чтобы этот опыт был. Чтобы мы призывали имя Божие и советовались именно с Ним, а не с каким-то другим голосом. И я хочу сказать, что все это происходит мысленно. Я не говорю слов. Очень редко. Стараюсь все-таки, чтобы мысли мои... Я знаю, что Бог их читает, да, все мои мысли. Но знаю, что дьявол их не может прочесть. Ему не дано читать мои мысли, о чем я думаю, о чем я говорю. Он может по физиономии моей там как-то... Он физиономист прекрасный. Он может сообразить там, да, что происходит. Но я стараюсь все-таки лицо свое держать спокойно тоже. Чтобы и здесь дьявол не мог догадаться, о чем же я сейчас размышляю. Не знаю, может, это мои такие предубеждения, да, такие.
2: Ну почему? Это все реальность. Это все реальность, просто она сверхъестественная.
0: Опыты наши.
1: Ну, у каждого у нас своя миссия, поэтому нам нужно прислушиваться к тому, как вот тут написано, что мне восхотелось, что мне рассудилось. Что мне вздумалось, в конце концов, да, что я полагаю, что решаю. Вот все вот эти решения мне нужно перед Богом, как вот приношение. Господи, вот это правильная мысль, или вот это достойное того, чтобы это сделать, например, или о чем подумать. Вот это даже, вот так вот. Ну, вот вспоминается еще такой христианский псалом, гимн. Он называется «Предвечный Дух, приди». И вот там есть такие строчки. «Дай глубже познавать премудрость слов твоих, чтоб нам твой голос отличать от голосов иных». Вот чтобы не иные голоса преобладали при моей молитве, при моем общении с Богом, а чтобы мне голос твой услышать, Господи, вот об этом я тебя прошу. И если я не понимаю, что чей же этот голос сейчас раздается в моей голове там, или в сердце, дай мне, Господи, услышать именно Твой голос, Духа Святого. И Павел это слышал. Было ночью видение Павла, предстал некий муж македонин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. То есть не в миссию на восток, там, не в Вифинию на север-восток, да, но на запад тянул его Македонию, потому что Македония через вот это Эгейское море, оно на север-запад, вот туда, куда ты ему предстоял пойти вместе с силой. И Павел внял этому призыву. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Вот тут «мы» стоит. То есть в описании включается автор.
2: Угу. То есть было все «они» в третьем лице, да? А
1: да.
2: Тут «мы» в первом лице.
1: Кто является автором книги «Деяний»?
0: Лука.
1: Лука, да, святой Лука. И вот он тут, очевидно, присоединился где-то вот в это время к Павлу в его путешествии. И был очевидцем вот дальнейших событий, которые он описывал. Может быть, до того он... на основании слов самого Павла написал книгу, а вот дальше он уже присутствовал сам. Начиная вот с этого момента, с триады. Ну и, конечно, дальше что? Итак, отправившись из триады, мы прямо прибыли в Самофракию на другой день, в Неаполь. Но это не итальянский Неаполь, это другой Неаполь. А дальше оттуда Филиппы, первый город в той части Македонии, колонии. И в этом городе мы пробыли несколько дней. И в день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Интересный момент, да? С женщинами разговаривали. Почему с женщинами? Да потому что очень много женщин приходит ко Христу, гораздо больше, чем мужчин. Вот мы даже...
2: А есть какое-то объяснение этому?
1: Я думаю,

0: Это можно объяснить тем, что женщины более...
1: Мне кажется, что у женщин более широкий спектр каналов восприятия. Mm-hmm. То есть они чувствами гораздо больше.
0: Мне кажется, женщины более открыты перед Богом, чем мужчины. Они, вот они более чувственны, действительно, да. Они, у них более эмоциональный мир, более широкий, чем у мужчин. Но у мужчины обычно свои чувства скрывают. Хотя эмоциональный мир у них тоже богатый, да. Но вот женщина, она перед Богом открывается лучше. Она быстрее доверяет ему, что ли. Может быть, поэтому их больше.
2: Ну и просто женщина нуждается в покровителе. А в Боге она находит такого покровителя, который никогда не изменяет. Угу. И это действительно для женщины самое важное. Потому что там даже у Исаии, да, Господь пишет: «Я муж твой». И вот который заботится о тебе так, кто ни один из человеков не может так позаботиться. И который никогда не изменит. И я думаю, что женщины, пережив в своей жизни и предательство, и еще что-то, они тянутся именно к тому, кто никогда не изменит и никогда не предаст.
0: Ну, там, наверное, были не только такие. Там были, наверное, и замужние.
2: Ну, тоже. Естественно.
0: Просто вот им нужен был Бог больше, чем мужчинам почему-то. Угу. Может быть, да. Может
2: покровительство. Защита, покровительство, да, защита быть, и покровительство.
0: Бесправные же были женщины в то время. Да. У них не было никаких особых прав.
1: Но сейчас тоже больше женщин в церкви, да, чем мужчин. Да. Мне кажется, что мужчина также точно нуждается в покровительстве, в защите и в верности. Просто ему труднее, может быть, это признать.
2: Признать. Да, очень трудно признать.
1: Сказать.
2: И если 10% мужчин в церкви, вот мне кажется, что 90% женщин. Угу. А может быть и больше, 90%.
1: Но для мужчин, ну, это тоже огромнейшее благословение, когда отдают себя, что ли, Богу, потому что в нем, ну, они лучшего отца находят. Нет, никого не может быть лучше Небесного Отца.
2: Да, и тем более Господь мужчин призывает быть священниками в своих семьях. Это и семья уже обретает покровительство Божие. Это тоже очень важно.
0: Угу. Ну и женщины готовы всегда, больше готовы служить людям, чем мужчинам, мне кажется.
2: Ну, вам виднее, Николай Генрихович.
0: Мужчин надо убедить, ему надо доказать. А женщинам ничего не доказывать не надо. Они действительно на основании чувств уже, они понимают лучше Бога, чем мужчины, наверное. Духа Святого, да. Поэтому я жену считаю, что вот если олицетворить триединство Божие, да, там, ну, я отец, да, да, а жена – Дух Святой. Вот она вот духовную атмосферу в доме, это ее просто, ее функция, ее желание, ее, ну, дар, что ли, духовную атмосферу в доме поддерживать. Одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Ежели вы признали меня верную Господу, то пойдите в дом мой и живите у меня». И убедил нас. Вот, пожалуйста, служение. Угу. Человек, женщина готова сразу служить.
2: Она богатая женщина-то. У нее бизнес свой.
0: Конечно, бизнес и такое, что вот, ну, багряница тогда очень, очень ценилась. Эта ткань, это была очень дорогая ткань. И у нее, скорее всего, да, был такой процветающий бизнес, как мы говорим, бизнес-леди. Но вот она сразу открыла свой дом для апостолов. Говорила: пожалуйста, вот используйте мои... там,
2: и дом, значит, был большой, в который она могла разместить. У нее же были свои, ну, домочадцы, и еще и гости.
0: То есть вот мы говорим, вот так преобразовывается, так трансформируется мир. Человек теперь желает всем сердцем послужить Богу, вот приняв этих апостолов. Это дар гостеприимства проявился, да?
2: Да.
0: Как мы говорим. И она убедила нас. Вот она не просто сказала, она еще убеждала.

0: тем, может быть, отказывать. Но нет, нет, нет, это слишком. Нет, нет, вы должны, вы, я вас прошу. Как-то вот смогла их убедить. Ну, женщины это умеют, да, убеждать это их. Когда крестилась она, вот тут крестилась, и домашние ее причем еще крестились. Вот настолько приняла она Бога, открыта была перед Богом. И случилось, когда мы шли в молитвенный дом. Да, вот молитвенный дом был у реки, тоже мы заметим. И опять же, почему? Ну, причина может быть такой, что иудеи, они испокон веков были животноводами, выделывали шкуры животных. А для этого нужна вода. У реки это удобнее всего делать. Как мы уже говорили, как-то Симон Кожевник был такой, да, Петр к нему приходил. Он у моря жил, выделывал кожи. Вот, возможно, и здесь тоже занимались люди животноводством, заведением скота и выделкой шкур. И для этого, ну, дом...
1: Ну, то есть вокруг молитвенного дома были еще и дома проживающих.
0: Скорее всего, поэтому, да. Для языческого мира это было, как бы сказать, не то что мерзостью, но как-то это не, они не любили этим заниматься. А вот иудеи, то есть 100% профессиональные. Да, да.
2: Стада животных домашних.
0: Вот, и вот интересный тут случай. Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна женщина, служанка, держимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя же за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней.
2: И Павел... А почему же дух нечистый, если она такие прекрасные вещи говорила об этих людях, что они рабы Бога Живого, что они о спасении людей заботятся, да? А там сказано, что дух какой?
0: Духом прорицательным.
2: А, прорицательным.
0: Mm-hmm. Через которого прорицание доставляло большой доход. И этим даром пользовались некоторые люди. Ее господа, то есть она была служанкой, как написано, одержимая духом прорицательным.
2: Вот, вот, одержимая. Тут потому такой... что одержимое быть Святым Духом невозможно.
0: И она доставляла большой доход этим. То есть они еще это за деньги использовали. То есть явно не Дух Святой, потому что мы помним, как кто-то пытался за деньги, mm-hmm. да, приобрести дар Духа Святого, и ему Петр высказал тогда.
1: Симон, по-моему.
0: Смотри, доиграешься. Лучше покайся сейчас, а то потом будет плохо. И этот человек покаялся, да. А здесь вот большой доход господам своим доставляла. Это одно, вот то, что уже настораживает в Писании. Но вот как это Павел понял, интересно. Угу. Потому что, идя за ними, за нами уже, Лука пишет, она кричала, говоря: «Сей человек, ну да, эти, слушайте этих людей, Евангелие несут, путь спасения. И что тут плохого оказывает? Ну, все нормально». Павел какое-то время слушал.
1: Слушал,
0: терпел, да,
1: да,
0: угу. это все. Да, вроде бы нормально, вроде бы все хорошо.
2: Кто не против нас, тот за нас.
0: Да. Угу. Ну вот, написано дальше.
1: 18.
0: Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел из нее в тот час.
2: Нечистый дух.
0: Да. Как Павел это понял? Вот вопрос. Весть от Бога.
2: Весть про Бога.
0: Весть про Бога. Но...
1: истину говорит.
0: Вопрос, как сказано? Вот как она это делает?
1: Кем сказано?
0: Ну, кем, неважно. А вот как? То есть, Павел обратил внимание на, скорее всего, монотонность. Вот сии mm-hmm. человеки, рабы Бога Всевышнего. Mm-hmm. Они возвещают вам путь спасения. И она говорила, и она повторяла это, и повторяла это, и mm-hmm. повторяла это.
2: То есть по манере говорения понятно, да, разумная ли это речь, речь, движимая Богом. Вот, Коль, очень интересно, да.
0: Потом изменения какие-то в жизни этой женщины. Он тоже посмотрел, что она говорит, как будто вот это не она говорит. Вот женщина так говорить не может. Скорее всего, он насторожил и это. что как будто кто-то другой в ней говорит. И это, ну, какая-то неестественное ее поведение вот это. Павла, скорее всего, насторожило, и он начал к ней приглядываться. Что же это за женщина? Она сама, не написано, крестилась как-то, да, как-то уверовала, что тут... Она сама не приняла эту весть, хотя декларировала принять ее других. И это тоже, Павел, и тут. В жизни этой женщины ничего не меняется. Она продолжает жить, как жила, так доставляет доход своим этим господам. И тут Павел, в общем-то, понял, что говорит это какой-то дух другой в ней.
1: Но это вот дар развлечения все-таки духов, да? Это вот, ну, у Павла явно он был, этот дар.
2: И то он не сразу у него проявился, да? Потому что он Павел позволил сначала ей за ними ходить.
0: Ну да, нужно как-то вот в этом случае, когда мы не видим разницы, весть несут. И тут вроде правильно, и тут правильно. Нужно все-таки, ну, дать какое-то время. Посмотреть внимательно, там, оценить. Вот, может быть, спросить у Господа, обратиться к Нему. Вот ситуация такая, Господи, вот что, как тут? Как вот это оценить? Вот что это происходит? Весть вроде бы да, но...
1: Ну, и мы уже...
0: Подозрительно как-то.
1: Мы уже говорили, что по плодам их узнаете их, и вы тоже об этом сказали, что, по сути дела, в жизни ее ничто не изменяется. То есть плодов-то нету, Духа Святого.
0: А Евангелие в восторженных словах обычно проповедует. Если те люди, которые это, ну, прониклись Евангелием, оно вызывает радость, оно вызывает бурю эмоций. Но когда безэмоционально, вот так монотонно тебе говорят одну и ту же фразу, может быть, и...
1: Как вот магнитофон. И сами не принимают о том, о чем
0: сами
1: говорят.
0: Сами не принимают и не меняют ничего в своей жизни. Тут вот это все должно насторожить нас. Когда вот мы слышим какую-то, я не знаю, весть от кого-то или там призыв. Все это нужно вот как-то вот со всех сторон проанализировать, посмотреть.
2: Ну и, как вот ты говорил, с Богом порассуждать. Потому что человеческим, ну, ресурсом можно ведь этого и не понять.
1: И ошибиться можно.
2: Да, и ошибиться можно. То есть Бога пригласить, чтобы Он, ну, подсказал.
0: Ну да. И когда Павел все-таки решил, что это дух нечистый, он применил свою власть. Мы видим, да? «Именем Христа повелеваю тебя выйти из нее». Павел-то знал, что он Сын Божий, что он Духом Святым исполнен. И он увидел, вот, что Дух-то чуждый здесь. Чуждого Духа он, может быть, почувствовал даже. И когда он принял свою власть, этот Дух вышел в тот же час. Павел был обычный человек, как и мы с вами. Точно так же он воспринимал себя как Дитё Божие, как и мы с вами воспринимаем сегодня. То есть я хочу сказать, что у нас с вами есть такая же власть над нечистыми духами, как и у апостолов, и у всех верующих людей того времени, другого времени, нынешнего времени. И мы можем повелевать духом нечистым. Вот что я хочу сказать. Силою Божией, если что-то беспокоит меня там, да, или там моих близких, мы можем повелеть этому духу покинуть и меня, и моих близких. И он должен послушаться. Если, конечно, мы себя осознаем Божьими детьми.
2: Мне вот вспоминается... Вот я не знаю, как напрямую говорить с нечистым духом, но хотя это написано в Евангелии. Но мне вот вспоминается такое, что это послание апостола Иуды, по-моему, что когда архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, то он не произносил на него укоризненного суда, а он говорил: «Да запретит тебе Господь». То есть вот эта фраза, когда обращение идет к Богу: «Да запретит тебе Господь», что не я, не своими силами, что Божьей силой я это делаю, «Да запретит тебе Господь». Вот мне кажется, что вот это, ну, очень защищенный такой вот способ, когда ты понимаешь, что там есть нечистый дух, то вот, ну, к Богу, что ли, обратиться в это?
0: Да, к Богу, но тем не менее,

0: изобрести тебе. То есть Иисус повелевает сатане или там нечистому духу, да запретит тебе Господь. Обращение к этому духу все-таки
1: да,
0: идет.
1: Да запретит тебе Господь. Вот я сейчас послание Иуды нашла.
0: Он без всяких споров, да, просто запрещает этому духу какие-то претензии на Моисея предъявлять. И тут тоже Павел запрещает предъявлять претензии духу этому на эту женщину. Выйти из нее. Повелеваю тебе выйти из нее. Но это мы не однажды тут читаем такие вещи, что люди запрещают нечистым духом или болезням даже. Горячка, выйти из нее. Там, да? Такие вещи происходят. То есть напрямую обращение к нечистой силе там, какой-то. Или болезнь это, или дух какой-то нечистый. И духи повинуются. Конечно, мы люди грешные, да. Мы греховные. Но не грешники. То есть мы с грехом нас ничего не связывает. Мы делаем, да, какие-то ошибки делаем, да. И мы не безгрешны. Но, тем не менее, когда дьявол говорит нам, что как ты, грешник, смеешь приказывать мне, ты не святой, то в ответ мы должны сказать, я Божий дитя, я Божий сын, я Божий дочь. И у меня есть власть от Христа, как дитя Божьего. И этой властью я повелеваю тебе, выйди из нее.
1: Ну, то есть враг может манипулировать
0: нами. Не поддаваться на вот эти вот, как бы сказать, заявления со стороны, что ты грешник, ты не имеешь права. Что у тебя вот такие. И начнет еще перечислять, какие у тебя грехи еще при этом. А мы должны сказать в этом, а вот эти грехи мои кровью Христа омыты и очищены. За меня Христос умер, поэтому твои притязания беспочвенны. У тебя нет власти. У тебя, а у меня есть. Вот у Павла, вот он так эту власть и проявляет.
2: Ну что же, очень интересно. 16 глава, до какого текста мы, Коль, дошли?
0: До 18-19.
2: До 18-19. И на следующей встрече продолжим с вами, друзья, эти интереснейшие обсуждения книги «Деяния апостолов», размышления о том, что такое Евангелие в действии для нас с вами сегодня. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна, прощаемся с вами до следующего раза. До свидания.

Безусловно, Писание лучше изучать, целенаправленно выделив для этого время определенное. Польза от этого выше. Но я не думаю, что следует установить какие-то правила в отношении того, в каких обстоятельствах можно Библию слушать или читать, и в каких обстоятельствах нельзя. Даже читать мы можем Библию, например, в электричке. Или где-то как-то я увидел человека, который стоял в очереди, причем стоял, не сидел, и у него было открыто Священное Писание. Поэтому здесь дело не в форме Священного Писания, не в том, что это аудиоверсия, аудиозапись, а скорее в подходе, который человек использует. Если человек читает Библию, неважно, слушает ее или читает Библию в каких-то условиях, ну, скажем так, уж очень светских таких, как бы не выделяя для этого специального времени, видимо, на то есть какая-то причина. И мы даже не знаем, насколько глубоко человеческий мозг может погрузиться, даже, казалось бы, в условиях, когда много шума вокруг. Вполне возможно, что есть люди, которые способны погрузиться даже в таких обстоятельствах. Поэтому не думаю, что стоит устанавливать

0: границы. Но в то же время, конечно, мы не должны как бы уравнивать Священное Писание со всеми другими книгами просто в силу различия в ценности, в значении этой книги. Поэтому наряду с вот таким чтением между делом всегда в жизни человека должно присутствовать чтение в определенно выделенное время. Я думаю, за счет баланса здесь как раз вот будет максимально хороший эффект.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная, коллективная игра. Это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Что значит «исполняться Духом»? Это выражение встречается в Новом Завете несколько раз. И дословно эта фраза означает не «исполняться Духом», а «наполняться Духом», именно «наполниться». Очень интересный образ или метафора, как, например, бочка наполняется водой или, например, стакан наполняется водой, показано внутреннее состояние человека, которое наполнено чем-то. Например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, в 45 стихе, упоминается фраза «и исполнились зависти», когда говорится о людях, которые противостояли Евангелию. Именно «исполнились зависть». В данном случае люди наполнились завистью, то есть или испытывали зависть, или эта зависть стала ими владеть. Конечно, когда речь идет о наполнении духом, то не подразумевается, что речь идет о сильном эмоциональном воодушевлении или каком-то вдохновении. И также не говорится о творческом порыве. Когда речь идет о духе, то всегда в Новом Завете, чаще всего под словом «дух» подразумевается именно личность божества, то есть третья личность божества, Святой Дух или Дух Божий. И поэтому наполниться Духом Святым или Духом Божьим подразумевает не наполняться какими-то эмоциями, пусть даже светлыми и добрыми, а исполняться именно сверхъестественной силой, обретать эту силу от Бога, быть ей наполненной, быть ей охваченной или ей водимой. Еще раз, наполниться Духом – не испытать эмоции, не испытать какой-то подъем сильный, и не иметь какой-то творческий порыв. Исполниться Духом – это значит наполниться сверхъестественной Божьей силой. Есть естественное наполнение эмоциями, да, то есть радость или гнев, или зависть, или печаль. Это естественное, природное наше состояние, когда мы что-то можем испытать, да, какой-то подъем, какую-то легкость или радость, пусть даже на мгновение. А именно исполнение Духом Святым – это сверхъестественное переживание. Именно присутствие Божие в твоей жизни, когда именно через тебя Бог может совершать какое-то действительно чудо. И вот если читать книгу «Деяния апостолов», то там мы можем увидеть моменты, когда люди, апостолы, исполнялись Святым Духом, и они дерзновением, например, проповедовали Слово Божие, или они совершали какие-то чудеса. Это действительно было таким особым проявлением Божьего присутствия в жизни конкретного человека или группы людей. Итак, исполниться Духом Святым – это наполниться силой Божией, именно сверхъестественным Божьим присутствием в жизни человека, через что совершится либо проповедь Евангелия, либо какое-то чудо, исцеление или освобождение человека от какой-то зависимости и сил зла.

Более 40 авторов. Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Лето – это такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов. И, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
1: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это поездку.
0: На первые две недели, да?
1: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать, но при некоторых нюансах.
0: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо, если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
1: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе.
0: Mm-hmm.
1: Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата, длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
0: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
1: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет, реакция организма на внешние раздражители. Потому что обильная инсоляция, особенно если вы в северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да.
0: Угу.
1: Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар.
0: Uh-huh.
1: Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте,
0: uh-huh.
1: все-таки, да, и ближнего побережья, uh-huh. да? Не так лететь туда 12-24
0: часа, uh-huh. да. Хорошо. При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
1: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоязычном.

0: говорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой. Достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот это мы все продумываем. И также медикаменты. То, что понадобится ребенку на отдыхе. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка, но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке, да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок начиная с 2 лет, можно на дальних расстояниях принимать 1 таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно, у детей будет нарушение со стулом. Если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы, так называемой болезнь путешественников, диареи путешественников, вот сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке, мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные, вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мыло и обработать раны, там, немножечко марлю.
1: Перекись подойдет к антисептику?
0: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Да, перекись, отлично, да, подойдет. И бинтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это бортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите против кашля что-то, на то, почему? Что вы даете первым. Потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете 2 недели, вас просто не поймут, что вы хотите. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогает сироп подорожника, зачем вам это? Да? Вы можете отлить маленькую баночку, что у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
1: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
0: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там другие такие подобные средства.
1: Да, ясно, не что детские, не все да. Это там есть. Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности. Довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку? Действительно ли можно кенгуру использовать несколько часов, например?
0: Ну, вот покажите нам кенгуру, да, вот мы его сейчас развернем.
1: Да, такое приспособление.
0: И вот в такой позе у нас с вами будет ребенок, да? Да. Или лицом к маме, да? Или лицом к внешнему миру.
1: Будет, да. Либо смотреть туда, либо на меня.
0: Или на внешний мир, да. А, существует кенгуру.
1: Рюкзачок.
0: Вот, сейчас, да, у нас здесь кенгуру-рюкзак представлен. Также сейчас существуют эрго-рюкзаки. Да, это где у нас анатомически более приближены. Они как бы более оптимальны. Там у нас профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Ножки у нас в правильной М-образной форме. Лучше выбирать его. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, где мама кладет малыша. Или хипсит, это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек, крепится к маме, да, и лямочки. И сажается ребенок, чтобы мама не нарушала себе осанку. Какие должны быть для мамы правила ношения?
1: Да.
0: Да? Если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
1: Эта штука довольно толстая.
0: Это плотная синтетическая. Да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, или из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна вынимать ребенка и менять положение его тела, чтобы ничего не затекло, чтобы не было нигде пережаты сосуды. Мама должна об этом помнить. Да? И в слинге мама не должна смотреть по сторонам и забыть проверить, куда повернута головка ребенка. Да, это очень удобно, но мы меняем положение ребенка, мы проверяем, не жарко ли нашему ребенку, и тогда, пожалуйста.
1: Ну вот вопрос, как часто нужно менять положение ребенка, потому что здесь могут быть какие крайности? Либо я там решила, час я так ношу его, и наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобно, скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Вот все-таки...
0: Нет, полчаса вы с ним так походите. Если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок. Потому что большой поток информации для
1: он
0: ребенка...
1: Он будет уставать.
0: Он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
1: И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
0: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги, слинги-шарфы, слинги на кольцах,
1: вот почему
0: которые
1: лучше...
0: обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
1: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно и маме, и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
0: Ну, в зависимости от возраста ребенка. Да? Если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль. Да? Вы с ним едете, он спит, вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, спит. Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде, потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Но тут от ценовой политики, от возможностей родителей и кто что больше предпочитает.
1: Если мы все-таки выбрали самолет, как надо подготовиться к перелету?
0: Ну, к перелету нужно в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы у вас купили путевки, и тут ребенок насморк. Угу. Да, не оставаться же нам дома.
1: Ну да.
0: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха и с внешней средой, и Евстахиевая труба, да, она может закладывать.

0: Ребенок берет соску, соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли такие какие-то мятные, натуральных соков, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенка укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
1: Угу. Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке, может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
0: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Угу. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкость не пускает, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить.
1: Угу.
0: Да? Если, и вы можете попросить пронести с собой еду для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки, да. Также мы должны позаботиться, чтобы там в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее.
1: Угу.
0: А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительно готовить самим, если это дети маленькие, да, не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды и, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
1: Понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
0: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать. Да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне,
1: угу,
0: то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация. Да? И поэтому мы готовим ребенка, мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома. Да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жаримся. Да, мы выходим сначала в панаме одеты, на следующий день 5 минут, 10 минут. Да? И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
1: То есть заранее?
0: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
1: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
0: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.
1: Максимальное
0: мы,
1: количество.
0: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде и в раздетом виде. Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца. Не обязательно, да, его раздевать. И каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
1: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
0: Да, и радость всем членам семьи.
1: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его вести. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шоколад – одно из самых любимых в мире лакомств. В Москве даже открылся клуб любителей шоколада. Однако, несмотря на его неповторимый вкус и аромат, шоколад нельзя однозначно назвать полезным продуктом. Как же быть сладкоежкам, которые хотят сохранить свое здоровье? Об этом на нашем сегодняшнем уроке в школе питания.
1: Здравствуйте! Ни один праздник не обходится без шоколада. Но в чем же опасность избыточного его употребления? Дело в том, что порошок какао, который входит в состав шоколада, сам по себе очень горький. И при изготовлении кондитерских изделий добавляет большое количество сахара и жира. Употребляя шоколад, мы получаем избыточное количество углеводов и жиров, поэтому провоцируем развитие сахарного диабета и ожирения. Также известно, что иммунная система на 60% снижает свою работу при употреблении избыточного количества сахара. Универсальным же заменителем какао считается кэроб. Кэроб – это порошок, изготавливается из стручков рожкового дерева. Так как в их состав входят полисахариды, при применении его в кондитерских изделиях нет необходимости добавлять большое количество сахара. Также в кэроб входит большое количество витаминов В, С, входит также железо, калий, марганец. Также кэроб не позволяет всасываться холестерину в кишечнике, и его гипохолестериновая активность в 2 раза больше, чем у других пищевых волокон. Кэроб широко можно применять при изготовлении выпечки, кондитерских каких-то изделий, поэтому обратите свое внимание на этот новый продукт и будьте здоровы!
0: А сейчас настало время, несомненно, очень вкусной практики, потому что у нас в гостях Оксана Козлова, которая специализируется на приготовлении вкусных и полезных блюд. Здравствуй, Оксана.
2: Здравствуй, Аня.
0: Что же мы сегодня будем готовить вкусненькое?
2: Сегодня мы приготовим шоколадный рулет под названием «День и ночь».
0: Перечислим продукты?
2: Да. Для белого теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, соль, растительное масло, вода и немного дрожжей. Для шоколадного теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, растительное масло, соль, немного дрожжей и наш шоколадный кэроб. Для начинки нам понадобится изюм и орехи. Для шоколадного крема нам понадобится соевое молоко, рис, кэроб, растительное масло, немного сока лимона, соль и мед.
0: Хорошо, Оксана. Так много продуктов. Действительно, с чего же нам здесь начать?
2: Мы начнем с приготовления теста.
0: Хорошо. Здесь белое и коричневое тесто отдельно замешиваются?
2: Да, замешивается отдельно. Я пока займусь смешиванием продуктов.
0: Угу.
2: А ты, Анечка, могла бы порезать орехи.
0: Хорошо.
2: Нам для начинки понадобятся орехи разрезанные.
0: А как их резать, мелко?
2: Можно порезать на где-то 6 частей.
0: Угу, хорошо. Я вижу, что ты даже в лакомство, тем не менее, ты тесто обогащаешь отрубями, да?
2: Да, да, потому что, как я уже ранее говорила, абсолютно белая пшеничная мука, она не имеет полезных свойств, поэтому я всегда стараюсь обогащать. Анечка, дай, пожалуйста, миску, я растворю дрожжи. Спасибо.
0: Пока все происходит как обычно, да? Отдельно сухие ингредиенты мы смешали.
2: И сюда же я положу мед, чтобы он хорошенько растворился.

0: Сейчас мы растворим мед и дрожжи. Замесим это в наше белое тесто. То есть тесто, как видишь, очень простое.
1: Да, обычное тесто.
0: Обычное тесто, да. Как для пирогов.
1: Ну, я думаю, здесь нам вкус дадут орехи с изюмом и такой необычный крем, да?
0: У нас, да, изюминка будет как раз в этом шоколадном вкусе, необычном. Конечно, я для себя открыла этот продукт Кэрэб. Я когда узнала об этом продукте, насколько он замечательный и что им можно заменить шоколад, я была очень рада. Вот мы разбавили дрожжи и мед. Теперь мы это вольем в нашу муку. И будем замешивать тесто белое. Так, подольем масло для эластичности.
1: Вот такое замечательное тесто у тебя получается.
0: Еще для эластичности.
1: Такое мягкое, воздушное, мне просто кажется, да?
0: Да, чем мягче тесто, тем оно действительно получается воздушнее. Вот у нас тесто готово. Мы его поставим, как всегда, в теплое место, чтобы оно подошло.
1: Хорошо.
0: Анечка, пожалуйста.
1: Давай.
0: И я пока приготовлю шоколадное тесто.
1: Хорошо.
0: Пожалуйста. Меня иногда спрашивают, не лучше ли приготовить тесто полностью, а потом отрезать половинку и уже вторую половинку смешать с кэрэбом. И мне хотелось бы заметить, что здесь важно, чтобы кэрэб был размешан. Чтобы сейчас это вы увидите, чтобы это было тщательно перемешано. Потому что если мы кэрэб будем подмешивать уже к тесту, он не будет иметь однородную массу. То есть однородный цвет он не будет иметь. Здесь мы его размешиваем, и он равномерно с мукой смешивается. И сейчас мы увидим, какое у нас будет однотонное тесто.
1: Ты знаешь, на самом деле кэрэб такой удивительный продукт. Вот сейчас мы его смешали с мукой, да? И такая стала, вот действительно, все равно шоколадная такая масса, яркая очень.
0: Аня, дай мне, пожалуйста, миску, чтобы снова развести дрожжи.
1: Хорошо. Да, действительно, тесто точно такое же, да? А приходится делать два раза. Ну, так сказать, сладости они требуют, да. Иначе, наверное, мы бы слишком часто их готовили.
0: Ну, ты знаешь, это может быть так показаться, что это долго, но на самом деле, когда уже рука набита, все это делается достаточно быстро. Как, впрочем, и во всем. Сначала кажется это сложно, а потом, чем чаще ты это делаешь, тем легче и быстрее все это получается. И вкуснее, потому что начинаешь экспериментировать со вкусами, что-то добавляешь, что-то убавляешь. Замесим наше тесто шоколадное.
1: О, слушай, под воздействием жидкости...
0: Да, оно становится коричневого шоколадного цвета. Как жалко, что камера действительно не передает вкуса и запаха. Какой душистый аромат, да? Очень сладкий, очень... Действительно, вот запах шоколада. Только знаешь же, что... Кэрэб, он не содержит таких вредных примесей, как шоколад, о котором сегодня говорили. Добавим масло.
1: Да, слушай, это последний штрих.
0: Да.
1: Тесто изумительное.
0: Ну вот, тесто готово. Его можно также поставить в теплое место. Пожалуйста, Анечка.
1: Как долго нужно постоять тесто?
0: Ну, где-то около часу. А в это время мы будем готовить наш шоколадный крем. И интересная основа для этого крема – рис, сваренный на соевом молоке.
1: Да, то, что считается, мы делали заранее, да?
0: Считается, что крем – это что-то такое сливочное, масло, что-то, и яйца добавляют, большое количество сметане, сахара,
1: конечно, на
0: сметане,
1: крем.
0: Да, есть. А у нас вот такая вот основа интересная – обыкновенный рис. И сейчас мы увидим, как это будет красиво, нежно, как это у нас взобьется. Для начала мы чуточки добавим молока, чтобы у нас рис лучше взбивался. И, пожалуйста, мы сначала добавим.

немножко остановить. Нужно останавливать, немного помешивать. И смотреть, если у вас густовато получается, можно подбавлять молочка. Мы немножечко добавим молока.

0: Ну вот, Аня, готово наше пюре. И мы добавляем сюда остальные наши ингредиенты. Это мед.
1: То есть рис это просто основа, да?
0: Да, основа, да. Пожалуйста, возьми.
1: Да, ведь знаешь, всякие делают заварные еще крема.
0: Так, мы добавляем немного сока
1: такие
0: лимона.
1: Такие густые, да? Это вот так здорово.
0: Так, мы добавляем крэп. И немного соли.
1: То есть, если мы рис варили без соли, да, на молоке, то надо добавить соль уже в крем, да?
0: Да, потому что молоко у нас было без соли. И масло мы будем добавлять в конце, когда уже будет у нас шоколадная масса.
1: Ты говорила, что надо иногда останавливать и помешивать ложкой, да?
0: Да, все верно, потому что это густой продукт, и нужно помогать, чтобы масса была однородной и все тщательно перемешалось. Это можно сделать несколько раз. Когда уже ты увидишь, что полностью все готово, тогда остановишь. А у нас сейчас заключительный момент приготовления крема. Мы будем вливать тоненькой струйкой масла. Оно будет приобретать ровную консистенцию и ровный цвет. Давай попробуем.
1: Включать?
0: Да. Так, мы его сейчас немного помешаем.
1: Да, действительно, теперь вот он действительно похож уже на крем.
0: Так,
1: знаешь,
0: ну я думаю,
1: не надо
0: что...
1: говорить, наверное, гостям, что это рис. И они ни за что не догадаются, я думаю.
0: Да, я с тобой согласна.
1: Нужно
0: давай
1: еще
0: мы
1: еще, взрывать?
0: Да, еще разочек перемешаем. Крем будет готов.
1: Ну что, можно, наверное, убирать блендер, да?
0: Да, да. Сейчас мы займемся еще одним очень интересным занятием.
1: Готово тесто, да? С какого начнем?
0: С белого. С белого. Некоторые хозяйки насыпают муку на стол. У меня вот есть такая привычка подмазывать маслом. Оно лучше скользит. Пожалуйста.
1: Да, хорошая идея.
0: И будем раскатывать.
1: И скалку тоже можно, да, не мукой, а маслом?
0: Ну, кто-то... Ну, да, да. В принципе, как мы уже говорили, у каждой хозяйки есть какие-то свои предпочтения. Блинчик такой. Мы будем раскатывать.
1: Какой толщины примерно?
0: Примерно где-то 7 мм, можно 1 см. Ну вот, Анечка, мы раскатали белый слой.
1: Такой у тебя получился красивый, аккуратный.
0: Да. Теперь дай мне, пожалуйста, орехи и изюм. Мы будем посыпать немного изюма. У нас такая изюминка будет в пироге. И мы посыпем орехами.
1: Такими крупными кусочками я сделаю.
0: Да,
1: я люблю, когда попадаются орешки целиком.
0: Да, я тоже люблю, когда попадаются большие кусочки, когда они чувствуются. Вот таким образом мы это пока оставим. И сейчас мы займемся нашим шоколадным слоем. Спасибо.
1: Я с удовольствием подвину, чтобы у тебя была возможность доделать.
0: Будь ласка.
1: Такую вкуснятину.
0: Так, сейчас мы попробуем совершить такую же красоту с нашим шоколадным слоем.
1: Так, он уже у нас тут долго ждал, когда ты наконец-то приложишь к нему руку.
0: Ты чувствуешь, какой он нежный?
1: Просто шоколад вообще.
0: Нежное, воздушное.
1: Ты знаешь, я всегда так любила шоколад, а из-за аллергии мне всегда было нельзя шоколадные конфеты.
0: Ну вот ты видишь, какая альтернатива.
1: Ты знаешь, я очень тоже была рада, когда узнала об этом

0: ценном продукте, смогла его приобрести. Кстати, знаешь, для меня такое сочетание, как вот кэр плюс финики, действительно передает шоколад. А если еще туда добавляешь мелко нарезанный арахис, ну просто изумительная паста получается.
1: Ты знаешь, есть такие очень интересные шоколадные конфетки. И мне хотелось бы тебе тоже им научить.
0: Ты знаешь, я думаю, что это у нас тема для следующей встречи.
1: Хорошо. Сейчас мы сделаем совсем ровненький блинчик. И он у нас будет готов к тому, чтобы его переместить на белый слой. Сделаем мы это следующим образом. Как мы уже как-то показывали в одной передаче, мы таким образом накрутим его на скалку.
0: Угу. Ответственный момент.
1: Здесь, Анечка, чуть-чуть мне помоги, распрями его. Вот, вот. Угу. Все, и мы вот таким же образом... Все, Анечка, спасибо. И мы вот таким же образом раскрутим. Угу. Не переживайте, что он немножечко не так. Мы его подправим. Это же тесто, оно мягкое, эластичное. Оно как пластилин. С ним можно делать все, что захочешь. Оно у нас послушное очень. Угу. Оно чувствует, как мы его с любовью готовим. И отвечает нам послушностью. Теперь мы досыпаем этот слой оставшимся изюмом.
0: Ты знаешь, вот действительно, шоколадная выпечка, она вся такая эффектная очень, правда?
1: Да.
0: Это контраст белого и черного, ну и грецкие орехи, и изюм.
1: Да,
0: и слушай, еще орехи. Ну, такое простое тесто и настолько такой праздничный рулет вообще просто.
1: Кстати, мы неоднократно говорили о том, что со вкусами можно экспериментировать. Это может быть не только изюм, не только орехи.
0: Наверное, финики хорошо, потому что я очень их люблю.
1: Финики,
0: да?
1: Курага. Пожалуйста. И сейчас тоже очень важный момент. Мы будем делать наш рулет.
0: Ты достаточно плотно его скручиваешь?
1: Нет. Я не пытаюсь его плотно закрутить. Как вот он ложится, так я его и закручиваю. Но у нас тесто очень нежное. Мы не делали его густым. Это для того, чтобы было оно очень пышным. Теперь, Анечка, дай мне, пожалуйста, масло. У нас рулька готова, чтобы поместить ее на противень. Немного я смажу противень.
0: Только то место, где будет он лежать, да?
1: Пожалуйста. И теперь аккуратненько, аккуратненько, нежненько мы его поместим на наш противень. Вот таким образом. Вот, Аня, мы приготовили наш рулет на противне, и ему нужно еще постоять минуточек 20. А потом мы его отправим в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Ну, чтобы не томить наших зрителей, мы, как всегда, с тобой сделали заранее и хотим показать вот эту красоту, как она уже получилась в готовом виде.
0: Да, и вот крем,
1: да,
0: шоколадный,
1: крем, который мы приготовили. И хотелось бы еще порекомендовать, что можно это кушать отдельно, а можно сделать вот так, подать, например. Думаю, что это тоже будет очень-очень вкусно.
0: Спасибо, Оксана. Думаю, что такое блюдо в комментариях действительно не нуждается. Надеюсь, что вы приготовились записать рецепт. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Рулет день и ночь. Тесто. Соединить 1,5 стакана муки, 1 столовую ложку отрубей, 1/2 чайной ложки соли. Перемешать. Взять 100 мл воды. Растворить в ней 8 граммов хлебопекарных дрожжей и 1 столовую ложку меда. Соединить с сухими ингредиентами и замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить на 1,5 часа в теплое место. Аналогичным образом замесить темное тесто. При этом 3,5 столовых ложки кэроба соединить с сухими продуктами и тщательно перемешать. Затем раскатать белое тесто толщиной около 1 сантиметра. Посыпать 1/2 от общего количества изюма и грецких орехов. Раскатать темное тесто, положить сверху. Посыпать оставшимися орехами и изюмом. Свернуть рулет. Переложить на смазанный маслом противень. Дать постоять еще 20 минут. Выпекать 45 минут

температуре 180 градусов. Шоколадный крем с кэробом. В блендере соединить 1 стакан вареного риса и 1 стакан молока. Взбить, постепенно добавляя еще стакан молока. Затем добавить 3-4 столовые ложки меда, 1 столовую ложку сока лимона, 5 столовых ложек кэроба, чуть-чуть соли и вновь взбить. В конце постепенно влить 4 столовые ложки растительного масла без запаха.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки. Большим пальцами разводим в сторону, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Угу. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогично.

Оба этих упражнений выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу.

Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю. В понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
1: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Да, Мария, вот представьте болото. Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебя спасу!» Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
0: Обратно затаскивают.
2: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это
0: болото.
2: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример, пример топи, пример болота, это грязь. Он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении. И вот эти попытки спасти, они только усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но для этого созависимый должен сначала сам выбраться на сушу. И когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи, и то, если то захочет, взаимно протянуть, и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
0: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
2: Да, мы будем рассматривать... Знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
0: Отлично.
2: То есть не спрашивают, не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь. Всегда рад помочь. И поверьте, моя помощь очень эффективна. Но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы... А у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого с доверием, простите, не в порядке.
0: Конечно.
2: Он не доверяет никому и ничему. Вот. Но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
0: конечно,
2: с гепатитом.
0: Да.
2: Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
0: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры.
2: Да.
0: Зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
2: Ага, спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню. Знаешь, что является корнем данной проблемы.
0: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить.
2: Да.
0: Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
2: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости – это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, Слависть. То есть не обязательно даже руку прикладывать.
0: Да, и... а вот что значит эмоционально? Расскажите, вот, как это проявляется?
2: Вы знаете, ребенок, это очень хороший психолог, который понимает, понимает без слов. И если, скажем так, взрослый человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении, или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества, ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане – это когда попираются эмоции ребенка. Когда мы говорим «не плачь», ты же взрослый.
0: Запрещаем ему,
2: да,
0: на выражение чувств.
2: Да, мальчики не плачут, да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это есть насилие. Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет. Любая рана заживет, но рана, которая, причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонно в возраст, вспоминать, что о нем говорили: да ты никудышный, да ты
0: это
2: никто.
0: Да.
2: Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка. Очень много, консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
0: Вот, да, сексуальное насилие тоже,
2: сексуальное,
0: да?
2: Насилие, да. Как в семьях там очень насилуют или смотрят там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь у человека.
0: То есть вот оттуда все мы родом?
2: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
0: Ну, основа.
2: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок. Видят эту модель между отношений между папой и мамой, он будет его впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Почему? Потому что ребенок это губка.
0: Да, ребенок как губка. Чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
2: Да.
0: И вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
2: Да, да.
0: Вот для меня это осталось, да, вот, наверное, таким, да, вот как-то законом.
2: Да.
0: Вот.
2: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток, или вас встречать будет.
0: Это, да, как бы потому это что для меня это базовая,
2: да,
0: какая-то закон потребность уже.
2: Взаимного притяжения. Очень часто зависимые мне рассказывают: ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался. Но знаете, что такое губка? Губка — это означает впитывать все. Все, и плохое, и хорошее. И не обязательно говорить ребенку то-то, то-то, то-то. Ребенок учится, несмотря на то, что говорим мы или не говорим. Ребенок впитывает все. Он впитывает наш, то, как мы смотрим, то, как мы реагируем, наши эмоции, как мы эмоционально, скажем так, реагируем на ту или другую ситуацию. Он все это впитывает.

0: воспитывает. И со временем, когда он вырастет, он, скорее всего, будет повторять за вами, скажем так, вашу же модель поведения. Поэтому очень важно сегодня вот родителям, которые воспитывают детей или которые готовят стать родителями, быть, вот являться вот
1: этим примером.
0: Да, примером, да. Не говорить даже, можно
1: больше
0: даже не
1: просто
0: говорить.
1: Показывать.
0: А именно быть, даже не показывать, просто жить так. Быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, ну, в очень спальном, обычном районе, все дети у нас ходили, подбирали бычки, курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, вот пива, которая просто слегка расслабляет, соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, и для него это становится нормой, да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность, просто впитанная вот в их голову просто с детства.
0: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную дорогу, и все, кто курил, шли перед мостом, всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил все-таки.
1: Вот, да, согласна полностью, что как бы когда,
0: как
1: может быть, не курит, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
0: Поэтому, делая вывод, делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. То есть, где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
1: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе такую, не практику, а преподавала на старших курсах в школе, то, ну, помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит: да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила: а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой: не знаю, моя мама так постоянно говорит.
0: Ну, да.
1: Жалуется, ругается, и просто в игре ребенок полностью скопировала вот именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что созависимость – это жалоба, вот этот вот синдром вот этой жертвы.
0: Да.
1: Вот, и она впитывается с детства.
0: Действительно, это, вот, быть родителем – это большая ответственность. Очень большая ответственность.
1: Какие еще, вот, может быть, быть симптомы?
0: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. Моя точка зрения – в том, что, ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность к низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Есть такие люди, но это же можно добрать.
1: Да,
0: этому
1: конечно.
0: Можно научиться. Вот, может быть, как думают все, что я всегда такой с детства был, всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый. Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимней хандрой, зимней депрессии.
1: Какой-то было... апатии, вот, потому что витамины, говорят,
0: да, низкая,
1: уходят. То есть
0: низкая,
1: вот это...
0: Ну, знаете как, пил витамины.
1: То есть даже...
0: жарился под инфракрасной лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится. Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов настроения, депрессии. Все прошло. Понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели. И сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце. Вот здесь вот, в моих

0: мыслях, в моей голове светит солнце. Мне примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи, мне примерно нормально, я сейчас счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
1: То есть вот такие моменты, я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущение внутреннее, да, потому что бывает...

0: Для,
1: Уединение,
0: да,
1: да.
0: вот это вот
1: Да.
0: момент моего самого возрождения
1: Да.
0: помогает вот этому становлению,
1: Да.
0: но это уже в более взрослом как бы
1: Да.
0: возрасте. А какие еще, вот я сказала, симптомы, а какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может
1: Жесткий
0: браться?
1: контроль в детстве. Есть, да, такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это жесткий контроль. Куда пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Вы знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки всюду лезут, да?
0: Да, конечно,
1: лезут.
0: Да, любители, да. Любознательные, для их возраста это нормально.
1: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там, шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть, какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, ну, пожалуйста, лази, там ничего такого опасного не будет. Ну, в любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые он не, ему нельзя было делать, не больше. Он знал, что вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Он туда не лез, все остальное было можно. А представьте дом, в котором это нельзя, это нельзя, это нельзя. Куда ни посмотри,
0: да,
1: все нельзя. Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости. Еще с детства мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя, это нельзя. Это... А, пардон, а что можно тогда?
0: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей
1: да,
0: части.
1: Да.
0: И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть
1: да.
0: мы, взрослый,
1: да.
0: обязан позаботиться
1: да.
0: о том, чтобы у ребенка было больше пространства.
1: Да.
0: Соответственно, убрать вот эти острые углы,
1: да.
0: обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая,
1: да.
0: наоборот, предоставляя да. вот эту свободу.
1: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношений. Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним поиграются.
0: Да.
1: А если он есть захотел, он так, ему дали покушать. Если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять. А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился, он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходит. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он... в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять. Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
0: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой,
1: да,
0: когда
1: ему... маленькой обезьянке, значит, там несколько было опытов, но один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была, ну, плюшевая. Плюшевая, да.
0: Да.
1: И совершенно разные реакции, совершенно по-разному. Маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку плюшевая она могла прижаться, скажем так. А проволочная, все, что она могла, она...
0: кормила.
1: Нее, да, кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюша, который можно было прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
0: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить,
1: да.
0: но также обязательно
1: да.
0: это ласка,
1: да.
0: это
1: да.
0: забота,
1: да.
0: это нежность, но и понимание, да,
1: да.
0: вот выражение вот чувств.
1: Да.
0: Еще какие-то есть вот эти корни?
1: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
0: А какой вот может быть пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то такие?

0: Очень важно, очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимании, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приведу маленький такой пример, если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, и научил его ездить. Но он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня, скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
0: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Мы поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком. Как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 10, 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой. С камерой, в глазок вставляется камера и подключается к компьютеру. И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Вы знаете, во что вылился его вот такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас вот он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, да, что он поступил в этом году.
0: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывал, он там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни.
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и младшая всегда смотрит на старшую и видит, что одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
0: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
1: Хорошо, немножко в другую сторону.
0: Да, вот, и у нас очень много увлечений, в том числе общих.
1: Это
0: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. Буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
1: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что

0: Здоровая семья, здоровые отношения, это увлечение. Я помню, что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, и она делала всякие крутые библейские штуки, это разные игры, и что мне действительно это было очень интересно и нравилось вот развивать. И мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди героев. Это привело к тому, что ну, в дальнейшем у меня профессия с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд уже говорит о многом.
1: Улыбка, объятия.
0: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот, научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость. Важная модель поведения, здоровая, вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радости и горести отдельного человека.

0: И снова обратился Иисус к народу: «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как-то

Такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного. И вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то, вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна. Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать. Был таким нормальным, неплаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции. Начинает плакать. И эти слезы как-то, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, знаете, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Допустим, ребенок нормально относился к

вашему там другу семьи, и вдруг он начинает вот проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между вот этим взрослым, ну, вроде бы как ничего не поменялось. Но вот эта вот внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок, ну, как-то вот проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе, ну, не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких вот резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий вот такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Ну, например, вдруг ребенок начинает сосать палец. То есть, ну, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом вот как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращается недержание во время сна. То есть он начинает писаться. Поэтому вот этот момент нужно тоже зафиксировать. И как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, ну, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. Вот в обычной, ну, такой вот, при нормальной, стандартной развитии, стандартном развитии личности человека, ребенок, ну, когда он выходит из младенческого возраста, он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, вот его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если имела место психологическая травма или же насилие над ребенком, сексуализированное или физическое, или моральное насилие, то предпочтение в коммуникациях у ребенка может поменяться. То есть он может вдруг резко, его может как бы замкнуть на общение только с мамой. Вот на этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого родителя, да, там, маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть вот это такое изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще или, ну, с какой-то конкретной компанией. То есть вот запомните этот момент, любое дистанцирование такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической вот причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Ну, допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию, или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции.
Вот это вот конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить. Его могут

могут унижать, там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом, конкретно в этой локации, он будет, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, вот наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, вот все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает вот выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое вот изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления, он начинает как бы вступать, ну, в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то вот насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире? Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально. А в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то, ну вот, изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое вот, ну, снижение уровня мотивации по отношению к учебе, это довольно распространенное такое явление среди детей, но когда вы видите, что ваш ребенок в принципе нормально относился к школе, нормально относился к материалу, ну да, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи, но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, вот ничего не запоминает, рассеянный, вот какой-то отсутствующий на уроках, тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, ну, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, ну, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мама, как мамы. И вот кто я такой? Я вот больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, вот в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту

часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он как бы переключается на другие сферы. И следующий всплеск и как бы интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания. Когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой вот этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, вот, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к, ну, к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у него посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.

0: И кто побеждает?
1: У нас ничья!
2: Моя вселенная!
0: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
3: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите.
3: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
3: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
0: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
3: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
0: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
3: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
0: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
3: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
0: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
3: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
0: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
3: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
4: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
5: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
6: А что Бог сделал в этот раз?
0: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
3: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
7: Ого!
1: Расскажите.
0: Вы хотите услышать эту историю?
7: Да.
0: Не слышу.
7: Да.
0: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
4: Нет.
3: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
1: Иосиф.
5: Правильно.
4: Рувим.
6: Вениамин.
7: Иуда.
0: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
1: Папа, расскажи.
0: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
5: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
3: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
1: Зачем они так делали?
5: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
4: А что, у них уже были дети?
5: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
7: Какой?
0: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я...

0: хочу историю про спасение малыша.
1: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
2: А вот и Вита пришла.
3: Беги ко мне.
2: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
0: Они хотели бросить малыша в реку.
2: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
0: Почему?
1: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
4: А как?
2: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
1: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
2: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
1: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
2: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
1: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
2: Она пожалела ребенка и сказала:
3: «Этот ребенок из еврейских детей».
2: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
5: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
3: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
5: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
3: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
2: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
3: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
1: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
2: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
1: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
2: «Разыщите его! Мы будем судить его и казним!»
1: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
2: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
1: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
0: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
0: «Я же говорил, убегаем».
2: «Почему вы так быстро вернулись?»
5: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
7: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
2: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем!»
3: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
5: «И они поженились?»
3: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
0: «А его не бросили в реку?»
3: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
2: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
5: «Бог отправит Моисея спасать свой народ?»
3: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
7: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
1: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаю.

0: начинать. Завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
1: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
0: Да нет, не я, Нина Петровна. Наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она, нашла! Ой, сейчас. Ой, вот, вот она. Вот, нашла. Она за дверью стояла. Ой, да, теперь я точно победительницей стану. Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
1: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
1: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
0: Так, потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
1: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году от победительницы старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы. Да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то выше дома. Стволы толстые. Ну никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала. А остальные-то так все и остались.
1: Но ну, я
2: не стала победительницей-то.
0: И награды не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну чё? Чё? И вот теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая. Что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
1: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдошную историю о победе, которую дал сам Бог.
0: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что же за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине.

Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.

0: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
1: Но когда все боязливые ушли, народу оставалось все равно еще очень много –

0: Они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Идеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».

0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого. А кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не ступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
3: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
4: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Еще один секрет? А мне-то скажете.
4: А у вас конфеты есть?
2: Ага. Завтра-то, может, цельный килограмм будет.
5: А сейчас вот несколько штучек.
3: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
2: Да.
3: Марк, держи конфеты.
2: Ух ты! Что за открытка такая, а?
3: Сейчас увидите.
4: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
4: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики.
2: Ага.
4: Сначала с одной стороны, потом с другой.
3: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
4: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
3: Да, осталась одна конфета. Такая вкусная лестница получится.
5: Здорово, да? Эй. Настоящая лестница.
3: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. И крепим один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается? То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные.

0: И поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны. А с другой стороны красивые лестницы.
1: Красота какая!
0: Здорово, да?
2: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот, за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
0: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
0: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых

0: и жизни будущего века. Аминь.
1: Единственный, окончательный и страшный. Суд Божий. Так ли он страшен? Все ли окажутся на Божьем суде? И, наконец, зачем нужен Божий суд? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, собственно, поговорим о страшном суде.
2: Ну что, какие вопросы?
1: Ну,
2: вас интересует.
1: Ну, во-первых, почему его называют страшным? Так ли он страшен? Или в чем его вот... Ну, по-моему, в Священном Писании он страшным не называется.
2: Ну, в Священном Писании, конечно, нет такого названия «страшный суд». Есть «Божий суд» или «суды Божьи». А страшным люди уже потом назвали этот суд. Почему? Наверное, потому что, во-первых, Писание говорит, что все мы предстанем перед судом. Никто не избежит этого суда. Если земного суда иногда удается избежать, людям, они предпринимают какие-то попытки. Ну,
1: вот тут есть некое разночтение. Вот вы говорите, что все мы предстанем перед судом.
2: Да.
1: А в Священном Писании есть некое такое вот разногласие. То есть, да, действительно, есть текст, где там апостол Павел говорит, что всем нам предстоит предстать. Угу. Вот. А в другом месте Христос прямо заявляет, что верующие в меня на суд не приходят. То есть, вот как вот эти вот тоже моменты?
2: Да, этот текст написан в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Там так сказано. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что здесь имеется в виду? Вот на суд не приходит. Давайте мы последовательно, да, я отвечу на этот вопрос. Я начал с того, что почему... Сначала все-таки отвечу, почему страшный суд в понятии людей, да, вот называют Божий суд. Потому что этот суд никто не избежит. Всем нам должно явиться... То есть он судить будет каждого. Всем нам должно явиться перед судилищем Христова. Здесь речь идет о том, что суд будет над каждым человеком. Сейчас я потом отвечу на этот вопрос, вот из Иоанна, на вопрос, который этот текст поднимает, Евангелие от Иоанна, 5 главы. И второй момент, что всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо ли оно худо или худо, написано в книге «Екклезиаст», 12 глава, 14 стих. То есть здесь сказано о том, что от Бога ничего не скроешь. Если... земной суд можно как-то избежать при помощи хороших адвокатов или каких-то действий юридических. Можно избежать. Да и в конце концов
1: скрыться. Ну, адвокат это, в общем-то, само по себе, адвокат же, это что же, как бы, атрибут суда?
2: Ну, не всегда. Почему? Адвокаты, их работа иногда заключается в том, чтобы не довести дело до суда. Ну, юристы имеются в виду, которые помогают, адвокат. То есть не только мы говорим об адвокатах, которые в суде работают. Вот. А можно при помощи грамотных юристов, адвокатов избежать каких-то судебных тяжб. А можно просто сбежать, некоторые так делают, да? Скрываются, избегают суда. То есть разные способы.
1: Иногда уехать в другую страну, то есть юрисдикция.
2: Уехать в другую страну, да. Но от небесного суда написано, никто не уклонится, то есть суд будет над каждым. И всякое дело Бог придет на суд. Тоже это вызывает страх у людей, потому что мы что-то друг от друга скрываем, а от Бога мы ничего не скроем, потому что вся наша жизнь как на ладони у Него. То есть Бог нас видит везде, где бы мы ни были. Это знаете, как сегодня в крупных городах камеры, значит, везде находятся, и в офисах, и на улице, и в метро. Вот. Но все-таки есть места, где мы можем скрыться от камер. Какие-то туалетные комнаты, например, или наше приватное жилье, где мы живем, или там природа, в конце концов, да? Машина там наша.

0: где мы можем скрыться от взора камер, а вот от взора Божьего мы не скроемся, таких мест нет. То есть он нас видит везде, и он видит все дела, которые мы делаем. Поскольку мы знаем о том, что мы люди грешные, и каждый из нас знает, что он согрешает, а наказание за грех – смерть, то, естественно, у каждого нормального человека перед Божьим судом, ну, если не страх, то некий трепет, конечно, существует, а может быть и страх. Вот, как мы пройдем этот суд? Ну, мы об этом тоже поговорим, как его нам пройти, чуть попозже. Так вот, я хотел бы ответить все-таки на этот вопрос. А почему же Христос говорит о том, что слушающие мои слова и верующие в меня на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь? Что он имеет в виду здесь? Ну, надо сказать, что суд в соответствии с Священным Писанием, он делится как бы на две таких стадии, да? Так же, как и земной суд. Угу. В земном суде есть стадия следствия, то есть подготовка к...
1: Ну, то есть рассмотрение самого.
0: Да, и, ну, рассмотрение дела самого, то есть как вот проходят суды. Начинается заседание суда, рассматривается дело, что там человек натворил, да, какие у него есть оправдания, вот, или наоборот, что говорит обвиняющая сторона, да. Все это внимательно рассматривается. Иногда такие суды, вот, расследования, да, они длятся годами, прежде чем будет вынесен приговор окончательный. Вот. А уже вторая стадия суда – это когда собирается суд, выносится приговор. То есть все встают, судьи встают, все, кто в суде встают, и зачитывается приговор. И уже вот происходит исполнение этого приговора. Собственно говоря, наверное, даже исполнение самого приговора является судом. Когда Христос говорит вот эти слова, на суд не приходит, он имеет в виду вторую стадию, то есть фактически исполнение приговора. Вот, кстати, в соответствии со Словом Божьим, то есть это не кто-то выдумал, да, и не я, естественно, придумал, а Слово Божие так говорит, предварительный суд или суд, который предваряет вынесение приговора, то есть вот этой стадии суда, когда будет вынесен приговор, а в соответствии с Священным Писанием, это второе пришествие Христа. Вот когда Христос вернется, это будет вот как раз тот суд, когда он вынесет приговор. Кто спасен, будет спасен, кто подлежит вечной смерти, тот погибнет. Но перед этим вот этот суд, который расследует, рассматривает дело, первая стадия этого суда, он уже, в общем-то, начался, потому что книга Откровения, 14 глава, если мы откроем Священное Писание, 14 главу книги Откровения, она описывает, в этой главе описывается второе пришествие Христа. Вот здесь сказано о Христе, 14 стих. «И взглянул я, видит пророк, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп». То есть здесь второе пришествие изображается как сбор жатвы, да, вот в таком образе. Написано дальше. «Воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы». Здесь второе пришествие сравнивается с жатвой. Ну и так далее. Смотрите, интересно, что в этой главе перед вторым пришествием Христа пророк видит, три ангела летят по небу и возвещают людям особую весть. И вот в вести первого ангела, ну, конечно, это образы. Понятно, что их в буквальном смысле они не летят. Это символы. Книга Откровения – это апокалиптическая литература. Здесь очень много символов библейских используется. Так вот, образ или символ ангела первого – здесь содержится такая весть. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил, возвещает такую весть, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Интересно, что наступил час суда Его. Здесь эта весть звучит перед тем, как Христос вернется, потому что описание возвращения Христа дальше следует здесь у Иоанна. То есть вот он видит три ангела, возвещает весть, и потом уже он видит возвращение Христа, второе пришествие. Значит, весть о наступлении суда Божьего звучит перед вторым пришествием Христа, то есть весть о Божьем суде, который начался, звучит перед вторым пришествием Христа. И это говорит о том, что перед вторым пришествием Христа начнется уже вот суд, который расследует дело каждого живущего на земле. А второе пришествие Христа – это будет вторая стадия суда, вынесение приговора. Первое слово греки используют для предварительного суда – кризис. Кризис. Вот, это предварительный вот этот суд, расследование. А второе слово – это крима. Крима – это уже вот окончательный суд. То есть второе пришествие Христа. Так вот, кризис уже начался. Вот. В буквальном смысле этого слова, предварительный суд уже начался в соответствии с Священным Писанием. И Бог рассматривает дела каждого из живущих здесь на земле. Потом он придет и вынесет приговор. Те, кто поверил в Иисуса Христа, как написано, те, кто слушал Слово Мое и веровал в Меня, да, Иоанн 5 глава 24 стих, веровал пославшего в Меня, имеет жизнь вечную. И на суд, на вот, вынесение приговора на этот суд Крима не придет. То есть, когда придет Христос, человек не будет осужден. Вот о чем этот текст. Иоанна 5:24. Ну и мы с вами говорим о том, что вот страшный суд, потому что это Божий суд, от него не скроешься, не уйдешь, на нем ничего не скроешь, все будет явно. Вот люди этого, собственно, и боятся. Этого, собственно, и боятся.
1: Ну, то есть мы привыкли к тому, что всегда есть какое-то убежище, где нас никто не найдет, никто да. не увидит.
0: Ну, и мы потом привыкли еще что на суде, ну, всегда можно заплатить там адвокату, подкупить судей, например. Да, некоторые, кстати, тоже это используют. Такое бывает на земле. Можно, бывает, может быть, характер судьи, там, попасть, некоторые говорят, ну, попадется добрый судья, надеется, да. Но здесь нас будет судить Господь. Его нельзя подкупить, это судья беспристрастный, да, вот, истинный, так Библия называет Бога, как, ну, когда говорит о нем, как о суде. В общем, предстать перед Богом – это, в общем-то, трепет, иногда и страх у людей возникает. Поэтому и говорят «страшный суд».
1: А, ну вот нельзя подкупить, но, в общем-то, мы же знаем, что все грешники.
0: Да.
1: Все согрешили, все лишены правды Божьей. Ну и то есть, по большому счету, если по справедливости судить каждого из нас, то у каждого из нас за душой, где-то за спиной – в прошлом или даже в настоящем есть за что нас наказать.
0: Да, да. А
1: если это так, то по большому счету, а что делать-то? Каким образом люди на этом суде оказываются оправданными, если на самом деле все преступники?
0: Ну, в этом-то как раз и заключается Евангелие или Благая Весть, так переводится это слово на наш язык, она заключается в том, что каждый из нас на небесном суде может иметь ходатая, самого лучшего ходатая – это адвокат. Но греческое слово, которое используется для как бы обозначения ходатая или адвоката, оно относится к тем адвокатам, которые вот в Греции на суде выступали, им платили хорошие деньги для того, чтобы оправдать ну, преступников, совершивших преступление. И многое зависело от адвоката. Хорошие адвокаты стоили больших денег, естественно.
1: Ну, как и сейчас.
0: Как и сейчас, да. У нас тоже находят самых лучших адвокатов. для того, чтобы

0: платят большие деньги для того, чтобы получить оправдание.
1: И иногда получают оправдание, в общем-то, даже те, которые явные преступники.
0: Да. Угу. Так вот, мы тоже явные преступники. Мы же нарушили Божий закон, да? Вот, вы же сказали правильно, об этом говорит Священное Писание. Все согрешили, лишены славы Божией. Нету праведного ни одного. Апостол Павел, послание к римлянам, об этом пишет. Мы все преступники. Но для того, чтобы нас оправдать, у нас будет самый лучший во всей вселенной адвокат. Это наш Господь Иисус Христос, который уже заплатил за нас своей жизнью. То есть Он уже понес наше наказание на себе. И все, что нам необходимо для того, чтобы у нас был этот адвокат, это нам необходимо поверить в это, поверить в Него, принять Его как своего Спасителя. То есть поверить, что Иисус Христос умер за нас, простил нам наши грехи. Вот. И так и написано. Вот мы можем прочитать текст. Я для себя выписал один текст. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». В Священном Писании Иисус Христос, Господь, предстает перед нами в роли или в качестве ходатая на небесном суде. Он оправдывает нас перед Богом. Он говорит, то есть сатана нас обвиняет. Да, кстати, на небесном суде обвинителем будет как раз дьявол, сатана. Вот. Он будет стараться нас погубить, как он губит нас и здесь, на земле. А почему так мы вот полагаем, что сатана будет так действовать? Уже такой прецедент был в книге Иова, например, мы читаем, да, когда обсуждалась ситуация с Иовом, да, там, в общем-то, среди небесных ангелов на этот суд предстал и сатана, и стал обвинять Иова. Вот, что он не так уж и любит Бога, и не так уж и верит в Бога, да? То есть мы видим, что сатана, он всегда обвиняет, он будет обвинителем нашим. Сатана, конечно, какой у него аргумент у сатаны? Что мы согрешили, а наказание за грех – смерть, значит, мы должны умереть. С этим не поспоришь. И мы не оправдаемся, потому что мы действительно согрешили. Но Христос на небесном суде скажет: «Да, этот человек согрешил, но он поверил в меня, и поэтому я беру его грех на себя. Я на Голгофе уже понес наказание вместо этого человека». И таким образом человек будет оправдан перед Богом, вот, благодаря Иисусу Христу.
1: А нет ли тут какой-то, как бы это сказать, какой-то нечестности, профанации? То есть все рассматриваются дела, и по делам я заслуживаю смерти. Но вот у кого-то есть защитник, а у кого-то нет. И у кого есть защитник, то, в общем-то, никакие его заслуги или, наоборот, преступления в расчет не берутся, а он просто вот его по правую руку ставит, и все.
0: Это на земле так происходит. Почему? Потому что для того, чтобы нанять хорошего адвоката, вам нужны хорошие деньги, а денег, соответственно, не у всех хватает. Поэтому у одних есть адвокат-защитник, а у других нет. А на небесном суде так не будет. Потому что Христос предлагает нам спасение абсолютно бесплатно, безвозмездно. Он не требует с нас ничего взамен. Он просто говорит: поверьте в меня, и тогда я вас защищу на небесном суде. Я вас оправдаю. Поэтому каждый человек находится в равных возможностях. Вот. В этом причин. Но если кто-то не знал Христа по каким-либо объективным обстоятельствам, то, наверное, суд Божий будет уже заключаться в том, что, ну, Бог же знает, что человек знал, что он мог знать, а что он не мог знать. Если вот, ну, не мог он услышать о Христе в жизни, да, может быть, он жил в другую эпоху, да, или, ну, как бы жил в тех народах, где никогда не слышали о Христе, не проповедовали. Значит, Бог его будет судить по тем знаниям, которые он получал все-таки через совесть свою. Это уже одному Богу известно. Но все равно

0: даже такие люди, которые никогда не слышали, не знали о Христе, они будут в конечном итоге оправданы Христом, потому что Он понес наказание за всех. За тех, кто о Нем слышал или не слышал, неважно. Он понес наказание за всех людей. То есть Божий суд вообще-то справедливый суд.
1: Понятно.
0: И в Священном Писании говорится о том, что не надо его бояться, потому что Божий суд для человека верующего, он имеет самое позитивное значение. Он предназначен для того, чтобы установить справедливость на этой земле. Мы же часто говорим, почему, Господи, Ты допускаешь те или иные события, почему дети там, в Беслане погибли, да? Или гибнут сегодня где-то в результате войн, которые происходят на нашей земле. Невинные дети, почему страдают невинные люди там, от рук террористов или еще каких-то преступников. И нам хочется, чтобы Бог восстановил справедливость. И вот как раз Божий суд, он призван установить эту справедливость. Псалм 119 красивый есть. Там написано: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». А Исаия пишет, 26 глава, 9 стих: «Душою моей я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде». Вот интересно, что Исаия здесь сравнивает суды Божии с научением правде. То есть суд Божий устанавливает правду, что естественно, то есть положительно, да? Или, например, призыв Священного Писания не судить никого. Господь говорит: не судите. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть Священное Писание призывает нас не судить других людей, а предоставить это дело Богу.
1: Прежде времени. То есть это не ситуация, когда ты вообще не имеешь права на какое-то суждение.
0: О каком времени он говорит? Он говорит: Господь осветит скрытые во мраке. То есть он-то говорит о Божьем суде как раз. Прежде времени имеется в виду прежде того, как этот суд совершит Господь.
1: Но разве не бывает ситуации, когда, ну да, вот она сокрыта до определенного момента, после которого вдруг раз, и все вскрылось?
0: Ну, конечно, здесь бывает на земле земные суды, они вскрывают преступления, они для того и предназначены, чтобы земные суды, чтобы пресекать преступления.
1: Ну, то есть все-таки не судите прежде времени.
0: Ну, это имеется в виду для христиан, конечно. Это не говорится о том, этот текст не говорит о том, что отмените все суды и судебную систему. Ни в коем случае. Здесь речь идет именно о осуждении верующих людей.
1: О личных отношениях каких-то.
0: Да, ну, осуждении как бы перед Богом, да, вот. Ну, то есть люди говорят: вот этот грешник, да, вот этот неправильно он поступает, Бог тебя накажет, да, вот в таком плане это имеется в виду. Вот. А земные суды никто не отменял, потому что эта система, она необходима сегодня для сдерживания зла, распространения зла на земле. Угу. Правоохранительные органы, судебная система. Нет, мы сейчас говорим именно о духовных вещах.
1: Ну вот мы говорили о том, что не надо бояться суда, потому что суд на самом деле это установление справедливости. Это,
0: да, конечно.
1: Это разрушение, ну, каких-то тайных козней, там, в том числе и всяких вот таких вещей. Но разве страх перед возмездием не является определенным, ну, таким сдерживающим фактором, положительным? Тогда, когда человек, понимая, что в будущем будет воздаяние за все мои дела, все-таки ну, сдерживает себя в проявлениях своих каких-то, своего какого-то эгоизма, желаний, там, еще чего-то.
0: Ну, вот, например, текст из Священного Писания мы можем прочитать. Послание Иуды. Здесь всего одна глава, и мы читаем 22-23 стихи. «К одним будьте милостливы с рассмотрением

0: а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена на плоти. То есть здесь говорится, кого-то спасают милостью, любовью, ну, прощением. Угу. Имеется в виду прощение. Мы, кстати, вот очень много случаев, когда Христос через прощение, принятие людей спасал. Ну, пришел он к Закхею, мытарю, простил его, да, пришел в его дом. И к нему пришло спасение, он говорит. Ныне настало спасение. И этот человек обрел спасение через вот милость, проявленную Богом. А некоторых людей нужно спасать страхом, как написано у Иуды, то есть предупреждая о Божьем суде, о том, что за его злые деяния будет воздаяние. Может быть, человек задумается, остановится, задумается, и, может быть, это приведет его к Богу. То есть по-разному.
1: Ну, то есть, во всяком случае, оценка действий должна быть честной.
0: Да, оценка действий должна быть честной, безусловно. Вот. И мы должны людей предупреждать о грядущем суде Божьем, тем более, что об этом нам говорит весть первого ангела, да, угу, который возвещает сегодня...
1: Наступил час суда.
0: Наступил час суда. То есть верующие сегодня, христиане, предупреждают о наступлении Божьего суда, именно чтобы люди задумались над своей жизнью, над тем, что их ждет, и приняли Христа, и покаялись в своих грехах.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами, и желаем вам всего доброго. До свидания.

Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: «Женщина, ты избавлена от болезни твоей». Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: «Есть 6 дней для работы. В эти дни приходите исцеляться, а не в субботу». Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: «Лицемеры, не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла? И не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана с сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?» Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал.

0: как рождается истинное покаяние и где найти тот живой источник, который смывает самую тяжелую вину. Сегодня мы продолжаем читать книгу Захария, 12 и 13 пророческие главы. И помогает нам понять их доктор практического богословия Василий Иванович Ничик. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот уже близимся, так скажем, к концу. Да, и сегодня мы читаем 12-ю, 13-ю главу, изучаем, что же нас будет ожидать, да, и что ожидает нас в последнее время. Давайте я зачитаю первые три текста, и мы уже начнем размышлять. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит –

0: Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это вот первые три текста 12 главы. И здесь, как всегда, обращаю свое внимание, почему так интересно начинается эта глава. Почему снова опять говорится, в первом тексте говорится про Бога, да, про его величие, а потом снова про то, что будет с нами. То есть мы, как в предыдущих главах, видим не ободрение, а то, что Господь сделает, да, с какими-то такими не очень приятными событиями.
1: Ну, это так кажется на первый взгляд. Давайте мы посмотрим по тексту. Угу. Прежде всего, смотрите, в первом стихе 12 главы Господь, обращаясь к пророку Захарии, представляет самого себя. Он говорит, что Господь – это тот, кто распростер небо, основал землю и образовал дух человека внутри него. Мы с вами знаем, что у языческих народов всегда было много разных богов, и каждый из этих богов отвечал за какую-то сферу жизни, природы, за какие-то явления природы. Но тот бог, который бог народа иудейского, народа израильского, это бог, не отвечающий за какую-то узкую сферу, но он является тот, кто дал всему начало.
0: Здесь так интересно пишется, прошу прощения, Василий Иванович, что вот Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, в предыдущих главах мы читали, что Господь Саваоф.
1: Да.
0: А здесь мы сталкиваемся с другим понятием.
1: До сих пор, и в принципе, немножко дальше тоже будут еще мысли, связанные с воинствованием, но до сих пор то, о чем шла речь в пророческих сообщениях от Бога, это было связано именно с Богом, побеждающим, Богом-воителем, потому что имя Саваоф, оно переводится на русский язык как «Бог воинств». Угу. И Господь в той истории всей, которую мы читали до сих пор, в обращениях через пророка Захарию к народу иудейскому, представляется, что Он является Тот, для Кого не страшны любые воины. Сколько бы армия ни пыталась выступить против этого Бога, его победить никто не сможет. Какие бы народы ни собирали армии, они не смогут победить этого Бога, потому что Он является Богом, стоящим над всеми воинствами. И поэтому Он, так представляясь, дает утверждение, дает надежду, ободрение для своего народа, чтобы они не боялись окружающих народов, чтобы они не боялись тех, кто пытается им причинять препятствия в том, чтобы они восстанавливали храм, в том, чтобы они продолжали эту работу делать, в том, чтобы они дальше планировали и думали восстанавливать Иерусалим. Господь говорит: «Не бойтесь, я есть Бог воинств». Так говорит Господь Саваоф, Господь воинств. Здесь последние главы, которые мы с вами будем читать у пророка Захарии. Господь уже через пророка Захарию говорит о том, что простирается до конца истории земли. До самого момента, когда Господь придет на нашу землю и положит конец греху и истории грешной земли. И здесь уже Он начинает говорить не просто как воинствующий Господь, но как владыка. Владыка всего, потому что мы даже с вами знаем по гражданскому праву, кто имеет право собственности на то, что сделано. Мы с вами знаем, есть интеллектуальное право, да?
0: Да.
1: И это право основано на чем? На праве произведения. Если это ты сделал, ты это нарисовал, и ты можешь показать исходник этого, что это твое, то все, никто не имеет права без тебя это использовать. Не публиковать, не размещать где-то. Это твой интеллектуальный труд. Господь здесь представлен. Господь тот, который распростер небеса, основал землю. То есть все, что на небе вверху, все, что на земле внизу, это было сотворено им. Он здесь предстает как владыка всего. Всего, что наполняет небо, всего, что наполняет землю. И дальше говорит, он основал, он образовал.

0: образовал дух человека внутри него. Господь сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Вот кем теперь представляется Бог. Вот от имени кого теперь будет идти последняя весть, обращенная в этих главах к пророку Захарии, через пророка Захария к его слушателям. Конечно, нужно сказать, что Бог говорит на том языке, который понятен для тех людей. Бог говорит теми образами, теми названиями, теми именами, которые понятны для них. Если бы Господь тогда говорил через пророка Захарию, и тогда Санкт-Петербург, и Москва, и Владивосток, и Нижний Новгород, что бы они поняли? Они бы ничего не поняли. О чем идет речь?
1: Да, о каких? Да,
0: что это такое? Что это за народы такие? Народ Москва, народ Нижний Новгород. Для них вот. Но Господь тогда использует именно, Он говорит, Иуда, Иерусалим, Израиль – это мой народ. Господь говорит именно о тех, о ком было понятно. Мы с вами знаем, что апостол Павел в послании к Галатам говорит о такую объединяющую идею, что после того, когда Иисус Христос приходил на землю первый раз, отдал себя за человека, умер и воскрес, то апостол Павел говорит, теперь те, кто становятся Христовыми, те, кто принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, те, кто веруют в Него, они теперь и наследники всех обетований, данных Аврааму и потомкам его. Поэтому то, о чем мы читаем с вами, как обетования, данные Иуде, данные Израилю, а это потомки Авраама, эти обетования, они имеют отношение для всех христиан, ко всем христианам. Они имеют значение для всех. Безусловно, что многое для нас сегодня, живущих в 21 веке, для нас оно как бы не совсем будет актуально, даже с технической стороны, к примеру, здесь речь идет о колесницах, да, здесь речь идет о всадниках, там, сбруе этих воинов, которые, ну, к нам это отношение никакого не имеет, потому что у нас сегодня уже не колесницы, а машины, техника определенная другая, но идея именно владычествования Бога над всем, она здесь сохраняется. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, нам нужно смотреть на все, что он говорит сначала через призму, первое, исторического момента, когда он это говорит, что в это время происходит вокруг, о чем мыслят и что понимают его слушатели. Второе, в каких обстоятельствах это происходит, к кому он говорит, какие надежды, чаяния и ожидания у тех, кто его слушает. И через призму этого ответы Бога мы можем перекладывать на то, как бы мы могли сегодня услышать это слово, обращенное к нам. Какие слова надежды, какие слова обетования открываются для нас. Ну и вот вы читали, да, 12 главу, первый стих, Бог открывается как Бог-владыка, и Он здесь именно так представляется, тот, кто творец.
1: Во втором тут пишет Иерусалим, чаша иступления для всех окрестных народов. То есть мы помним, что изначально, да, ранее, наоборот, да, все... Этот город был разрушен. Да, туда вернулся народ Божий, избранный, да, восстанавливать этот город. Поначалу народу не хотел это делать, потом, да, Бог вдохновил, и они начали как-то восстанавливаться. И все вокруг были против. А сейчас Иерусалим является исступлением, да, для всех окрестных народов. А далее мы читаем: «И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима». Вот как это так вообще произошло?
0: Слово «исступление», если посмотреть его в оригинальном тексте, в перевод, его, как оно изначально звучит, то здесь стоит слово «чаша опьянения». Говорит, я сделаю Иерусалим чашей опьянения для всех окрестных народов. Когда кто-то напивается спиртного, что происходит? Во-первых, человек теряет уже
1: рассудок,
0: раз, теряет силу, ориентирование свое, да, теряет устойчивость. И поэтому Господь

0: Господь говорит, я сделаю Иерусалим для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима, чашей исступления. То есть это то, что дает и успокоение, и расслабление, и, с другой стороны, те народы, которые в опьянении попытаются наступать, они не смогут ничего сделать. И более того, смотрите, третий стих говорит, «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Соберутся против него все народы земли, но ничего они сделать не смогут, надорвут себя».
1: Да.
0: То есть Иерусалим будет настолько утвержден, укреплен, скажем, станет сильным городом, что ему причинить сложно будет кому-либо причинить ему ущерб, вред. И нам нужно понимать, что здесь, что в 12, что в 13 главе, многое сказано Богом как перспектива того, что может быть. Вот, например, когда мы с вами читаем у пророка Исаии последние главы, там тоже очень интересно, Господь говорит через пророка Исаию, что будет в последнее время. И он перечисляет такие картины. Говорит, и лев будет пастись с ягненком, и маленький ребенок будет ходить среди этих зверей, и никто не будет причинять вреда никому. Все будут дружно жить, все будет, и дикие животные будут есть травку, никто не будет стремиться покушаться на чью-то жизнь. И понимаешь, что это описание райской жизни.
1: Ну да.
0: На земле такого не может быть, такого не будет. И Господь говорит именно через пророка Исаию, описывая события того, что будет на новой земле, которую Господь пересотворит после того, когда грех на земле будет уничтожен. Но там же эти главы у пророка Исаии заканчиваются такими словами. «И будут лежать трупы народов, которые восставали против Израиля, они будут попраны, и никто их не похоронит». И как бы читаешь и задаешь вопрос, подожди, что в Новом Иерусалиме, на Новой Земле чьи-то трупы будут лежать, тут пасутся, так сказать.
1: И дети там ходят.
0: Так,
1: и понимаете? Животные пасутся.
0: Вот. Вот эта картина, она представлена как то, что могло бы быть еще на земле, могло бы быть еще на земле в дни народа израильского до того, когда будет полностью окончательно грех уничтожен, когда враги будут повержены, никто больше не будет причинять вреда народу Божьему. Это могло бы быть на земле. И то, что здесь через пророка Захарию мы читаем, Бог говорит именно языком тех надежд и ожиданий, которые есть у людей. И Бог говорит, я это могу сделать. Могу. Но во время греховной человеческой жизни, до самого пришествия Христа, этого не произойдет. Потому что, конечно же, Бог хорошо знает также, так сказать, конец от начала. Господь знает, что хотя Он сегодня делает много для тех, кто современники пророка Захарии, и они обратились к Богу, и они получили обильнейшее благословение от Господа. И Господь говорит, я благословлю тебя, я буду с тобой. Но, с другой стороны, Бог знает, что их потомки, они еще отступят от Него. И, конечно же, завершение истории греха не произойдет. Еще впереди будет и пришествие Мессии, еще впереди будет и Его распятие. Все это еще будет. Поэтому, когда мы читаем эти с вами тексты, эти слова, нам нужно понимать, что здесь есть слова надежды, слова того, о чем Господь хотел бы сказать, что Он хочет это сделать, и Он это сделает. И это Божий народ получит как награду, когда грех будет уничтожен, все завершится. Но до того времени еще будет продолжаться жизнь на земле.
1: Ну и здесь мы также видим о том, как Он ему говорит слова ободрение, да, вот чем заканчивается 12 глава, или наоборот, тоже описывается больше негативных событий, да, вот если мы читаем с 10 текста. Да, прочитать?
0: Давайте.
1: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач

0: в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо».
1: Здесь

0: и благодать,
1: благодать
0: на Иерусалим. Но, говорит, еще в Иерусалиме будет скорбь и рыдание от того, что будут рыдать о том, кого пронзят. В некотором смысле мы можем говорить, что здесь также пророческое предсказание о Мессии, который придет, как апостол Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, что пришел к своим, а свои его не приняли. Вот. Об этом всем, конечно же, здесь написано. Но вот эта глава, если вы посмотрите, в ней очень много есть начало с таких слов, как «в тот день». В тот день, 4 стих, говорит Господь, я поражу всякого коня. 6 стих, в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем. Угу. Читаем 8 стих, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. 9 стих, и будет в тот день, я истреблю всех, кто будут нападать не на Иерусалим. Господь говорит о том дне, как о времени конца.
1: Вот как он здесь сочетает? Вот изолью дух благодати и умиления, воззрят и будут плакать. Вот как такое? Почему вот они будут плакать? Почему они должны быть... вот почему их должно пронзить? Ну, в смысле, кого пронзили?
0: Дело в том, что мы видим с вами, опять-таки, вот эту противоречивость человеческого естества. С одной стороны, человек обретает благословение от Бога и имеет радость в том, что Господь дает и защиту, и поддержку. С другой стороны, мы видим, что человек остается человеком. Человек пронзает того, кто встает на его сторону, того, кто дает ему защиту. И мы видим, что описываются вот эти события, которым еще предстоит быть в среде народа израильского. Угу. С одной стороны, еще история в будущем для народа израильского, для народа иудейского представлялась такой достаточно обнадеживающей, потому что со дней Захарии, со дней, когда Зарававель и Иисус, первосвященник, восстановят храм, а потом в одни, когда Неемия придет, восстановится город и заселятся эти территории, будет казаться, что все уже становится хорошо и надежно. С другой стороны, наступят времена, когда будут и маковейские войны, так известные для нас из истории народа иудейского, когда иудеи будут преследуемы, гонимы за свою веру. И так оно будет до самого конца. И когда Мессия придет, казалось бы, Иерусалим будет иметь благословение того, что и храм есть посреди города, и что у них все есть. И они говорят, храм посреди нас, они надеются на защиту храма. К сожалению, историки описывают трагедию того, как завоеван, или же был окончательно разрушен храм во времена полководца Тита, римского полководца в 70-м году уже нашей эры, когда оставшиеся в живых иудеи, они соберутся внутрь вот этой крепости храмовой горы, соберутся в храме, ожидая, что, по крайней мере, там их никто не сможет постигнуть, никто не сможет им причинить вреда. И когда римляне разрушат стену и проберутся все-таки на территорию храма, и в итоге начнется захват храмовой горы, самого храма, насколько это будет великая трагедия для них, всему это предстояло еще быть. Но те люди, которые были современниками пророка Захарии, они на себе должны были увидеть благословение и обещание исполнение обетований Господа, что Иерусалим будет восстановлен, и это произойдет, что народы соберутся вместе, и это произойдет. Действительно, заселятся та местность, города окружающие, Иерусалим заселится, все это будет. Господь свое обетование и обещание исполнит.
1: Исполняет.
0: С другой стороны, человек остается неверным в своем выборе, который вроде бы сделал стать на сторону Бога, но потом снова, колеблясь, уходит от Господа.
1: Как мы сейчас порой иногда ошибаемся. Мы вроде бы встаем на сторону, говорим, что да, Боже, мы будем с Тобой дальше. И сколько бы благодати, и сколько бы всего Он нас не изливал, но мы все равно порой ошибаемся, оступаемся.
0: Идем своими путями.
1: Мы как кардиограмма, да, идем по своему пути. Вот если мы смотрим на 13 главу, у нас, конечно, не так много времени осталось, но здесь тоже про благодать, да, и про последнее время. Какие тексты для нас здесь важны и на что нам стоит обратить?

0: обратить внимание? Каким?
1: Ну, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что здесь продолжается тот же стиль подачи информации. Смотрите, первый стих 13 главы. «В тот день откроется источник дому Давидову для мытья греха и нечистоты». «И будет в тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы». Господь говорит о тех событиях, которым предстоит быть перед Его пришествием. Перед пришествием, когда и Христос придет первый раз, когда Христос придет в первый раз на нашу землю, действительно, Иерусалим и Иудея будут в достаточно таком спокойном состоянии, несмотря на то, что они будут захвачены или будут находиться под протекторатом Римской империи, куратора, который представлял Рим, кесарь поставлял на территорию Палестины и Иудеи, да, на тот момент это будет Пилат, мы видим. Несмотря на все это, все-таки более-менее спокойные времена и жизнь были для них. Но здесь Господь говорит, что будут люди пытаться давать свои ложные пророчества, свои предсказания, будут лжепророки появляться в среде. Смотрите, мы читаем с вами с 3 стиха 13 главы. «И если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь». И 4 стих, «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего». 5 стих, «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Здесь, говорит, появляться будет много разных лжеучителей и лжепророков. И мы знаем, что даже к первому пришествию Иисуса Христа уже было много тех, которые выдавали себя за Мессию и выступали в среде народа иудейского, говоря, что вот они являются Мессией, но они говорили ложь. И Господь говорит, что в последнее время будет беда, беда та, о которой мы уже читали с вами, когда говорили о пастырях. Посмотрите, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, и третья останется на ней. И выведу я эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, очищу их, как очищают золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и я скажу, это мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Практически вот эти слова, которые мы читаем здесь, они говорят о трагедии духовной пустоты, с одной стороны, когда люди будут искать, где найти для себя духовного наставника, духовное наставление. Пророк Амос очень интересно по этому поводу пишет в 8 главе книги пророка Амоса, мы можем прочитать, что говорит, люди будут ходить от моря до моря, ища, где найти Слово Божие. Они будут нуждаться в том, чтобы были наставники, которые будут наставлять в истине духовной, не просто говорить от себя, используя принципы и истины Священного Писания, но они будут искать и не смогут найти. В последнее время мы можем увидеть ту же самую картину. Сегодня, к примеру, Библии много, как книги таковой распространяются, в магазинах их есть, но люди испытывают духовный голод. Они не знают истину, они не знают Бога в полноте открытого сердца своего. Они знают много о Боге. Сегодня даже религиозные праздники становятся государственными праздниками. Но это мало что меняет. Почему? Потому что сердце человеческое закрыто для Господа. Но те, кто открывают свое сердце Богу, в их сердце происходит перемена. В их сердце происходит перемена, та, о которой мы читаем с вами в 9 стихе. «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Мы можем увидеть в этих главах действительно, может быть, не все для нас понятно, потому что оно образно, языком образов, которые для современников Захарии могли быть понятны, а что-то оставалось и для них непонятно, так же, как и пророки, когда писали, и Даниил, и Иоанн, когда передавали видения, представленные им, они доносили эту представленную информацию, записывали, и она оставалась в книгах записи. Но здесь самое главное, что нам важно услышать, слово, которое Господь говорит: «Я услышу и скажу, это мой народ», а они ответят: «Это мой Бог». Знаете, мне на память приходит вот в заключение, хотелось бы прочитать еще один библейский текст, слова, которые Господь говорит через пророка Иеремию, записаны в 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней», вот почти в тот день, да, как бы мы только что читали, «говорит Господь: я вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Каждый человек, который откроет свое сердце Богу, Господь готов войти в его жизнь, наполнить своим присутствием и изменить ценностный мир человека, чтобы человек был способен в жизни своей делать правильный выбор. Вот это важная идея, которую мне хотелось бы, чтобы сегодня мы могли для себя вынести, читая эти главы. Может быть, не все было легко понять, но Бог говорит: я хочу, чтобы вы были моими, а я был вашим Богом. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы, чтобы каждый из нас мог услышать это обещание от Господа. Если мы приходим к Нему, Он, войдя в нашу жизнь, изменяет наш ценностный мир. Он помогает нам принимать решения правильные. Он помогает нам, и изменяется наше желание, стремление, чаяние, надежды. Не мы боремся сами с тем, что могло бы нас от Бога устранить и отвести. Вот почему Господь говорит: исповедуйте грехи ваши, если вы это сделаете, я прощу грехи ваши, и я очищу вас от всякой неправды. Господь готов сегодня прийти в вашу жизнь. Откройте Ему сердце свое, пригласите Его, и Он скажет вам: ты мой. А вы Ему ответите: ты, Господь, Бог мой.
0: Василий Иванович, я благодарю вас за мудрое размышление на эту тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время в размышлениях над 12 и 13 главой вы провели вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.

Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Или вот так. Как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы. Там люди спрашивали, что нам делать. И первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». Да, в книге «Деяния апостолов» так написано в 3 главе. «Покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы изгладить».

Блажены были грехи ваши. Покаяние подразумевает сокрушение о сделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него и в жизни не произойдет настоящей перемены. Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о сделанном грехе и даже внешне изменяют свое поведение, но поскольку боятся, что за их неверные поступки им придется страдать. Но это не покаяние. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Вот такой была печаль Исава, когда он понял, что он навсегда потерял право первородства, а с ним и львиную долю состояния отца. Валаам, испугавшись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, чтобы не лишиться жизни. Но он не почувствовал подлинного отвращения к греху и злу. Он не изменил своих намерений. Иуда Искариот, предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Вот это ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать вот это признание. Но где-то там внутри, в глубине души, он не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божьего. Вот эти все люди, они скорбели о последствиях греха, но не о самом грехе. Когда же сердце откликается на влияние Духа Святого, то совесть грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием божественного правления на небе и на земле. Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с небом. Помните молитву Давида после его падения? Вот пример истинного покаяния. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид прекрасно понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он жаждал испытать радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом. Давид молился. Вы можете эти слова прочесть в 50-м псалме. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа. Но должен ли грешник ждать, пока он покается, чтобы потом идти ко Христу? Да, именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают вот той помощи,

которую Христос желает им оказать. Библия не учит, что грешник должен вот покаяться прежде, чем он сможет принять приглашение Христа. Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая от Христа исходит. Как написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Петр изъяснил это так, свои его мысли выражены в книге «Деяния апостолов» в 5 главе. Там написано: «Его возвысил Бог в начальника и спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов». Мы не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть. Взирая на Христа, распятого на Голгофском кресте, вот в этот момент мы начинаем лучше понимать тайну искупления. Своей смертью ради спасения грешников Иисус Христос явил непостижимую любовь. Эта любовь, понятая грешником, она смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе раскаяние. Очень многие считают себя, недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь справиться своими усилиями? Но может ли эфиоплянин переменить кожу свою, а барс пятна свои? Но как вы можете сделать доброе, привыкнув делать злое? Эти слова принадлежат пророку Иеремии. Помощь для нас только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас внутри появятся убедительные доводы и более святой нрав. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть. Иногда еще до обращения ко Христу людям становится стыдно за греховную жизнь, и они оставляют некоторые из своих дурных привычек. Но любая их попытка стать лучше, есть не что иное, как проявление влекущей их силы Христовой. Вот это неосознанное ими влияние действует на душу так, что совесть пробуждается, и в жизни происходит заметное исправление. Через видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных наслаждений. Они не способны насытить душу или привлечь их внимание к неисчислимым преимуществам, которые они могут обрести во Христе. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются напиться из разбитых водоемов мира сего, обращена Божья весть. Эти слова записаны в Библии, в книге Откровения, в 22 главе. Четко и ясно сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите Его дать покаяние и открыть вам Христа в Его безграничной любви. Возможно, мы, подобно фарисею Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем, якобы правильно, не совершая безнравственных поступков, и нам не в чем смирять сердце перед Богом. Но только во свете, исходящем от Христа, мы можем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок осквернен.

он корыстными побуждениями или враждебным отношением к Богу. И мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде. Апостол Павел говорит о себе, что по закону, ну, по внешним поступкам, он был непорочен, как он говорит о себе. Но когда Павел проник в глубину святых заповедей и увидел себя таким, каким видел его Бог, когда он понял духовную природу закона Божьего, грех предстал пред ним во всей действительности и во всей своей отвратительной сущности. И от самомнения апостола не осталось и следа. Ему пришлось смириться и исповедать вину. Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Он, как и люди, по-разному оценивает степень виновности. Но никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно, а Бог судит обо всем совершенно. Пьяницу презирают, ему говорят, что грех закроет ему доступ в рай. Но в то же самое время гордость, себялюбие, жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они прямая противоположность Его доброте и любви. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, осознавать свое убожество, нужду в благодати Христовой, но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа. Несчастный мытарь, который молился, ну, история, записанная в Евангелии от Луки. Боже мой, будь милостив ко мне, грешнику, считал он себя крайне нечестивым человеком. Так же относились к нему, собственно, окружающие. Точно так же. Но он чувствовал свою нужду, отягощенный бременем вины и стыда. Он предстал перед Богом, прося его о милости. Его сердце было наполнено благодатью, действием Святого Духа, освобождающего от власти греха. Хвастливое же, исполненное собственной праведности молитва фарисея, она записана в Евангелии от Луки в 18 главе. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи. Да, не такой, как вот этот мытарь». Вот эта молитва, она свидетельствовала о том, что в его сердце, что вот оно закрыто для влияния Святого Духа. Он был далек от Бога и потому не сознавал, что в своей порочности не имел ничего общего с божественной святостью. Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называют себя христианами и говорят: «Я не хуже их». У них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня. Таким образом, они используют недостатки людей для оправдания своей собственной порочности. Но грех других не может быть извинением для нас, потому что Господь дал нам образец для подражания, и этот образец не ошибающийся смертный человек, а незапятнанный Сын Божий. То есть, те, кто жалуются на недостойное поведение христиан, должны бы сами показать свои жизни.

жизнью лучший пример. Если они так хорошо понимают, каким должен быть христианин, не увеличивает ли это их собственную вину? Они знают, как следует поступать правильно. И все же отказываются делать так. Но никто не обольщает себя мыслью, что Бог по своей великой любви и милости спасает даже тех, кто отвергает Его благодать. Если кто-то утверждает, что Бог, слишком благ, чтобы отвергнуть грешника, пусть он посмотрит на Голгофу. Христос взял на себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека просто нет другого пути, и без этой жертвы человечество не может избавиться от оскверняющей силы греха. Смерть Сына Божьего свидетельствует о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно, только приняв любовь Христа. Не откладывайте исповедание своих грехов. Промедление опасно. Зачастую люди не желают безотлагательно принять призыв Духа Божьего и порвать с грехом, каким бы малым ни казался грех. Всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас. Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание, постоянно вынашиваемое в сердце, в конце концов сводит на нет силу Евангелия. Всякое угождение греху уводит душу от Бога. Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому насильно. Если, коснея во грехе, мы полностью склонились на сторону зла и не желаем принять спасительную благодать Бога, но тогда что еще Он может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением Его любви. Христос пришел спасти грешников. Никто не зовет нас с большим участием и большей любовью, чем Он. Все Его обещания, предостережения есть не что иное, как выражение Его неизменной любви. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, как написано ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Идите же к Нему, как бы ни была порочна ваша душа, идите ко Христу.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход.

0: это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья! Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога, и Бог, конечно же, откликается на зов человека. С раннего утра исполняет Лола Кафтанова.

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог, и только Он способен убрать все сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне, где находится Бог». Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и безысходности, и мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать, мы начинаем ощущать силу.

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге

0: Пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году, а кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике, который вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние два года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.
1: Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем, сквозь мысли о невозможности восстановления. Только верой, надеждой и любовью преодолевается этот путь. И вот сейчас, спустя два года с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матвей восстанавливается. И в этом есть ваш огромный вклад». Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 2022 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособие и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важные условия для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

него смотрю, взгляд лазурных небес ловлю, я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу, только ты мне даешь покой.

и глубже. Сильнее. И больше. Подняв на твою высоту, прости мне мою глубину, открыв неземную любовь, я потерял.

Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, Его отношение к нам и любовь, как к своим детям, покрывает любые наши проступки. И свет этой истины очищает нас от всякого греха и исцеляет.

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас.

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя. Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть.
1: Да, я тоже.
0: Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопрос словом «да». То есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да». Если нет, он ну, либо молчит, либо «м-м». Ну как-то «м-м». Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
0: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
1: Да.
0: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
1: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус... Целитель настолько, насколько Иисус Искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю, Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить? Он говорит, да. И то есть, когда я его на ноги первый раз поставила... А он пошел к бабушке, ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
0: С поддержкой пошел,
1: да. Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает, и вот сейчас... Мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает суставную гимнастику, она делает. И даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот. И Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот этот голеностоп нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область, либо вот приезжают сюда, организуют мамы вот эти выездные курсы. Сейчас мы с Матвеем вот неделю ходим, уже отходили еще к одному реабилитологу, который находится у нас в Нижнем Новгороде. У него тоже такая интересная методика на баланс. Ну, то есть как бы создавать ребенку условия, когда, ну... нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот. Мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот. Тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот. Логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии, это не просто, ну, как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц, то есть, потому, ну, это язык, щеки, губы. То есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко. И при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это. И мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью. То есть мы записывали на видео, как мы занимаемся. Она давала обратную связь. И вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец. Раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки такие, как сырники, запеканку. Ну, то есть я, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про живот.

0: Вани, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это научит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки, и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период? Она сказала, лучше через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы, ну, вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна серьезная, она достаточно долгая, и, я так понимаю, важно не упустить драгоценное время сейчас, да. пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю, но важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья, и, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен, и чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея, ну, вот появилась эта мотивация, что ему интересно и что ему хочется, вот они говорят, на мотивации очень много можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, ну, это было
1: это
0: очень
1: трудно
0: сложно.
1: И больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, ну, вот по-другому.
1: Угу. Да. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

В меру скупым можно в меру быть умным, и в меру пустым можно в меру смеяться, и в меру шутить, но никак не получится в меру.

и хлеба она, тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба, она тепло и хлеб. И даже если крест предложат, пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может,

Христианам по всему миру хорошо известен номер телефона Всевышнего. Иер 33:3. Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

поговорим о многом. Я задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню, я везде тебя вижу. На вершине огромной и вниз, и ниже я всегда тебя слышу. Наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь, или пульс замирает.

тебе уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны от меня не сокрыты, все сомнения, терзания, шрам надежды разбиты, свежей силы приливы. День твой самый счастливый в твоей памяти ярок. Это мой был подарок. Если вера чуть дышит и так трудно с любовью, из источников свыше щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждой.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам — не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен. Песня «Я странник на земле».

небе мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. «Ты больше», исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. И никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы. Я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

пролилась на Голгофе для меня благодать со креста. В нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, утешение мое.

0: Аллилуйя.
1: В жизни каждого человека есть мечта. Пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

0: Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о проблемах возникновения жизни на Земле. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я приветствую вас, Татьяна Юрьевна.
1: Спасибо.
0: И кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Юлия Ефимовна, я также очень рада приветствовать вас. Итак, Татьяна Юрьевна, сегодня мы поговорим о библейской концепции творения. В прошлый раз мы обещали продолжить этот разговор и рассказать о том, как библейская модель, библейская концепция творения соотносится с научными данными. Как она подтверждается наукой?
1: Да, ну, именно этим мы сегодня займемся.
2: Это очень интересно. Очень многие считают, что библейская концепция творения и научные данные – это две несовместимые вещи.
1: Вот, да, мы посмотрим, насколько это так. Ну, что можно сказать, что возникновение Земли, Солнечной системы, возникновение жизни на Земле – это те события, которые произошли в прошлом, нас там не было, свидетелями мы не были. У нас остается две возможности. Либо мы должны прислушаться к тому, что говорит тот, кто о себе говорит, что он творец, что он создал.

0: Землю, планеты, создал все живые существа и человека. Либо мы должны строить свои умозрительные гипотезы. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. И на первых страницах...
1: Книгу Творца.
0: Да,
1: книгу того, кто сотворил.
0: Книгу того, кто сотворил, значит, эту землю и нас с вами. И на первой же странице книги Бытия посмотрим, что говорит нам об этом сам Творец. Я сейчас просто зачитаю текст, а потом мы поразмышляем над каждым словом, потому что нет на Земле, по-видимому, книги более емкой по информации, чем, скажем, чем книга Бытия. Итак, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один».
1: Давайте. Татьяна Юрьевна, вы утверждаете, что то, что вы сейчас прочитали, насыщено информацией?
0: Это предельно насыщено информацией. Давайте. В начале. Что это значит? Это
1: значит, отнесет, было начало.
0: Несет огромную значимость. Сам по себе Творец не обитает во времени. Время создается тогда, то есть это время – это первое, что создается, когда начинается творение мира. Вначале пошло время, началось сотворение. Сотворил Бог, читаем дальше, значит, сотворил Бог небо и землю. Слова, которые в оригинале означают небо и землю, они достаточно широки. Мы их можем воспринять в двойном смысле. И тот смысл, который нас сейчас интересует больше всего, мы можем воспринять именно так, что творение неба, Бог, значит, распростирает пространство и создает ту самую материю, из которой, значит, дальше творится все остальное. Значит,
1: пространство и материя.
0: Пространство и материя.
1: Это сотворено.
0: Сотворил Бог небо и землю. А дальше нам говорится, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что, значит, мы можем сказать? Ну, во-первых, буквально вот во второй фразе Библии говорится о бездне, что есть толща вод океанических и о воде, то есть Бог сразу... Нет света, нет ничего. Но земля представляет из себя не кипящую лаву, а, значит, небесное тело, покрытое водой, причем глубинами, вот, океанами, и, в принципе, оно все покрыто водой.
2: То есть бездна – это, можно так сказать, мировой океан?
0: Да, совершенно верно.
1: И ничего другого не было.
0: И ничего другого нет. И света нет, учтите. Именно безвидна и пуста.
2: Тьма над бездной.
0: И тьма над бездною, над глубинами, вот эти водными, тьма. И Дух Божий носился над водою. Причем вот тут такое слово «носился». Вот вы знаете, это очень редкое слово в Библии. Вот комментаторы говорят, что оно используется всего два раза. И точное значение этого слова – парил, трепетал. Понимаете, оттенок такой интересный. Причем второй раз, когда используется это слово, это во Второзаконии, когда говорится об орле,

который над своими птенцами парит, трепещет. Там тоже использовано слово «носится» над птенцами, но точное значение этого слова, что он носится вот над своими птенцами, заботится о них. То есть, понимаете, вот вторая фраза Библии говорит нам о трепетном, заботливом отношении Бога к своему созданию. Уже создается образ

0: понятно, все понятно. Вода – это основа жизни, вода – это среда жизни. Но есть третье свойство воды, и оно стало известно людям совсем недавно. Оказалось, что вот это H2O не так-то просто, не так-то все простенько, что вот эти простые молекулы, они, как правило, когда они представляют из себя истинно H2O, это разрушенная вода, это разрушенная структура воды. У живой воды, у исходной воды, у природной воды нет такой структуры, как отдельные молекулы H2O. Когда вода структурирована, она находится в так называемых кластерах, имеющих совершенно определенную структуру. И, что самое интересное, эти кластеры являются и приемниками информации, и передатчиками информации. Поэтому, когда речь идет о том, что Дух Божий носился над водою, то здесь идет о творческом, естественно, роли Духа, но здесь идет речь именно об прежде всего об информационном воздействии Духа вот на этот, значит, мировой океан.
1: То есть это вот сейчас недавно стали об этом говорить, например, что лучше воду заморозить, потом ее пить. Это вот про такую структурированную воду говорить?
0: На самом деле, ну, это бытовые, так сказать, приемы, они, безусловно, имеют место, но выяснилось нечто другое, что информация любая, вода сохраняет информацию при контакте с любым веществом. Вот в контакте с трубами, если они свинцовые, mm-hmm. значит, информация о свинце там будет. Вы можете химически очистить воду до чего угодно, но информационно она останется несущей информацию о свинце и будет не полезна. Поэтому вот эта водопроводная вода, она априори, так сказать, в общем-то, не та природная, живительная природная вода, которая очень, так сказать, полезна и живит. Но что произошло в связи с открытием, значит, информационной структуры воды? Не хотелось бы сильно отвлекаться от нашего текста, но все-таки одну фразу я скажу. Дело в том, что язычество сразу заявило свои права на это открытие. Фактически сейчас есть буквально культы поклонения воде. То есть вода вместо Творца уже у нас выступает. Но это очень характерно для людей. Они вообще склонны поклоняться твари вместо Творца. Вот если у этой твари обнаружились такие уникальные свойства, то почему бы нам ее не обожествить? Это вот такая неоязыческая тенденция нашего времени.
1: Ну, и творение – это синонимы? То есть то, что сотворено?
0: Нет, творение... Ну да, творение – это в общем то, целом. А твари – ну вот, вон черепашки.
1: Проявления.
0: Да, вон черепашки. Ну вообще твари, вообще, да. Вот конкретные проявления, да. Значит, читаем дальше. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Ну, люди натуралистической науки, а также люди, ну, просто впервые знакомящиеся с Писанием и, может быть, критически настроены, на этих строчках могут закрыть Библию, потому что нет светил. Появляется свет, день, ночь, света, солнца нет, луны нет, нет источников света, заведомо несоответствие, ярко бросающееся в глаза несоответствие того, что говорится в Священном Писании и наших представлений в источниках. Ну, они реальные представления сейчас
1: это
0: у нас. Да, сейчас у нас источник света – солнце. Ну, что я, значит, могу на это сказать? Первое. Во-первых, речь идет, конечно, о неком особом свете, который сейчас в мире не присутствует. Но у нас, как у верующих людей, есть полный шанс его увидеть, потому что в Откровении нам сказано, что будет на новой земле не будет нужды ни в луне, ни в солнце, и свет

0: будет Агнец, присутствие Бога, то есть это тот божественный свет, который был в первый день творения, он же будет на новой земле. Так что, дорогие мои, когда он будет, мы, значит, посмотрим какой-то, так сказать, свет. Вот тогда мы его увидим.
1: И этот свет был физическим явлением.
0: Ну, он осветил,
1: да,
0: естественно.
1: Он осветил
0: землю. Осветил землю. Mm-hmm. Он осветил землю. Более того, вот тот характерный для Земли цикл дня и ночи уже создан в первый день творения, когда мы имеем вот этот божественный свет или свет божественного присутствия, мы можем назвать его как угодно, природа его нам неизвестна, значит, мы только знаем, что Господь постулирует, что он был. Но хочу вам сказать следующее. Ведь все люди знают, что свет идет от солнца. И был ли Моисей один из образованнейших людей своего времени?
2: Моисей – это автор Пятикнижия,
0: автор,
2: в том числе,
0: да,
2: книги
0: автор,
2: «Бытие».
0: Тот самый Моисей, автор книги, который записал божественное откровение в книгу «Бытие», был ли он наивнее всех остальных людей на земле, что он не знал, что свет идет от солнца? Вы понимаете, для меня вот это такое свидетельство того, что Библия и концепция творения нам даются как Божие откровение, для меня это большего доказательства, чем эта строчка «не надо», потому что если бы Моисей это писал от себя, он бы написал все как надо, но это не было бы истиной. Вы понимаете, что получается? Что, потому что, ну, но чего бы ему было писать о свете до того, как возникли светила? Это именно говорит о том, что Господь дает нам истинную картину творения, что тот свет, который присутствовал первый день, был, имел иную природу, иное происхождение. Вот мы природы его не знаем, и тут я вам не могу привести никаких научных данных, которые бы свидетельствовали об этом свете. Вот. Но дальше мы читаем следующее. «И был вечер, и было утро, день один». Совершенно уникальное, интереснейшее, так сказать, утверждение. Во-первых, говорится о том, что вот все это творение из ничего, ведь Бог постулирует на самом деле вот в этих кратких словах полную концепцию творения из ничего. Творец начинает реализовать свой замысел, творит время, пространство, материю, свет, дает, значит, представление о, вернее, дает чередование дней и ночи, и это утверждается, что это делается за один день, причем при этом дается эталон измерения времени. Нам дается день не просто вот бесконечные там миллионы лет, вот божественный день, мы не знаем, сколько он продолжался. Нам специально говорится, что был вечер и было утро, и не говорится, что это был первый день, потому что еще не было дней перед этим. Нам говорится день один.
2: И... Татьяна Юрьевна, но разве не солнце определяет череду смены дня и ночи? Ведь нужно, чтобы чтобы земля обернулась вокруг солнца определенным образом, тогда день сменяется ночью.
0: Слушайте, тут есть два вопроса. Во-первых, сутки. Сутки никогда не связаны... Вот сам факт, день, он с солнцем никак не связан, потому что день – это время обращения Земли вокруг своей оси. Если здесь говорится о дне, это значит, Земля вращалась вокруг своей оси. И день только с этим связано. А вот смена дня и ночи, сейчас она, безусловно, связана именно с тем, что возникает, значит, ну, солнце восходит, солнце заходит.
1: Это как бы внешний признак того, что день
0: вот единственное, что
2: который
0: я могу
2: мог
0: сказать,
2: быть добавлен.
0: Я могу сказать, что именно категория вот этого первичного божественного света вне нашего исследования находится. Дело в том, что я, когда, понимаете, Библию я впервые прочитала в конце 70-х годов. И она меня поразила с самого начала своей правдивостью, но не вот здесь. Я это просечь, конечно, не могла. А вот когда мне Господь говорил,

0: о патриархах, о том, как друзья Божии, насколько они были людьми. Ведь мы тогда были воспитаны в русле литературы, соцреализма, когда вот были эти безупречные герои, без страха и упрёха. Был один негодяй на всё, на весь роман. Все остальные были идеальны. И вдруг я открываю Библию, я вижу, что герои веры были несовершенны. И я сразу поняла, что это правда. Ведь ничего не стоило убрать вот эти мелкие несоответствия их биографии. Дать идеальный портрет, написать жития святых. Но Библия этого не делает. Она пишет то, что было реально. И так далее. Я очень много сталкиваюсь с тем, что сначала не понимаешь, а потом ощущаешь, то есть потом доходишь до того, что это истинная реальность. Поэтому относительно света нам сейчас надо просто поверить в это.
1: Ну, вы знаете, вот я что скажу. Из нашего разговора, как он сейчас складывается, абсолютно искренне говорю, впервые я поняла, что смена дня и ночи может не зависеть от солнца. Так же, как и вот первый свет, который был, это был не солнечный свет. Точно так же Бог мог установить смену дня и ночи вне зависимости от солнца, которое еще не было сотворено.
0: Дело в том, что если говорить о сутках, которые по определению 24 часа, потому что час – это 24-я часть суток, то есть сутки – это время обращения вокруг своей оси. Светит солнце или что бы там ни было. Вот это время обращения вокруг своей оси. Так что и должна обратить ваше внимание на вот это слово «день один». Дело в том, что измеряемых величин очень много. Вот. И Бог всегда любит, чтобы мы измеряли все правильно, чтобы вес у нас соответствовал тому, который есть и так далее. Но он... Ему все равно, в чем мы определяем это, в фунтах, в килограммах, еще что-то, только бы правильно взвешивали. Вот. Или там объемы жидкости, там в литрах, в галлонах, в чем угодно. Измеряйте, как хотите, но в отношении одной категории он нам такой свободы совершенно не оставляет. И эта категория – время. Вот временем мы управлять никак не можем. Эта категория целиком находится в руках Бога. И он нам с самого начала дает эталон, он с самого начала закладывает нам дни, дает шестидневное творение, дает отдых на седьмой день, вы понимаете? То есть он начинает нам по мере творения, он начинает нам и инструкции давать. Вот это уже инструкция об измерении времени эталоном дня, она нам дана вот в нескольких первых строчках книги «Бытия».
1: Ну, в принципе, это то, как нас и учили. Пространство, материя, время. То есть вот тут оно и
0: правильно
1: начинается.
0: Но мы здесь начинаем с времени. Дальше у нас время начинается здесь. Потом у нас пространство и материя. Потом у нас энергия, значит, появляется. Дальше будет все время идти о том, что творение начинается со слов «и сказал Бог». То есть этим дается нам понимание первичности информации, первичности замысла при любых актах творения и вообще при любых событиях, которые происходят. Это у нас, мы так, в общем, проанализировали первый день творения, но я хочу сказать, так сказать, немножечко сопоставить со светскими данными. Ну, когда я училась в университете или там в школе, собственно, официальной точкой зрения материалистической науки была концепция вечности, вечности материи, вечности, то есть время вечно, материя вечна и бесконечна.
2: И
0: то
2: она
0: есть
2: была
0: всегда,
2: то есть не было времени, когда ее не было.
0: А материя вечна. И все, что происходит, вот эта материя перестраивается, каким-то образом, да, она изменяется, развивается. Прекрасная теория, не требует Творца. Ничего не надо. Все развивается

0: И мы появились. Вот она так вот как-то ей вот каким-то боком развелась, и мы появились. Только одно плохо. Дело в том, что над такой вечной материей нависает призрак тепловой смерти. То есть полное отсутствие полезной энергии. Второй закон термодинамики, который никуда не девался, он присутствует в этом мире. То есть, значит, у вечной материи уже нет полезной энергии, она никуда не может развиваться. Энтропия, так сказать, все победила, и это только заставило ученый мир отказаться от столь удобной, значит, концепции. Поэтому от того, что вечна материя. Понимаете, именно то, что она не может быть вечна.
1: Это второй закон термодинамики.
0: Да, второй закон термодинамики, что энергия, так сказать, вот полезная энергия, все выравнивается, растет энтропия, все выравнивается, наступает тепловая смерть, все равномерно становится, нет перепадов никаких, следовательно, нет никакого движения. Вот, значит, и это заставило ученых прийти, приблизить свои взгляды к, значит, концепции сотворения.
1: Концепции начала.
0: Концепции то, что, да, Вселенная имеет начало. Это подвигло, только это подвигло на вот эту, так сказать, на то, что концепция имеет начало. И в конце концов, значит, в конце концов тоже вот, ну, создалась эта теория, которая сейчас доминирует. Мы сейчас ее разбирать не будем, это не сегодня. Попозже мы познакомимся с теорией Большого Взрыва, которая сейчас подается как не нечто абсолютно доказанное, и, собственно, даже как бы сомневаться в этом не приходится. Но просто хочу обратить внимание, что она возникла именно под давлением, давлением фактов. Ну, что же еще я бы хотела сказать? Я хотела бы сказать следующее, что вот первый день уже как-то хорошо у нас закончился, правда? Значит, значит, время течет, потекло, есть пространство, время, есть Земля, которая вращается, Земля покрыта водой, уже и все.
1: Вода воспринимает информацию от Святого Духа. Ну,
0: да, это уже мы додумываем со своих научных позиций, но Дух Святой трудится, значит, над этой вот землей. И, значит, наступает второй день творения. И что интересно, что вот эти совершенно фантастические как бы свершения первого дня нам кажется несоразмеримыми с тем небольшим объемом, который делает Господь на второй день. Но сейчас мы поразмышляем, в чем тут дело. Давайте прочитаем, что об этом говорится. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». То есть весь второй день наш Творец работает с водой. И что же происходит? Значит, создается некое новое небо, которая называется твердь. Но, понимаете, это заставляет нас задуматься, потому что небо вот в наших представлениях ну никак не ассоциирует с чем-то твердым. Твердь. Почему возникают такие слова?
2: Да, земля, суша, твердь.
0: Да, суша, твердь. Ну, суша тоже, естественно, твердь. Но тут вот как-то сказано, что Господь создает твердь и отделяет воду, которая под твердью, над водой, которая над твердью, и назвал Господь твердь, созданную им на второй день, назвал он ее небом.

0: Поэтому это некое новое небо. В первый день мы говорили о небе-пространстве, а это некое новое небо-твердь.
1: Уже связанное с нашей планетой.
0: Да, но само по себе это слово, ну, лично меня наводит на мысль о том, что это нечто более плотное, чем небо-пространство. То есть речь идет, несомненно, с моей точки зрения, о земной атмосфере, которая имеет уже реальную вот такую вот плотность по сравнению вот с распростертыми небесами. Причем, что интересно, вот есть, между прочим, такая замечательная книжка, автор ее Сергей Головин. И вот там он приводит в этой книге интереснейшие расчеты одного физика, специалиста по вот, атмосфере. Этот человек провел расчеты, значит, сколько бы воды могло удержаться над атмосферой. Давайте заметим, что речь идет не об облаках, не о тучах. Они в атмосфере, причем в нижних слоях атмосферы. Здесь идет речь о слое, который Господь воздвигает над атмосферой, слой воды. И, значит, физик этот рассчитал, что да, там было огромное количество воды. Если бы она вся обрушилась на Землю, то слой был бы ни много ни мало, как 12 метров по всей Земле. Если бы вот собрать сейчас все облака, тучи, все, что есть, и одновременно обрушить это на небо, то там на несколько землю. Сантиметров, я не помню, 3 или 5, ну вот что, вот цифры такие, это сантиметры, вот если это все распределить по поверхности Земли. Поэтому это был реальный, могучий слой над атмосферой. И, по-видимому, он был очень значимым для жизни, если он был сотворен на второй день, так сказать, второй день творения. И вот давайте посмотрим, значит, эффект этого, собственно, для чего надо было, значит, воздвигать этот слой. Дело в том, что защитный экран, водный экран над атмосферой, он создавал совершенно особые, уникальные условия на вот той первичной Земле, которую создавал Господь. Значит, это было абсолютно равномерные условия по всей Земле. Там, в принципе, так сказать, все было выровнено, потому что слой рассеивал все, что поступало извне.
1: То есть космическое излучение.
0: Которая нет, обрушится на Землю после четвертого дня творения.
1: А,
0: да, оно обрушится. Ультрафиолет жесткий и солнечный обрушится. Через два дня творения это все будет. Но заранее, значит, выдвигается этот слой, который представляет из себя защиту всей этой жизни, которая будет создаваться на этой земле. Вы представляете? То есть вот такая вот еще вам откровение в Божьем характере. То есть проявляется забота о том, что будет создано. Любовь видна в этом.
1: Мудрость.
0: Мудрость. Mm-hmm. Ну, во-первых, план творения. Но, да, ну, мудрость нашего Творца, конечно, так сказать, не вне всяких наших оценок. Здесь даже вот единственное, что мы можем как-то вот душой почувствовать вот в этих скупых строчках, именно его любовь и забота. Вот это откровение о Божьем характере, вот такая предварительная забота о том, значит, что будет создано.
2: Вы сказали, что все было выровнено ровно, то есть был один климат на Земле.
0: Ну,
2: как бы, или это предполагалось,
0: да,
2: по крайней
0: мере,
2: что будет один климат?
0: Мы имеем доказательства этому, но сейчас рано об этом говорить, потому что пока это просто вода,
2: суши как таковой,
0: атмосфера. Mm-hmm.

0: плотный слой над ней. Но, что интересно, вот тот же физик посчитал, что при наличии такого водного слоя, который был над землей, атмосферное давление должно было быть немногим больше, чем в два раза больше, чем в настоящее время. Это тоже имеет огромные следствия для жизни. Насыщенность кислородом, Короче говоря, сейчас мы только знаем, можем вам с вами сказать следующее, что создается атмосфера, которая была более благоприятна для создания жизни, чем наша теперешняя атмосфера, потому что сейчас над нами защитного экрана нет.
1: А сколько времени сохранялось это повышенное давление?
0: Это повышенное давление сохранялось вплоть до Сибирского потопа, когда рухнул водный слой.
1: Это 12-метровый?
0: Да, вот тот самый водный слой, который, собственно, создавал, вот в его присутствии создавалось такое давление. И, собственно, и тогда же и давление стало такое, как оно сейчас. Но, так сказать, но в течение первых, скажем, ну, по разным оценкам, от 1650 лет до 2000 лет на Земле были, значит, потрясающие условия, благоприятные для жизни. Но мне бы хотелось еще вот это сравнить, вот то, что мы говорили о комфортности тех условий, которые начал творить Бог для будущего, для будущей жизни. Хочется посмотреть на эволюционный сценарий. Что же он говорит? Это просто диаметрально противоположная картина. Кипящая лава. Земля, которая представляет из себя бурлящую кипящую лаву. Потом со временем образуется кора, которая все время взрывается извержениями. Значит, ядовитая атмосфера, газы врываются, значит, из недр земли. Потом, значит, идет дождь, который закипает у поверхности земли. Потом он, так сказать, перестает закипать. Горячие такие вот образуются водоемы, вот, ну, в них растворяются неорганические вот вещества, всевозможные, и электрические разряды пронизывают эту атмосферу.
1: Страшная, в общем-то,
0: да. Кислорода нет. Почему? Потому что дальше эволюционисты будут говорить о том, что шла химическая эволюция. А химическая эволюция не может идти в присутствии кислорода. Кислорода нет. Следовательно, нет не только водно-парового защитного слоя. Они об этом не говорят, естественно, не принимают этого. Но нет и того озонового слоя, который есть сейчас. Это значит, а поскольку они постулируют, что все излучения идут все эти миллионы лет, то поверхность Земли подвергается ультрафиолетовому жесткому космическому излучению. И вот в этой колыбельке должна была зародиться жизнь и пойти, вопреки всему, вопреки вот этой агрессии. Ну, соответственно, и жизнь по этой модели агрессивная, она сразу начала друг с другом бороться, выживают приспособленные и так далее. То есть очень единая концепция, она цельная. Так же, как цельная концепция творения, так и цельная эволюционная концепция, но она основана вот на таких вот принципах. Но чтобы принять такую модель, что жизнь зародилась в этой среде, нужна гораздо более сильная вера, чем для того, чтобы принять концепцию творения. И не только вера, нужна мощная личная заинтересованность, чтобы было именно так, а не как-нибудь иначе. Вот. Ну, значит, вот, собственно говоря, мне бы хотелось, вот, поскольку дальше у нас все-таки уже более конкретная тема, мне бы вот хотелось закончить на той ноте, что мы должны быть очень благодарны Господу за то откровение, которое Он нам дал, за то, что мы можем осмыслить это и быть благодарны не только за откровение, но и за то, что все-таки Он все это создал, что Он и нас создал, и дал нам, так сказать, надежду на вечное спасение.
2: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за эту очень интересную, содержательную беседу. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к обсуждению вопросов о
0: творении, да.
2: Творении, о сотворении нашей Земли, жизни на ней в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковнославянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна

0: Должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... по звучанию своему напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха, откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто и приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить

те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег. Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки. «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано, который из них суженый мой. Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть, есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо».

это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил. Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, потому что все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку», – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут». Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит: на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает: давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается. На втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по

по дому, который фактически участвует в ведении общего хозяйства. Она думает, ну, если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности и так далее. То есть идеал романтического мужчину. Женщины. Разве что-то так может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на шестой этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На этом этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить». А напротив построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстно в интимной жизни. Всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представления древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина»,

Мужчина, гюне – женщина. Андрогин – это мужчина-женщина или женщина-мужчина. То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам.

уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое, и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки». То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам
посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие

Марка 4 глава, само собой даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек, я теперь уже точно не повторю ошибок, теперь я знаю, чего мне хочется, теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская, нет половинок, нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследований. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит. И давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого, первый стих? Человека, единственное число. А потом, сказано, создал его, а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? И нарек им имя «человек» – единственное число. Не «человеки» – множественное число, а именно «человек» – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое «человек» согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины.

и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на программе «Мужчина и женщина». Сегодня мы живем в условиях постоянного стресса, и вопрос, как с ним справляться, становится очень актуальным. Как на стресс реагируют мужчина и женщина? В этом вопросе нам сегодня помогает разобраться Алена Левченко, профессиональный психолог и семейный консультант. Алена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, одинаково или по-разному реагируют на стресс мужчина и женщина?
1: Мы говорили о том, что они очень разные, и, естественно, реагируют они абсолютно по-разному.
0: Хорошо. Какова реакция мужчины на стресс? Вот какова типичная реакция мужчины на стресс?
1: Нужно понимать, что мужчина, попадая в стресс, он как бы уходит в себя. У него есть такая пещера, грубо говоря, в которую он забирается каждый раз, когда он испытывает стресс или какая-то ситуация для него непонятная. То есть и он забирается в пещеру, замыкается в себе, можно сказать, если это мы характеризуем его внешние проявления. И что он там делает? Он в этой пещере ограждается, баррикадируется от всех, то есть он, можно сказать, игнорирует окружение, то есть есть ли внешние проявления. Он занимается обдумыванием и решением проблем вот в этой своей пещере.
0: И очень... Это длится какое-то время или это просто вот ушел в себя, вернусь не скоро?
1: Все зависит от стресса, безусловно. То есть чем, конечно, больше стресс, тем больше он времени проводит в себе, в этой пещере, и тем больше он баррикадирует входы туда. То есть чтобы ему 100% остаться в себе.
0: Ну и когда же мужчины выходят из своего убежища?
1: Когда он уходит в эту пещеру, мы говорим о том, что он занимается обдумыванием проблемы. То есть он ищет решение. Если стресс принес ему несколько проблем, то, естественно, он там внутри пытается сначала решить самую большую проблему. Если она не решается, он берется за маленькие проблемы. И если он не находит решение, пока на тот момент, что характерно для поведения в этот момент мужчины, он пытается переключиться на другой род деятельности. То есть неудивительно, когда, к примеру, что-то случается, допустим, в семье что-то случается, что делает мужчина? Он начинает молчать, замыкается в себе, совершенно не подпускает эмоционально к себе никого, особенно жену, которая пытается там залезть в его мозги и понять, что случилось и что у него там происходит. И он обдумывает, и тут у нас он, допустим, садится за руль машины и уезжает ездить по городу. То есть он переключается на другой вид деятельности, который бы мог бы его отвлечь. Или, к примеру, в этот момент там, он соглашается со своими друзьями ехать там, на джипинг и там катается по горам на мотоцикле или на своем машине, убивает, так сказать, машину, к примеру. Там.
0: Просто для того, чтобы отвлечься?
1: Просто отвлечься, чтобы... причем вот такой вид деятельности он в этот момент выбирает, чтобы не думать о том, что проблемы существуют, о тех проблемах,

0: он может опуститься в любые другие проблемы, в любую другую информацию.
1: Но это что? Это уход от себя, уход от проблемы?
0: Нет, это не уход. Внешне, особенно женщинам, кажется именно так. Что кажется, какая поездка в горы, если нам нужно решать эту проблему? Ты что, вот сейчас нас здесь бросишь в таком состоянии? На самом деле для мужчины это очень важно. Он должен отвлечься, и тогда, когда он отвлекется, он вернется, возможно, уже с решением проблемы. И все равно возвращение его будет через пещеру и потом выход из нее, если женщина дождется этого момента.
1: Угу. Хорошо, ну с мужчиной более-менее понятно. А женщина, что вы можете сказать о женской реакции на стресс?
0: Женщины, как мы всегда возвращаемся, это эмоции. Да? Женщины, безусловно, в стрессе мы можем характеризовать точно так же несколькими такими типовым поведением. То есть это эмоции. И самая главная характеристика – женщина в стрессе говорит. Женщине нужно говорить.
1: То есть, если видишь перед собой говорящую женщину, она в стрессе?
0: Безусловно. И чем больше стресс, тем больше ей надо говорить. То есть, если она говорит, и если стресс большой, и одного разговора недостаточно, то она может звонить маме, сестре, подружке, и всем она будет разговаривать. И через это, через разговор, и чем больше разговоров ей важно понять, что она любима, что кто-то о ней беспокоится, кто-то о ней заботится, кто-то вместе с ней сопереживает. И таким образом ей вообще в конечном итоге не важно, найдено ли решение проблемы. В этом моменте она что получает? Она получает свою востребованность. То есть она должна почувствовать, что она востребована, что она нужна.
1: То есть, если для мужчины важно решить проблему, для женщины важно почувствовать себя любимой?
0: Да, в стрессе. Это очень важно. И причем она в этот момент пользуется любыми доступными ей средствами. То есть, если мужчина ушел в этот момент в пещеру, она куда идет? К маме. Да? Отсюда и возникают потом зачастую проблемы, что женщина, к примеру, когда мы на поверхность видим, что родители вмешиваются в взаимоотношения через жену, к примеру, да? Родители жены, потому что она несет свой стресс маме, потому что там она была выслушана. А мужчина в этот момент переживал стресс по-своему. Он уехал с друзьями в горы, к примеру. И тогда она там этот стресс решала, ну, способом, которые ей доступны.
1: Ну, опять же, вот такая разная реакция мужчины и женщины на стресс, она порождает конфликт. И суть этого конфликта в том, что мы, мужчины, уходим в себя, и мы ищем решение внутри себя, мы изолируем себя, а женщины в этот момент разговаривают. Но скажите, пожалуйста, как же быть в этой ситуации? Как мужчине вообще объяснить женщине, что в этот момент просто вот меня не нужно трогать?
0: Ну, для того, чтобы объяснить, нужно, во-первых, как бы мужчине понять, что чувствует женщина в этот момент, когда он в пещере. Потому что он уходит, и как бы все, его это не... Он как бы оторван от внешнего мира. Он совершенно... Его это не интересует, и он ничего не может с собой сделать. И мы... Можно вот так, к примеру, представить, да, что вот, к примеру, мужчина находится здесь, вот в пещере, да, мужчина, вот он в пещере. И вот женщина здесь где-то, она тоже в стрессе. Мужчина уже забрался в свою пещеру. И она что? Она видит, что он недоступен для нее. Что-то изменилось. Он от нее отгородился. И что она в этот момент думает? Она думает, что он ее игнорирует, да, что он отталкивает ее, мы можем так написать, отталкивает, и абсолютно не дает ей того внимания, в котором она очень нуждается сейчас. То есть внимание, мы можем написать, вот так вот перечеркнуто, да, вот это она так ощущает, когда он там, в пещере. И что это порождает? Вот это ее интерпретация ситуации. Угу. Это порождает что? Сюда вот, в противовес. Обиды, потом истерики. То есть она начинает требовать. Она садится возле этой пещеры, выхода из этой пещеры, и говорит, ты меня не хочешь выслушать. Мне тоже так же больно, как тебе, или так же неуютно. Ты же мой близкий человек. Кому я еще должна была это сказать? То есть в истерике, да? Пытается привлечь себе внимание. Бесполезно.

0: Этого не нужно делать. И, естественно, то есть это рождает претензии. Претензии, да? То есть вот этот вот, вот этих комок, этих стрел, которые, это интерпретация женщин. Это то, что чувствует женщина, когда мужчина ушел в пещеру свою. И вот понимание того, что вот так на самом деле видит она с внешней стороны эту ситуацию, хорошо, может быть, подсказать ему, как действовать.
1: А кто должен уступить? Вот в этой ситуации кто должен уступить?
0: Для того, чтобы нам нужно, ну, прежде чем нам подумать о том, что кто должен уступать в этот момент, и вообще нужно ли уступать, мы должны понять, что чувствует мужчина, когда женщина переживает стресс по-своему. Разве нет?
1: Ну хорошо, давайте.
0: Давайте, допустим, женщина у нас, мы говорили, как переживает стресс? Разговор.
1: Она говорит, да.
0: Да, мы пишем, вот женщина, это со своими разговорами, да, вот женщина. Она, ей нужны разговоры. И она их требует, она их хочет получить, во что бы то ни стало. Как мужчина реагирует на то, что вот она так именно стресс? То есть у нее, что от нее исходит? Это она ищет решение через разговор. То есть это поиск решения. Угу. Поиск решения. То есть она разговаривает, она говорит. Мы говорим разговоры, больше разговоров. Да, больше разговоров, допустим. Еще больше, чем нужно. И мужчине кажется, что когда она говорит, она проговаривает все проблемы одновременно. Когда она говорит... У меня проблемы на работе. Ты понимаешь, начальник меня не понимает. То есть для него, вот той информации, которую она ему несет, это значит, у нее проблемы, начальник. То есть это не все одна проблема.
1: Ну да,
0: это
1: муж, все начальник, проблемы. Работа,
0: я
1: семья.
0: Работаю, потому что на этой ужасной работе, потому что у нас нет денег, чтобы я сидела дома. Ты несостоятелен, как мужчина, как добытчик в семье, потому что мне приходится работать. Представляете, какой уже круг обширный.
1: Да, и вот это получается... неэффективная стратегия, ведь мужчину это закрывает еще больше.
0: Что мужчина на это? Мужчина реагирует каким образом? Мужчина. Он на это посылает свои стрелы, да, безусловно. Что это? В первую очередь рассерженность. Он не понимает, какая проблема именно ее беспокоит. Какой стресс?
1: В данный момент.
0: Ему кажется, что все сразу. Если она ему говорит, а мы помним, что для мужчины разговоры – это информация. Если она ему говорит, значит, он виноват. Потому что мужчины говорят о своих проблемах только в крайнем случае, мы помним, да? Они говорят только тогда, когда действительно уже нуждаются в посторонней помощи. И это значит, что все резервы уже исчерпаны. То есть он виновен, виноват, да, мы говорим. Он себя чувствует таковым, если она говорит. И то есть, и он сразу же что пытается? Если он виноват, значит, он что? Он пытается решить эту проблему. Он пытается ей дать совет, как решить. Решить проблему. Совет, значит. Совет мы даже напишем. То есть он надевает на себя такую шляпу, на которой написано «Мистер, решающий все проблемы». На самом деле, женщине что важно? Поговорить об этой проблеме. Просто-напросто. И получается, что здесь тоже, вот видите, это столкновение, которое как бы непонимание. И вот две абсолютно полярные реакции на стресс. И вследствие этого, если мы это понимаем, что женщине нужно просто поговорить, значит, должен быть тот, кто ее просто выслушает.
1: То есть, если говорить о советах мужчине, вот, видящей перед собой женщину, которая в стрессе, ему просто молчать? Или что ему делать в этот момент? Просто слушать и никаких советов не давать?
0: Да. Вот, кстати, этот вопрос, и заодно вернемся к тому, что вы сказали, кому же уступать. Понимание того, как мы ведем себя в стрессе, понимание вот сейчас, да, того, как мы себя ведем в стрессе, дает нам картину. То есть если мужчина, ему нужно уйти в пещеру, ему просто нужно сказать о том, что ничего не поменялось другая. Мне просто нужно сейчас побыть самому. Пойми меня таким и прими меня таким, какой я есть. У тебя есть для этого подруги, и я тебя готов буду выслушать, дай мне немного времени. Если же он видит, что женщина не может совладать со своими эмоциями, да, если она не может совладать, что ей нужно достаточно времени,

0: Он же может достаточно выслушивать ее, да, выслушивать ее, и при этом пытаться слышать, пытаться, по крайней мере, слышать, насколько это ему возможно, если действительно он беспокоится о ней, если он видит действительно, что она не может справиться самостоятельно с этим стрессом. Особенно если он понимает, что, возможно, он является причиной этого стресса. Допустим, она беспокоится о его здоровье.
1: То есть не стоит мужчине сразу брать все на свой счет, когда женщина высказывает свое внутреннее состояние.
0: Да, нужно, знаете как, нужно думать о том, что мужчина, когда слышит какую-то проблему своей жены, он должен в первую очередь переводить ее язык на свой. То есть он должен переводить. Если она говорит о том, что у меня проблемы на работе, он должен прийти и он должен просто сказать, посочувствовать, сказать: я знаю, что ты справишься с этим. Ты такая у меня умница, ты умная, ты все это так разрулишь.
1: А женщины любят слушать советы? Или она просто, женщина готова к тому, чтобы высказать то, что есть внутри, но советы она тоже не готова в стрессе
0: слушать?
1: Нет,
0: вы что? На планете, на которой живут женщины, советы — это очень высоко ценится. Она любит слушать советы, она их ценит, советы, она их помнит, эти советы. Но смотря какие советы. Мужчина же подходит к советам несколько по-другому. Он пытается в советах своих предложить ей действие.
1: Ну да.
0: То есть, а женщине не нужны такие советы.
1: А какие советы приемлемы для женщины?
0: Для нее приемлемы: не волнуйся, не переживай, направлены на ее эмоции.
1: То есть, это же не заботится. Совет, это поддержка.
0: Да, безусловно. Но это у нее это все вместе. Он у нее это все вместе, она это все вместе объединяет. То есть для нее он, как мужчина, как женщина говорит: я ему рассказала, что я поругалась со своей подружкой, да, там, что мы друг друга не поняли, а он мне сказал: да, она вообще у тебя, я тебе давно говорил, не общайся с ней. Что он ей сказал? Он ей просто не посочувствовал, да?
1: И там, он предложил решение.
0: Да, он предложил решение: плохо — уйди, не нравится — не общайся. Он бы поступил именно так. Но он прогнал через свою призму личности, то есть он бы поступил так. Но мы разные. Она ждала другого. Она ждала того, что он, возможно, скажет ей, что да, там твоя подружка не права, но вы же так давно дружите, и не вдаваясь в подробности, он может сказать о том, что, может быть, еще все устроится, может быть, она сама расстроена, что так получилось. И какие-то такие моменты, проявляющий сочувствие к ней. То есть она должна, в разговорах она ищет эмоцию. Конечно, безусловно, это сложно для мужчины, но и при желании этому можно научиться. Просто завести такой себе в мозгах небольшой разговорник женских фраз, когда мы можем перевести на... И точно так же у женщин перевести на... Если мужчина замкнулся, значит, оставь его в покое немножко. А потом ты ему все выложишь. Это 100%.
1: Спасибо большое, Алена. Очень ценные вы дали советы, рекомендации. Действительно, мы, мужчины и женщины, совершенно разные. И очень бы хотелось, чтобы таких конфликтных ситуаций было намного-намного меньше. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Увидимся скоро.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Наверное, мама постарела. Плачешь и тоскуешь каждый день. От любви и горя посидела, на лицо легла

0: Здравствуйте! Как устроено Царство Божье? Что написано об этом в Ветхом Завете и что мы узнаем о Царстве Божьем из Нового Завета? Сегодня мы продолжаем серию бесед о Царстве Небесном. На наши вопросы отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, подошло время нашей очередной встречи, которую мы снова посвятим размышлениям, ответам на вопросы о Царстве Божьем. Итак, мы что-то узнаем из Библии о том, как устроено Царство Божье?
1: Значит, мы понимаем, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Мы видим создание Царства Божия в начале книги Библии, в книге Бытие, 1-2 главе. Равно как мы замечаем тему Царства Божия в завершении книги Библии в Откровении в 21-22 главе. Но есть то, что объединяет в понимании того, что есть Царство Божие и что есть Царство земное. Надо напомнить и сказать, что в Царстве Божьем есть схожие атрибуты, как любой другой земной власти. А в Царстве Божьем есть президент, есть конституция, есть подданные, есть управители, есть правила, есть законы. Поэтому все то, чем обладает любое государство, в Царстве Небесном все это есть. Но с одним принципиальным отличием. В Царстве Небесном все работает на правде и чистоте, на истине. В земном царствовании немножечко все иначе. Поэтому, когда мы наблюдаем этот мир, мы обязательно столкнемся с позицией того, что нас окружает. А нас окружает не только человеческий мир и земной мир. Нас окружают и всевозможные религии. И если мы обратим внимание фактически на любую религию мира, мы возьмем христианство, традиционное, нетрадиционное, протестантское, обратим внимание на буддизм, на иудаизм, на ислам, и вы увидите, что самое главное с позиции внешнего облика – вести себя правильно. То есть необходимо обязательно иметь внешний вид правильный. Нужно никого не обижать, не гневаться, не раздражаться, не воровать, не убивать. То есть это то, что в любой религии фактически приветствуется. То есть, иными словами, внешне надо выглядеть приглядно. Вот говоря о Царстве Божьем.
0: Потому что, а как тогда люди внешние скажут, да что же ты за христианин, к примеру, если ты это не соблюдаешь, ведешь

0: себя не так, а у вас разве так можно? Ну, то есть люди примерно понимают, допустим, живя в христианской стране, как можно, как нельзя, что можно в пост, что надо в праздники, и сравнивают, конечно же, верующих людей с какими-то своими представлениями.
1: То есть обратите внимание, вот когда мы говорим о Царстве Божьем, там немножко другая природа. А когда говорим о том, что внешнем, то, что видимо, самое главное, выглядит приглядно. И зачастую никого не волнуют внутренние процессы, которые происходят внутри этого человека. Царство Божие пытается ответить именно на этот вопрос, что там внутри происходит этого человека. Именно так. Поэтому, если мы возьмем во внимание библейский текст один, вы обратите внимание, что делает Иисус для каждого человека. Мы возьмем послание к евреям, 10 главу, 11 стих. Так написано. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Это еще раз наглядно показывает, вне зависимости, что будет происходить с точки зрения внешнего, внутренность не проблемы не решить, человеческую. Поэтому что предпринято было сделано им, то есть Иисусом, 14 стих. «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». То есть Иисус производит изменения и перемены не только внешние, но и внутренние.
0: То есть, ну, вы имеете в виду то, что внешнее не важно? Ну, то есть, вот правил соблюдать, какие-то обычаи, традиции, это вообще не важно? Или вы имеете в виду то, что это важно, но главное, чтобы сердце было определенным чем-то наполнено?
1: На этот вопрос отвечу текстами Священного Писания, когда Иисуса Христа упрекали. А знаете, в чем его упрекали? Почему он ест и пьет с мытарями и грешниками? И почему он назван другом грешников? И он говорит, что эти люди идут прежде вас, ссылаясь на фарисеев, в Царство Божие. Представляете? Поэтому можно было бы Иисуса упрекнуть, но нет. Конечно же, он не умаляет значимости внешнего облика. Все то, что происходит с момента его, скажем, поведения, его облика. А Иисус говорит, не только это важно, но важна и сама суть внутренности этого человека. Что там происходит, потому что, помните, мы с вами, когда читаем Священное Писание, Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих, о чем говорит Иисус? Что Царство Божие внутри вас есть. Скажите, Юля, а что у вас там внутри сердечка вашего?
0: Много чего. И хорошее, и плохое.
1: И у меня, понимаете? Да. И у каждого, кто задумается над этой темой, и необходимо допустить эту возможность, чтобы Иисус обитал в этом сердце. И тогда там будет, конечно же, Царство Божие.
0: А как тогда сделать так, чтобы в моем сердце обитал Иисус? Вот, может быть, ну, мне это, например, понятно. Я уже давно в вере, так скажем, да? Я практикую веру, читаю Писание, хожу в церковь. Вот. Человек, ну и то, понятно, что нет предела совершенству. Но вот человек только проявил интерес к божественному, так скажем, вот Библию первый раз открыл. Вот что он должен делать, чтобы в его сердце какие-то правильные движения начались?
1: Итак, если любой кто-то из нас задаст этот вопрос, с кем мы встретимся, как минимум это говорит о том, что человек переживает и думает о чем-то важном. И первый шаг, который он сделал, он уже сделал. И он задал правильный вопрос, а значит, полпути уже прошел, полшага прошел.
0: Если его это уже беспокоит, это
1: он переживает, что да. Уже на пути. Но недостаточно еще полшага, а затем еще полшага, потому что если ты не знаешь концовки, если ты не знаешь, какова цель, куда ты стремишься, и вот темы сегодняшние как раз и демонстрируют, я хочу подвести каждого, и вас хочу подвести, и самого себя подвести к моменту того, что будет в самом конце. В самом конце будет Царство Божие. Если мы достигнем только полпути, то этого, естественно, будет недостаточно. Да, можно относительно, можно решить какие-то свои непростые задачи. Но у Иисуса далеко идущие последствия. Всех Он ведет в Царство Божие.

0: Теперь вот, знаете, хочу обратить ваше внимание, что Царство Божие – это очень важная тема Священного Писания. Как пример, возьмем во внимание Ветхий Завет, пример. Скажем, что житель, скажем, житель Израиля знал о Царстве Божьем? Что вообще он мог знать? И сейчас мы с вами прочитаем Бытие, Бытие 2 главу, 8 текст. Итак, книга Бытие, 2 глава, 8 стих. Что среднестатистический израильтянин мог знать о Царстве Небесном? Читаем. Бытие 2.8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». И все. Фактически про Царство Божие в Ветхом Завете мы мало что читаем. Но за исключением
1: даже
0: вот
1: здесь,
0: этого.
1: Даже здесь, простите, и не сказано, что и это назвал Царством Божьим.
0: Все верно.
1: Мы можем просто... Ну...
0: Но если мы возьмем во внимание контекст, мы посмотрим, как счастливо люди жили.
1: Да.
0: Вот скажите, много ли человеку нужно для счастья?
1: Много.
0: Много?
1: Я думаю, что
0: мы будем еще об этом говорить.
1: Немало.
0: Немало нужно. Но фактически человеку нужно самые базовые какие-то решить его потребности. Вот так скажем так, в Бытие, второй главе, то, что мы читаем, все решается легко достаточно. Вопрос проживания, питания, крова, счастья, чтобы здоровье было хорошее, чтобы там, не знаю, давление не прыгало, коленки не болели, и многое-многое другое, и ты высыпался. Поэтому в среднем человек единственное, что он знал, вот эту самую главную истину. Впрочем, были, наверное, люди, мы можем это увидеть, что они тоже предполагали и понимали. Но в общей массе вряд ли они понимали. Знаете, что они понимали? И самое главное, что знали. Для этого нужно прочитать Второзаконие, 28 главу. Книга Второзакония, 28 глава, начиная со второго текста. Что они знали вообще о Царстве Божьем? Или мы скажем так, о благословениях? Когда нам предлагают благословения, мы же хотим эти благословения сегодня, правда?
1: Да.
0: А нам Новый Завет, Иисус говорит, когда получите?
1: В будущем.
0: В будущем, понимаете? То есть все обещанное нам предлагают потом. То есть, иными словами, когда мы говорим с точки зрения русской поговорки, лучше синицу в руке, чем журавль в небе. Вопрос, что избрать? То, что ты сейчас держишь в руке, или ты получишь потом, но еще это не доказано. Это не точно.
1: Но иногда бывает, что я сейчас и в руке тоже ничего не держу. Поэтому мне Божья помощь нужна в моей жизни. А он говорит, потом получишь в Царстве Небесном.
0: Бывает
1: и вот вопрос.
0: Такое.
1: Вот вопрос.
0: Такое
1: да.
0: бывает у людей. Обратите внимание, что о благословениях, о Царстве Божьем, потому что мы ассоциируем, конечно, Царство Божье с радостями какими-то, с вечным удовольствием, жизнь без забот и так далее. Что мы читаем? «Придут на тебя все благословения сии».
1: Это, простите, какой текст?
0: Второзаконие 28.2.
1: А,
0: Второзаконие 28.2. Вот все благословения, вот какие ты хочешь, вот все благословения. И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. У меня вопрос. Нам обещано Царство Божье просто так безусловно или все же на условии? Мы должны что-то же сделать?
1: Ну, написано, если будешь слушаться Бога, так скажем, да.
0: Царство Божие тоже обещано на определенном условии. То есть это не безусловное обещание. «Благословен ты в городе, и благословен ты на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Обратите внимание, вот должно, я извиняюсь, как маслом намазано.
1: Да.
0: Вот все хорошо. «Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». И дальше еще не кончаются эти тексты о том, какие благословения его касаются. Иными словами, надо сказать, что Ветхий Завет больше содержит земные обетования о материальном благополучии, о материальной жизни, нежели о духовном, но будущем событии каком-то неком. Поэтому мы видим, что вот эта благость, она распространяется как раз на твою реальную жизнь.
1: Вот, это и хорошо. Это как хорошо. Раз людям, людям-то это и надо, чтобы здоровыми быть, чтобы твои дети были здоровыми. Вот здесь как бы скот перечисляется, ну, люди скотоводские, ну, как, скотоводством занимались, да, как бы они выращивали скот, они выращивали хлеб. И в житницах благословили.

0: и у скота благословение. То есть, ну, как бы ты не прилагаешь особых трудов. Ну, вернее, да, ты трудишься, но ты трудишься не впустую. Господь дает тебе во всем, во всех сферах благословение.
1: Надо напомнить, это чудесно. Следует запомнить, что прошлые века, тысячелетия складывались с позиции его благополучия именно в его трудах.
0: Угу.
1: Сегодня жизнь немножко устроена по-другому. Мы свои социальные, продовольственные проблемы решаем как? С возможностью заработать и пойти в магазин. Тогда все складывалось именно в такой отрасли. И если неудачный год, недостаток солнца, недостаток воды, мор, голод, все что угодно, и человек оставался голодным. И по этой причине Бог демонстрирует им, что хочешь благословения, слушайся, и ты получишь не потом, но сейчас. Я вынужден еще несколько текстов прочитать. Псалом 102, 3 и 5 текст. Что он обещает? Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Исцеляет все недуги твои. То, что нужно всем. Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Скажите, это реально касается человека здесь, на земле, с точки зрения Ветхого Завета?
0: Ну, если читать и верить, то так должно быть. Но было ли так на самом деле, это вопрос. Вот то, что в нашей жизни не всегда так, это точно. У нас бывает, что и успех, и все хорошо складывается, и проблемы решаются, а бывает так, что не везет, вот как люди говорят, какое-то дело пришлось отложить, какое-то дело не получилось. Я на что-то рассчитывал, и как об стенку горох, не получилось.
1: Вот заметьте, какое интересное отличие.
0: Как это понять?
1: Между нашей жизнью, то, что сейчас мы будем читать уже Новый Завет, и то, что мы уже прочитали Ветхий Завет, что благо, они обещаны уже при жизни. И вот это было бы замечательно. Уверовал в Бога, ожидаешь Царство Божье, ты его слушаешься, и тебе все дается для жизни, все необходимое для жизни. Но скажите, а в Новом Завете разве так? В Новом Завете обещано ли? Там немножко по-другому. Я объясню немножко ситуацию, каким образом, задаваясь вопросом. Скажите, а в Ветхом Завете, я назову так, идет монетизация благословений Царства Божьего уже при жизни. В Новом Завете такого уже нет. И это вызывает тоже вопрос. Почему нет монетизации при нашей сегодняшней жизни? Почему нам обещано потом, а не сейчас? И на это есть тоже ответ. Давайте мы посмотрим на Новый Завет. И вот если посмотреть на настроение Нового Завета, то здесь немножко все по-другому устроено. Почему? Потому что кто-то скажет, позвольте, в Новом Завете надежда есть, радость есть, благополучие есть, но достатка нет. Чем ты богат в Новом Завете? Ты богат верою почему-то только. А почему не материально? А нам отвечают, подождите, Царство Божие, вот главная тема Нового Завета. И поэтому здесь стоит вопрос, подождите, кто-то еще некто скажет, так, а нам-то что делать? Вы правильно говорите? Нам-то что делать в сегодняшней жизни? И как быть в этом случае?
0: Ну, в Новом Завете, да, говорится о том, что гонения будут, например, на верующих людей. Сказано, они и были.
1: Это богатство?
0: Бывают и времена более легкие, бывают более тяжелые, да. Богатство... Не знаю. Наверное, там не обещано богатство.
1: Согласитесь?
0: Я не помню. Оно там не обещано?
1: Вот. Может ли это быть богатством? Скажем, богат верою, богат праведностью. Посмотрите, как поменялась ходовая монета Ветхого и Нового Завета. Но неспроста, потому что надо вспомнить, что Иисус продекларировал Царство Божие. А в Царстве Божьем то, что работало раньше, уже не работает. И Ветхий Завет продемонстрировал, с какими проблемами и ошибками столкнулся избранный Божий народ.
0: То есть, получается, Царство Божье, которое описано в Ветхом Завете, оно очень отличается от Царства Божьего,

0: из Божьего, из Нового Завета. Потому что если верующим людям были обещаны земные блага в Ветхом Завете, но вопрос, были ли они реально? Ведь и бедные тоже были у израильского народа, богатые и бедные.
1: Чаще всего
0: были.
1: Мы говорим, видите, какой Авраам состоятельный был.
0: Да, а Авраам был состоятельный. Да,
1: и многие другие были.
0: Патриарх.
1: И Лот был, хотя все оставил там. Вот, и многие другие истории демонстрируют как раз о богатстве.
0: Ну, да, да.

0: Если бы ваш Бог обещал и выполнял вот свои обещания относительно того, что даст и богатство, и здоровье, то я бы, может быть, и пришел. А так, значит, я от многого должен отказаться, еще готовься к гонениям.
1: Скажите, неужели правдива поговорка «Бог терпел и нам велел»? Неужели это правильно? Но это в простонародье опять так же говорят.
0: Поговорки, они просто так не возникают, они из опыта.
1: Вот, возвращаемся к тому тексту, который мы вспоминали, это Лука 17:21. «Ибо Царство Божие внутри вас есть». Какая является самой главной ценностью у верующего человека? Что является? Материальный или достаток? Хотя, надо сказать, впрочем, неплохо было бы, но что самое интересное, он обращает вновь внимание всякого своего слушателя к тому, что является истинной ценностью, а этой истинной ценностью является сам Он, то есть Иисус Христос. Давайте мы еще прочитаем один текст. Титу, 1 глава, 2, 3 текст. «В надежде вечной жизни, которая обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Вопрос, что же Он обещал? Значит, он обещал, получается?
0: Что-то он обещал, но вопрос...
1: Спросите что? Меня, что обещал?
0: Да. Что?
1: Что? Дело все в том, что Бог обещал самое благословенное, что может быть для человека. Вопрос не снабдить его материальными ресурсами для решения его повседневных задач. Мы должны вспомнить, он ушел оттуда. Его прогнали из Царства Божьего. Он возвращает его только домой. Он возвращает его в Царство Божие. Это самая великая ценность, какая может быть для решения человеческих потребностей. Поэтому самая благая новость, какая может быть озвучена из Священного Писания, возвращаемся домой в Царство Божие. Там, где есть все необходимое для жизни. Но не надо этого ожидать и ждать уже сейчас, когда это будет, как с точки зрения будущего события. Оно уже сегодня есть, если человек желает этого в своем сердце.
0: Но вы имеете в виду, его выгнали, человека выгнали из Эдема, да, после грехопадения?
1: Фактически,
0: виду, да. И сейчас Господь возвращает человека в Эдем, но до возвращения в Эдем небесный человек должен, естественно, верой принять Бога и должен там раскаяться в грехах.
1: Если допустить, скажем, вот с таким испорченным характером, как человека в это Царство Божие, он испортит это Царство Божие своим поведением, своими правилами жизни. Поэтому нас воспитывают сегодня. Нас воспитывают для того, чтобы мы были пригодны для этого Царства Божьего. И для этого Священное Писание нам помогает.
0: Но все-таки вопрос тогда, что же изменилось? Ведь во времена Ветхого Завета человек тоже был таким грешным, земным, плотским. Да, потому что это все происходит после грехопадения. Но Господь обещает благосостояние, а в новом ничего не обещает.
1: Ничего не обещает.
0: То есть что меняется после, собственно говоря, со смертью Иисуса Христа? Что меняется? Потому что Новый Завет – это как раз водораздел. Христос принес себя в жертву у Голгофа. Потом начинается проповедь Евангелия. Что там поменялось? А может быть, Господь не упоминает о благах, ну, земных, потому что это все-таки подразумевалось? Это не перечеркнутое, это подразумевалось, что они будут? Или все-таки уже нет?
1: Знаете, вот это все обзорная информация, которая необходима человеку, но он должен понимать, что является самоцелью здесь. Ученики ждали, что он установит новое царство. И искали себе возможности быть в теплых местах. Иудеи ожидали другого иного царства, что он восстановит, и они отобьются, скажем, фактически от власти Римской империи. То есть каждый имеет свое представление. Когда мы приходим к Богу, люди приходят к Богу, они тоже имеют свои представления. Вот сейчас, если в Боге жить, значит, что-то должно происходить, нечто лучшее. Ну и оно происходит, оно на самом деле происходит. Бог не против правды и благополучия человека. Но а если этого не произойдет, мы же здесь на земле еще. И поэтому он заранее, заблаговременно предупреждает всякого, кто слышит его, к чему готовится. А знаете, к чему нужно готовиться? Обратите внимание, что говорит апостол Павел в послании к евреям, 12 главе. Послание к евреям, 12 глава, 26, 27, 28 тексты мы с вами прочитаем. Как здесь написано? «Которого глаз тогда поколебал землю, и который

0: ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вы чувствуете здесь два царства?
1: Я вообще ничего не поняла, если честно.
0: Вот я вам сейчас объясню. То есть, обратите внимание, значит, есть колеблемое.
2: Так.
0: Колеблемое – то, что можно поколебать, то, что временно,
2: что-то неустойчивое, временное, да?
0: И это земное.
2: Так.
0: Это земное. То есть, однажды придет Господь во втором пришествии Иисуса Христа. Он что-то будет производить. Он поколеблет землю. А с какой целью? Чтобы осталось только одно непоколебимое Царство Небесное. Что интересно отметить здесь, я вам сейчас прочитаю еще кое-что. В Институте перевода Библии оно звучит немножечко по-другому, как здесь написано. 28 стих, чтобы понимали, о чем идет речь. «Но царство нас ожидающее нерушимо, потому что будем с трепетом благоговейным благодарить Бога и служить Ему так, как Он того хочет». Вот здесь прямо уже говорится, грядет это царство. Это царство грядет. Поэтому здесь нам остается только подобно Аврааму, когда мы читаем в послании к евреям в 11 главе, когда он ожидал небесного города. Не было никаких признаков внешних, чтобы в это поверить. А он знал. Он ожидал не просто своего конца, как он уйдет из жизни. Он доверял ему в слове, ожидая, что это точно произойдет. Без даже внешних доказательств.
2: Угу. То есть получается, что во времена Нового Завета, в которые мы сейчас живем, то есть после смерти Христа, Господь не обещает нам всех земных благ, ну то есть полный пакет. Но самое главное, что Он обещает, это Царство Небесное. И, конечно, в любом случае благословения в нашей жизни присутствуют. Потому что если мы действительно к Богу прикасаемся всем сердцем, мы умеем находить радость и в духовных благословениях, даже больше, чем в земных. Потому что, да, мы можем полагаться на земные богатства, но земное богатство временно. А вот когда мы научились на небесное богатство, на опыт с Богом полагаться, этого никто не отнимет, это, ну, вне времени, вне разных, ну, как бы, жизненных проблем, это всегда с нами. Это то, что действительно нас ведет дальше.
0: Об этом мы говорим.
2: Да. Итак, мы с вами много чего успели рассмотреть, тем не менее еще немало вопросов остается по Царству Небесному. Мы продолжим их задавать, рассматривать, продолжим их уже на нашей следующей встрече. За эту встречу я вас благодарю, Сергей Юрьевич, спасибо вам. Так. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени,

Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Как вы считаете, откуда распространяется Евангелие? Есть ли какой-то центр, откуда оно исходит? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. И мы с Еленой с большой радостью вновь приветствуем Александра. Спасибо, Александр, за новую встречу. Александр пресвитер церкви, он специалист в области IT-технологий. Очень глубоко, интересно, очень так целостно исследует Священное Писание. Для нас большое благословение записывать с вами программы. Лена, вот как ты считаешь, существует ли какой-то центр, откуда распространяется Евангелие?
2: Ну вот мне сразу на память приходят тексты Священного Писания, когда Иисус говорит, что приблизилось к вам Царствие Божие, когда Он пришел сюда на землю. А в начале Евангелия от Иоанна вообще написано, что Он является Словом. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово был Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас.
3: Да, то есть в начале было у Бога, да?
2: Да.
3: То есть автор Слова – это Бог, потому что это Слово Божье. И благая весть Евангелия – это Слово,
2: да, Слово
3: Божье. Вот, и мы с вами уже прошли, просмотрели, да, вот эту длинную серию видения Иоанн, которая называется «Видение о семи печатей», да, то есть целая серия видений.
1: Если в общий контекст это поместить, то это речь идет о святилище,
3: небесном
1: святилище Нового Завета, то, как оно описано в Новом Завете, в видении Иоанна Богослова в книге Апокалипсис.
3: Да, все то, что происходило на небе, это как бы небесная перспектива, все то, что происходило на земле в этот момент, это небесная перспектива. Давайте с вами сделаем такой обзор. Вот проповеди Евангелия, да, давайте посмотрим.
1: Спасибо большое, Александр, что вот вы готовы повторять, потому что сложный такой материал, очень своеобразный, и очень полезно то, что мы повторяем, как-то с разных сторон на него смотрим.
3: Да, мы сейчас сделаем общую картину, чтобы увидеть общую как бы это, цепь наших рассуждений. Да?
2: И вот очень важно, да, то, что мы смотрим как бы в перспективе и тех событий, которые происходят на небе, и которые происходят на земле.
3: Да?
2: То есть это вот, ну, важно этого понимания. То есть мы не оторваны от событий на небе.
3: Мы почему так не оторваны? Потому что это план Божий, да, он открывается вот как раз в этих семи печатей. Ну, давайте посмотрим. Вот, первое, с чего все начинается, 4 глава Откровения, где нам описан престол Бога.
1: Угу.
3: То есть, драгоценная вот, для нас информация.
1: Да, говорили о Ветхом Завете, где описан престол Бога, а вот в Новом Завете описан престол Бога. Я это подчеркиваю, потому что некоторые в комментариях пишут, что не надо Бога ограничивать, Он везде, а вот видите, в Священном Писании написано, что у Него есть престол.
3: Есть престол, это Его совершенно не ограничивает, да, потому что престол – это вообще у нас центр Вселенной, да, и там семь светильников огненных горели пред престолом, как написано у нас, да. Откровение 4.5, которые семь духов Божьих. Да? То есть мы видим вокруг престола.
1: Это символ церквей? Можно сказать, что это символ всех христианских церквей?
3: Но мы с вами уже говорили в ранних передачах о том, что как устроена скиния Моисеева. И мы говорили, что как раз вот этот светильник, да, это символ народа Божьего. Символ народа Божьего. Свет – это символ Духа Святого, того, что Израиль там или церковь, да, теперь это свет миру. Вот. И мы с вами о нем много очень говорили. Это символ народа Божьего, то есть семь духов. Также вокруг святилища мы с вами видим, есть

0: светильника?
1: Да, угу. Вокруг престола Божьего. А. Есть четыре херувима, да? Вот. Они исполнены глаз. И мы с вами вспоминаем и видение Иезекииля, да, и вспоминаем то, что мы раньше проходили. Мы с вами говорили о том, что вот именно эти глаза означают всеведение Божье. Угу. Все его знания. То есть он смотрит в каждый уголок Вселенной. Престол Божий, он не слеп, он все прекрасно знает, что происходит, где и когда.
0: Про каждого человека?
1: Про каждого человека, про каждую планету в нашей Вселенной, я уверен, все известно Богу.
0: В каждое мгновение?
1: В каждое мгновение.
0: Что происходит?
1: И он еще знает будущее, о чем нам как раз и говорит вот это видение о семи печатей. Мы с вами видели еще 24 старца, престолы которых находятся на стеклянном море, да? Угу. Вот. И мы с вами делали специальное ударение и пытались запомнить этот момент, что стеклянное море в начале видения о семи печатях, оно
2: пустое.
1: Оно
2: мы усвоили.
1: Пустое, да. И кажется, чего-то там не хватает, да? Чего-то там не хватает. То есть престол Божий, херувимы, ангелы служат, люди, да? Вот эти старцы, священники. Чего же там не хватает? Вот давайте посмотрим. Оказывается, когда начинается вот видение о семи печатей, да, оказывается, в руке сидящего на престоле у Бога Отца есть план нашего спасения. Книга, которая записана изнутри и извне, да, то есть она полностью заполнена.
0: Свиток такой.
1: Полностью заполнен заранее, то есть он, план написан. Угу. Заранее, то есть в плане спасения жертвы Иисуса Христа, его служение в новозаветнем небесном святилище предусмотрено, запланировано еще до создания нашего мира. И здесь вот она открывается, да, то есть эта книга.
0: То есть книга в виде свитка. В то время был вот свиток, да?
1: Был свиток,
0: не
1: да.
0: Не книга это, в переплете.
1: Да, да, да. И видите, она запечатана семью печатями. И, конечно же, Бог хочет показать, что же там написано. И для этого приглашается кто-то, кто может открыть, кто может взять у сидящего на престоле эту книгу, кто может открыть ее, кто может снять с нее вот эти семь печати. Для этого выходит сильный ангел, да, вот как у нас написано. Видел я в десницу сидящую на престоле книгу, написанную внутри, и отвне запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати.
0: То есть не любой.
1: Да.
0: То есть кто-то должен быть достойный.
1: Ну, вот здесь подчеркивается, что кто-то должен быть достойным.
0: А еще раз, книга, вот этот вот свиток, который мы видим, это да. План спасения.
1: План спасения.
0: План спасения человечества.
1: Это замысел Божий. Кто может проникнуть в разум Божий? Кто может быть ему советником, как пишет в Священном Писании? Угу. Только Бог. Только Бог. Угу. Кого можно найти? Вот, смотрите, написано, и никто ни на небе, ни на земле, ни под землею не мог раскрыть сию книгу и посмотреть на нее, даже посмотреть на нее не мог. Угу. И Иоанн, когда вот это видение ему было показано, он много плакал об этом, да?
0: Что
1: никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. Угу.
0: А книга-то настолько важная. То есть это вот мы поставили вопрос, откуда, где источник Евангелия, да? Где центр спасения? Вот в этой книге ведь он был написан, да?
1: Представьте, то есть престол Божий, сидит сам Бог, Отец. Да? Ему нужно, чтобы кто-то эту книгу взял. Важно это или нет? Конечно, важно. Ангел могущественный просит, спрашивает, кто достоин? Нет никого достойного. Нет никого, нет такого, как Бога. Как у Исаии написано, никого не знаю, как себя, да? Никого не нахожу. Угу. Вот.
0: Нет иного, кроме Бога.
1: Да. И тут ему один из старцев говорит, что не переживай, вот лев от колена Иудина, он победил и достоин взять и открыть эту книгу. Да? И вот у нас Откровение, уже 5 глава, 6 стих, да, смотрим мы. И нам написано так. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». То есть обращение

0: обращается внимание на агнца достойного.
1: Угу.
0: Да? То есть он же агнец.
1: А почему как бы законы?
0: Как бы законы. А потому что он уже воскрес.
1: Ага.
0: И вознес
1: Иисус Христос.
0: Да, к престолу Бога Отца. Но подчеркнуто, что он законный. Законный. Угу. То есть он победил. Старец сказал, что он победил, что он лев и он агнец. Он победил. И теперь он подходит к престолу Отца.
1: Он победил сатану.
0: Да, и нам подчеркивают, что у него тоже есть семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю.
1: А
0: и семь врагов. Да. А мы с вами говорили, что почему именно семь духов, да, то есть потому что у нас в книге Откровения есть как бы перебирается три раза история, и каждый раз отмечается семь этапов. Например,
1: история человечества или история христианства?
0: История христианства, да. После распятия Иисуса Христа как раз, да, то есть его подвига на Голгофе, как раз делится на семь этапов. Например, семь церквей, вот семь печатей, потом семь труб.
1: То есть это все вот развивалось в истории, так?
0: Это в истории, да, семь этапов.
2: А они параллельно? То есть если вот, например, семь духов, да, ну то
0: да.
2: есть это церквей, да, семь печатей и семь труб, то есть первая печать и первая церковь и первая...
0: Вот они... Точно ли они соответствуют?
2: Да, да,
0: нет,
2: вот
0: немножко
2: они...
0: не точно на самом деле.
1: Не параллельно, не совсем.
0: Ну они похожи, да, то есть они также примерно двигаются, но не совсем.
1: То есть не одновременно все это движется?
0: Ну, да, то есть видение о семи церквах, которому дано было в начале, это видение о духовном состоянии церкви.
2: Народа Божьего,
0: народ
2: да?
0: Божьего, да.
1: На протяжении всей истории
0: семь этапов, да, на семь этапов оно подразделяется. А здесь семь этапов работы святилища. Что происходит во святилище, что происходит на земле, да? То есть семь духов. Народ Божий постоянно исполнен Духом Святым, посланным во всю землю. Отче видит, семь очей означает то, что Бог видит все, что происходит, все контролирует. Угу. Особенно контролирует он свою церковь. И он начинает снимать печати. Первая печать, и мы с вами...
1: Агнец начинает снимать печать.
0: Да. Агнец начинает, Христос начинает...
1: А почему Агнец именно? Только почему именно Христос достоин открыть вот эту книгу, снять с нее печать?
0: Мы же с вами говорили, только сам Бог может проникнуть в разум Божий.
1: То есть здесь, и раскрыть план спасения.
0: Да, здесь подчеркивается то, что именно вот Иисус и является Богом, равным Отцу. Ведь как написано, сиди десную меня. То есть где-то где десную сиди?
2: На престоле.
0: На престоле. На престоле. То есть, что здесь показано? Христос сел одесную Бога Отца на престоле и ходатайствует за нас. Ну, если мы как бы синтегрируем все то, что нам говорится в Священном Писании, о ходатайственном служении Иисуса Христа, то Он сел одесную Бога Отца и приступил к своим обязанностям первосвященника в небесном святилище. Любое святилище работает на жертве, как земное, так и небесное. Это основа его работы, основа его прощения. То есть надобно, чтобы и этот священник что-то собой принес. Вот он принес самого себя.
1: В жертву.
0: В жертву, да.
1: В жертву за нас. И причем это вот не просто вот жертва была принесена, благодаря которой мы прощены.
0: Да.
1: Но это же ведь еще и вот его ходатайственное служение в святилище, это же наше постоянное очищение, да?
0: Да?
1: Вы вот это подчеркивали, что спасение и очищение.
0: Да, да, да, да. Именно.
1: То есть его смерть – это спасение нас от греха,
0: да.
1: Он взял наши грехи на себя, а его жизнь после воскресения – это его служение за нас, то есть служение нашего очищения, да?
0: Да, но введение о семи печатях подчеркивается нечто другое, нечто немножко, еще одна функция новозаветнего святилища. Вот давайте посмотрим. Это центр проповеди Евангелия. Посмотрите, почему. Когда он снимает первую печать, то есть Христос, да, то один из херувимов, который есть ангел, а ангел это кто? Буквально.
1: Посланник.
2: Посланник.
0: Вестник.
2: Ну, вестник.
0: Вестник,
2: посланник,
0: вестник,
2: да.
0: Именно вестник, да. То есть говорит эрхоу, да, вот греческое слово, означает приходи. Приходи, да. И у нас мы с вами видим, как поэтапно приходят кони, да?
1: Да.
0: Первый белый конь с белым всадником, затем конь, значит, огненно-красный.

0: а затем конь вороной, да, затем и так далее. Да? То есть, и мы с вами искали, чтобы разобраться, зачем эти кони и что они делают с всадниками. Да? То есть мы нашли ветхозаветний образ. И мы нашли его где?
1: У Захарии в книге.
0: Пророка Захарии, да. Тоже там колоритный образ, да. И посмотрите, как это все описывается. Книга пророка Захария, 6 глава, 1 стих. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». И вот, посмотрите, вот эти кони, да, смотрите, рыжие, вороные, белые и пегие. И задача этих коней, и он сказал им, идите, пройдите всю землю, да? И они что сделали?
1: Прошли.
0: Прошли. И они прошли. То есть задачу свою они выполнили.
2: Они несли проповедь Евангелия?
0: Проповедь Евангелия.
2: То есть вот опять же центр да. Евангелия, это вот от Бога. Да. Бог им сказал, идите. Да. Ну, идите, символично, да. Да? А на самом деле это же ведь были люди, да, которые пришли
0: на землю. Конечно, конечно. Ведь что произошло в тот момент, когда он снял первую печать? На земле произошла Пятидесятница, помните, да? Мы с вами это изучали.
2: Излитие Духа Святого.
0: Излитие Духа Святого на апостолов. Это начало христианской церкви, да, когда они получили Духа Святого. И мы с вами достаточно подробно изучали эту печать, как Евангелие начинает распространяться по Римской империи. Три путешествия апостола Павла, да, апостол Петр, апостол Филипп и все прочее, все, что нам написано. Иисус говорил, не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете
1: силу
0: и будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, значит, где там еще, в Иудее, затем в Самаре и до края земли. Земли. Вот эта задача, вот это образ этих коней. Вот что делает святилище, вот что в планах у самого Бога Отца. Это распространить благую весть о смерти Иисуса Христа. Что она, благодаря ей наши грехи прощены. Мы можем получить прощение грехов. Благодаря ей Иисус Христос, наш первосвященник, может очистить наш разум, очистить наше сердце. Да? То есть вот они обошли всю землю, и каждый по-своему, да, мы сейчас не будем на этом акцент делать, белый конь у нас идеален, да, дальше конь похуже.
2: Это вот. Все было на протяжении земной истории.
0: На протяжении, это история, история церкви, угу. Это история церкви, история церкви. И вот на протяжении всей этой истории шла проповедь Евангелия. Угу. Шла проповедь о спасении.
1: И часто ведь книгу «Деяния апостолов», да, которая есть в Священном Писании, ее называют «Деяния Святого Духа». Да, то есть вот эта вот сила и слава, да. И величие, которое, ну, действительно без свидетельства Божьего, да, невозможно было бы человеку это сделать.
2: Распространить евангельскую весть. Да.
0: И вот посмотрите слайдик, вот слова Иисуса Христа, вот его повеление. Распространять Евангелие, быть свидетелями ему, да. Вот святилище, все то, что происходит на небе, это центр нашего спасения, центр нашего очищения, это центр суда, как мы говорили, будем говорить, да, и это центр проповеди Евангелия. Потому что именно выходи, вот этот вот эрхоу, говорит сначала первый херувим, ангел, да, вестник, затем второй херувим. Голос слышится от престола, нам подчеркивается в каждой печати. Это первая печать, это вторая печать, это третья печать, и это
1: четвертая
0: печать. Вот мы примерно сегодня вспомнили, что происходило на небе во время четырех печатей. Что происходило на земле во время четырех печатей. А что будет происходить во время пятой и седьмой печатей, мы, вот, наверное, поговорим на следующей программе.
2: То есть, отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале, где центр Евангелия, где центр нашего спасения? Он у Иисуса Христа,
0: Иисуса,
2: да?
0: Христа.
2: Это правильно.
0: Святилище занимается этим. Святилище еще будет заниматься.
2: Да, святилище не перестает работать, оно работает. Оно работает и сейчас. Иисус Христос в нем наш первосвященник.
0: Наш первосвященник, ходатай.
2: Когда мы его принимаем, мы получаем спасение, а затем из своего небесного святилища он

0: очищает нас от наших грехов, это тоже происходит через покаяние, да?
1: Конечно, конечно.
0: Ну что же, Александр, спасибо огромное. Лена, очень интересно, да, очень познавательно. Да. Мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
1: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую запаздывающую книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: Это называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя комиссионер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, а я знаю правила. Красный свет, дороги нет. Желтый свет, подожди. А зеленый свет, иди.
0: Иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую заправдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог. Ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения. Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую заправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надь, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед...

0: чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
1: Понятно, какую? Библию, конечно же.
0: А теперь третья загадка. Что общего у Библии и светофора?
1: Знаю, знаю.
0: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
1: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
0: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Но жили в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго. Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь самое заправдочное в книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши ответили царю так: бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
0: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. И самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена она, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авденаго.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4, которые ходят среди огня, и вид 4-го подобен Сыну Божьему.
0: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
1: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
0: Тогда царь подошел к печи и позвал: «Месах, Сидрах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Юноши вышли из печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне.

0: Ни волос, ни одежда не опалились, даже запаха гари не было.
1: Это настоящее чудо. Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
0: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его».
1: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо, Надь, что юноши читали заправдушную книгу и знали, как надо поступать.
2: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
1: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие заправдушные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
1: Очень просто. Берем, может быть, листочка 3.
2: Угу. Небольшие, да, листочки?
1: Да, таких вот. Угу. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
2: Шилом, да?
1: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
1: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
1: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
1: Справлюсь.
2: О, появился кончик.
1: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?
1: Смотри, как здорово получилось.
0: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
1: Ну тогда запевай, Марка.

0: Ну что, все в сборе? Кирилл, Света, Наташа.
1: Ой,
0: а дальше-то пустое место. Кто же там? А, не хватает Насти с ее замечательной корзинкой. Точно.
2: Ребята, Дима очень такой озадаченный, потому что сегодня он за главного. Он раздавал нам разных заданий. Мы придумывали вопросы, а потом вешали их на деревья. И вы, кажется, сегодня без дела не останетесь.
0: Наташ, что-то произошло?
2: Нет пока.
0: Значит, уже пора. О, Настя, мы так рады тебе. Особенно твоей корзине.
2: Хорошо оказаться в компании, где тебя только и ждут.
3: Да, наша компания всегда друзьям рада. Даже друзьям без клубники. А клубника – это я попросил Настю принести ее. И не просто так. Помните, мы как-то перед собой ставили один знак вопроса?

0: А сегодня мы их развесили целое множество перед вами.
1: Перед собой один, а перед ребятами множество. Вот для вас дело и нашлось.
0: А что, зато не скучно. Правда, ребят?
1: Да, с тобой точно не соскучишься.
2: Дим Лузин, а зачем нам клубника-то?
0: А вы знаете, как по-другому называется клубника?
2: Виктория.
0: Точно! А вот сзади нас висит целое множество на деревьях. И оно называется викторина.
1: Между словами есть сходство. Виктория и викторина. Слушай, между прочим, Виктория означает победа.
0: Вот именно! Ответишь на вопросы и станешь победителем.
1: А Викторию съешь тоже?

0: победы ребятам пожелаешь.
1: Ничего себе! Мы будем клубнику есть, а ребята на вопрос отвечать?
0: Ну, мы только по одной ягодке. За их победу. А ребятам призы поинтереснее придумаем, чем клубника.
1: Поинтереснее. Ладно. Может быть, они не против будут твою викторину сыграть?
0: Нет, совсем не против. Давайте лучше время не будем терять. Объявим викторина! Ребята, правила викторины очень просты. Кто на большее количество вопросов правильно ответит, тот и победитель. Начнем?
1: Первый вопрос.

0: Вопрос розовый. Он принадлежит тому, кто сделал, а вернее сказать, сделала все, что только возможно для нашего с вами хорошего настроения. За это ее по праву называют продюсером. Правда, мне больше нравится, когда это звучит так. Мастер хорошего настроения Света.
1: Привет. А вопрос мой поможет задать мне моя обезьянка.

0: как неполезна вещь. Цены, не зная ей, растерянность случается и у людей. А вот и мой вопрос. Зачем нужны розовые очки? И какое отношение к ним имеет невидимка? Вспомните, ребята, историю хныкалки и невидимки. А тем, кто ее не слышал, маленькая подсказка. Они имеют отношение не к улучшению зрения, а скорее настроение. Вот и все, что я могу себе позволить с подсказкой. Удачи!
1: Второй вопрос. Полосатый вопрос. Полосатый, как маратовые клавиши, на которых он наиграл мелодию, которую придумал специально для вас.
2: Здравствуйте! Меня зовут Марат. У меня для вас совсем простой вопрос. Скажите, о ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию? Удачи!
1: Я думаю, подсказка здесь тоже не помешает.

0: ответе. Есть друг таинственный на свете, с ним можно весело играть, со всех сил в небо мяч бросать.
1: Опять какой-то невидимка. Кто он? Невидим и всегда рядом.
2: Догадались? Ну тогда третий вопрос.
3: Желтый вопрос, правильнее солнечный, от мастера солнечных зайчиков и хозяина этого замечательного огорода Тёмы.
4: А сейчас вопрос. О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа? Такой большой, что можно купить целый мир. А теперь картинка-подсказка.

0: двойной вопрос от любителя черепах.
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
3: Пятый вопрос.
4: Зеленый вопрос. Посторонний. У нас найдется посторонний человек?
5: Я? Говорят, что в вашей компании посторонний в любой момент может стать другом. Конечно, если захочет. Посторонний вопрос для простора фантазии. Почему не летают лягушки?
3: Еще осталось пара вопросов.
4: Может быть, хватит? Мне кажется, 5 вопросов вполне достаточно.
6: Зачем нужны розовые очки?
7: О ком чаще всего в наших программах поется под эту мелодию?
8: О какой огромной монете рассказывала однажды Наташа?
1: Сколько килограмм могут весить слоновые черепахи?
2: Кого еще, кроме котов и крокодилов, глаза в темноте светятся?
5: Почему не летают лягушки?
4: Пора представить главный приз викторины. Игорь, представь льва, пожалуйста.

0: по должности, ну и по гриве, подходишь для этого как никто другой.
1: И что ты хочешь?
0: Поменяйтесь с Димычем местами. Лев, не правда ли хорош приз?
1: Да, неплох. Вот он. Так сказать, стимул для победителя одного. Того, кто ответит на самое большое количество вопросов. Но, ребят, открою вам по секрету. Те, кто не получат льва, все равно не останутся на нас в обиде. Дело в том, что каждому, кто ответит хоть на один, самый маленький вопрос, мы приготовили сюрприз.
0: Итак, ребята, лев ждет победителя викторины. Нас сегодня много, потому что все хотели проститься с вами. А цветные вопросы помогли нам на прощание приготовить для вас сюрприз.
2: Надеюсь, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. А сейчас пришло время прощаться.
0: Но как бы то ни было, вы о нас помните. Ведь друзей не забывают. Будем писать друг другу письма.
2: Ребята, и помните о друге, самом настоящем, только невидимом. К счастью, с Богом не надо прощаться. Он ведь всегда рядом. Вот такой он, диковинный друг. Один такой на всем белом свете. С ним у нас все будет.
3: Хорошо!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей встречи – история церкви в пророческой перспективе. Гость нашей программы – Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, Александр, уже с вами мы встретились на программах, изучая книгу Откровения. Вот хочется спросить, вот люди, ну, христиане, исследователи отдают предпочтение, ну, разным книгам. Кто-то Ветхому Завету, да, ветхозаветники, так называемые, да? Или кто-то изучает Новый Завет книги. Вот, кто-то, может быть, отдельно какую-то книгу там Ветхого или Нового Завета. А вот ваш интерес к книге Откровения, он когда появился и как давно вы исследуете эту книгу?
1: Довольно-таки давно появился. Знаете, возможно, вы меня поймете, но мне кажется, любой человек меня поймет. Когда хочется куда-то заглянуть, подсмотреть, подслушать. Было у вас такое?
0: Всегда.
1: Всегда.
0: Да.
1: Знаете, как?
0: Вот... Любопытство не исчезает. Оно.
1: Да.
0: В хорошем
1: смысле.
0: Ребенок
1: с детства движим любопытством. Нормально, ему все интересно. Все хочется пожевать, попробовать, куда-нибудь чего-нибудь засунуть. Вот книга Откровения мне стала интересна, поскольку она открывает будущее. И мне хоть в щелочку захотелось подглядеть за тем, что же нас ожидает впереди.
0: Сколько лет вам было тогда, когда этот интерес вы почувствовали?
1: Интерес этот был давно, а именно книги Откровения,
0: книги
1: возможность
0: Откровения, да.
1: Заглянуть в щелочку через книгу Откровения появилась, ну, практически с моим первым знакомством со Священным Писанием.
0: А когда ваше было первое знакомство со Священным Писанием?
1: Такое вот уже чтение, чтобы было. Чтобы непосредственное знакомство, не слышание о, а именно соприкосновение. Наверное, где-то лет 16.
0: О.
1: И мне стало интересно.
0: Сегодня, наверное, трудно встретить молодого человека в 16 лет, который интересуется...
1: Нет, я уже стал читать.
0: А вы уже еще читаете.
1: Да, и вот мое предпочтение очень вот к этой книге.
0: Хотелось бы, чтобы у наших зрителей было больше таких молодых людей, которые интересовались и Священным Писанием, и книгой Откровения.
1: Это возможность заглянуть в то, что тебя ждет. И это, знаете, очень удобно, потому что в народе говорят, знал бы, где упадешь, подстелил бы.
0: Да. А,
1: так вот, мне всегда хотелось знать, что там будет, чтобы быть готовым к тому, что будет. Хотя бы чуть-чуть. Вот так появился интерес.
0: Ну вот в этом возрасте 16-летнем, да, вы стали читать книгу Откровения, и уже многое стало вам понятно из этой книги, или не сразу все? То есть вы...
1: Не сразу.
0: Не сразу. Но первые какие-то были все равно вот ваши знакомства с этой книгой? Уже, ну, ясности, понятности.
1: Простой пример. Конечно, не сразу все было понятно, но это не испугало. Это как если бы забегаешь домой, к супруге, к маме, неважно. Кушать хочу. Да, не проблема, макароны. А я драники хочу. Простите. Чтобы приготовить макароны и драники, это время, затраченное на это, разное. Согласны?
0: Согласитесь? Конечно.
1: Тут поставил воду кипятиться, потом пришел, забросил, ну, помешал. А вот драники, чтобы приготовить, картофельные блины, иначе говоря, нужно натереть, помыть картофель, почистить, натереть, там, муки добавить, соли, яйцо, потом жарить, не отходить от плиты, стоять. И здесь точно так же. Мне хотелось понять, хотелось заглянуть, подсмотреть, хоть немножко, хоть одним глазком, хоть что-то, хоть краешек, хоть какой-то фрагмент, хоть какую-то нить будущего увидеть. И я был готов на то, что надо стоять у плиты, жарить, читать, думать, искать, сопоставлять. Иногда идти не тем путем, останавливаться, понимая, что не туда пошел, и возвращаться назад.
0: Ну что ж тогда, Александр, то, что вы готовили, приготавливали, изучая книгу Откровения, вы готовы поделиться сегодня с нами вновь своим изучением,
1: да? Но готов.
0: Хорошо, Александр, вот

0: касаясь нашей темы, вот в книге «Откровения» могли бы мы увидеть историю церкви, ну, еще задолго до того, как она стала историей, то есть, ну, предсказание о будущем церкви, о ее жизни, трудностях, может быть, ну, невзгодах и так далее. То есть, возможно вообще-то?
1: Могли бы. Чуть-чуть лирическое отступление. Бывало у вас, что вы что-то дома забыли, и уже пройдя полдороги, вспомнили, что забыли? Ой. С каким чувством вы возвращаетесь назад?
0: Ну, огорчением, досадой, что... Ну, вот,
1: раздражением? Да. Есть такое?
0: Бывает,
1: огорчение, конечно. Досада,
0: конечно.
1: Раздражение.
0: Конечно.
1: На себя, в первую очередь.
0: Конечно. Ну, а если еще спешка какая-то, нужно быстрее попасть, там, успеть, там на поезд.
1: Мы будем говорить сейчас о церкви, и, возможно, кто-то, кто нас слушает или смотрит, испытает возмущение, недовольство, огорчение, что он шел как-то не туда или не там. Никогда не надо бояться вернуться, чтобы начать путь заново.
0: По крайней мере...
1: Это с тем, что надо.
0: С тем, что надо. По крайней мере, это лучше, чем забытым чем-то.
1: Итак, в книге «Откровения» о церкви говорится, об истории церкви, о жизни церкви, которая будет, для нас уже была, еще до того, как она стала реальной.
0: Даже так.
1: Рассказывается история церкви, но история – это ведь то, что было, но рассказывается история церкви в пророческой перспективе, как то, чего еще не было, но для нас уже как-то свершилось.
0: Я сразу Александра вспоминаю текст Священного Писания, есть тоже замечательный: «Вы искуплены драгоценной кровью Христа прежде создания еще мира».
1: Да.
0: То есть еще вот получается...
1: Для нас это история.
0: Да.
1: А для, скажем, иудеев, древнего Израиля, это то, что должно было еще произойти. И здесь очень хорошо сверять историю с пророческой перспективы.
0: Хорошо, Александр, мы готовы.
1: Давайте откроем книгу Откровения. 12 главу откроем.
0: Давайте.
1: Нас будет интересовать такой... женский образ. Вы не смущаетесь? Спрошу вас, как на древнегреческом женщина? На древнегреческом женщина, да.
0: На древнегреческом.
1: Помните? Сейчас вот так, здесь... вот сходу. Я знаю, что...
0: Я вспомнил на древнееврейском, это точно.
1: Древнееврейском?
0: Иша. Да. А древнегреческое, знаете, я вот не сейчас не могу вспомнить. Но
1: не только на древнееврейском Иша. Иша — это женщина замужняя.
0: Замужняя.
1: Да, а есть еще другое. На древнееврейском Альма. очень легко. Вообще, и вы, и многие наши слушатели, телезрители, или смотрящие в интернет-канале, они знают древнегреческий. Знают древнегреческий.
0: Но я думаю...
1: Они просто не знают, что они знают древнегреческий.
0: Ну, и какое же слово?
1: Да. Есть такая профессия врачебная, целое отделение, гинекология. И врач-гинеколог. Так вот, гюне на древнегреческом женщина. Этот образ очень интересен в Откровении. Он, слово «гюне» в Откровении встречается 19 раз, и 14 из них в двух главах.
0: 14 раз?
1: Из них,
0: из 19?
1: Из 19 в две главы.
0: Это очень
1: 22 главы.
0: Большая концентрация, то есть что-то здесь не зря это встречается.
1: Вы абсолютно правы, вы мыслите как филолог и литературовед. Дело в том, что 19 раз на 22 главы. Из них 14 в двух главах, 8 раз в 12 главе и 6 раз в 17 главе. И больше ни в одной главе не встречается больше, чем один раз. Вы понимаете, что 12 глава и 17 в плане гюны, женщины, женского образа крайне важны для нас.
0: Интересно, почему?
1: Сейчас давайте 12 главу откроем, 12 главу, и прочтем... Давайте первые три текста.
0: Давайте.
1: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим». Ну и четвертый. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Итак, женский образ. Жена, облеченная.

0: в солнце, под ногами ее луна, на голове ее 12, венец из 12 звезд, она беременна, она вот-вот родит младенца, младенца хочет погубить дракон, но младенец родится. И дальше написано, что ему надлежит пасти все народы жезлом железным. А дальше дитя, этот младенец мужеского пола, восхищен к Богу. Младенец мы легко понимаем, кто?
1: Наверное, Иисус.
0: Конечно, Иисус Христос.
1: Если он восхищен к ним.
0: А вот с женщиной возникает некоторая сложность. Это внешняя сложность. Она очень похожа на Марию изначально. Потом ее будет преследовать дракон, она убежит в пустыню, там будет 1260 дней, мы к этому вернемся. Она похожа на Марию, поскольку Христос приходит в мир, воплощается Сын Божий посредством Марии. И действительно, первоначально образ Марии есть, и он бросается в глаза. Точно так же, как бросается в глаза образ дракона, сквозь которого проступает Ирод. Угу. Ведь Ирод хочет погубить младенца, которого должна родить Мария.
1: В принципе, и погибает.
0: Но дракон это больше, чем Ирод. И жена это больше, чем Мария. Вот образ женщины это эдакий прозрачный палимпсест.
1: Ведь мы же не забываем, что это все же символическая книга.
0: Как да, конечно.
1: Мы с вами говорили.
0: Вот здесь маленький нюанс, давайте чуть-чуть заострим внимание. Образ жены это эдакий... Это прозрачный палимпсест. Понимаете, что я имею в виду?
1: Нет, я думаю, что не только я, и наши зрители не все, может быть, понимают. Объясните.
0: Палимпсест — это такой документ. Ну, помните, в древности писали на пергамене, на коже.
1: Да.
0: Специально выделенный. И иногда это же дорогостоящий материал.
1: Конечно.
0: Это не то, что сегодня купить тетрадку, что-то не понравилось, вырвал лист, порвал тетрадь, это копейки стоит.
1: Да. Это же еще кожу выделать нужно, это
0: да,
1: же затрат, столько
0: сложно.
1: Это время, столько это дорогостоящее все. Это
0: дорогостоящий материал. И иногда то, что было прежде написано на пергамене, стиралось и писалось заново. То есть не покупался новая тетрадь, скажем, новый пергамент. А использовался старый, и перед тем, как писать на нем, как бы на чистовую, старые письмена стирались. Так вот, палимпсестом называется такой пергамен, ну, в данном случае, мы, раз уж говорим о пергамене, по которому удалось прочесть первоначальный текст.
1: Даже так.
0: То есть было написано, стерто, написано заново.
1: Но это уже, наверное, с учетом современных технологий.
0: Современных технологий, безусловно. Иногда просто библейский текст стирался, а потом писалось что-то менее важное и значимое. Mm-hmm. Так вот, называется палимпсест. Когда мы говорим о прозрачном палимпсесте, то первоначально вроде бы Мария выступает на первый план. Хотя образ гораздо глубже, более сложен, более слоист. И Мария — это всего лишь внешнее, то, что бросается в глаза. На самом деле более сложный образ, который нам нужно прочитать в свете Ветхого Завета. Итак, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Кто это? Что это? Про кого это? О чем это? О ком это?
1: Да, вот о ком это?
0: Хороший.
1: Кто это? Вопрос замечательный.
0: Есть у вас предположение? Есть у вас предположение?
1: Но если мы говорили, что ей надлежит родить.
0: Образ откуда взять? Нет, давайте
1: пока. А, женщины?
0: Да, да, вот просто первый текст. Да.
1: Может быть... К Ветхому Завету имеет отношение.
0: Вы правы. А к какому месту Ветхого Завета?
1: Адам, Ева.
0: Облеченная в солнце, под ногами ее луна, венец из 12 звезд. Ну, мы, ну, в творении есть, но Ева там ни при чем. Если Еву брать, то, в принципе, это уже не относится к ней.
1: Это, может, просто символизм?
0: Ну, а откуда-то образ взят? Ну, давайте вместе.
1: Быть...
0: Давайте вместе, хорошо.
1: А не песни это?
0: Нет.
1: Где вот со знаменами... Там...
0: Нет, там да. Не будет в комплексе этого образа. Угу. Комплексного. Да. Давайте Бытие откроем 37 главу. Бытие 37 глава.
1: 37, да?
0: Бытие 37. Прочтем, но чуть позже. Давайте с 9 текста, уже непосредственно. «И видел он, Иосиф, еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим. И побранил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я

0: и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли». Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Смотрите, помните, Бог обещал Аврааму семя.
1: Да.
0: Потомство, из которого произойдет великий народ.
1: Да.
0: Ну, а у Авраама родился сколько детей?
1: Один.
0: Обетованный один. Да, один. Да, мы не берем
1: от наложницы.
0: Измаила и не берем от Хитуры. Один реально. У Исаака, помните, сколько было детей?
1: Исаак.
0: Да. У сына Авраама. Сколько было детей? Помните? От Ревекки. Близнецы.
1: А, близнецы, да.
0: Двое.
1: Яков и Исав.
0: Яков и Исав, да, абсолютно верно. Но на самом деле один продолжает линию. Угу. Народ-то не размножается. А вот уже у Иакова...
1: Уже 12.
0: 12 мальчишек.
1: Да.
0: И вот как-то уже пошел народ размножаться, да? Еврейский народ,
1: да.
0: Израильский народ. И вот мы читаем сон Иосифа, который видит. Солнце, луна, 11 звезд. Смотрите, папа Иаков тут же толкует. Смотрите. Солнце, луна и 11 звезд. И тут же толкование в 10 тексте. Неужели я, солнце, и твоя мать, луна, и твои братья, 11 звезд, придем поклониться тебе? Легко читается.
1: Ну, то есть, смотрите, получается, родоначальник, да? То есть, намек вот на это.
0: Народ израильский.
1: Народ израильский.
0: Еще в таком зачаточном состоянии, но уже очевидно, что народ. Да? Уже не один, как Авраам и Исаак, или Исаак и Иаков, а уже Иаков и 12, Иосиф и 11. То есть это образ народа Божьего. Этакий космос, солнечная система такая. Угу. Солнце, луна, 11 звезд. Такой мир светил в кромешной тьме. Собственно, израильский народ был как... светило для кромешной тьмы других народов, не знающих Бога.
1: Ну, и образ женщины, да, в Ветхом Завете, это к Израилю всегда,
0: да,
1: относится?
0: Да, да, образ женщины. Помните притча об Оголе и Оголиве? Ну, две сестры, и Израиль и Иудея,
1: да,
0: которых Бог принимает. А Бог... Или историю Иосии, пророка Осии. «Пойди, жени, возьми себе в жены блудницу» и прочее. Да, образ жены – это образ народа Божьего. Таким образом, Иисус Христос рождается в среде народа Божьего, жена. Смотрите, что происходит дальше. Происходит дальше. Змей хотел сожрать младенца, ничего не вышло. И как только младенец исчез, мы читаем 6 текст 12 главы книги Откровения, а жена убежала в пустыню. Так?
1: Да.
0: И дальше дракон низвержен на землю. Смотрите, 13 текст. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времен, времени и полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, дракон гонится за женой. Хочет ее сожрать, хочет ее погубить, хочет ее уничтожить. Пускает реку, земля помогает. А что произошло дальше? Что произошло дальше? 13 глава уже не рассказывает нам о жене. В 13 главе нет упоминания жены. В 14 главе есть одно слово, в 4 тексте, но это не стоит трогать пока. В 15 главе нет упоминания жены, нет слова «жена». В 16 главе нет слова «жена». И в 17 главе 6 раз слово «жена».
1: 16, да?
0: 8 в 12, 6 в 17, и все. Угу. По одному в лучшем случае. Смотрите, 17 глава. Читаем с 1 текста. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великую блудницу, сидящую на водах многих». Женщина сидит на водах. Женщина
1: легкого поведения. Абсолютно противоположно.
0: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами».

0: богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И я увидела, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Итак, когда Иоанн видит жену, он что делает? Каково его переживание внутреннее?
1: В 17 главе.
0: Да. Он увидел жену, и что произошло? Удивился.
1: Удивился, да. Так.
0: Смотрите, 12 глава. Жена бежит куда?
1: В пустыню.
0: В пустыню. От кого?
1: Дракона.
0: Дракона. Дракон что делает?
1: Преследует ее.
0: Преследует каким образом?
1: Пускает воду.
0: Воду как реку откуда?
1: Из пасти своей.
0: Из пасти своей. Чтобы увлечь, сбить, погубить жену водою. Так?
1: Так.
0: И жена пропадает из нашего поля зрения на несколько глав. На 4. И вдруг в 17 главе опять Иоанн в духе вознесен и видит. Жена, которая пропала. Образ, который пропал. Где же эта жена?
1: На звере.
0: В пустыне.
1: В пустыне.
0: Где? Не на ком. Где? Угу. В пустыне. Жена в пустыне. И дальше на ком?
1: На звере.
0: На звере. Смотрите. 12 глава, мы оставили жену. Она бежит, ее преследует дракон, зверь. Преследует, чтобы погубить. Она бежит в пустыню, он за ней. Из пасти своей извергает воду, как реку. Исчезает видение. Через 4 главы вновь мы видим. Жена в пустыне, зверь на водах. Вы понимаете?
1: Та же вы самая что-то, область. Александр, хотите сказать, но я понимаю. Но в то же время хочется вот о церкви все же вот где может это быть начало, продолжение и настоящее?
0: История церкви. Церковь была создана, народ Божий, прекрасная, как в белом. Ну, невеста Агнца называется, в белом. Но ее преследует дракон, гонится за ней, хочет погубить.
1: Ну, а пустыня, мы можем сказать, церковь
0: река,
1: это же народ Божий, так? Это,
0: народ
1: это
0: Божий. А церковь христиане. Это, скажем, наименование народа Божьего после Иисуса Христа. А до этого мы называем народ Божий Израиль, к примеру.
1: Хорошо. Да?
0: Народ Божий – это более широкое наименование.
1: Да. И дальше, Александр.
0: Смотрите, возникает вопрос. А это та же самая женщина? Это та же самая?
1: Из 12 и 17 главы? Да. Я не могу вам сказать. Вы исследовали.
0: Но и вы что же?
1: Ну, мы же
0: каждый
1: читаем.
0: Должен прийти
1: я могу сказать, Александр, женщины абсолютно разные. Здесь... Но
0: они
1: невооруженным
0: абсолютно
1: глазом.
0: Не похожи.
1: Не похожи.
0: Но и тот, и другой, и та, и другая женщина, жена.
1: И та, другая.
0: Понимаете?
1: Но...
0: Повествование. Вот идет нарратив. Но... Повествование. Да. Повествование. Вдруг мы видим образ жены и зверя в 12 главе. Светлый, чистый, облеченный в свет.
1: Что-то вы хотите
0: звезды,
1: сказать, Александр?
0: Солнце и луна. Подождите. За ней гонится дракон, желая ее погубить. Интересно, а если он догонит, что он сделает? Вот он бросился в пустыню.
1: Александр, начинаю улавливать вашу вот логику.
0: И все, исчезло, исчезло. И вот понимаете как?
1: Получается, что дракон навредил вот этой жене, и вот она уже появляется в 17-й году.
0: Простите,
1: да?
0: вот просто такой, может, многим будет близкая иллюстрация. Сериал «Санта-Барбара». Вот... Си-Си Кэпфелл совершенно случайно возвращается из командировки, открывает дверь, заходит в комнату и видит, что его жена и другой мужчина, и конец, титры.
1: В 5867
0: серии. 5867 серии. И титры. И все домохозяйки, собравшиеся у телевизора, не понимают, а что их интересует? Что их интересует?
1: Да.
0: Что будет дальше? Что будет дальше их интересует? Что будет дальше? И вот 12 глава книги Откровения, жена, облеченная в свет, солнце, луна, звезды, она в светлой, она в чистом, она в белом, она родила младенца, за ней гонится дракон, она бежит в пустыню, за ней гонится дракон из пасти своей, заметьте, из пасти своей, пускает воду как реку, чтобы сбить, увлечь, обмануть ее, погубить ее.

0: Земля помогает, и мы вдруг оставляем дракона и жену в пустыне. Все. Ждем, что следующий след...
1: Александр момент, там же есть, стал дракон преследовать вот этот от семени ее.
0: Да, там, да, семь потомков, это отдельный момент, чтобы нам, это другой же образ, да, семени, спермос на древнегреческом. 13 глава ничего нам не рассказывает о жене, 14 ничего, 15 ничего, 16 ничего, и вдруг 17 возвращается, и мы видим, жена в пустыне, на звере. Кстати, помните, как выглядел дракон, какого цвета?
1: Красного.
0: Красного. А здесь зверь какого цвета?
1: Также.
0: Красного, багряного. А помните, сколько голов, сколько рогов и голов у дракона было? 7 голов, 10 рогов. А здесь у зверя сколько?
1: Здесь не обратил внимания.
0: Тоже столько же.
1: Столько же.
0: Жена в пустыне, на водах, со зверем, который выглядит точно так же, как выглядел это.
1: Александр, вы готовы сказать?
0: Он догнал ее.
1: Он догнал ее. Что произошло? Вы скажите, может быть, уже ну, на языке понятности, вот церковь, что произошло и как быть?
0: Откройте, пожалуйста, Исаия 1.21.
1: У нас уже, Александр, времени все меньше.
0: Откройте, пожалуйста,
1: и меньше.
0: Это очень важно. В Ветхом Завете это уже происходило.
1: Какая глава?
0: 1.21. Начало 1. Книги пророка Исаия. Господь учредил церковь.
1: 1.21, да?
0: Во имя продолжения своей миссии, своего дела, проповеди Евангелия повсюду. Но дракон, который проиграл сыну и который низвержен с неба, взялся за церковь.
1: Я прочитаю, да? Как случилось, что ты стала блудницею, ты, прежде верная Богу, столица, правосудием ты дорожила когда-то, справедливость одну привлечала, а теперь только подлых убийц.
0: Да. Как сделалось так, что чистая столица стала блудницей? Это уже было когда-то и повторилось вновь.
1: Вновь повторяется, да.
0: И в Писании мы видим, что чистая церковь догнал дракон и сделал своей служанкой. Но в Откровении в конце мы читаем, что вновь чистая церковь.
1: Александр, спасибо.
0: Господь очистит церковь, если она придет к нему.
1: 10 секунд у вас есть, чтобы нашим зрителям посоветовать, как быть сегодня в
0: поиске. Вникайте в Слово Божие, любите Слово Божие, живите по Слову Божьему, чтобы не оказаться обманутыми, думая, что вы истину чтите, а на самом деле нет.
1: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать вновь в гостях в нашей программе. Дорогие друзья, Господь подарил нам прекрасную возможность читать Священное Писание. Читайте, вникайте, разбирайтесь в этом Слове. Обращайтесь к Господу, и Господь поможет, благодаря Духу Святому, принимать это слово и сердцем, и разумом. Будьте в жизни благословенны, и всего вам наилучшего. До свидания.

Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать. И время смеяться, время сетовать, и время плясать, время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать, и время уклоняться от объятий, время искать, и время терять, время сберегать, и время бросать, время раздирать, и время сшивать, время молчать. И время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру.

0: Победитель. Какой он? Бог через пророка Захарию обещает своему народу царя, который, с одной стороны, описан как кроткий, сидящий на молодом осле, а с другой стороны, как истребляющий грешников. Так какой же он на самом деле, этот грядущий царь? Об этом мы узнаем из 9 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем сегодня с вами 9 главу, и я прочитаю первых 3 текста, чтобы мы начали с вами потом разбираться. Первый текст. «Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно становится. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева. И на Ямав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился. И строил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи». Вот такое интересное описание и сравнение главное, что серебра, как пыли, да, золото, как уличной грязи.
1: Вот. Да, особенно если вспомнить, что Господь говорит, что мое золото и серебро здесь как раз говорит. И в этих населенных пунктах богатства очень много есть.
0: Да, да, мы читали ранее, что золото и серебро. Господи, что за пророческое слово это было? Можно ли как-то это пояснить? Потому что мы до этого в предыдущих главах разбирались с и видениями, да, и с пророчествами, что им Господь обещал, как их приободрял. Что здесь? О чем здесь ведется речь?
1: Хотелось бы еще раз подчеркнуть тот момент, что мы с вами в исследовании книги пророка Захарии переходим к тем главам, которые рассказывают о том, чему надлежит быть после, что будет дальше. Конечно же, у народа иудейского остается много вопросов к другим народам. Те народы, которые здесь перечисляются, они были вовлечены в процессы притеснения и угнетения народа израильского. Они притесняли, они нападали на них и войнами. Это Дамаск, центр столицы Ассирии, да, Сирии. И цари ассирийские приходили, они угнетали народ иудейский. Поэтому вот прошли годы, они вернулись из плена Вавилонского. Вопрос остается открытым. А какова судьба будет вот тех угнетателей? Они снова придут, они снова начнут здесь чего-то творить, притеснять, угнетать, и все, что мы сейчас построим, мы восстановим, они придут и будут разрушать и захватывать. Каково будущее? Да. И поэтому у пророка Захарии Господь, передавая весть своему народу, дальше идет переход к тому, что Бог народу иудейскому сказал практически все, что касается вот их дней, как это в их дни будет, что Господь готов для них сделать. Господь готов миловать, Господь готов благословлять, Господь будет поддерживать, они будут иметь успех. И в том, что происходило дальше с царями Дарием, царем Артаксерсом, которые такие благословенные письма, указы издают в отношении восстановления храма, в отношении восстановления города. Все это как бы уже заканчивается. И дальше, начиная с 9 главы, здесь идут пророческие ответы или сообщения Господа для народа иудейского. Вот 9 глава начинается как раз прежде всего с того, что Бог говорит в отношении окружающих народов. Мы, к примеру, знаем, что царь Дарий, он входит в список царей медоперсидских. И последний царь медоперсидский также будет Дарий, который вступит в войну. Это не этот Дарий.
0: Другой уже.
1: Который вступит в войну с войсками Александра Македонского. И здесь мы читаем с вами о падении города Тира. И смотрите, третий стих. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли золота, как уличной грязи». О крепости города Тира пишет пророк Захария. А что реально было? Тир, город, у него была материковая часть, а также они себе построили островную часть, где на острове сделали крепость. И добраться туда можно было только лишь водным путем. Крепость была защищена, подступить к ней было сложно, но Александр Македонский захватил эту крепость. И действительно, она была позже разрушена. И здесь идет именно речь о тех народах, о тех городах, о тех землях, которые на севере, которые причиняли нередко вред народу израильскому. Да, мы видим здесь Емав, смежный с ним. Емав – это территория, которая на сегодняшний день рядом находятся так называемые голландские высоты, о которых постоянно идет спор у государства современного Израиля с Сирией, да, конфликтом. И вот Господь говорит, все эти города, они, конечно же, будут, сделаются бедными. Смотрите, четвертый стих. «Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Это сказано, конечно, описание, как будто вот панорамное показывается, как падет город Тир. Потому что реально он с моря был захвачен, был разрушен, стены его пали, и пали в море, и он был сожжен огнем. Так завоевал Александр Македонский. И все это должно было произойти через 200 лет. Но Господь уже пророку Захарии это показал. На тот момент этого еще не было. Это еще один раз говорит о том, что Бог является тем, кто знает историю, видит историю, открывает историю, чему надлежит быть.
0: Если мы переводим параллель с нашей современностью, то есть получается, там, где идут войны, конфликты, к сожалению, не везде происходят. Да, и у нас где-то есть победитель. То есть победитель – это всегда получается тот, кто очень верен Богу, или сейчас это работает иначе? Не как это было раньше в истории?
1: Ну, можно ли сказать, что тот же Навуходоносор был верным Богу от того, что он победил и завоевал Иерусалим? Я бы такого утверждения не сделал. Можно ли сказать, что были верными Богу цари ассирийские, когда завоевали Северный Израиль? Я бы такого утверждения не сделал. То, что в тот момент они были орудием в руках Бога, да, это так. И даже мы читаем с вами в 50 главе книги пророка Иеремии, Господь через пророка Иеремию говорит, что и Вавилон под правлением Навуходоносора является орудием в руках Бога, орудием наказания для Божьего народа. Хотя, с другой стороны, Господь говорит к Вавилону, что «тебе было доверено мой народ наказать, но ты со своей стороны превзошел то, что было тебе разрешено, и ты стал их угнетать. За это ты падешь, за это ты будешь разрушен». Я бы не сказал, что победитель – это всегда только тот, кто находится под именно благословением Божьим, выполняет волю Божию, под защитой Бога. Нет. И иногда мы видим, история вершится так, иначе, как она вершится. И Бог в этой истории, Он может быть также наблюдателем. Наблюдать за идущим процессом. Это может быть последствия нашего непослушания, нашей неверности. Вот смотрите, если мы посмотрим с вами ниже, здесь упоминается целый ряд городов. Кстати, некоторые из них и сегодня есть. Смотрите. «И увидит это Аскалон и ужаснется».
0: Пятый текст.
1: Да, это пятый текст 9 главы. Что такое город Аскалон? Вам доводилось слышать в Израиле город Ашкелон? Вот это оно и есть. Газа, говорит, и Газа вострепещет сильно. Вы слышали, в Израиле есть так называемый сектор Газа?
0: Да.
1: Это тоже там же. Смотрите, здесь же мы с вами видим в 6 стихе. «Чужое племя будет жить в Азоте». Да. А вы слышали, в Израиле есть город Ашдод? То есть эти города, которые древности, они сегодня тоже есть в Израиле. Но что это за города? Это, я бы так сказал, районные центры филистимии. Филистимляне – это народ, который жил по побережью Средиземного моря. Они оттесняли народы израильские от Средиземного моря, и они оттуда очень часто нападали на народы израильские. И Господь говорит, что вот эти города, они посрамятся,

0: пятый стих, смотрите, «Ибо посрамится надежда их, не станет царя в Газе, Аскалон будет необитаем». Да? Шестой стих, «Я уничтожу высокомерие филистимлян». Седьмой, «И исторгну кровь из уст его, и мерзость его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет, как Исичий начальник в Иудее, и Екрон будет, как Иевусей». Мы видим, что Господь говорит, что все эти народы, которые когда-то причиняли страдания, боль народу иудейскому, они будут ослаблены, они будут посрамлены, их история тех, кто является угнетателями, закончится.
1: Ну, а что это для нас сейчас говорит? Какую, может быть, параллель мы можем провести для современного человека? Что Бог всегда с нами, что Он всегда будет, так скажем, вот как в 8 тексте, да, Он все равно будет нам стражем? Ну, для нас лично, для каждого получается?
0: Вы знаете, прежде всего, давайте попробуем, читая пророчество, иной раз не спешить все это перекладывать на себя. Это первое. Потому что мы можем увидеть, из этого мы можем увидеть несколько факторов. Первое. Бог историю видит, и Бог историей управляет. Бог допускает какие-то события для верных своих детей и для неверных своих детей. Бог допускает что-то. Почему мы читаем с вами, Господь говорит, в Новом Завете мы читаем, «Ибо кого любит Господь, того и наказывает». И когда Господь видит, что каким-то путем, через какие-то трудности, испытания, потери, это путь, которым Он может остановить свой народ, остановить своих детей, остановить нас, Бог может допускать нам какие-то потери, какие-то трудности, какие-то бедствия. Все это может быть. Но при этом Господь призывает нас: не бойтесь, не бойтесь тех, кто причиняет вам страдания. Не бойтесь их, потому что они души вашей коснуться не могут. И во всем этом Господь показывает, что те, кто были угнетателями народа иудейского, они не останутся ненаказанными. Особенно, если они превзошли то, что было Богом им допущено. Бог допустил, мы уже говорили с вами, Вавилону стать тем, кто пленит народ иудейский. Но при этом Господь говорит: ты почему переходишь до разрешенные для тебя? Так как ты, помимо того, что выполнил миссию того, кто должен был пленить и захватить, но тебе не было разрешено угнетать, притеснять и причинять боль и страдания народу моему, а ты сделал больше, чем тебе разрешено было. Поэтому ты будешь разрушен. Это было сказано Вавилону. И, конечно же, это показывает о том, что в нашей жизни происходит иногда та история, та, которую мы читаем у страдальца Иова, когда сатана пытается причинить боль, страдания, потери Иову. Господь говорит: хорошо, доселе ты можешь прикоснуться и сделать ему проблемы, но дальше тебе не позволено.
1: Да.
0: И таким образом мы можем увидеть, что Бог все-таки остается тем, кто может сдерживать зло ради того, чтобы была спасена наша душа. Вот. А давайте мы с вами посмотрим дальше и увидим, что здесь Господь дает надежду и откровение о том, чему надлежит быть в будущем, когда вот в этот город, который будет еще восстановлен, город, который лежит в руинах, город Иерусалим, когда-то наступит день, когда в этот город войдет царь этого города, и его восшествие, его приход будет просто необычным. 9 стих говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремны».
1: Такое интересное описание. Почему именно молодой осел, ослица? Это какой-то... Что, это какой-то прообраз, это важная часть или нет? На что здесь стоит обратить внимание?
0: Смотрите, прежде всего, здесь речь не идет о конях. Кони чаще всего это животные, которые используются в войне, в завоеваниях каких-то. А здесь мы видим осленка,

0: Да, маленькие.
1: Это
0: вообще.
1: Хозяйственные, домашние, трудящиеся животные. Животные, которые исполняют обычные повседневные трудовые дела.
0: Угу.
1: И Господь здесь показывает, что царь, который придет, он не будет как воин, а он будет как миролюбивый царь, близкий к тем людям, которые будут его встречать.
0: Получается просто, да, он кроткий, сидящий, ну, то есть
1: кроткий,
0: нет такого, да,
1: праведный,
0: спасающий,
1: да.
0: То есть нет какого-то такого помпезности и величества.
1: Да, он не воинствующий. И это было пророчество. Потому что если мы с вами посмотрим, к примеру, Евангелие от Матфея, 21 главу, мы здесь можем прочитать, как это событие произошло. Наверное, многие из нас и знают эту историю наизусть. Она является частью так называемого сегодня в России празднуемого, да и в мире, праздника за неделю до Пасхи, вербное воскресенье.
0: Да, конечно, известно.
1: Вот. И мы можем прочитать, как здесь также описывается эта картина, что Иисус Христос за неделю до Пасхи въезжает в Иерусалим. И он дает повеление, чтобы ему привели ослицу, привязанную, вот второй стих 21 главы, и сказал им: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И евангелист Матфей говорит, все это было, чтобы сбылось реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Вот через пророка Захарию было дано предсказание тому, чему должно было произойти чуть позже, когда Иисус Христос придет через 5 столетий. Через пророка Захария было предсказано, как это произойдет событие, когда Иисус въедет в Иерусалим. И мы знаем, что действительно его встречали как царя, постилали одежды, постилали пальмовые ветви, восхваляли, пели «Осанна сыну Давидову», то есть «Слава сыну Давидову», воспевая торжественный въезд Иисуса. Это было предсказание пророческое, и пророки, евангелисты позже, говоря об Иисусе Христе, цитируют пророка Захарию. Да. И вот эта идея спасения, которую дает Господь, эта идея очень ярко здесь выражена. Почему, смотрите, вы задали вопрос, почему ослица и ослик? А 10 стих говорит: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Смотрите, что будет истреблено? Конницы. Конницы, как раз кони. Почему? Здесь речь, конечно, не о животных, в смысле, что Господь животных уничтожит. Здесь речь идет о том, что воины все будут Богом остановлены. Господь останавливать будет войны. Бог не есть Бог войны. Бог есть Бог мира. Бог не желает, чтобы мы воевали. И, конечно же, сегодня мы видим, на нашей земле идут войны.
0: Ну,
1: да, Бог не поддерживает их, но Бог констатирует факты. Мы читаем в пророчествах Иисуса Христа, когда Господь Иисус говорит о событиях последнего времени, Он говорит: «Сему надлежит быть, и будут на земле войны». Вы услышите об этом. Это реальность событий на земле перед пришествием Иисуса Христа. Вот так Господь через пророка Захарию описывает вот это вот его стремление к миру. Бог не желает войны. Бог готов и хотел бы, чтобы война остановилась, чтобы все перешло в русло мира. Бог со своей стороны готов сделать все. Господь отдал свою жизнь за нас. Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть за грехи людей, для того, чтобы войны не было, чтобы страдания прекратились. Но, к сожалению, люди не слышат Господа. К сожалению, даже сегодня народы, которые иной раз воюют друг между собой, друг с другом, при этом они говорят, что они исповедуют одну веру.
0: Да.
1: Христианский народ воюет с христианским народом. И тот во имя Христа, казалось бы. И тот идет молиться Христу,

своих храмах, и другой народ молится Христу. А что Христу делать? Для Него так и те, и другие Его дети. Вот она как раз трагедия того, что мы видим сегодня в нашем мире, делает сатана. Настолько извращает сознание человека, извращает отношение к всему происходящему, что люди, не задумываясь, произносят имя Бога, молятся Богу, а после этого идут убивать.

0: чтобы спасти нас. Да, для Бога свойственно спасать. Да, Бог является кротким, прощающим. Бог желает подарить праведность. А праведность, она не в насилии. Праведность в милосердии. Праведность Божья в любви. И это то, что свойственно Богу. Бог желает, чтобы это было и в нашей жизни. Вот если еще посмотреть на 9 главу, давайте посмотрим с вами и прочитаем 16 и 17 стих. Вы могли?
1: Давайте, да, конечно. «И спасает их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они высияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц».
0: Мы видим с вами здесь, Господь через пророка Захарию опять-таки говорит о том, что Он спасающий Бог.
1: Что Он спасает, да.
0: Он спасет, и спасет их Бог, Господь Бог их, в тот день, как овец, как пастух овец спасает. Он их собирает со всех сторон, ведет в загон, там, где безопасно. Если он знает, что наступит сейчас, идет дождь, ветер сильный будет, пастух собирает своих овец там, где безопасно, в стойло, для того, чтобы они могли быть там. Он дает им пищу, он дает им воду. И поэтому здесь говорится такой образ, как раз опять-таки Господь соберет их, как овец, народ свой.
1: Мне понравилось еще потом, подобно камням в венце, они высияют на земле его. То есть вот интересное такое сравнение, такой вот некий интересный символ, что воссияют, да, на земле его. Как вот он любит, как он порой, вот классно мы прочитали в начале главы, что вот он, ой, в середине, да, про то, что он кроткий, спасающий, а здесь, как он говорит, и воссияют они, подобно камням в именно в венце.
0: Камням, да? Драгоценным.
1: Драгоценным. То есть, ну, венец же мы не
0: венец,
1: складываем
0: корона,
1: какие-то.
0: Венец – это корона, может, да. Да, такая царство.
1: Да, и там используются такие камни, да, самые драгоценные, да, то есть. И здесь вот интересное вот это описание такое вот именно в людей, да, вот как своих детей, точнее, как он превозносит, как возносит, как он любит. Мне кажется, это тоже один из жестов, который напоминает о том, что Бог очень к нам милостив и очень сильно нас любит.
0: Заканчивается вот эта 9 глава такими словами: «Как велика благость его». Слово «благость» – это милость, справедливость, праведность Божья. Как она велика по отношению к нам, людям. «Хлеб одушевит язык у юноши, вино у отроковиц». То есть Господь говорит: «Еды будет достаточно». Я обеспечу, я позабочусь. Все это будет вам дано. И это все Господь дает как обетование будущего. Но эти слова через пророка Захарию слушают современники пророка Захарии, которые на тот момент перед собой видят что? Разрушенный город. Вы знаете, эта картина напоминает мне события, которые были буквально за каких-то 70 лет до этого. А именно что? Был пророк Иеремия, и этот пророк, мы читаем, у него есть книга, которая называется «Плач Иеремии». Эта книга написана Иеремией как раз практически там, где теперь Захария пророчествует. Только Иеремия это пишет в 586 годах, в 586 году до нашей эры, а пророк Захария пишет в 500, получается, где-то 515 год до нашей эры. То есть где-то 70 лет между этими событиями. Но тогда пророк Иеремия остался в Иерусалиме после того, когда Навуходоносор, его военачальник, разрушил город Иерусалим, камни разрушены, где-то, возможно, еще дым поднимается, пыль стоит над разрушенным городом. Всех людей, кого можно было увести в плен, увели. На территории Иерусалима иудеи остались люди, только лишь беднота, те, которые не имеют пристанища своего, дома нормального. Угу. И вот только они остались. И на всем этом сидит на

0: камнях пророк Иеремия и плачет. И пишет вот эту книгу «Плач Иеремии». У него много вопросов к Господу. Он задает Господу вопросы, почему так все, то, что в его жизни есть. Но при этом мы с вами видим, что пророк Иеремия в плаче своем поет такие слова, песнь плача Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. «И вот что я отвечаю сердцу моему, и потому я уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». 70 лет между Захарией и Иеремией. Иеремия находится на развалинах Иерусалима, и Захария находится на развалинах Иерусалима. Иеремия плачет, и утверждение одно мне очень нравится. «По милости Господа мы не исчезли». Да, мы в плену, да, город разрушен, но мы живы. Значит, у нас есть еще будущее и надежда. И спустя 70 лет Господь через пророка Захарию говорит: «Иерусалим будет восстановлен, и я своей любовью и благодатью буду поддерживать, и хлеб будет, и вино будет, и стада будут, и забота моя будет о вас». Господь говорит: «Я вас не оставлю, несмотря ни на что. И более того, и придет даже царь, который является спасающим царем. Не цари плотские, земные, но тот царь, который царь вечности». Мне очень нравятся эти слова. И эта глава книги пророка Захарии, которую мы сегодня с вами читали, она говорит нам о надежде. Даже тогда, когда кажется, ты все потерял в своей жизни, когда кажется, что у тебя нет ничего больше, дальше, движения вперед. Дорогие друзья, Господь оставляет нам обетование. Он совершил для нас великое. Он пришел в этот мир, отдал свою жизнь, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом есть любовь и милость Господа. Идите к Иисусу. Обращайтесь всем сердцем к Нему. Молитесь Богу. Бог любит вас. Он совершил ваше спасение. И Он желает, и Он ждет, когда вы Его примете как Господина своей души. Да благословит вас Господь в этом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что вы вместе с нами читали и изучали 9 главу книги Захария. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Геннесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Геннесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отрадничем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума, и он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть

стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо.

А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи – это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит,

что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней.
1: Ангел – небесное существо, созданное Богом и наделенное волей, умом и могуществом. Ангелы занимают более высокое положение в ряду творений, нежели человек. В 12 главе послания к евреям говорится о тьмах, а в 26 главе Евангелия от Матфея – о легионах ангелов, составляющих небесное воинство. Все они Божьи посланники и вестники, чья роль заключается в прославлении Бога и спасении человечества. Апостол Павел называет ангелов служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы бывают разных видов – херувимы и серафимы. Во второй главе второго послания Петра говорится также о согрешивших ангелах. Злые ангелы, в отличие от добрых, подчиняются не Христу, а сатане и преследуют цель погубить людей. Верующие, вооруженные Словом Божьим и молитвой, защищены от злых сил.
0: Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.